Наверное, артистом из Российской Федерации являются различные артисты из Тувы. Знаете вы, конечно, Ядха и Альберт Кувезин, возможно, знаете Хунхурту, а также есть еще знаменитая Сайнхоннам Чилак, которая живет, по-моему, в последнее время в Австрии, хотя где она только не жила, вот, но с российскими музыкантами тоже записывается. В частности, вышел альбом Ethno-Tribal BPM, который весь такой сэмплированный, электронный, техно-танцевальный, и на нем присутствуют треки Сайнхо в ремиксе различных наших российских музыкантов. Ну, из тех, кого я знаю, это только группа Физарум, но их трек мне как раз не показался особо интересным, зато понравился трек под названием «Time Style», где Сайнхо микширует Александр Зайцев.

2015 года в городе Санкт-Петербурге была сделана альбом Ethno-Tribal BPM. Теперь хотел бы познакомить вас с одним довольно экзотическим американским типом. Зовут его Дакс Риггс. Он родился в 1973 году в Луизиане и пишет swamp rock, болотный рок, хотя на самом деле начинал во всяких металлических группах, death metal, doom metal и так далее. Но потом стал играть что-то более вменяемое. И я бы сказал, что, конечно, на человека очень сильно находится под влиянием покойного Джима Моррисона. То есть все песни у него исключительно о смерти, насилии, крови и прочее, и прочее. Ну вот послушаем сейчас две песни Дакс Риггса с двух его альбомов. Сначала альбом 2010 года, который называется «Say Goodnight to the World». И темпераментная песенка под названием «Grave Dirt on My Blue Suede Shoes», то есть «Могильная грязь на моих синих замшевых ботинках».

Dax Riggs, «Могильная грязь» на моих замшевых синих ботинках с альбома «Say Goodnight to the World». Это был 2010 год, но в последние годы у Dax Riggs ничего нового не выходило. То есть вот эти два альбома — это мои находки из последней американской поездки. Следующий альбом 2007 года называется, очень типичное название, «We sing of only blood or love». «Мы поем только о крови или любви». Ну, и с этого альбома я выбрал трек «Night is the Notion». «Ночь — это концепция».

Dex Riggs, Night is the Motion, с альбома «Мы поем только о крови или любви». Но следующая группа гораздо более позитивная. Две славянские девушки, Дагмара Григорович, полька, и Дана Веницкая, украинка, вместе дуэт Дага Дана. Но это не совсем дуэт. Две девушки — это фронт-вуменши-солистки, с ними еще имеются польские инструменталисты-музыканты. Пятый альбом вышел у Дага Дана, называется «Тобе», то есть «Тебе». Да, песни исполняются попеременно то на польском, то на украинском языке. Я выбрал украинскую песню, она называется «Гойти наше пані».

Дагадана – польско-украинский дуэт и их пятый альбом «Тобе». Ну вот, а теперь обещанная южноамериканская экзотика. Мы с вами уже неоднократно обращались к различным релизам замечательного лейбла «Аналог Африка». Ну, лейбл этот сначала специализировался и фокусировался исключительно на африканских архивах, но затем распространился и на Латинскую Америку. И тоже там занялся глубоким бурением тамшней интересной музыки 60-70-х годов. Одним из результатов стал выпуск альбома «Сатурно 2000 «La Rebajada de los Sonideros» 1962-1983. Что такое «Sonideros»? «Sonideros» — это музыкальное движение в Латинской Америке, существовавшее как раз в 60-70-е годы. То есть это такой как бы латинообразный, инструментальный в основном рок. Электрогитары, электроорганы, и все это в смеси с кумбией, с сальсой и так далее. Намного сложнее объяснить, что такое «La Rebajada». «Rebajada» — это в переводе с испанского буквально означает «понижение». Вот «Rebajada» — это был такой локальный стиль этих самых «Sonideros», когда они отходили дальше от рока, от всякого там гаражного шума, исполняли музыку чуточку более как бы задумчивую, скажем так. И сейчас послушаем представителей этого самого стиля. Начнет группа «Los Feos». В переводе можно перевести как «страшилы» или «уроды», как-то так. Это группа перуанская из замечательного города Икитос, в котором я был. Это в верховьях Амазонки, потрясающие абсолютно места. Лидер группы Рауль Ерена Васкес. И на сборнике имеется их трек под названием «Feito Parandero», запись 1970 года.

Лос-Экос, скорее всего, из Лимы, что в Перуанской республике «Бандитская фуга». Так называлась эта изумительная пьеса. А все вместе это был сборник «Сатурно 2000» «La Rebajada de los Sonideros» 62-83. Поехали дальше. Очень интересный новый релиз лейбла Mute Records, вам всем прекрасно известного по Depeche Mode, Нику Кейву и прочим. И это, по-моему, первая африканская пластинка на Mute. Desire Marea — это половина южноафриканского рэп-дуэта Фака, потрясающий, кстати говоря, вокалист, и его первый альбом. Называется Desire, и с него песня исполняется на зулусском языке, называется Зибуиле Изимакаде, что означает «Боги вернулись».

Дезире Морея и его первый альбом «Desire» на Mute Records. Еще одни дебютанты, и это американский дуэт «Магдалена Бэй». Это уже такой чистый электропоп или даже неодиско. Продюсер, аранжировщик, инструментальщик Мэтью Левин, солистка и автор текстов Мика Тененбаум, кстати говоря, уроженка Аргентины. Первый альбом Магдалена Бэй называется «Mercurial World» — «Изменчивый мир», почти по машине времени. Слушаем песню «Something for two» — «Что-то для двоих».

0: Magdalena Bay, американская группа, и их дебютный альбом Mercurial World. Группа, кстати говоря, из Лос-Анджелеса, хотя основана была в Майами. Следующий наш альбом, ну, можно сказать, это уже у нас начинается долгий марафон лучших альбомов года. Гийом Луазион. Так зовут французского электронщика, который раньше работал в основном, кстати говоря, в Бельгии вместе с Эктором Зазу, Бонни Бикай, у него была еще группа под названием CY1 и так далее. Выпускает он пластинки, но довольно редко, поскольку в основном занимается композиторской и даже преподавательской работой. Но, тем не менее, 7 сольных альбомов у него вышло с 1994 года, начиная. Альбом 2022 года называется «Коллапсус». Это совершенно блестящая пластинка. Я бы сказал, по крайней мере, претендент мой на электронный альбом года. Слушаем с него песню «Мента» «Cops Song». Поет один из солистов, там их довольно много, где-то полдесятка. Один из солистов — немец Бен Риттер.
1: Ich bin ein Cop in meinem Pontiac. Fahr ich in der Stadt herum,

0: in der Stadt herum und lauer auf den Gauner. Ich bin ein Cop in meinem Pontiac.
1: Ментовская песня Гийом Луазион из Парижа. Голос был немца Бена Риттера, альбом «Коллапсус». Очень всем рекомендую. И завершает нашу сегодняшнюю программу очень странная финская группа «Имандра», которая выпустила альбом «Кантелетер», то есть «Певец», и это поэмы финского классика XIX века Элиаса Лонрота, ну, естественно, в современном исполнении. У «Имандра» это третий альбом, предыдущие два я не уверен, что я слышал, но вот этот альбом очень-очень странный. Я даже затрудняюсь определить, что это за стиль. Композитор и вокалист Микко Леппенен, и слушаем песню «Сортунот Ани», «Рухнувший Ани». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Слушайте на Радио Свобода. Читайте плейлисты и тексты. Всем счастливо. Пока.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
11: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
10: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
12: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
11: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
13: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
14: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
10: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
15: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
11: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
16: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
10: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
17: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
11: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
18: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
10: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
11: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
10: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Чемпаладова.
10: Сегодня поговорим о Нюрнбергском процессе. Не трибунале, а именно процессе, потому что это больше, чем одно конкретное судебное слушание, о котором, кстати, мы рассказали в прошлом выпуске нашего подкаста, о том, как устроено оно было и что нового, какие новые технологии и принципы применялись при рассмотрении обвинений нацистских преступников в Нюрнберге в 1945 году. А сегодня как раз поговорим о том, что такое этот самый процесс? Не одно дело, а много-много дел, где судили и врачей, судей, чиновников.
11: И надо сказать, что, по сути, этот процесс затянулся даже до сегодняшнего дня. И помогут нам разобраться во всех этих судебных процессах и их последствиях юрист, специалист по международному праву Глеб Богуш
10: и глава международной практики Агоры Кирилл Каратеев. Итак, до 1945 года вообще не было существенных попыток привлекать виновных в каких-то военных преступлениях к индивидуальной уголовной ответственности. Ну, то есть случалась война, государства между собой враждовали, потом победитель забирал себе то, что считает нужным, творил какой-то суд, какой считает нужным. Ну, собственно, и все. То есть считалось, что виновато государство, которое напало, там, развязало войну, ее проиграло. Ну, в общем, некая абстрактная сущность. А в 1945 году решили, что нет, никакого не бывает абстрактного государства. Есть конкретные люди, которые отдавали конкретные приказы, которые совершали конкретные действия, ну, например, там, убивали пленных или там, добивали раненых. И это все преступления, они разного порядка, и их совершали конкретные люди. И в этом было основное и главное новшество Нюрнбергского трибунала и последовавших за ним процессов. Хотя, вообще-то, была попытка еще и раньше привлекать к индивидуальной ответственности участников Первой мировой войны. И это была совершенно провальная история, когда международное сообщество намеревалось судить кайзера Вильгельма.
11: Да, разговоры о том, чтобы как-то наказать или хотя бы дать юридическую оценку немецкому руководству во время Первой мировой войны, эти разговоры начались еще в 1914 году. Долго обсуждали вообще, ну, нужно ли проводить какой-то судебный процесс. В Великобритании считали, что нет, суд не нужен, и там даже была кампания с главным лозунгом «Повесим кайзера». Речь шла о кайзере Вильгельме II, последнем императоре Германии, который, собственно, и руководил этой страной во время Первой мировой войны. Также было мнение, что вообще-то нет, не надо самого кайзера судить, поскольку, вот это меня, конечно, очень позабавила такая аргументация, поскольку обвинение столь известной персоны заслонит от ответственности настоящих преступников. В общем, все это долго обсуждалось, и уже после окончания Первой мировой войны страны Антанты, союзники, все-таки решили, что да, суд нужен, давайте-ка будем судить, и собирались организовать международный трибунал, и обратились к Нидерландам, где находился кайзер в тот момент, но Нидерланды отказались его выдать, и на этом страны Антанты и успокоились. В итоге, спустя еще несколько лет, вот в 22-м году, уже в самой Германии начали проходить лейпцигские процессы. Там пытались судить военных преступников. Там был целый список из 900 фамилий. Но этот суд тоже как-то не особо был успешным, потому что ни обвиняемые, ни свидетели в большинстве своем не пришли на заседание. И там были даже вынесены приговоры, но подавляющее число вот из этих 900 человек оправдали, и остальные получили какие-то небольшие тюремные сроки.
10: Опять же, напомню, для тех, кто не слышал наши прошлые подкасты, гуманитарное право тогда только-только зарождалось, и, в принципе, в начале 20 века это было удивительно и странно, что, например, ну, нельзя убивать пленных, вот, и что об этом уже успели государства договориться. Тем не менее, международному сообществу после победы над фашистской Германией удалось сделать, ну, такой существенный шаг вперед. Они собрались в Лондоне, договорились о проведении вот того самого Нюрнбергского трибунала, заложили основные принципы для того, как следует судить вот этих людей. И вот как раз отдельно и специально проговорили историю, связанную с необходимостью привлекать к конкретной ответственности конкретных людей. Вот что говорит об этом Глеб Богуш.
19: Любой студент, который изучает международное уголовное право, изучает историю Нюрнбергского процесса, знает строчки из приговора трибунала. Строчки такие. Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными сущностями. И только путем наказания те, кто совершает эти преступления, могут быть соблюдены положения международного права. В этом состояла идея, что преступления совершаются людьми, а не государствами. Попытки ограничиться или скрыться за личиной государства не должны препятствовать совершению правосудия. То есть, на самом деле, это очень важная идея. В конце концов, за государствами стоят люди. Потому что, если мы даже вспомним нацистскую Германию, которая, безусловно, являлась агрессором во Второй мировой войне, здесь никакой нет сомнений, Германия понесла ответственность. Она понесла ответственность на всех уровнях. Как государство, да. И в числе граждан Германии, и в числе тех, кто был гражданами Германии, но был лишен гражданства, имущества и жизни, в конце концов. Это произошло уже после в значительной степени агрессии, да, то есть в этом смысле они, получается, тоже виноваты. Этот подход, вот этой коллективной вины, он как раз является такой глубокой несправедливостью, и одной из задач этого процесса было все-таки определение вот этих индивидуальных виновников. Но, конечно, решалась и политическая задача, юридическая оценка тем преступлениям, которые совершались, потому что во многих отношениях это было действительно то зло, в котором человечество, наверное, сталкивалось в своей истории, но которое уже на том этапе должно быть преодолено, ему должны были дать юридическую оценку. Вот это подчеркивалось много раз в ходе самого процесса, что этот процесс был о прошлом, но он был и о будущем. Он заложил основы будущего международного уголовного права.
10: Но здесь важно еще отметить, что когда формулировали обвинения для тех людей, что предстали перед трибуналом в Нюрнберге, обвинители очень тщательно подходили к этому вопросу для того, чтобы ни в коем случае не допустить обратной силы закона. Иными словами, этих людей можно было судить только за то, что уже вот на тот момент, когда началась Вторая мировая война, считалось преступлением. Поэтому, собственно, и Холокост назвали преступлением против человечности, потому что само определение Холокоста появилось только в 1944 году, то есть ближе к окончанию Второй мировой войны. Это как вот если бы раньше работорговля была вполне нормально и естественно, то после того, как международное сообщество решило, что это нехорошо, подписало соответствующие договоры, вот тогда уже можно судить за работорговлю. Но, с другой стороны, тогда возникает вопрос, а что же происходило со всеми теми людьми, которых судили после? Потому что Нюрнбергский процесс – это же вовсе не только вот тот самый трибунал, это десятки слушаний по делу врачей, которые ставили чудовищные эксперименты над заключенными в концлагерях, дело чиновников, которые отдавали указания, в какой лагерь, какие печи поставить для того, чтобы сжигать села, как определять конвои и прочее, и юристов, ну, собственно, судей, которые выносили решения, руководствуясь законами, существовавшими на тот момент в нацистской Германии. И вот здесь лично у меня возникает как раз очень много вопросов.
11: Но вот это на самом деле действительно очень такая скользкая история по поводу того, где та самая грань, когда вроде бы закон принят с соблюдением всех формальностей, когда там за него проголосовали, когда у него там есть какой-нибудь, не знаю, порядковый номер, когда он где-то опубликован и так далее, и так далее. Все, что чисто технически делает закон законным, но в какой момент и кто должен сказать, что, вы знаете, это как-то немножечко не то, что должно стать законом. Ну вот, как рассказывал Глеб Богуш, примерно это и было с нюрнбергскими расовыми законами, которые, соответственно, сделали возможной дискриминацию по расовому признаку.
10: Кирилл Каратеев дал свое объяснение тому, почему до сих пор ведутся споры о том, можно ли было судить судей нацистской Германии за то, что они вносили свои решения, руководствуясь законом, и почему их осудили верно.
20: Это вечный дебат между юристами и, соответственно, вопрос к судьям. Должны ли были они как-то иначе применять законы, и кто может судить о том, как они правильно применяли законы или должны были их применять. Но все-таки некоторые из них были осуждены, а некоторые были оправданы. Если речь идет о там, обычном применении уголовного закона, это одна история, а об участии судей в том, что они, например, поддерживали применение пыток в своих приговорах, это другая история. И то, что они участвовали в НСДАП и СС, это еще одна история. И как раз обвинение, оно старалось показать именно участие судей в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, в пытках, в поддержке рабского труда. Многие подобные действия, которые эти судьи совершали, были на тот момент уже запрещены международным правом. Поэтому их тоже судили не на основании того, что они должны были как-то иначе применять законы, а из-за того, что они не применяли те запреты, которые международное право содержало. Собственно, то же самое потом происходило несколько десятилетий спустя с судьями и военными ГДР. Истории с расстрелом людей, перебегавших через Берлинскую стену, когда Федеральный конституционный суд, он же не осудил стрелков и их руководство за убийство на Берлинской стене не потому, что это было как-то плохо, негуманно или противоречило духу права, а потому что Германская Демократическая Республика была участником Международного пакта о гражданских и политических правах, который запрещал произвольное лишение жизни. И, соответственно, применяя огнестрельное оружие там, в тех случаях, те, кто давал приказы, и те, кто их исполнял, нарушали применимую норму международного права в Германской Демократической Республике.
10: То есть мысль тебе понятна, да? Если ты сейчас руководствуешься даже самым законным, призаконным законом, прости за тавтологию, но при этом этот закон противоречит тому, что твое государство ратифицировало какую-то конвенцию, какое-то международное соглашение, то, соблюдая этот закон, ты можешь в будущем считаться международным преступником. Ну, если, конечно, речь идет о таких серьезных преступлениях, которые не имеют срока давности, как, например, преступления против человечности, геноцид, военные преступления.
11: Ну или можешь просто не принимать и не соблюдать такой закон, говоря о том, что он нарушает нормы международного права, и он незаконен.
10: Да, хотелось бы увидеть такого судью сейчас в какой-нибудь стране, например, в России.
11: Ну, кстати, то, о чем упомянул Кирилл Каратеев, вот эти последующие процессы, они, по сути, стали возможны в том числе и потому, что во время вот этого первого международного военного трибунала в Нюрнберге над верхушкой нацистского руководства, помимо физических лиц были признаны преступными некоторые организации, и это дало повод предъявлять обвинения уже участникам этих организаций, например. Вот что говорит Глеб Богуш.
19: Это не был процесс, как мы понимаем сегодня, там, уголовная ответственность органов юридических лиц. Это был особый порядок объявления их преступными. Это было для того, чтобы в дальнейшем преступность тех или иных организаций, она презюмировалась. То есть, условно говоря, это было очень важно для последующих процессов, в том числе в Германии, в самой, по денацификации. Это было объявление на уровне международного трибунала определенных органов преступными. И, кстати говоря, не все органы были такими признаны. Это был только руководящий состав партии, значит, национал-социалистической социалистическое, это было гестапо, СС, вермахт, например, вооруженные силы или там командование не были признаны таковыми. Или вся партия, национально-социалистическая партия Германии, НСДАП, она полностью не была признана преступной. Это было тоже решение такое непростое, но оно преследовало особую цель. То есть это не означало, что все, например, члены руководящих органов партии были автоматически осуждены в Нюрнберге.
1: Были же еще дела врачей, и это отдельная история, и мне бы никогда не пришло в голову, что, оказывается, вот эти нюрнбергские процессы в том числе сыграли огромную роль в развитии международного медицинского права и вообще медицины в целом. Вот как Кирилл Каратеев рассказывает вот об этих маленьких многочисленных процессах после Большого трибунала.
20: Это уже суды американских оккупационных властей, которые действительно вот эти процессы над врачами, над судьями-юристами и так далее провели. И они были необходимы, потому что, естественно, один большой международный трибунал не мог просто физически в какой-нибудь разумный срок рассмотреть всю массу преступлений, которые были совершены за время, соответственно, нацистского правления в Германии. Поэтому суды происходили в самых разных странах, тоже, например, над коллаборационистами, часто много лет спустя. Была просто вот такая потребность преследовать дальше на основании тех принципов, тех основ, которые заложил приговор Нюрнбергского трибунала, соответственно, международного, и тоже развивать их, потому что ряд этих судов внесли большой вклад в развитие права в той же сфере медицины или судебной ответственности и так далее. Но особенно, мне кажется, важен, наверное, суд над врачами, потому что многие базовые нормы современного медицинского права, они были сформулированы именно тогда. Главное – это принцип согласия человека на любые медицинские операции с ним и, соответственно, то, что никакой медицинский эксперимент особенно не может проводиться без согласия человека, в нем участвующего. Это то, что мы, не знаю, можем открыть Конституцию Российской Федерации, например, сегодня, и прочитать это. Поэтому то, что происходило после Нюрнбергского трибунала, вот именно в контексте процесса врачей, оно положило основу тому, как медицина развивается сейчас, в том числе.
11: Был еще один довольно крупный процесс, который проходил вообще на противоположном конце материка в Японии, так называемый Токийский процесс. Он проходил чуть позже, с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Там судили высшее военное и гражданское руководство Японской империи. Судили на основе Потсдамской декларации, которая требовала капитуляции Японии во Второй мировой войне на условиях, предложенных союзными державами. Не сразу удалось договориться об условиях капитуляции Японии и даже были атомные бомбардировки. В итоге 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, и Япония приняла условия этой Потсдамской декларации с одним условием о неприкосновенности императора Хирохита.
1: Когда мы готовились с тобой к этому подкасту, для меня стало огромным открытием, что, оказывается, при подготовке токийского вот этого процесса что-то пошло сразу не так. То есть все надеялись, что это уже пойдет как бы по наезженным рельсам. То есть вот есть Нюрнбергский трибунал, он задал какой-то уровень. Соответственно, ждали, что токийский процесс будет вторым и таким более внушительным. Но все пошло не так, рассказывает Кирилл Каратеев.
20: Знаете, один из важных деятелей в автогонках говорил, что второй – это всего лишь первый из проигравших. Поэтому токийский процесс был, с одной стороны, второй, а с другой – речь шла не столько о международном сотрудничестве, сколько о решении американских властей, оккупационных, соответственно, генерала МакАртура в частности. Американские власти решали, кого преследовать, кого не преследовать. И в данном случае, в отличие от Гитлера, который совершил самоубийство, император Японии был вполне доступен для уголовного преследования и решение его не преследовать по политическим причинам. И достаточно искусственная мотивировка того, почему его не нужно преследовать. Все это изначально заложило, ну, скажем так, большую долю неразрешимых сомнений в видимость беспристрастности, если хотите, справедливости, эффективности, независимости Токийского трибунала. Он, кстати, при этом был более репрезентативен. Там было больше судей, которые представляли нации, воевавшие на Тихоокеанском театре. Там были и австралийский судья, и голландский, потому что колония Голландии тогда была Индонезия, и, соответственно, голландские войска участвовали в Тихоокеанском театре. И был индийский судья, и канадский судья, хотя это были колонии Британии, но относительно самоуправляемые. Был советский судья. Между судьями тоже произошло очень сильное разделение по поводу виновности и невиновности конкретных обвиняемых. И приговор был менее коллективным, потому что намного больше судей написали особое мнение. Если в международном трибунале в Нюрнберге есть только особое мнение советского судьи по поводу оправдания трех из обвиняемых, что, ну, такой нормальный вариант развития событий, который показывает некоторое разделение между судьями, но не то чтобы фундаментальное, да, то тут мы видим часто очень сильные фундаментальные расхождения между судьями по многим вопросам, которые они должны были решить, как по виновности, так и по наказанию. Поэтому вот вся эта масса проблем, начавшееся с создания трибунала, с тем, как он шел, с тем, каким мнением пришли судьи по его итогам, все это, ну, сделало, что ли, Токийский трибунал менее убедительным примером международного правосудия.
1: Ну, я не буду так аккуратно высказываться, как Кирилл Каратеев, потому что все делегации переругались, и это не то чтобы неубедительный пример, а это пример того, как не нужно делать.
11: Кстати, еще один любопытный факт. Особенно отмечают особое мнение судьи из Индии Радхабинода Пала, который написал все, что он думает, на 1235 страниц, где он просто сказал, что всех должны были оправдать, и что этот трибунал тоже несправедливый, он незаконный, всячески раскритиковал все, что было сделано, и в итоге японцы спустя годы даже поставили два монумента в Токио и в Киото вот в честь этого судьи, который, по их мнению, выступил с некоторой справедливой позицией. Но вообще вопрос с судьями, он меня очень волновал, и когда мы обсуждали Нюрнбергский вот этот международный военный трибунал, потому что там, очевидно, судили страны-победительницы. В токийском процессе представительство было чуть лучше, но тоже это были не нейтральные судьи. Я задала Глебу Богушу вопрос, вообще допускалась ли мысль о том, чтобы привлечь судей из нейтральных стран. И вот что он ответил.
19: Сам характер войны, сам характер того, что это был суд над агрессорами, он не предусматривал судей из нейтральных стран. Ну и нейтральных государств, собственно, было немного. Тем более, что нейтралитет некоторых из них был достаточно критикуемым. Ну вот трибунал по бывшей Югославии в своем первом приговоре в отношении Душка Тадича, такая была фраза, которая немножко, так сказать, некоторых коробит, но что это первый трибунал в истории, который представляет все международное сообщество, а не только некоторые государства, как Нюрнберг. Да? То есть это вот немножко, конечно, так коробит, с учетом всемирного такого признания Нюрнберга. Но да, юридически, фактически трибунал по бывшей Югославии был первым таким судом, что он был основан с этой безопасности от лица всех членов Организации Объединенных Наций. А Нюрнберг, он все-таки был вот действительно учрежден победителями.
1: Ну, кстати, нужно отметить, что вообще-то и трибунал по бывшей Югославии, и трибунал по Руанде, и многие-многие другие международные трибуналы, которые уже состоялись к настоящему времени, стали возможны благодаря слушаниям в Нюрнберге и тем правилам, которые были заложены юристами тогда. Вот что говорит об этом Кирилл Каратеев.
20: На несколько десятилетий вперед это был практически единственный такой пример международного осуждения преступников за международные преступления. И то, что нормы, которые он применял, существовали до фактов, по крайней мере, в все попытки были сделаны для того, чтобы это было сформулировано, они показывали, что за нарушение норм международного права виновный может предстать перед судом, даже при том, что суд не существует на момент преступления. Но вот норма, запрет существует, она нарушена, суд может быть создан потом международным сообществом.
11: Ну и надо сказать, что суды над теми, кто был связан с нацистским режимом, они продолжаются до сих пор, как бы странно это ни звучало, в том числе и потому, что военные преступления не имеют сроков давности. И вот буквально в прошлом году, осенью 2021 года, в Германии началось сразу два процесса над бывшими сотрудниками концлагерей. В частности, вот начали судить 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем и стенографисткой в концлагере Штутхоф. Ей были предъявлены обвинения более чем по 11 тысячам эпизодов с участием в убийстве. И там же в Германии начался процесс над Йозефом Шуцем, который был охранником в концлагере Заксенхаузен. Ему 101 год. Есть кадры из этого судебного процесса. Там его вывозят на инвалидной коляске. По этическим соображениям, я так понимаю, не видно его лица. Его прикрывают там какими-то папочками. И он утверждает, что он невиновен. При том, что ему вот предъявили обвинение в соучастии в убийстве более чем 3500 заключенных этого лагеря. Зачем вообще нужны такие процессы? Какой в них смысл? Я задала этот вопрос Глебу Богушу, и вот что он ответил.
19: Судят их в том числе благодаря Нюрнбергу, да, благодаря тому, что существует принцип относительно неприменения сроков давности в отношении военных преступлений, преступлений против человечности. Мы, конечно, сегодня имеем этих столетних уже людей, и даже эти столетние люди – это все-таки не те люди, которые занимали большие должности, потому что те люди уже не дожили до сегодняшнего дня. Да, есть определенная, скажем так, ущербность этих процессов, но насколько это достойно выглядит, какое послание несет подобного рода вот сцены, да, когда скамью подсудимых заезжает коляска, где находится немощный человек. По крайней мере, противоречивая эта практика. Но, тем не менее, это важно, в том числе потому, что вот это соучастие в зле, сознательное участие, работа вот эта техническая, без которой, на самом деле, эти фабрики смерти, например, не смогли бы существовать. Да? Вот эта слепота моральная, она, конечно, должна осуждаться, должна иметь последствия. Символически это очень важно. Да, это такой тест, насколько мы относимся гуманно к тем, кого мы сами считаем виновными в этом зле, в невиновном негуманности. Здесь задача установить, какую норму мы хотим установить. Если эта норма состоит в негуманном отношении, то мы, наверное, немногим будем отличаться от тех, кого мы хотим наказать.
1: Наташ, давай-ка я тебя протестирую. А ты как считаешь, нужно поступать вот с этими военными преступниками, если их нашли только уже вот в то время, когда они далеко пенсионеры, скажем так? Надо их судить, привлекать к ответственности?
11: Ну, я думаю, соображение справедливости надо. Люди должны нести ответственность за то, что совершали в молодости.
1: Несмотря на свой почтенный возраст, я тоже с этим абсолютно согласна. Правосудие, оно вовсе никак не противоречит гуманности. Этого человека не обязательно после признания его виновным отправлять на каторжные работы или даже в заключение. Его, в конце концов, даже помиловать могут после этого. Но сначала, доказав факт его виновности и установив эту вину. То есть зло нужно называть злом, вот и все, и давать ему оценку. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Трачешникова.
11: И я, Наталья Чемпаладова.
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
21: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо, отстраненно, но эмоционально, с экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
22: Мне все нравится, у меня все есть.
23: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
24: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
25: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
26: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
21: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода. И это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Философ Улдис Тиранс, рижанин, основатель интеллектуального журнала «Ригас Лайкс» «Рижское время», ученик и друг великого и экстравагантного Александра Пятигорского, архивные записи которого, кстати, можно послушать на нашем сайте. К 30-летию журнала, который публикует интервью с уникальными мыслителями и оригинальными личностями всего мира, его со-редакторы Улдис Тиранс и Арнис Ритупс придумали проект под названием «Дом дураков» или «Территория свободы». И это бывшее здание ЦК Компартии Латвии, которое художники, музыканты и поэты получили на 4 месяца для изгнания духа коммунизма из его стен. Мы встретились там в день закрытия проекта. Тиранс говорит о смыслах жизни человека и бессмыслице вторжения России в Украину, об общественной апатии и способах ее преодоления, о своих друзьях в России, о философии нигилизма и философии языка. Что вы чувствовали после 24 февраля?
27: Но это чувство первой беспомощности, чувство неверия и непонимания. Ровно так же, как я не мог поверить, что Советский Союз может когда-то рухнуть, я не мог поверить, что они вторгнутся в Украину. Хотя было видно, насколько даже и раньше, чем в 2014 году, планомерно российская военная и политическая верхушка хотела эту Украину прибрать по рукам. Я не мог понять, как это возможно. И, может быть, даже это непонимание есть самое главное чувство, которое есть, пользуясь абсолютно дебильным современным словом, основной вызов для человека мыслящего.
1: Когда вы вернулись к действиям?
27: Где-то через полгода. И при этом как-то меня успокаивал давний завет Александра Моисеевича Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. Но, в принципе, представление о том, что мир устроен разумно, дает нам возможность этот мир понять. И если он не устроен разумно и не устроен таким образом, как будто в этом устройстве мира присутствует мысль, то понимать там нечего и невозможно. Следующий вопрос – как возможно жить с непониманием такого чудовищного явления, как война и вторжение России в Украину, убийства, бомбардировки и тому подобное, и посягательство на человеческое достоинство и на жизнь. Да. Никак невозможно. Все домыслы, что и те, и другие, пресловатые, не все так однозначно и тому подобное. Это просто оговорки для дьявола. нужно иметь мужество жить в таком мире, где вдруг оказалось, что есть что-то, что непонимаемо. Но это моя давняя, условно говоря, философская мысль. Ее корни идет другому моему близкому учителю или авторитету, Мерабу Константиновичу Мамардашвили. А именно, что самое близкое для человека – это незнаемое, та темнота в нем, которую он никогда не узнает, но ни за что никому не отдаст. Мы проснулись 24 февраля 22 года в мире, где, как сказал бы Ахутин, философ, мой друг Толя, где вдруг оказалось, что небытие – это не

0: никак нельзя называть. Так же, как Бога, собственно говоря.
1: Если переходить на язык религиозной метафизики, я бы сказала, что это что-то близкое к наименованию дьявола. Когда мы говорим об абсолютном зле, то в европейской философии, в европейской метафизике невозможно обойтись без этой фигуры. Я даже не спрашиваю вас, верите ли вы в его существование, как и у Анатолия. Я бы это не стала спрашивать, но мне очень близко название его статьи «Нигилистическая война». Вот она как раз дает определенное интеллектуальное объяснение тому, что произошло из-за вот этого всепобеждающего ничто. Эта война – это порождение всепобеждающего ничто.
0: Знаете, ничто ничего не может породить. Его сила в уничтожении, в том, что что-то превращается в ничто. Но порождать ничто ничего не может. И это видно, собственно говоря, на войне в Украине. Нигилизм в этом смысле есть принципиальное неимение ничего бытийствующего, что могло бы быть. И даже известные ценности, которые якобы защищает там Путин, мы хорошо знаем, как это развертывается в Украине.
1: Вы имеете в виду так называемую денацификацию?
0: Денацификацию, защита традиционных ценностей. Я иногда для озлобления читаю Дугина. И тогда, когда мне кажется, что уже можно, может быть, и жить, сегодня почитал Дугина и понял, нет, жить невозможно.
1: Жить невозможно.
0: И я себе должен это напоминать, потому что очень быстро и как-то беззаботно не только в Европе, но и здесь люди на словах замечают, а так вообще-то забыли уже. Но, может быть, эта война, опять-таки, по словам Махутина, для этого и есть, чтобы разбудить людей, чтобы они понимали, что жизнь не состоит из каждого предыдущего момента того, что вчера было хорошо и завтра будет хорошо, что все то, что нам кажется устроенным помимо нас, на самом деле большой мере держится на нас самих. И оно должно поддерживаться, и жизнь должна воспроизводиться. То, что мы любим находиться в мертвом состоянии, это общеизвестно и, возможно, даже и необходимо. Но, опять-таки, ссылаясь на Мераба Константиновича, агония Иисуса продолжается вечно. Это мистическое высказывание он обрабатывает таким образом, что ты все время должен быть наяву, то есть бодрствовать. Или, другими словами моими, будь живым, не полагайся на мертвое состояние, как на надежду или на успокоение.
1: У Ахутина есть еще одна замечательная мысль в этой статье. Он говорит, что кто-то ему подарил выражение «делео эрго сум» – «уничтожаю, чтобы существовать». И он таким образом иллюстрирует метафизику нигилизма, которая стоит за российским вторжением в Украину. А Анатолий Ахутин, надо сказать, знает предмет очень хорошо, потому что он физически находится в Киеве. Он понимает, что такое бомбежки. И в этом смысле, мне кажется, что его свидетельство философское заслуживает, может быть, большего, чем свидетельство тех людей, которые...
0: Ну, слушайте, так тоже нельзя сказать. Тогда можно сказать, что философствовать можно только на фронте или около окопов. Дело ведь именно в этом. Потому что кажется, что, ну, Ахутин вот сразу же берется за бытие и ничто.
1: Да.
0: А, значит, европейские философы должны заниматься феминизмом, какими-то правами меньшинств или чего-то такого. Безусловно, выбор жить в Киеве, поскольку я знаю Толю, был связан с большой мерой просто с Россией в 2014 году,
1: да, конечно,
0: когда он и уехал.
1: Да.
0: И это выбор. Не жить в этой стране, где ты не можешь ничего менять и где уже невозможно себя уважать. Хотя он там бегал на все возможные демонстрации и все это делал, но, очевидно, этого уже не хватало. В этом и есть проблема, что философ, очевидно, и вообще любой мыслящий человек должен, хоть бы он, я не знаю, в Новой Зеландии жил бы, все равно он должен мыслить об тех же существенных категориях.

0: горе, о которых мыслит Ахутин в городе, который бомбят русские. Битие очень странная категория. Это, не, опять-таки, не само собой разумеющееся. Чтобы битие было, должно что-то делаться, а не просто само собой быть. Само собой ничего не есть. Во всяком случае, в том мире, где живут люди. Поэтому оно кем-то держится. Ну, хотите Богом, хотите усилием человека. Но, тем не менее, есть огромное количество вещей, явлений, людей, всего что угодно, чему нельзя применить эту категорию бытия. Их нету. Когда Ахутин говорит простыми словами, я делал интервью с ним сразу после вторжения России в Украину, и он, в частности, говорил то, что без абсолютных понятий, Бог там, абсолют, если хотите, невозможно говорить и о частных всяких вещах. Он говорил не только ничто, он говорил также об абсолютном добре и абсолютном зле. Интересно, абсолютное добро – это что такое? Мы в жизни, наверное, это не видели. Но чтобы характеризовать это, может быть, под эмоциональным каком-то состоянии, Толя сказал, что, ну вот смотрите, вот эти чудовища, которые, ну как выглядят современные солдаты современной армии, все вот такие роботы, где глаза не видны, лица всегда закрыты, ничего нет. Они машины, которые поглощают битие, то есть которые только для уничтожения. И вот рядом беглецы, вот там бутылка воды, кошка в этом самом, которая носится, рюкзачок за спиной. И вот женщина идет куда-то пешком, поскольку невозможно попасть в машину. И он говорит, ну вот это и есть вот такой простой пример, как мы можем найти образ абсолютного добра и абсолютного зла.
1: Территория свободы или Occupy Future. Философ Улдис Тиранс, главный редактор журнала Rigas Laiks, Рижское время. В Доме дураков, бывшем здании ЦК Компартии Латвии, отвечает на наши вопросы.
2: Давайте перейдем к практической истории вопроса. Ни для кого не секрет, что выпуск вашего знаменитого журнала, интеллектуального Rigas Laiks, который читали и в России, и здесь, он и по-русски выходит в том числе, был приостановлен. Как я понимаю, это было результатом вашего общего, можно сказать, шока, непонимания, о котором мы сейчас говорили, да, что делать дальше и кому нужен этот журнал на русском языке.
0: Вы знаете, не совсем так.
2: Не совсем так, окей.
0: И дело в том, что, безусловно, мы очень были смущены, и смущены абсолютно точно и те люди, которые видят, что этот журнал, два номера все-таки с этого времени вышло. Что он выходит здесь еще на русском языке, где практически все, что на русском, уже требует объяснения. Чего вы вот на этом языке? Который язык агрессора.
2: Язык агрессора. Язык граждан страны агрессора, язык вторжения в Украину. Да,
0: да. И, безусловно, было такое беспокойство, и как-то нужно было самим собой разобраться. Но, в конце концов, ответ достаточно для меня очевиден, что мы с самого начала издавали журнал не для России и не для русских. Это журнал на русском языке. Издавать по-русски – это есть возможность сказать определенному количеству людей о том, о чем мы хотим сказать на языке, который очень распространен. Дам ссылку на Хайдеггера с его фразой «Язык – это дом бытия». «Die Sprache ist das Haus des Seins». И мне кажется, безответственность к языку есть какая-то не то что болезнь, но вот буквально такая тенденция, которая выражает в частности работе с искусственным интеллектом и тому подобное. Ну то есть язык требует бытия. Ни бытия не создает языка. И здесь уже, я могу сказать, он требует и жизни, человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, общаться, создавать жизнь посредством языка. И язык, безусловно, может быть, он и имперский, и это тоже в связи с Гоголем зачастую говорится. Тем не менее, язык не может быть невиновным, невиновным. Это что-то абсолютно другое. Виновны люди, которые не поддерживают язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли, которые не понимают, что язык – это то, через чего они получают возможность войти в то бытие, о котором мы тут как бы разглагольствовали. Так что для нас издавать по-русски не такая проблема. Для нас проблема деньги. И, безусловно, и энергия, поскольку правильный вопрос или правильный ответ на то, что когда вы спросили меня, когда вы были в состоянии после 24-22 что-то делать. Да. И на самом деле журнал требует дисциплины, журнал требует, чтобы мы ехали по всему миру, говорили с людьми. И я даже был в России после этого и говорил с теми, которые еще там находились, достойными людьми, и удивлялся их мужеству.
2: Это поразительно. Вы решили поехать после войны нам?
0: Да, я был там, более того, я был на 9 мая там.
2: Как впечатление?
0: Ну, это уже 2022. Ну, весна это.
2: Да.
0: Впечатление полного небытия. То есть там вообще ничего не чувствовалось. Ничего. Все. Цветы, праздничные люди, театры, рестораны, рынок ломается от явств. Ну, практически никто не говорит об этом. Ну, тогда, когда я встречаю Юдина...
2: Григория имеется
0: да,
2: в виду?
0: Который на всю улицу голосит там то, что он говорит. Я оглядываюсь, думаю, где же КГБисты все эти? Когда же они... Сбегайте,
2: нас засапают,
0: да, потому что так же нельзя здесь говорить. Слушайте, что это такое? К нему подходит человек, говорит, Григорий, я обожаю ваши выступления, можно с вами сфотографироваться? Вот, и я думал, вот, а я тут боюсь своей Латвии. Ну, может, и нужно бояться, но вот такие люди не боятся там.
2: Ну, они сейчас, к сожалению,
0: сейчас,
2: тоже
0: к сожалению, они не
2: уехать,
0: там уже,
2: но
0: да.
2: Вообще многие, кто нас услышит там, кто не живет в России, будут удивлены, что еще несколько месяцев после вторжения России в Украину говорить было можно. Были митинги крупные, на которые выходили люди, которые мы еще успели снимать, но они были очень жестоко разогнаны. И далее уже жестокость репрессивная была такова, что выходы на митинги потеряли
0: смысл. Да, Елена, вы можете мне не объяснять. Я это очень хорошо понимаю, потому что человеческому политическому участию есть предел. И есть формы, в которых что-то можно.
2: И сейчас это просто бессмысленно, полагаю. В той политической форме, в которую режим перешел, он уже перешел к тоталитаризму, это уже не имеет рычага никакого.
0: Сложно, но есть какое-то чувство солидарности.
2: Есть энергия, да, конечно.
0: Солидарности
2: есть
0: того,
2: вера.
0: Что все-таки, ну, я вижу, люди улыбаются друг другу, хотя вышли по поводу убийства. Но, тем не менее, все-таки еще есть люди, много их, которым мне все равно.
2: Давайте мы, наконец, вернемся в этот волшебный дом. Мы сидим здесь, а происходит смена декораций, происходит фактически очередная трансформация этого дома. Давайте пару слов про этот дом. Это бывшее здание ЦК.
0: Это была дыра в самом центре Риги. Этот дом, который пустовал 3 года и находился в постепенном разрушении. И меня поразило то, что нашлось так много таких людей, которые согласны войти в дом, где точно известно, что через 4, скажем, 5 месяцев кончается договор аренды, да. Это особенные люди, которые, может быть, неустроенные, может быть, художники, может быть, композиторы, те люди, которым ничего особенного не нужно, кроме общения, кроме попытки быть живыми. И за короткое время они могли создать здесь очень живую, такую живучую среду, как-то суметь жить с друг другом, общаться, решать проблемы, совместно что-то праздновать, скажем, какие-то концерты или выставки. Это как бы общение, выставка, быстро менялись. Это создало какую-то новую форму общественной жизни, которой не хватает в том пространстве вне этого дома. Я хочу сказать, что одно качество этого бессилия, которое нами, или, во всяком случае, мной овладело после вторжения России в Украину, вот это бессилие, оно же распространяется в современном обществе на очень многие отрасли. То, что ты не можешь ни на что повлиять. Нету такого органа общественной мысли, который мог бы представить вот эту community, вот этот дух совместного мышления и бытия. Его нету. Неужели нужна война, как в Украине, чтобы начался там Майдан? Я извиняюсь за такое сравнение, не хочу это сравнить с Майданом, но я хочу сравнить это с реальной попыткой людей зажить здесь какой-то другим будущим. Не тем, который за стеной, где все лености сидят, ничего не делают, все умные и ничего не делают, поскольку умные. А вот здесь это названо домом дураков, здесь дураки, которые что-то делают. Хорошо, пусть будет ерундовин, но все равно оно создает, дает впечатление того, что ты причастен своему будущему, а не отброшен и не зависишь только от больших дяденек. Нет, здесь вообще бюджет ноль. Это невероятно. Вот мама мне говорит, ну как ты серьезный как бы человек, как вы дураки, ну что это такое? Мне очень сложно объяснить, но вот я серьезный человек с репутацией, например, считаю, что люди слишком серьезно относятся к самим себе, к своим важным постам, и не то, что веселость спасет человечество, а то, что здесь я впервые почувствовал, что будущее не абстракция. Можно участвовать в создании будущего, да, occupy future.
2: Раз уж мы заговорили о дураках, дурачестве и так далее, возможно, одна из самых привлекательных черт вашего друга и учителя Александра Моисеевича Пятигорского – это был его неподражаемый даже не юмор, а какой-то взрыв смеха, иронии. И есть его совершенно знаменитая фраза, которая довольно часто цитируется, особенно после вторжения России в Украину. Якобы Пятигорский говорил, что главная особенность России – не воровство, не плохие дороги, не глупость, не злоба, не хамство, не тщеславие. И говорит он очень тихим голосом, продолжает бормотать эти эпитеты, а потом внезапно кричит. Главная особенность России – это хуйня. Соответствует ли действительности это?
0: Да, я думаю, что где-то есть запись. Я, во всяком случае, видел или слышал это выступление Александра Моисеевича. Но тут мы возвращаемся к началу разговора, когда я сказал словами Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. И тогда это соедините с высказыванием, с умом Россию не понять. Значит, хуйня в этом смысле и есть то месиво, которое не имеет артикуляции, которое не подвластно разумному осмыслению, которое, может быть, кому-то нравится, и в определенных кругах это называют хтонью. Так вот, я думаю, что Пятигорский под этим подразумевал именно это. То, что когда ты начинаешь искать какую-то бесхозяйственность, там, не знаю, там, ну, дороги плохие, ну, люди, которые бесшабашные какие-то, воруют, все это не дает нам представления о той какой-то дикой силе, инерции, может быть, исторической России, с которой мы сталкиваемся. И которую уж лучше тогда назвать хуйней, чем попытаться разбираться. Понимание не разбирание.
2: Но, возможно, это и определение того, что и нечего тут понимать, в зле нечего понимать.
0: Только понимаете, ведь на самом деле в том классической традиции, если зло – это отсутствие добра, тогда это уже разбирание, это уже понимание. Вот если это отсутствие добра, давай научим добру.
2: И нет, это... я не могу с этим согласиться.
0: Да, а это здесь же идет речь о том,
2: речь идет о настоящем зле, которое посильнее
0: которое
2: нас с вами будет.
0: Да, и которое не имеет всех тех благородных просвещенческих интенций, с которыми мы могли бы обращаться с трудновоспитаемыми и угнетенными. Нет, там ничего такого нету. Это тенденция убивать и уничтожать.
2: И что здесь можно сделать?
0: Что делать это к Ленину, потому что, ну, в силу того, кем ты можешь быть, ты действуешь. Потому что то, кем ты являешься, ну, это такая зыбкая вещь. Но из вот именно то, что ты сделаешь, это и покажет твою возможность жить в этом мире или невозможность. Я не говорю, что это легко, но никто нам и не обещал, что будет легко.
1: Улдис Тиранс, философ. Его смыслы жизни и территория свободы.
3: С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
4: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
5: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
4: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
6: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
7: Кто из политиков сделает вас богаче?
8: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
9: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
10: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
11: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нненужного лидера и его преемников.
12: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
13: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
14: Будет экономического роста.
13: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
15: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
14: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
16: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
14: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Фолковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. На днях на Западе вышла важнейшая книга, новая биография Шостаковича, музыковеда Полин Фэрклоу, к которой, Соломон, вы имеете самое прямое отношение. Вот с этого нового труда мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Прошу.
18: Да, действительно, вышла очень любопытная книга. Автор ее профессор университета Бристоля Полин Фэрклоу, которая специализируется на вообще советской музыке и на Шостаковича в особенности. Долгие годы она им занимается. И книга была встречена с воодушевлением и в Англии, и в Соединенных Штатах, потому что она знаменовала собой существенный сдвиг, я бы сказал, в отношении к Шостаковичу и в том, что вы назвали «Войны вокруг Шостаковича». Для тех, кто не в курсе дела, я хочу пояснить, что это термин, общепринятый в западном музыковедении в гораздо большей степени, чем в России, по понятным причинам. Здесь считается, что «Войны вокруг Шостаковича», корни которых уходят еще, может быть, в довоенной, имею в виду до Второй мировой войны, эпоху, и которые продолжались чрезвычайно долго, 40 лет этим войнам официально, так сказать, вот в аналах этого западного музыковедения. И войны эти интенсифицировались с выходом в свет мемуаров Шостаковича, к которым я имел некоторое отношение, я записал их со слов Дмитрия Шостаковича в Советском Союзе.
17: Соломон, этой книге «Мемуарам Шостаковича 40 лет», и я прекрасно помню, как они появились. Я хорошо помню, как это произошло. «Так издают только Библию», — сказал вам издатель. Но с тех пор прошло целое поколение, которому надо напомнить о том, как эта книга положила начало войне вокруг Шостаковича. В чем заключалась позиция ваших критиков, о которых вспоминает автор новой биографии композитора?
18: Критика была, волна этой критики была чрезвычайно ожесточенная и сильная, и исходила она из парадоксальным образом противоположных лагерей, если угодно. А именно, началась вообще эта волна критики этих мемуаров, она исходила из советских официальных кругов. Как мне рассказывали, никто иной, как сам Леонид Ильич Брежнев, выразился следующим образом. «Мы нашего Хения в обиду не дадим». Это был достаточный сигнал. И в Советском Союзе развернулась по тем временам довольно такая громкая кампания по дискредитации этих мемуаров.
17: Включая фельетон в литературной газете, по-моему, да?
18: Это да. Это была так называемая редакционная статья. Она появилась без подписи. Называлась она «Клоп». Клопом выступал я, Соломон Волков. В это время уже живший здесь, в Нью-Йорке, где книга и вышла. Книга была переведена на почти, по-моему, 30 языков. Я уже перестал в какой-то момент считать. Последнее по времени издание в Южной Корее вышло. Сколько вот я языков могу назвать, на стольких книга-то и появилась. В нескольких странах она была бестселлером, что для книги современного композитора, каковым являлся в тот момент Шостакович, большая редкость, может быть, даже вообще исключение. И вызвала она большой действительно шум. Опять-таки, в значительной степени вот этому шуму способствовала официальная советская реакция, потому что Шостакович в этой книге выступил в первую очередь чрезвычайно активный и, есть такое выражение английское, vocal, громкий, если угодно, критик Сталина, что по тем временам было для Советского Союза совершенно неприемлемо. Слово «Сталин» в Советском Союзе брежневских времен было черно-бело не говорить, и слово «Сталин» не произносить.
17: Знаете, я прекрасно помню это время, и мне Сталин напоминал слово «еврей». Вот лучше об этом не говорить, да. Ни о том, ни о другом.
18: Именно так.
17: Соломон, но ведь эта книга вызвала возражения не только у советских музыковедов, критиков, партийных деятелей и так далее. Вы мне рассказывали, что эту критику вы слышали и от лица европейских коммунистов, в частности, от Луиджи Нона.
18: Нет, вы знаете, в том-то и дело, что Луиджи Нона, член ЦК Итальянской коммунистической партии и замечательный композитор, и очень интересный и своеобразный человек, с которым я был знаком, познакомился еще в Советском Союзе, он-то понимал, он никогда не оспаривал подлинность этих мемуаров, как это делали в Советском Союзе. Он просто-напросто мне сказал, когда мы с ним встретились в Риме, что эту книгу нельзя и не нужно публиковать, потому что она будет лить воду на мельницу мирового империализма.
17: Это будет вредно для дела коммунизма.
18: Да, это была точная цитата.
17: А что вы ответили, мне интересно?
18: Я сказал, мы были в очень хороших отношениях, я его назвал Джиджи. Это имя, которое ему адресовались друзья. Я ему сказал, Джиджи, мы с тобой в очень хороших отношениях, но вот этого я не могу сделать, не выпустить эту книгу. Я обещал это сделать Дмитрию Ильичу Шостаковичу, для меня это обещание важнее всего. Вот. Но я к чему говорю, что как раз, да, книга эта вызвала чрезвычайно настороженное отношение в левых кругах, но, и в этом парадокс, она вызвала также критику, исходящую из антисоветских, консервативных кругов. И знаете, по какой, Саша, причине? Очень просто. Для них Шостакович был неприемлемой фигурой, как некое олицетворение лояльного советского композитора. И они критиковали Шостаковича, исходя вот из этой установившейся за Шостаковичем репутации. И когда выяснилось, что Шостакович на самом деле относится к такой, скажем, фигуре, как Сталин, чрезвычайно скептически, и ко многим проявлениям официозной советской культуры также относится достаточно скептически, то это выбивало почву из-под их ног. Поэтому им тоже вот эта переоценка творчества Шостаковича, которая несла с собой публикация этой книги, для них это тоже было неприемлемо. И вот тут совместились вот эти три линии. Советская официозная критика, критика, исходящая из западных антисоветских кругов, и наиболее, между прочим, сдержанная критика, исходящая из левоориентированных либеральных кругов культурных на Западе.
17: Вот так началась война вокруг Шостаковича.
18: Да, так это и получило название войны.
17: Скажите, Полина Ферклоу пишет, что до вашей книги репутация Шостаковича всегда была настолько сомнительной, что его просто называли кремлевским лакеем. Что изменило в таких оценках ваша книга, мемуары?
18: Вы знаете, вот если бы я себя поставил на место этих западных критиков Шостаковича, которые действительно в таких несдержанных выражениях отзываясь о Шостаковиче, нужно посмотреть на его послужной, что называется, список. А он следующий. Шостакович удостоился не больше, не меньше, как 5 сталинских премий, первая из которых была премия за его фортепиано квинтет. Это 1941 год, самая первая сталинская премия. Тогда это вообще был, что называется, крем де ла крем, самые сливки того, что было сделано за несколько предыдущих лет, и каждый абсолютно из этих лауреатов в этом списке был, безусловно, вне всякого сомнения, лично отобран Сталиным. На первой странице газеты «Правда» были помещены фотографии из этого списка 6 выбранных, опять-таки, безусловно, Сталиным личностей, и Шостакович был среди этих 6 личностей. Причем вот этот вот фортепианный квинтет для меня, эта музыка, вот ее можно сравнить, скажем, с каким-нибудь рассказом Набокова или с каким-нибудь стихотворением Ходосевича по степени абсолютной несвязанности ни с какими советскими реалиями и такой неоклассической такой усложненности. Это замечательный такой неоклассический образец. Почему и каким образом Сталин решил, что именно эта музыка заслуживает премии его имени первой степени в самом первом списке, это до сих пор загадка. И никто этой загадки до сих пор адекватным образом не разрешил. А уже оттуда пошли следующие сталинские премии, опять-таки, первой степени в 1942 году за 7-ю симфонию, потом в 1946 году за фортепианное трио, затем в 1950 году за «Песнь о лесах» и музыку кинофильма «Падение Берлина», затем в 1952 году за 10 поэм для хора на тексты революционных поэтов. Вот такой вот венок. Дальше он получал, опять-таки, все возможные премии. Ленинскую премию он получил, государственные премии он получил. Он получил 3 ордена Ленина, первый в 1946-м, потом в 1956-м, потом в 1966-м. Почему 1966-е, ведь все эти даты? Юбилей. Он родился в 1906 году. И, наконец, Герой соцтруда в 1966 году. Что еще может быть более раздражительным для западных таких наблюдателей, чем вот читать вот такой наградной список?
17: И при этом Шостакович был жертвой тирании Сталина. И мы это прекрасно знаем. Как сочеталась лояльность и фронда в жизни Шостаковича?
19: Вы знаете, мой ответ будет следующим. Лояльность и фронда сочетались у всех, кто жил в тот период. Просто есть некоторые иллюзии, некоторые заблуждения относительно того, что какие-то фигуры, которые в тот момент жили в Советском Союзе, а не уехали, не эмигрировали, не были вне досягаемости Сталина и его гнева или же его поощрения. Те, кто остались жить, самые, что называется, священные коровы нашего теперешнего культурного пантеона, должны были приспосабливаться так или иначе к этой ситуации. Этого не избежали никто. Ни Пастернак, ни Ахматова, ни Эйзенштейн, ни Булгаков. Более того, самый независимый из всех вот этих фигур – Мандельштам. Есть казус Мандельштама, его поведение и его судьба. И он этого не избежал. Он сочинил так называемую свою грифельную оду, посвященную Сталину, которую, кстати, Иосиф Бродский любил и говорил это мне неоднократно, любил называть выдающимся, может быть, даже гениальным произведением. То есть даже Мандельштам, который, как мы знаем, сочинил эту замечательную сатиру на Сталина «Мы живем под собою, ничью страны», у него даже фронта сочеталась с лояльностью.
17: У Мандельштама была очень интересная позиция. Он считал, что поэт должен служить монастырем при князе. Он увлекался Ренессансом, естественно, и он представлял себе, что вот в старые ренессансные времена каждый князь держал монастырь для совета. И поскольку поэт – это и есть монастырь духа, то он думал, что вот при Сталине нужно быть поэтом для того, чтобы он слышал голос духа. А Надежда Мандельштам предлагала сбежать в Сибирь и купить корову. Она была гораздо разумнее его. Скажите, Соломон, вы знаете, я однажды слушал, то есть не однажды, много раз слушал лекции моего любимого историка музыки Гринберга, который записал курс лекций о Шостаковиче, это 8 лекций замечательных, где они целиком опираются на мемуары, записанные вами, где он говорит о трагической судьбе Шостаковича и о том, что никаких вот этих вот ленинских, сталинских премий не хватало для того, чтобы он мог жить и творить свободно. Скажите, почему вы только что сказали, что Шостакович хотел, чтобы эти мемуары были напечатаны? Почему?
19: Вы знаете, все опять-таки сводится в данном случае к фигуре Сталина. Я здесь уже на Западе написал книгу «Шостакович и Сталин», где как раз сосредоточился на взаимоотношениях вот этих двух фигур – художника и тирана. И в жизни Шостаковича эти вот личные отношения со Сталиным, при том, что встречались они, может быть, один или два раза вообще за лицом к лицу, но Шостакович постоянно, как и некоторые другие ведущие фигуры советской культуры, чувствовал на себе пристальный взгляд Сталина. И по моим подсчетам я как-то сел и попытался сосчитать, какое количество культурных деятелей того времени Сталин держал под своим личным контролем все время. Вы знаете, эта цифра приближалась к 1000. Что неудивительно, если мы сопоставим эту цифру с тем, как Сталин, и это сейчас подтверждается архивными документами, следил за политическими деятелями своего времени. На уровне буквально обкомов, даже иногда горкомов. И на всех этих, скажем, расстрельных списках типичная запись Сталина. Я эту сволочь знаю уже 20 лет, давно его надо было расстрелять. Представляете себе? Вот что значит, насколько у этого человека, и эта вот фантастическая память сослужила ему грандиозную службу, благодаря этой памяти он и завоевал поддержку партийного аппарата. Об этом никто не задумывался. В чем он выиграл? Он выиграл благодаря этой памяти. И эта память позволяла ему, грандиозная физиологическая память, также держать под контролем вот это необычное число культурных фигур.
17: И почему же Шостакович хотел правды? Почему Шостакович, которого все уже было к тому времени, почему хотел напечатать мемуары, которые показывали его совершенно с другой стороны, не с той, с которой его знал весь мир?
19: Центральной темой Шостаковича является его ненависть к Сталину. В то время как у других крупных фигур, и мы не любим об этом вспоминать, а тем не менее это факт, у того же Пастернака, у того же Булгакова, даже, как я сказал, у того же Мандельштама, самой независимой, быть может, из них всех фигур, были периоды, когда они были зачарованы, правильное слово, сталинской фигурой.
17: Очень правильно. У Олеши есть совершенно потрясающая запись. Он описывает, как он слушает голос Сталина по радио, и говорит, в этом голосе мужчина и женщина слились воедино. Это голос и мужчины, и женщины. Представляете, что должно быть в голове у этого восхитительного, талантливого человека, который пишет такую чушь?
18: Вы знаете, я читал записи, скажем, жены Прокофьева в тот период, Лины Любера, где она вспоминает, как она с Прокофьевым сидели тоже и слушали выступление Сталина, и насколько гипнотически на них воздействовал этот человек. Об этом очень многие пишут. Чуковский вспоминает, как они сидели с Пастернаком тоже во время выступления Сталина. И тоже Пастернак был просто весь в полном, как говорится, восторге от того, как и что говорил Сталин. Про Шостаковича точно можно сказать, что восторга по отношению к Сталину он никогда не испытывал, а получив дважды от Сталина колоссальные личные удары, которые ставили само существование Шостаковича под угрозу, первый в 1936 году статьей в «Правде» «Сумбур вместо музыки», и второй в 1948 году с постановлением о антинародных формалистах-композиторах, отношение к Сталину у него было абсолютно уничижительным, и центральной темой мемуаров стало вот это разоблачение Сталина, которое на Западе ошибочно было принято за антисоветскую позицию. В том-то и дело, его произвели в диссиденты, каковым он никогда не был. Шостакович не был диссидентом, и ничего сугубо диссидентского в этих его мемуарах нет. Это антисталинская книга в первую очередь, которая была, опять-таки, как задним числом. Когда Шостакович мне все это говорил, я не понимал этого. Потому что, естественно, я не знал о всех закулисных играх, которые в это время происходили вокруг имени Сталина. Серьезные были попытки имя Сталина и самого Сталина реабилитировать. И это все вот было вот в этом том состоянии, о котором мы уже говорили. То ли реабилитировать, то ли не реабилитировать. Что делать со Сталином?
17: Сталин был в лимбо.
18: Да, непонятно. И Шостакович пытался через эту книгу принять участие вот в этой закулисной борьбе.
17: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Соломон, музыканты-модернисты часто пренебрежительно отзывались о Шостаковиче. В книге, о которой мы говорим, приводится мнение Пьера Булеза, который считал Шостаковича реакционным. Вы встречались с Булезом. Как он объяснял свою оценку?
18: Вы знаете, мне лично Булез этого не говорил.
17: Но вот по линии Фэрклоу он говорил.
18: Да, он говорил это в данном случае. Я знаю со слов покойного Геннадия Николаевича Рождественского, который, когда Булез возглавил Нью-Йоркскую филармонию, шла речь о том, что Рождественскому дадут какие-то концерты, он пришел обсуждать с руководителем, да, музыкальным руководителем филармонии Светлограда, сказал, что он хочет исполнить четвертую симфонию Шостаковича. И вот, как мне говорил Геннадий Николаевич, Булез, сидя ногами на стол, такая характерная деталь, сказал ему: «Зачем вы хотите играть четвертую симфонию Шостаковича? Это же очень плохая музыка». Но с Булезом я познакомился не в Нью-Йорке, я познакомился с ним в Ленинграде в 1968 году, когда он поддержал организованный мною фестиваль молодых композиторов Ленинграда в консерватории, написал специальное приветствие. Это отдельная история, о которой мы, может, когда-нибудь поговорим в связи с Булезом. И мы, когда встретились опять с ним здесь, в Нью-Йорке, естественно, я знал уже о его позиции по отношению к Шостаковичу. Но представляете, что я начал бы с ним спорить на эту тему. Мы с ним разговаривали совершенно о других вещах. И он меня, кстати, должен сказать, чрезвычайно растрогал здесь, уже в Нью-Йорке, своим исполнением классики Малера, любимого композитора Шостаковича, и Вагнера. Так что было о чем поговорить, кроме как ругаться с ним по поводу Шостаковича.
17: Так или иначе, за те 40 лет, что прошли со времени первой публикации вашей книги, отношение на Западе к эстетике Шостаковича разительно изменилось. Как и почему?
18: Оно изменилось, потому что изменилось отношение вообще к тому, что такое история музыки 20 века. Когда писались первые истории музыки 20 века, они стали появляться где-то в середине века, по понятным причинам, да, вот 50 лет прошло, давайте подведем итоги. Я здесь уже эти книги все просматривал. Вы знаете, они производят сейчас такое, я бы сказал, даже забавное впечатление, потому что в книгах о музыке 20 века нет вообще имен таких композиторов, как Рихард Штраус или Рахманинов, Или Дебюсси с Равелем, чье творчество в значительной степени тоже приходится на начало 20 века. Они имеют полное право быть в истории 20 века. О Пуччини, который тоже затронул конец 19-го, начало 20 века, вообще считался второразрядным композитором где-то там в середине

0: 50-х. К Рахманинову уже здесь, на моих глазах, отношение меня изменилось разительным образом. Он считался салонным композитором, который потакал вкусом отсталой публики. Мнения его сочинения в газетах, включая «Нью-Йорк Таймс», были самые уничижительные. Сейчас никто так уже не считает. Изменилось отношение к тому, что такое история музыки 20 века, кто составляет славу музыки 20 века.
1: Знаете, мне кажется, что это общекультурная проблема, связанная с тем, что 50-е годы, о которых вы говорите, 20 века, это эпоха высокого модернизма. Именно высокого модернизма. Это эпоха Бекета, это эпоха абстрактного искусства в живописи, это эпоха, которая тяготело к формальным достижениям, не к содержанию, а к форме. И это относится и к музыке. И я думаю, что это повлияло на оценку. Но как раз Шостакович мне представляется фигурой именно высокого модернизма. Мне кажется, что это самый модернистский композитор 20 века.
0: Вы знаете, Саша, вот тут я с вами, пожалуй, что не соглашусь. Потому что Шостакович прошел действительно через очень многие искусы, если угодно, модернистской музыки 20 века. По его творчеству видно, что он внимательнейшим образом изучал творчество Стравинского, предположим. Он даже понимал, штудировал, слушал и многое принимал музыки Шёнберга и его школы, то есть в той музыке, которая создавалась в рамках додекафонной системы, и сам использовал какие-то элементы вот этой самой додекафонии в своих поздних опусах, но чрезвычайно умеренным образом. Он не был чужд авангарду. Он понимал многое в авангарде, многое в этом же самом авангарде не принимал. Но у Шостаковича было одно качество, которое радикальным образом отличало его от вот этих вот самых авангардистов. А именно, Шостакович всегда хотел нравиться публике, широкой публике. Он всегда писал свою музыку так, чтобы публика эта была бы заинтересована, чтобы она бы порадовалась этой музыке, чтобы она бы аплодировала бы этой музыке. И в этом смысле очень показательна судьба одного из его сочинений, так называемый антиформалистический раёк. Это было сочинено, кстати, очень показательно вообще. Некоторый аналог антисталинскому стихотворению Мандельштама в этом смысле, потому что там высмеивается Сталин и его, так сказать, Жданов, те люди, которые вот на него напали в 1948 году. По поводу этого райка, это отдельная история, как-нибудь мы ее обсудим, есть сомнения, когда этот опус появился. То ли прямо же вот тогда, в 1948 году, по свежим следам этого постановления антиформалистского, либо позднее он был сочинен. Но для западного слушателя там ничего не понятно. Это мы понимаем, что вот, да, это Сталин, а это Жданов. И вот они произносят все, там поют цитаты из своих же собственных там выступлений по этому поводу. А американцы ничего в этом не понимают. Но я присутствовал на нескольких исполнениях этого антиформалистического райка здесь, в Нью-Йорке, где большинство публики составляли американцы. Этот опус так сделан, что в конце там звучит лезгинка. И публика вскакивает на ноги и бешено аплодирует, потому что после этой лезгинки невозможно не аплодировать. Он думал о том, как кончить так этот опус, чтобы все вскочили и аплодировали. Он всегда выигрывает в этом смысле. Вот Прокофьев, например. Я совсем недавно слушал сочинение Прокофьева. Прокофьев не думает о том, как зацепить аудиторию. Он пишет себе и пишет. А Шостакович всегда думает о том, как заставить аудиторию вскочить на ноги и бешено аплодировать.
1: Напоминает мне Хичкока, который говорил, я не смотрю кино, потому что я знаю, когда зрители закричат еще до того, как я снял картину. Соломон, наше время подходит к концу. Я не могу не спросить вас. Ваша книга существует на 30 языках. Когда мы ее увидим по-русски?
0: Вы знаете, это зависит от самых разных обстоятельств, о которых мне сейчас сложно, может быть, говорить, и юридических, и других, но я надеюсь, что мы этот вопрос когда-нибудь разрешим, и обещаю вам, Саша, что вы первые об этом узнаете.
1: Ну, а теперь ваше любимое произведение Шостаковича, то, что вы бы с собой взяли на необитаемый остров.
0: Вы знаете, у меня отношение к этому такое. На необитаемый остров нужно брать или всю вообще существующую музыку, или не брать ничего. Потому что это зависит от вашего состояния, того, что вы хотите делать, да, на этом необитаемом острове. Хотите ли вы все время слушать музыку, или вы хотите, чтобы вокруг вас только бы плескался бы океан, и ни одного звука...
1: Не увиливайте, Соломон!
0: Поэтому я, например, не знаю, хотел ли я быть вообще на необитаемом острове, а если было бы, то какую какую музыку мне бы хотелось там слушать. Но я могу сказать о своих любимых опусах Шостаковича. И их будет довольно много. Это не будет одно сочинение, которое вот я только бы хотел слушать. И это будет симфония, скажем, начиная с 5-я, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я. Это будут все квартеты, особенно 1-й и 9-й, которые я как квартетист исполнял. И 9-й квартет мы Шостаковича привозили, показывали Ане Андреевне Ахматовой на ее дачу в Комарово. Это будет первое трио, это будет квинтет, о котором уже шла речь, это будет скрипичный концерт Шостаковича, который я тоже играл номер один. Это будут 24 прелюдии для фортепиано и два моих любимых вокальных цикла «Сатиры» и вот тот антиформалистический райок, о котором я вам рассказал.
1: Ну и чем же мы закончим нашу программу?
0: Я хотел бы показать вот этот опус квинтет, чтобы наши слушатели задумались над тем, каким образом вот это вот сочинение с его такими необахианскими мотивами умудрилось получить Сталинскую премию первой степени в 1941 году.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседовали о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора.
8: Говорит радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия 1760-е по 1870-е годы» Азамат Кумыков. И мы поговорим сегодня о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, насколько я могу судить, такого рода сборника, как тот, что вы готовите, пока не существует в регионе. Да, были такого рода масштабные сборники документов, как акты Кавказской археографической комиссии, изданные в период Российской империи, или различные сборники документов по периоду Кавказской войны, Горской республики и так далее. Но не было именно такого массива, который вы намерены опубликовать. Кому пришла идея собрать воедино источники из разных иностранных архивов единый сборник по истории Черкесии?
1: Впервые мысль о том, что, возможно, имеет смысл провести серьезную работу в иностранных архивах, появилась у меня во время учебы в Ельском университете. В числе преподавателей моих был Генри Киссинджер, который регулярно приезжал в университет и давал лекции по геополитике. И вот после одной из лекций он поинтересовался тем, кто я по национальности, и, услышав, что я черкес, очень заинтересовался, потому что в свое время Киссинджер писал докторскую диссертацию по истории, посвященную политике австрийского канцлера, министра иностранных дел Меттерниха. И вот, как выяснилось, разговор с Киссинджером, с конца 20-х годов 19 века австрийские дипломаты по поручению Меттерниха собирали для него всю возможную информацию о положении дел в Западной Черкесии и на Северном Кавказе в целом. И вот тогда я задумался о том, что, возможно, в европейских архивах могут быть очень интересные материалы по черкесской тематике. Ну и немаловажно еще что из разговоров с другими двумя преподавателями Ельского университета, к сожалению, уже покойными, Чарльзом Хиллом и профессором Ноланом Тейро, у меня сложилась гипотеза, вот степень ревизии низкая, о том, что роль черкесского вопроса недооценена историками. То есть, что этот вопрос не был каким-то вопросом маргинальным, а на самом деле входил в число важнейших вопросов и входил в сферу интересов великих держав того времени. Ну и поступив уже в магистратуру исторического факультета Кембриджского университета, я смог на практике эту гипотезу протестировать. Благодаря помощи, опять, к сожалению, непокойного профессора Дэвида Шмельпенника Ван дер Ойе и моего нынешнего научного руководителя профессора Хубертуса Яна удалось провести работу в рамках магистратуры, работу над архивом Великобритании и Франции. Вот уже на первом этапе удалось выявить сотни важных и очень интересных архивных документов. Ну и тогда уже стало совершенно очевидно, что, в общем-то, работа требуется длительная, многолетняя, и, поступив в докторантуру, я уже занялся этим серьезно, и к проекту присоединились уважаемые и профессиональные ученые-историки зарубежные. И постепенно, поскольку мы ведем речь о дипломатических документах, о переписке, появлялось все больше имен, и стало понятно, что ограничиваться Англией, Францией, архивами этих стран не имеет смысла. Надо идти шире. Мы стали работать в архивах Италии, Германии, США, Голландии, Австрии, Украины, Грузии, Ирана, Турции. И это еще не конец, на самом деле, потому что, в общем-то, сейчас становится понятно, что надо работать и над другими архивами. Архивами Польши, Греции, Испании, Египта. Поэтому работы еще очень много. Ну и довольно быстро я осознал, что, наверное, лучшее, что я смогу сделать, это просто пытаться ввести эти выявленные материалы архивный в научный оборот, чтобы облегчить работу историкам.
0: Уважаемый Азамат, известно, как долго будет издаваться работа, потому что историки моего возраста беспокоят, увидим ли мы в нашу эпоху 30-й том.
1: В общем-то, в самом начале эта серия предполагалась как серия, ориентированная на западных ученых-историков. И только после очень долгих дискуссий с издательством удалось их убедить делать и публиковать русские переводы документов. Вначале предполагали публиковать только переводы документов на английский язык. Ну, кроме, собственно, тех документов, где английский язык является языком оригинала. А что касается тех людей, которые принимают участие в работе над проектом, ну, их очень много. Вот, допустим, выявление материалов в турецких архивах — это доктор Бану Турнаоглу с Кембриджского университета. Работа в итальянских архивах — это доктор Лоренцо Караваджо из Оксфордского университета. Очень объемный архив Дэвида Уркухарта, очень важный, он болел в колледже в Оксфорде. Это Эленор Керфуд, тоже из Оксфорда.

0: рукописными материалами. И это, наверное, самая трудоемкая и сложная часть работы. Например, шифровка рукописи дневника очень объемного Рафаэля Скасси, который занимается Георгий Мамуля, длится уже месяца 8 и займет еще, наверное, месяца 2-3. А шифровка и редактура рукописи Василия Норова, который занимался Климанс Легрант из Кембриджа, заняла год. Или, допустим, доктор Кирилл Маслин и доктор Хатун Эгварад уже 4 года работают над расшифровкой дипломатической переписки по черкесскому вопросу из Национального архива Великобритании. Первый этап, который включает около 30 томов, по нашим прикидкам, займет минимум 10-12 лет. Хотя в целом, Эрбек, я думаю, что если говорить об издании всего массива выявленных нами документов, то я не думаю, что эта работа будет целиком завершена при нашей жизни.
1: А есть ли какие-то наметки у вас, когда выйдет именно первый том? Чтобы хотя бы знать, что это будет представлять собой.
0: Первый том уже проходит финальную редактуру. Надеюсь, что первая половина следующего года. Материалы, которые мы собираем в рамках проекта, они не ограничиваются документами, касающимися черкесов. Потому что мы искали любые документы, имеющие отношение и к другим народам, вообще проживавшим на Северном Кавказе. Карачаевцам, балкарцам, чеченцам, ингушам, осетинам, народам Дагестана, нагайцам. Раз уж так получилось, что мы идем широким неводом по архивам за рубежом, то логика была такая: давайте мы сэкономим время и другим, и будем искать все материалы, которые мы найдем. Да? Но это еще связано с тем, что по черкесским вопросам очень часто в то время понимали вопрос о политическом статусе всего Северного Кавказа.
1: В период Крымской войны, когда говорят о Черкесии, они подразумевают, почему в Черкесии Шамиль молчит. То есть подразумевая под черкесами и самого имама Шамиля.
0: И черкесами, как вы правильно сказали, зачастую назвали всех. Иногда в силу непонимания, да, иногда для простоты. Иногда были какие-то тонкие нюансы. Там французские дипломаты, допустим, собственно, черкесов, адыгов называли сихасен, а чеченцев и народ Дагестана – черкес. Уровень понимания о том, кто такие черкесы и вообще кто же на Северном Кавказе, он постепенно увеличивался. Но на этапе 20-х, 30-х годов 19 века в Западной Европе не у всех было глубокое понимание, кто такие черкесы. И вообще, кстати, смотреть историю черкесского народа во второй половине 18-го и в 19-го веке в отрыве от истории наших соседних народов, это совершенно неправильно. Потому что, если смотреть на имеющиеся зарубежные источники, одна из интереснейших вещей, которые он демонстрирует, это глубочайшая культурная, экономическая, военная, политическая связь между народами Северного Кавказа. А в российской историографии иногда Северный Кавказ в то время предстает таким гобсовским миром, где жизнь была бедна, беспросветна, жестокая и непродолжительна. А новые источники демонстрируют иную картину. Региона толерантного, характеризовавшегося таким сосуществованием большого количества уникальных культур, взаимопроникавших, открытого к миграции, региона, который состоял из важных торговых путей и активной экономической жизни. Поэтому я думаю, что большое количество материалов будет представлять интерес не только черкесам, а и историкам всего Северного Кавказа.
1: Вы сказали, что документы переводятся на русский язык. Но в какой форме будут изданы документы? Будут ли сопровождаться с оригиналами? Ведь мы все знаем, что всегда есть вопросы к переводам у исследователей.
0: Будет, естественно, язык оригинала, перевод на английский, русский, но мы также хотим, по мере возможности, предоставить читателям доступ к сканированным копиям высокого разрешения самих оригинальных документов. Это, естественно, при условии, что будет получено согласие каждого конкретного архива. Некоторые архивы к этому относятся очень ревностно.
1: Вопрос про турецкие и персидские архивы. Есть ли к ним свободный доступ? Работают ли с ними исследователи сегодня?
0: С турецкими архивами вообще проблем нет. Доступ есть, его получить несложно. И они очень богаты на материал. Особенно до Адрианопольского мира 1629 года. И вот пану Турнаоглу и Муради Мир проводят в них очень большую работу. Основной вызов в работе с турецкими архивами – это качественный перевод. А вот с иранскими архивами все гораздо сложнее обстоит. И несколько лет не удавалось там какую-либо работу наладить, как мы ни старались. Но, наконец, к счастью, это удалось. В конце прошлого года мы приступили к работе, там работают трое коллег в Тегеране и Коми. И уже понятно, что мы будем иметь дело с большим массивом архивных материалов по истории Черкесии и Северного Кавказа.
1: Как мы знаем, отдельные европейцы участвовали в борьбе черкесского народа за свободу в период Кавказской войны. Будет ли у вас такого рода материал в сборнике?
0: Да, конечно. Европейцы участвовали в войне в Черкесии, не только на стороне черкесов. Было много европейцев, которые воевали в рядах российской армии против черкесов еще с последней четверти 18 века. И были в их числе и весьма известные личности, такие как французы герцог Ришелье и граф Ланжерон, которые ставили очень интересные свидетельства о войне в Черкесии и о дипломатических и торговых отношениях черкесов. Есть воспоминания странцев, находившихся на российской службе, и они, как правило, что интересно, откровенны, написаны без оглядки на цензуру, и содержат такие очень острые мнения, интересные наблюдения и очень оригинальные мысли. И вообще, до настоящего времени важнейшая роль, которую играли такие деятели, как упомянутый герцог Ришелье в российско-черкесских отношениях, была малоизвестна. А если упоминалась, то, как правило, преуменьшалась и критиковалась. И хороший пример тому Василий Потт, например, который в своем фундаментальном труде отвел Ришелье половину страниц.

0: и ту заполнил довольно-таки безосновательной критикой. А надо упомянуть генуэзца Рафаэля Скасси, также работавшего на Россию, и нескольких сотрудников европейцев, которые работали у Скасси, и которые на протяжении долгого периода пытались влиять на черкесов в российских интересах с помощью методов мягкой силы, развивая торговое сотрудничество, дипломатические отношения. Но параллельно под этим прикрытием занимается политическая разведка и тем, что сейчас принято называть в современной терминологии активным мероприятием. Скасси – это еще один пример вот европейца, который сыграл очень важную роль в российско-черкесских отношениях, которая, тем не менее, малоизвестна. И тоже замалчивалась и упоминалась в исключительно негативном ключе. Скасси оставил очень объемные мемуары, дневник, который вывел наш коллега Георгий Астамадзе, за много лет. И эти мемуары содержат без привлечения колоссальную информацию о положении дел в Западной Черкесии. Также остались его служебные записки, меморандумы. Есть также переписка Скасси с членами его семьи, контрагентами, знакомыми, которая была выявлена нашим коллегой из Оксфорда Лоренцо Караваджо в итальянских архивах. Там тоже очень много ценных сведений. А я думаю, что по итогам публикации таких материалов появится очень глубокое и детальное понимание политической жизни Западной Черкесии. И понимание, что немаловажно, если можно так выразиться, внутренней кухни российской кавказской политики. То есть того, о чем в официальных реляциях, в официальной историографии не упоминали. Если говорить о европейском участии в боевых действиях на стороне черкесов против царских войск, то оно начинается в первой половине 30-х годов 19 века. Ну и продолжается вплоть до момента уже военного поражения западных черкесов в середине 60-х годов 19 века. Самым многочисленным контингентом, безусловно, были поляки, если не считать русских перебежчиков. Участие в боевых действиях, наверное, сначала начиналось как участие отдельных солдат и офицеров, которые бежали из российской армии, но с середины 30-х годов 19 века участие поляков уже носит такой организованный характер. Польские офицеры принимают участие в планировании военных операций. Польское правительство изгнаний разрабатывает масштабные планы боевых действий против России на всем Северном Кавказе. К примеру, в начале 1836 года польский генерал Юзеф Бем разработал, предложил правительству Франции и Великобритании план войны против России, на начальном этапе которого предполагалось создать в Западной Черкесии польский легион, который бы действовал под эгидой польского правительства изгнаний, и который бы вместе с черкесами, действуя и сочетая там, наверное, лучшие характеристики польской регулярной армии и горской партизанской войны, мог бы освободить от российского присутствия Западную Черкесию, потом занять Кабарду, объединиться с народами Чечни и Дагестана и перерезать российские линии коммуникации за Кавказе. Но план Бема, что интересно, на этом не останавливался, он шел гораздо дальше и предусматривал военные действия уже впоследствии на территории Крыма и Новороссии и одновременно с восстанием в Польше. С 1934 года начинается британское присутствие в Западной Черкесии. Иногда это секретные миссии, санкционированные правительством Великобритании. Но часто это визиты в порядке частной инициативы. К слову, хотел бы сказать, что вот российская и советская историография, они традиционно недооценивали роль частной инициативы в расширении Британской империи. За редким исключением даже не пытались разобраться в хитросплетениях внутренней британской политики, внутренней кухни форин-офиса и просто огульно приписывали любые враждебные или потенциально угрожающие действия проискам британского правительства, хотя вот роль частных лиц, англичан, которые действовали по соображениям личного характера, идеалистических, коммерческих, сексуальных, политических, была очень велика.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Студию «Радио Свобода» Мэльбек Вачигави вместе с моим гостем, докторантом факультета истории Кембриджского университета, главным редактором 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азаматом Кумыковым, говорим о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, хотелось бы узнать о позиции и руководства европейских стран периода Кавказской войны. Был ли здесь момент интереса ослабить Российскую империю, при этом не очень считаясь с интересами самих горцев, или каждая страна имела свои собственные интересы?
0: Позиции европейских стран были разными, и они менялись в течение времени. Если говорить о Великобритании, то с начала 30-х годов 19 века все большая часть британского внешнеполитического эстеблишмента уже приходит к мысли о том, что военный конфликт между Россией и Англией неизбежен. А неизбежен потому, что неизбежен военный конфликт между Османской империей и Россией. Закончится этот конфликт, скорее всего, распадом Османской империи. Российская оккупация Константинополя, захватом России Босфора и Дарданелл. То есть сценарием, который Великобритания не должна была ни в коем случае допустить. поскольку он создавал неизбежную угрозу морским коммуникациям Англии и Средиземного моря, ну и увеличивал угрозу сухопутного вторжения Российской империи в Британскую Индию. Поэтому неизбежный конфликт России и Турции означал неизбежный конфликт России и Великобритании. И вот понимая это, ряд влиятельных британских политиков считал, что чем быстрее начнется война между Англией и Россией, тем лучше для Англии. А естественно, что война в Западной Черкесии вызывала очень большой интерес у британского правительства, которое, впрочем, Черкесию рассматривал весьма прагматически, просто как одно из уязвимых мест Российской империи. И надо сказать, что ряд высших государственных деятелей Великобритании, включая короля Вильгельма IV, выступал либо за скрытое, либо за прямое военное вмешательство в русско-черкесскую войну. А кроме того, не факт, что если бы британцы или поляки массово высадились в Черкесии, что это было бы положительно воспринято самими черкесами. Самым важным фактором, которые принимали во внимание англичане и который играл против военного вмешательства в российско-черкесскую войну, была позиция Австрийской империи, еще одной великой державы, у которой были жизненные интересы в Черноморском бассейне. Потому что для успешной войны против России Англии необходимо было либо участие Австрии на стороне Великобритании в такой войне, либо, как минимум, благожелательный нейтралитет Австрии по отношению к Англии. Однако сама Австрия, точнее, где стратегическое положение, было в то время очень уязвимо. С одной стороны, экзистенциальную угрозу представляла для Австрии Франция военное восстановление, которое было вопросом времени, ну и, соответственно, возникновение какой-то реваншистской внешней политики. Ну и Австрия рассчитывала на помощь Российской империи в этом возможном будущем конфликте с Францией. С другой стороны, Австрия сама ограничивалась Российской империей, которая, в свою очередь, сама могла быть экзистенциальной угрозой для Австрии. Ну и, что тоже немаловажно, Австрия, если образно говорить, сидела на такой бомбе со взведенным часовым механизмом, которым являлся венгерский вопрос, что проявилось вскоре во время революции 1648 года. Поэтому какой-то там черкесский вопрос для Австрии точно не входил в число приоритетов. А Австрия была заинтересована в сохранении текущего статус-кво, текущего баланса сил. Вот. А что касается Франции, то она практически постоянно осуществляла мониторинг ситуации в Северном Кавказе еще с начала 19 века. После поражения Наполеона Франция с начала 20-х годов развивала дипломатическое присутствие на Кавказе и в Новороссии. Очень много архивных документов осталось от французских консулов, которые представляют свой очень большой и богатый материал. И я думаю, что ряд томов серии будет целиком состоять из именно французских дипломатических документов. Французские представители очень тщательно отслеживали ход боевых действий на Кавказе и состояние Черноморского флота российской армии. Например, французский консул в Тифлисе Дезире Савер де ля Шапель писал по этому поводу, цитата: «Император не знает реального положения вещей. Все здесь является ложью. Полковники обманывают генералов, генералы обманывают командующих корпусами императора. Здесь умеют лишь обделывать свои дела, а наибольшим уважением пользуются те, кто бескомпромиссно ворует больше всех окружающих. Полки являются превосходными лишь на бумаге, а в реальности дело обстоит совершенно другим образом». Другие европейские страны проявляли большой интерес к событиям на Кавказе. Я хотел бы еще отметить особо Нидерланды, потому что очень интересные материалы оставили голландцы, которые находились на российской службе, принимали участие в боевых действиях в Черкесии. Допустим, адмирал Ян Хендрик ван Кинзберген оставил интересные материалы. Голландский консул в Одессе Побуда Марини, помимо известной всем книги, оставил большое количество донесений, писем, карт. Интересно, что голландская королевская семья испытывала почему-то большой очень интерес к событиям в Западной Черкесии. И даже послал туда экспедицию. Король Нидерландов Вильям I просил императора Николая I постараться проявить гуманизм по отношению к черкесам и найти какое-то мирное решение конфликта. И в Национальном архиве Голландии в Гааге, и в Королевском архиве Гааге находится большое количество материала как по событиям в Черкесии, так и по Северному Кавказу в целом.
3: Уважаемый Азамат, интересно узнать про международную торговлю черкесов с Европой, с Азией, в том числе и работорговли, которые неправомерно замалчивают вместо того, чтобы разъяснить и дать понять атмосферу того времени, рассказать про судьбу тех, кто был продан.
0: Что касается экспорта, основными статьями экспорта всегда являлись продукты сельского хозяйства, растениеводство, животноводство, то есть продукты с низкой добавленной стоимостью. И покупателями этой продукции были не только частные торговцы, но и османское государство, например, которое вот в последние четверть 18 века очень большие усилия предпринимало для того, чтобы стимулировать занятие растениеводством у черкесов. А если говорить о основных статьях импорта, то это вот уже продукты высокой добавленной стоимости, самые разные. В первую очередь ткани, шерсть и шелк разного уровня качества, от низкого качества до очень высококачественных тканей. Из Османской империи, из Европы, например, венецианский шелк был товаром очень востребованным. А высококачественные кожаные изделия, например, марокканская кожа, пушнина, мелкие товары самого разного рода, там, инструменты для строительства, деревообработки, сельского хозяйства, домашняя утварь. Импортировали в Черкесию стрелковое оружие. Ну, когда я говорю импортировать в Черкесию, понимаю, что до, крайней мере, начала 19 века, многие из этих товаров, они дальше торговыми путями шли в Кабарду, Осетию, Чечню, Дагестан. И вот с начала 19 века эти все торговые пути прерываются с покорением Кабарды. Импортировали и стрелковое оружие в Западную Черкесию. Кстати, еще в первой четверти 19 века активно импортировали метательное оружие, луки. татарский, огнестрельное оружие, английский порох и свинец. А что касается работорговли, опять же, тема огромная, сложнейшая, мало изученная, к сожалению. Но мне, честно говоря, не нравится сам термин работорговля, поскольку это явление надо изучать, избегая навешивать негативные ярлыки, поскольку ситуация, это явление было неоднозначно. То, что называется работорговлей, не всегда носило негативный характер, как бы это ни странно прозвучало, особенно сейчас. Например, вот на территории нынешнего Пятигорска, там сейчас находится Наземцево, первый половина 19 века существовала английская колония, в основном шотландская колония, миссионерская, под названием Карас. Они колонисты занимались сельским хозяйством, предпринимательством, миссионерской деятельностью. Они изучали местные языки, переводили Евангелие на языке народа Северного Кавказа, занимались прозелитизмом. Но, в числе прочего, эти колонисты, которые очень интересные архивы оставили в Великобритании после себя, они покупали у бедных жителей, нищих детей. То есть сами местные жители приходили и продавали колонистам детей. Иногда это были ситуации, когда семья, допустим, горцы не могла содержать детей. Иногда дети были сиротами, их родственники не могли содержать их. И англичане покупали этих детей за небольшую сумму, сохранились даже реестры, которые показывают, сколько они платили за того или иного ребенка. Давали им английский стилик, давали им английские имена. И эти дети получали в школе при колонии очень хорошее в то время образование, изучали науки, иностранные языки. Хотя эти детей покупали, они не были рабами. Их полностью освобождали колонисты через 7 лет, и многие из этих детей сделали большую карьеру. Например, полиглот был такой кабардинец Джон Мортла. Он в дополнение к кабардинскому диалекту черкесского владел турецким, английским. Причем я лично читал его письма, могу сказать, что был очень хороший английский язык. Немецким, русским языком. На неплохом уровне знал французский и персидский. Повзрослев, переехал в Петербург. Там занимал руководящую должность британской торговой компании. А впоследствии переехал в Англию. Другой пример. Карачаевец Эндрю Хей, Эдди Гей, это его карачаевское имя, он был куплен миссионерами. Он знал родной карачаевский, знал английский, черкесский, турецкий языки. И у него была очень интересная карьера. Долгое время он работал переводчиком англичан и в Османской империи, и в Персии. Работал у небезызвестного Дэвида Уркухарта переводчиком. Он даже побывал при дворе короля Великобритании Вильгельма IV, представляя черкесов. Потом его затребовали российские власти. И он очень успешно работал уже против англичан, как разведчик. Вот все эти люди, купленные англичанами, они не теряли связи ни с своими биологическими семьями, ни с кровными родственниками. Старались помогать им по мере возможности. Надо принимать в внимание, что очень часто западные черкесы, юноши и девушки, молодые, из бедных семей, сами себя продавали в рабство. Зачастую без ведома своих близких, родителей. А почему они это делали? Они хотели помочь своим родителям, младшим братьям и сестрам, которые часто вели нищенское существование, особенно когда ужасы войны. Они рассчитывали быть освобожденными в Османской империи, рассчитывали удачно выйти замуж или, может быть, попасть в услужение, сделать хорошую военную карьеру или административную карьеру. А финансовые возможности оплатить проезд в Константинополь, там поселиться, искать себе работу, такой возможности не было у этих людей. Поэтому, вот как ни странно, продажа себя была способом, ну, выражаясь нашим современным языком, социальной мобильности. Причем способом, который очень хорошо работал. В Османской империи было очень сильное черкесское лобби именно этих бывших рабов, если можно так называть, которые сохраняли связь с родиной, поддерживали родственников и поддерживали движение сопротивления в войне с Россией. В 1637 году османский посол в Австрии Ахмед Фетхи Паша очень интересно рассказывал британскому послу, который, собственно, и записал этот интересный разговор, о том, насколько сильное влияние на решение султана имеет его три жены черкешенки и насколько заполнена черкесами османская администрация. Но вместе с тем, Эрбек, я не пытаюсь сказать, что судьба черкесов, которых продали в рабство, была всегда прекрасна, потому что встречаются архивные документы, которые говорят о обратном. Есть трагические случаи, которые известны из архивных документов. В общем, тема работорговли очень интересная, но она заслуживает серьезного изучения и отдельной беседы, но совершенно точно не навешивания негативных ярлыков.
3: Уважаемый Азамат, своим гостям, работающим с архивными документами, я всегда задаю один и тот же вопрос в конце. Какие из найденных документов или какой считаете самыми дорогими или самым дорогим для вас, как для исследователя? И чем они вас тронули?
0: Да, интересный вопрос. Вы знаете, Марбек, мы, народы Северного Кавказа, находимся в интересном положении. Мы в значительной степени должны восстанавливать свою историю из документов и слов других народов. Потому что, собственно, документов, которые были написаны представителями народа Северного Кавказа, не так уж много. Поэтому лично у меня наибольший эмоциональный отклик вызывает, например, письма черкесов и представителей других кавказских народов. И в зарубежных архивах их много. Например, письма кабардинских князей и дворян в Атаманской порте. Или письма западных черкесов своим представителям в Константинополе. Письма шейха Мансура османскому султану. Или письма дагестанских ученых османскому султану и османской администрации, ученых, входивших в круг Мухаммада Али Раги. Иногда это индивидуальные письма, иногда коллективные. Но что особенно интересно для меня, в них виден характер самого корреспондента. И это очень интересно. Особенно коллективные письма, например, западных черкесов. Это самое настоящее народное творчество. И в одном письме могут содержаться фразы, совершенно отличные по стилю, поскольку писали много людей. Эти письма часто содержат такие образные выражения, яркие характеристики. И как правило, писарь-переводчик записывал эти письма непосредственно за слов участников. Поэтому стиль такой непосредственный. Я приведу вам просто в качестве примера выдержку из такого письма, написанного западными черкесами, шапсугами, своим представителем в Константинополе в 1737 году. Вы много раз писали нам, что европейские народы умны, и что их государственные деятели особенно разумны. Но, по нашему мнению, не может быть больших скотов на земле, чем европейцы. Вы можете спросить, почему? За примерами не нужно далеко идти. Неужели вы забыли судьбу поляков? Разве другие страны не оставили эту бедную нацию в одиночестве, приведя ее к погибели? Европейцы все боятся московитов, поэтому не сомневайтесь, что когда Россия окажет на них давление, они умоют руки и сделают с нами то же, что сделали с поляками. Передайте представителям европейских стран, что мы не просим у них денег, а хотим только оружия и боеприпасов. Мы готовы сполна заплатить за это, а если у них не хватит храбрости послать нам свои торговые корабли, то мы загрузим их зерном или любой нашей продукцией. А если у них недостаточно отваги, чтобы сражаться с московитами, то пусть пришлют к нам некоторых своих офицеров, чтобы те своими глазами увидели, как надо воевать с московитами, и рассказали, вернувшись на родину, о том, что такое война по-черкесски. Мы слышали, что у европейских государств есть такое понятие, как политика. Когда их представители говорят с нами, они часто упоминают это слово. Что это за такой дикий зверь? Политика. Мы спросили об этом торговцев, прибывавших в наши земли, и черкесов, бывавших в Стамбуле. Некоторые отвечали, что политика – это лицемерное поведение, а другие говорили, что политика – это иметь гнилое сердце, но уметь этого не показывать. Если это так, то мы тратим с ними свое время. Вы прекрасно знаете, что на нашей земле гнилой человек не проживет и минуту. Но что нас особенно удивило, так это то, что из того, что мы слышали от англичан, находящихся здесь, что они предполагают одолеть московитов с помощью этой политики. Горе тем, кто плавает в таких водах.
3: Вы правильно заметили, что мы, северокавказцы, свою историю изучаем по документам других стран, других народов. Отсутствие своей письменности и ограничение арабской письменности среди народов не дают возможности изучать свою собственную историю на основе собственных источников. Поэтому очень важна публикация не отдельных документов, а всего того, что есть по региону в различных архивах стран мира. В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азамат Кумыков.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
13: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
14: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
15: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
16: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
17: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
18: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
19: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин.
7: Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
19: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
20: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
19: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
21: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение признанного террористическим Легиона Свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Калиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Калиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети и «Калиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5-5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма России в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
19: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
21: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сота Вижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сота Вижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году в СИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом. Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
19: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных, потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
1: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ВСИН. И это всякие сервисы, не собственно ВСИНовские, но какие-нибудь в ГУП, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом, то есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и составляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается. Но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот. И отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
19: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
1: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период и очень локально какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот, но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, Ну, явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
19: Ну, вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
1: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но выживут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку, и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самые цивилизованные, путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Вечная проблема.
19: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время. То есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но, тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают и помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, сразу помещают, только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
1: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга, стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, дав ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас, мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше, А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот контроль, надзор усиливаешь? Он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прямо, чтобы они знали тут. Да отлично, я так буду делать, во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным.
0: Угу.
1: Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
19: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
1: Когда вот все это спадание диктатуры начиналось, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати, в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны они уже неинтересны.
19: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
1: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности. Вот сейчас я не вспомню. Если человек, но если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждый 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот. Если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицинский обеспечен согласно всем документам и протоколам. Но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот. Ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем. если прямо не доказано обратное. Если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору это не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого, довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано возбуждение уголовного дела. Ну, а уж если и ФСИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии двух замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии, а журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
2: Здесь просто так ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
22: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
2: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. А якобы надо купить квадроцикл ему, и вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы. Как я не помню ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
22: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
23: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен, рота «Ц», командир. При мне лично много было избиения, унижения. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтобы не было такого, чтобы не избивали, ну и так далее.
22: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
24: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
25: Вот где нас держат. Это наш
3: командир полка нас держит, короче.
22: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
5: Добрый день, здрасте.
0: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
5: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
0: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
5: Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
0: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
5: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров. Из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают в военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
0: Образовательные учреждения в том числе.
5: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто, не вербовщики совершенно случайно, все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, а никто? По этой логике, вербовщики. А кто те, кто занимается налоговики, а не кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно, в которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
0: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги, 200-500 тысяч рублей.

0: я помню точно наизусть, с ранением в нормальной, а не в медпункт, просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
1: Но они по
0: Другое.
1: инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
0: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно, можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
1: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот чтобы делились и все тут.
0: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, из которой мы не знаем, что происходит. Это все абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
1: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
0: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа публик каких-то открытых реальных сроков, к которым иногда бывает приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Но не более того.
1: Ну, а в таком случае на что надеяться, не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что, ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
0: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
1: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
0: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска. И за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право».

0: В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
1: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней им не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3500 раз, а к 25-му году почти 4000 раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
2: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
1: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
3: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
1: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первой этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозит животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ. И под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 2026 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу эко-приюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. И, наконец-таки, добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
4: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. И вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанного с бездомными животными, и разрешить убивать.
0: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
4: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении, и в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
0: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов, правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли зоозащитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, можно животных ловить и убивать?
4: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие агрессивное, оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что порой даже безумные правила принимаются, определения агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное – новое вообще в российской правоприменительной практике – это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора. Причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
0: Угу. Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
4: Вообще механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон, и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
0: Ну, то есть фактически приюты превратились в живодерни во многих местах. И поделать с этим ничего нельзя.
4: Там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать месяц примерно, провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого. И оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там бывало, да, делали все, чтобы животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
0: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
4: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе. Все то, что можно легко снять, выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
13: Привет, друзья меломаны! Это «Музыка на свободе», у микрофона Артемий Друицкий, выпуск номер 261. Сегодняшние хедлайнеры — это довольно экзотические артисты 60-70-х годов, проживающие в Перу, Венесуэле, Эквадоре. В общем, я вас с ними познакомлю. Наверняка никого из них вы не знаете, но музыка у них отличная. Ну, а начнет сегодняшнюю программу моя любимая ливерпульская группа всех времен и народов, за исключением The Beatles, разумеется, это трио Clinic. Да, Эйд Блэкберн, Джонатан Хартли и их меняющиеся партнеры. Потрясающая группа, очень я ее люблю. Существует она, ну, по крайней мере, пластинки выпускает где-то с 2000 года. С тех пор вышло 9 альбомов у Клиники. Последний из них называется «Fantasy Island», то есть «Остров фантазии», имеет подзаголовок «Tropical Espionage» — «Тропический шпионаж». Ну что ж, слушаем заглавную песню.

0: Clinic
1: из Ливерпуля Fantasy Island. Заглавная песня с 9-го альбома этой великолепной группы, стиль которой, в общем-то, определить невозможно, но на этом альбоме они склонились куда-то в сторону музыки в стиле экзотика. Ну, если говорить об экзотике, самым экзотическим, наверное, артистом из Российской Федерации являются различные артисты из Тувы. Знаете вы, конечно, Ядха и Альберт Кувезин, возможно, знаете Хунхурту, а также есть еще знаменитая Сайнхоннам Чилак, которая живет, по-моему, в последнее время в Австрии, хотя где она только не жила, вот, но с российскими музыкантами тоже записывается. В частности, вышел альбом Ethno-Tribal BPM, который весь такой сэмплированный, электронный, техно-танцевальный, и на нем присутствуют треки Сайнхо в ремиксе различных наших российских музыкантов. Ну, из тех, кого я знаю, это только группа Физарум, но их трек мне как раз не показался особо интересным, зато понравился трек под названием «Time Style», где Сайнхо микширует Александр Зайцев.
2: Твой день

Сайнхо и Александр Зайцев. Запись 2019 года в городе Санкт-Петербурге была сделана, альбом Ethno Tribal BPM. Теперь хотел бы познакомить вас с одним довольно экзотическим американским типом. Зовут его Дакс Риггс. Он родился в 1973 году в Луизиане и пишет swamp rock, болотный рок, хотя на самом деле начинал во всяких металлических группах, death metal, doom metal и так далее. Но потом стал играть что-то более вменяемое. И я бы сказал, что, конечно, на человека очень сильно находится под влиянием покойного Джима Моррисона. То есть все песни у него исключительно о смерти, насилии, крови и прочее, и прочее. Ну вот послушаем сейчас две песни Дакс Риггса с двух его альбомов. Сначала альбом 2010 года, который называется «Say Goodnight to the World». И темпераментная песенка под названием «Grave Dirt on My Blue Suede Shoes», то есть «Могильная грязь на моих синих замшевых ботинках».

Dax Riggs, «Могильная грязь на моих замшевых синих ботинках» с альбома «Say Goodnight to the World». Это был 2010 год, но в последние годы у Dax Riggs ничего нового не выходило. То есть вот эти два альбома — это мои находки из последней американской поездки. Следующий альбом 2007 года называется, очень типичное название, «We sing of only blood or love». «Мы поем только о крови или любви». Ну, и с этого альбома я выбрал трек «Night is the Notion». «Ночь — это концепция».

Dex Riggs, Night is the Motion, с альбома «Мы поем только о крови или любви». Но следующая группа гораздо более позитивная. Две славянские девушки, Дагмара Григорович, полька, и Дана Веницка, украинка, вместе дуэт Дага Дана. Но это не совсем дуэт. Две девушки — это фронт-вуменши-солистки, с ними еще имеются польские инструменталисты-музыканты. Пятый альбом вышел у Дага Дана, называется «Тобе», то есть «Тебе». Да, песни исполняются попеременно то на польском, то на украинском языке. Я выбрал украинскую песню, она называется «Гойты, наше пани».

Дагадана – польско-украинский дуэт и их пятый альбом «Тобе». Ну вот, а теперь обещанная южноамериканская экзотика. Мы с вами уже неоднократно обращались к различным релизам замечательного лейбла «Аналог Африка». Ну, лейбл этот сначала специализировался и фокусировался исключительно на африканских архивах, но затем распространился и на Латинскую Америку. И тоже там занялся глубоким бурением тамошней интересной музыки 60-х, 70-х годов. Одним из результатов стал выпуск альбома «Сатурно 2000 La Rebajada de los Sonideros 1962-1983». Что такое Sonideros? Sonideros — это музыкальное движение в Латинской Америке, существовавшее как раз в 60-е, 70-е годы. То есть это такой как бы латинообразный, инструментальный в основном рок. Электрогитары, электроорганы, и все это в смеси с кумбией, с сальсой и так далее. Намного сложнее объяснить, что такое «La Rebajada». «Ребахада» — это в переводе с испанского буквально означает «понижение». Вот «ребахада» — это был такой локальный стиль этих самых «сонидерос», когда они отходили дальше от рока, от всякого там гаражного шума, исполняли музыку чуточку более как бы задумчивую, скажем так. И сейчас послушаем представителей этого самого стиля. Начнет группа «Los Feos». В переводе можно перевести как «страшилы» или «уроды», как-то так. Это группа перуанская из замечательного города Икитос, в котором я был. Это в верховьях Амазонки, потрясающие абсолютно места. Лидер группы Рауль Ерена Васкес. И на сборнике имеется их трек под названием «Feito Parandero», запись 1970 года.

«Страшилы с верховьев Амазонки», пьеса Фейто Парандеро. Следующая группа из Венесуэлы, и это у нас Хьюго Бланко и Су Арпа Виахера, то есть Уго Бланко и его странствующая арфа, так можно перевести. Хьюго Бланко, к сожалению, уже умер, жил он с 1940 по 2015 год, и он из столицы Венесуэлы Каракаса. На мой взгляд, замечательный гитарист, играет что-то вроде, не знаю, такого латинского психоделического серфа. Слушаем пьесу «Infinito», она с одноименного альбома, который был переиздан в 2021 году.

Гуго Бланко и его странствующая арфа «Инфинито» называлась эта пьеса. Там же, кстати, имеется еще, я обратил внимание, на альбом под названием «Лече конденсада» — «Сгущенное молоко». Надо будет как-нибудь раздобыть эту запись. Поехали дальше. «Хуниор и Суэкипо», то есть «Младшенький» и его группа, это уже эквадорский ансамбль с альбома 79 года «Ритмо, вино и амор». Аналог «Африка» для своего сборника «Сатурн-2000» выбрала отличную пьеску под названием «Лаборачита», то есть «Пьянчушка» женского пола.

Junior y su equipo из Эквадора La Borrachita. Ну и закончим мы знакомство с компиляцией Saturn 2000 La Rebajada de los Sonideros 6283. Закончим выступлением ансамбля Los Ecos. Ну, Los Ecos — это как бы эхо во множественном числе. Ну, тут, надо сказать, было мне сложно идентифицировать, потому что есть два южноамериканских ансамбля того периода с одинаковым названием Los Ecos. Одни из Боливии, из боливийской столицы Ла-Пас, и они играли гаражный рок, худрук Овидио Гутьеррес, и, что еще интересно, барабанщицей в этих Los Ecos была 11-летняя девочка по кличке Терсо. Ну и вторые Los Ecos, и я думаю, что речь идет все-таки о них, поскольку они ближе по стилю как раз к Sonideros. Это группа из Перу, из перуанской столицы Лима. У них вышло 5 альбомов в период с 1973 по 1980 год. И в частности, вот эта вот пьеска под названием «La Fuga del Bandido». Я считаю, абсолютный психоделический шедевр. Вышла в 80-м году в качестве второй стороны сингла «Cumbia Explosiva».

Лос-Экос, скорее всего, из Лимы, что в Перуанской республике «Бандитская фуга». Так называлась эта изумительная пьеса. А все вместе это был сборник «Сатурно» 2000 «La Rebajada de los Sonideros» 62-83. Поехали дальше. Очень интересный новый релиз лейбла Mute Records, вам всем прекрасно известного по Depeche Mode, Нику Кейву и прочим. И это, по-моему, первая африканская пластинка на Mute. Desire Marea — это половина южноафриканского рэп-дуэта Фака, потрясающий, кстати говоря, вокалист, и его первый альбом. Называется Desire, и с него песня исполняется на зулусском языке, называется Зибуиле Изимакаде, что означает «Боги вернулись».

Дезире Морея и его первый альбом «Desire» на Mute Records. Еще одни дебютанты, и это американский дуэт «Магдалена Бэй». Это уже такой чистый электропоп или даже неодиско. Продюсер, аранжировщик, инструментальщик Мэтью Левин, солистка и автор текстов Мика Тененбаум. Кстати говоря, урожай.

Женка Аргентины. Первый альбом Магдалены Бэй называется «Mercurial World» — «Изменчивый мир», почти по машине времени. Слушаем песню «Something for two» — «Что-то для двоих».

0: Magdalena Bay, американская группа, и их дебютный альбом Mercurial World. Группа, кстати говоря, из Лос-Анджелеса, хотя основана была в Майами. Следующий наш альбом, ну, можно сказать, это уже у нас начинается долгий марафон лучших альбомов года. Гийом Луазион. Так зовут французского электронщика, который раньше работал в основном, кстати говоря, в Бельгии вместе с Эктором Зазу, Бонни Бикай, у него была еще группа под названием CY1 и так далее. Выпускает он пластинки, но довольно редко, поскольку в основном занимается композиторской и даже преподавательской работой. Но, тем не менее, 7 сольных альбомов у него вышло с 1994 года, начиная. Альбом 2022 года называется «Коллапсус». Это совершенно блестящая пластинка. Я бы сказал, по крайней мере, претендент мой на электронный альбом года. Слушаем с него песню «Мента» «Копс Сонг». Поет один из солистов, там их довольно много, где-то полдесятка. Один из солистов — немец Бен Риттер.
1: Ich bin ein Kopf in meinem Pontiac.

0: in meinem Mund, ja.
1: Ментовская песня Гийом Луазион из Парижа. Голос был немца Бена Риттера, альбом «Коллапсус». Очень всем рекомендую. И завершает нашу сегодняшнюю программу очень странная финская группа «Имандра», которая выпустила альбом «Кантелетер», то есть «Певец», и это поэмы финского классика XIX века Элиаса Лонрота, ну, естественно, в современном исполнении. У «Имандра» это третий альбом, предыдущие два я не уверен, что я слышал, но вот этот альбом очень-очень странный. Я даже затрудняюсь определить, что это за стиль. Композитор и вокалист Микка Леппенен, и слушаем песню «Сортунот Ани», «Рухнувший Ани». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Слушайте на Радио Свобода. Читайте плейлисты и тексты. Всем счастливо. Пока.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
11: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
10: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
12: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
11: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
13: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
14: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
10: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
15: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
11: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
16: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
10: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
17: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
11: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
18: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
10: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
11: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
10: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова.
10: Сегодня поговорим о Нюрнбергском процессе. Не трибунале, а именно процессе, потому что это больше, чем одно конкретное судебное слушание, о котором, кстати, мы рассказали в прошлом выпуске нашего подкаста, о том, как устроено оно было и что нового, какие новые технологии и принципы применялись при рассмотрении обвинений нацистских преступников в Нюрнберге в 1945 году. А сегодня как раз поговорим о том, что такое этот самый процесс. Не одно дело, а много-много дел, где судили и врачей, судей, чиновников.
11: И надо сказать, что, по сути, этот процесс затянулся даже до сегодняшнего дня. И помогут нам разобраться во всех этих судебных процессах и их последствиях юрист, специалист по международному праву Глеб Богуш
10: и глава международной практики Агоры Кирилл Каратеев. Итак, до 1945 года вообще не было существенных попыток привлекать виновных в каких-то военных преступлениях к индивидуальной уголовной ответственности. Ну, то есть случалась война, государства между собой враждовали, потом победитель забирал себе то, что считает нужным, творил какой-то суд, какой считает нужным. Ну, собственно, и все. То есть считалось, что виновато государство, которое напало, там, развязало войну и ее проиграло. Ну, в общем, некая абстрактная сущность. А в 1945 году решили, что нет, никакого не бывает абстрактного государства. Есть конкретные люди, которые отдавали конкретные приказы, которые совершали конкретные действия, ну, например, там, убивали пленных или там, добивали раненых. И это все преступления, они разного порядка, и их совершали конкретные люди. И в этом было основное и главное новшество Нюрнбергского трибунала и последовавших за ним процессов. Хотя, вообще-то, была попытка еще и раньше привлекать к индивидуальной ответственности участников Первой мировой войны. И это была совершенно провальная история, когда международное сообщество намеревалось судить кайзера Вильгельма.
11: Да, разговоры о том, чтобы как-то наказать или хотя бы дать юридическую оценку немецкому руководству во время Первой мировой войны, эти разговоры начались еще в 1914 году. Долго обсуждали вообще, ну, нужно ли проводить какой-то судебный процесс. В Великобритании считали, что нет, суд не нужен, и там даже была кампания с главным лозунгом «Повесим кайзера». Речь шла о кайзере Вильгельме II, последнем императоре Германии, который, собственно, и руководил этой страной во время Первой мировой войны. Также было мнение, что вообще-то нет, не надо самого кайзера судить, поскольку, вот это меня, конечно, очень позабавила такая аргументация, поскольку обвинение столь известной персоны заслонит от ответственности настоящих преступников. В общем, все это долго обсуждалось, и уже после окончания Первой мировой войны страны Антанты, союзники, все-таки решили, что да, суд нужен, давайте-ка будем судить, и собирались организовать международный трибунал, и обратились к Нидерландам, где находился кайзер в тот момент, но Нидерланды отказались его выдать, и на этом страны Антанты успокоились. В итоге, спустя еще несколько лет, вот в 1922 году, уже в самой Германии начали проходить лейпцигские процессы. Там пытались судить военных преступников. Там был целый список из 900 фамилий. Но этот суд тоже как-то не особо был успешным, потому что ни обвиняемые, ни свидетели в большинстве своем не пришли на заседание. И там были даже вынесены приговоры. Но подавляющее число вот из этих 900 человек оправдали. И остальные получили какие-то небольшие тюремные сроки.
10: Опять же, помню, для тех, кто не слышал наши прошлые подкасты, гуманитарное право тогда только-только зарождалось, и, в принципе, в начале 20 века это было удивительно и странно, что, например, нельзя убивать пленных, и что об этом уже успели государства договориться. Тем не менее, международному сообществу после победы над фашистской Германией удалось сделать, такой существенный шаг вперед. Они собрались в Лондоне, договорились о проведении вот того самого Нюрнбергского трибунала, заложили основные принципы для того, как следует судить вот этих людей. И вот как раз отдельно и специально проговорили историю, связанную с необходимостью привлекать к конкретной ответственности конкретных людей. Вот что говорит об этом Глеб Богуш.
19: Любой студент, который изучает международное уголовное право, изучает историю Нюрнбергского процесса, знает строчки из приговора трибунала. Строчки такие. Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными сущностями. И только путем наказания те, кто совершает эти преступления, могут быть соблюдены положения международного права. В этом состояла идея, что преступления совершаются людьми, а не государствами. Попытки ограничиться или скрыться за личиной государства не должны препятствовать совершению правосудия. То есть, на самом деле, это очень важная идея. В конце концов, за государствами стоят люди. Потому что, если мы даже вспомним нацистскую Германию, которая, безусловно, являлась агрессором во Второй мировой войне, здесь никакой нет сомнений, Германия понесла ответственность. Она понесла ответственность на всех уровнях. Как государство, да. И в числе граждан Германии, и в числе тех, кто был гражданами Германии, но был лишен гражданства, имущества и жизни, в конце концов. Это произошло уже после в значительной степени агрессии, да, то есть в этом смысле они, получается, тоже виноваты. Этот подход, вот этой коллективной вины, он как раз является такой глубокой несправедливостью, и одной из задач этого процесса было все-таки определение вот этих индивидуальных виновников. Но, конечно, решалась и политическая задача, юридическая оценка тем преступлениям, которые совершались, потому что во многих отношениях это было действительно то зло, в котором человечество, наверное, сталкивалось в своей истории, но которое уже на том этапе должно быть преодолено, ему должны были дать юридическую оценку. Вот это подчеркивалось много раз в ходе самого процесса, что этот процесс был о прошлом, но он был и о будущем. Он заложил основы будущего международного уголовного права.
10: Но здесь важно еще отметить, что когда формулировали обвинения для тех людей, что предстали перед трибуналом в Нюрнберге, обвинители очень тщательно подходили к этому вопросу для того, чтобы ни в коем случае не допустить обратной силы закона. Иными словами, этих людей можно было судить только за то, что уже вот на тот момент, когда началась Вторая мировая война, считалось преступлением. Поэтому, собственно, и Холокост назвали преступлением против человечности, потому что само определение Холокоста появилось только в 1944 году, то есть ближе к окончанию Второй мировой войны. Это как вот если бы раньше работорговля была вполне нормально и естественно, то после того, как международное сообщество решило, что это нехорошо, подписало соответствующие договоры, вот тогда уже можно судить за работорговлю. Но, с другой стороны, тогда возникает вопрос, а что же происходило со всеми теми людьми, которых судили после? Потому что Нюрнбергский процесс – это же вовсе не только вот тот самый трибунал, это десятки слушаний по делу врачей, которые ставили чудовищные эксперименты над заключенными в концлагерях, дело чиновников, которые отдавали указания, в какой лагерь, какие печи поставить для того, чтобы сжигать села, как определять конвои и прочее, и юристов, собственно, судей, которые выносили решения, руководствуясь законами, существовавшими на тот момент в нацистской Германии. И вот здесь лично у меня возникает как раз очень много вопросов.
11: Но вот это на самом деле действительно очень такая скользкая история по поводу того, где та самая грань, когда вроде бы закон принят с соблюдением всех формальностей, когда там за него проголосовали, когда у него там есть какой-нибудь, не знаю, порядковый номер, когда он где-то опубликован и так далее, все, что чисто технически делает закон законным, но в какой момент и кто должен сказать, что, вы знаете, это как-то немножечко не то, что должно стать законом. Ну вот, как рассказывал Глеб Богуш, примерно это и было с нюрнбергскими расовыми законами, которые, соответственно, сделали возможной дискриминацию по расовому признаку.
10: Кирилл Каратеев дал свое объяснение тому, почему до сих пор ведутся споры о том, можно ли было судить судей нацистской Германии за то, что они вносили свои решения, руководствуясь законом, и почему их осудили верно.
20: Это вечный дебат между юристами и, соответственно, вопрос к судьям. Должны ли были они как-то иначе применять законы, и кто может судить о том, как они правильно применяли законы или должны были их применять. Но все-таки некоторые из них были осуждены, а некоторые были оправданы. Если речь идет о там, обычном применении уголовного закона, это одна история, а об участии судей в том, что они, например, поддерживали применение пыток в своих приговорах, это другая история. И то, что они участвовали в НСДАП и СС, это еще одна история. И как раз обвинение, оно старалось показать именно участие судей в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, в пытках, в поддержке рабского труда. Многие подобные действия, которые эти судьи совершали, были на тот момент уже запрещены международным правом. Поэтому их тоже судили не на основании того, что они должны были как-то иначе применять законы, а из-за того, что они не применяли те запреты, которые международное право содержало. Собственно, то же самое потом происходило несколько десятилетий спустя с судьями и военными ГДР. Истории с расстрелом людей, перебегавших через Берлинскую стену, когда Федеральный конституционный суд, он же не осудил стрелков и их руководство за убийство на Берлинской стене не потому, что это было как-то плохо, негуманно или противоречило духу права, а потому что Германская Демократическая Республика была участником Международного пакта о гражданских и политических правах, который запрещал произвольное лишение жизни. И, соответственно, применяя огнестрельное оружие там, в тех случаях, те, кто давал приказы, и те, кто их исполнял, нарушали применимую норму международного права в Германской Демократической Республике.
10: То есть мысль тебе понятна, да? Если ты сейчас руководствуешься даже самым законным, призаконным законом, прости за тавтологию, но при этом этот закон противоречит тому, что твое государство ратифицировало какую-то конвенцию, какое-то международное соглашение, то, соблюдая этот закон, ты можешь в будущем считаться международным преступником. Ну, если, конечно, речь идет о таких серьезных преступлениях, которые не имеют срока давности, как, например, преступления против человечности, геноцид, военные преступления.
11: Ну или можешь просто не принимать и не соблюдать такой закон, говоря о том, что он нарушает нормы международного права, и он незаконен.
10: Да, хотелось бы увидеть такого судью сейчас в какой-нибудь стране, например, в России.
11: Ну, кстати, то, о чем упомянул Кирилл Каратеев, вот эти последующие процессы, они, по сути, стали возможны в том числе и потому, что во время вот этого первого международного военного трибунала в Нюрнберге над верхушкой нацистского руководства, помимо физических лиц были признаны преступными некоторые организации, и это дало повод предъявлять обвинения уже участникам этих организаций, например. Вот что говорит Глеб Богуш.
19: Это не был процесс, как мы понимаем сегодня, там, уголовная ответственность органов юридических лиц. Это был особый порядок объявления их преступными. Это было для того, чтобы в дальнейшем преступность тех или иных организаций, она презюмировалась. То есть, условно говоря, это было очень важно для последующих процессов, в том числе в Германии, в самой, по денацификации. Это было объявлением на уровне международного трибунала определенных органов преступными. И, кстати говоря, не все органы были такими признаны. Это был только руководящий состав партии, значит, национал-социалистической социалистическое, это было гестапо, СС, вермахт, например, вооруженные силы или там командование не были признаны таковыми. Или вся партия, национально-социалистическая партия Германии, НСДАП, она полностью не была признана преступной. Это было тоже решение такое непростое, но оно преследовало особую цель. То есть это не означало, что все, например, члены руководящих органов партии были автоматически осуждены в Нюрнберге.
10: Были же еще дела врачей, и это отдельная история, мне бы никогда не пришло в голову, что, оказывается, вот эти нюрнбергские процессы в том числе сыграли огромную роль в развитии международного медицинского права и вообще медицины в целом. Вот как Кирилл Каратеев рассказывает вот об этих маленьких многочисленных процессах после Большого трибунала.
20: Это уже суды американских оккупационных властей, которые действительно вот эти процессы над врачами, над судьями, юристами и так далее провели. И они были необходимы, потому что, естественно, один большой международный трибунал не мог просто физически в какой-нибудь разумный срок рассмотреть всю массу преступлений, которые были совершены за время, соответственно, нацистского правления в Германии, поэтому суды происходили в самых разных странах, тоже, например, над коллаборационистами, часто много лет спустя. Была просто вот такая потребность преследовать дальше на основании тех принципов, тех основ, которые заложил приговор Нюрнбергского трибунала, соответственно, международного, и тоже развивать их, потому что ряд этих судов внесли большой вклад в развитие права в той же сфере медицины или судебной ответственности и так далее. Но особенно, мне кажется, важен, наверное, суд над врачами, потому что многие базовые нормы современного медицинского права, они были сформулированы именно тогда. Главное – это принцип согласия человека на любые медицинские операции с ним и, соответственно, то, что никакой медицинский эксперимент особенно не может проводиться без согласия человека в нем участвующего. Это то, что мы, не знаю, можем открыть Конституцию Российской Федерации, например, сегодня, и прочитать это. Поэтому то, что происходило после Нюрнбергского трибунала, вот именно в контексте процесса врачей, оно положило основу тому, как медицина развивается сейчас, в том числе.
11: Был еще один довольно крупный процесс, который проходил вообще на противоположном конце материка, в Японии, так называемый Токийский процесс, он проходил чуть позже, с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Там судили высшее военное и гражданское руководство Японской империи. Судили на основе Потсдамской декларации, которая требовала капитуляции Японии во Второй мировой войне на условиях, предложенных союзными державами. Не сразу удалось договориться об условиях капитуляции Японии и даже были атомные бомбардировки. В итоге 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, и Япония приняла условия этой Потсдамской декларации с одним условием о неприкосновенности императора Хирохита.
10: Когда мы готовились с тобой к этому подкасту, для меня стало огромным открытием, что, оказывается, при подготовке токийского вот этого процесса что-то пошло сразу не так. То есть все надеялись, что это уже пойдет как бы по наезженным рельсам. То есть вот есть Нюрнбергский трибунал, он задал какой-то уровень. Соответственно, ждали, что токийский процесс будет вторым и таким более внушительным. Но все пошло не так, рассказывает Кирилл Каратеев.
20: Знаете, один из важных деятелей в автогонках говорил, что второй – это всего лишь первый из проигравших. Поэтому токийский процесс был, с одной стороны, второй, а с другой – речь шла не столько о международном сотрудничестве, сколько о решении американских властей, оккупационных, соответственно, генерала МакАртура, в частности. Американские власти решали, кого преследовать, кого не преследовать. И в данном случае, в отличие от Гитлера, который совершил самоубийство, император Японии был вполне доступен для уголовного преследования и решение его не преследовать по политическим причинам. И достаточно искусственная мотивировка того, почему его не нужно преследовать. Все это изначально заложило, ну, скажем так, большую долю неразрешимых сомнений в видимость беспристрастности, если хотите, справедливости, эффективности, независимости Токийского трибунала. Он, кстати, при этом был более репрезентативен. Там было больше судей, которые представляли нации, воевавшие на Тихоокеанском театре. Там были и австралийский судья, и голландский, потому что колония Голландии тогда была Индонезия, и, соответственно, голландские войска участвовали в Тихоокеанском театре. И был индийский судья, и канадский судья, хотя это были колонии Британии, но относительно самоуправляемые. Был советский судья. Между судьями тоже произошло очень сильное разделение по поводу виновности и невиновности конкретных обвиняемых. И приговор был менее коллективным, потому что намного больше судей написали особое мнение. Если в международном трибунале в Нюрнберге есть только особое мнение советского судьи по поводу оправдания трех из обвиняемых, что, ну, такой нормальный вариант развития событий, который показывает некоторое разделение между судьями, но не то чтобы фундаментальное, да, то тут мы видим часто очень сильные фундаментальные расхождения между судьями по многим вопросам, которые они должны были решить как по виновности, так и по наказанию. Поэтому вот вся эта масса проблем, начавшаяся с создания трибунала, с тем, как он шел, с тем, каким мнением пришли судьи по его итогам, все это, ну, сделало, что ли, Токийский трибунал менее убедительным примером международного правосудия.
10: Ну, я не буду так аккуратно высказываться, как Кирилл Каратеев, потому что все делегации переругались, и это не то чтобы неубедительный пример, а это пример того, как не нужно делать.
11: Кстати, еще один любопытный факт. Особенно отмечают особое мнение судьи из Индии Радхабинода Пала, который написал все, что он думает, на 1235 страниц, где он просто сказал, что всех должны были оправдать, и что этот трибунал тоже несправедливый, он незаконный, всячески раскритиковал все, что было сделано. И в итоге японцы спустя годы даже поставили два монумента в Токио и в Киото вот в честь этого судьи, который, по их мнению, выступил с некоторой справедливой позицией. Но вообще вопрос с судьями, он меня очень волновал, и когда мы обсуждали Нюрнбергский вот этот международный военный трибунал, потому что там, очевидно, судили страны-победительницы. В токийском процессе представительство было чуть лучше, но тоже это были не нейтральные судьи. Я задала Глебу Богушу вопрос, вообще допускалась ли мысль о том, чтобы привлечь судей из нейтральных стран. И вот что он ответил.
19: Сам характер войны, сам характер того, что это был суд над агрессорами, он не предусматривал судей из нейтральных стран. Ну и нейтральных государств, собственно, было немного. Тем более, что нейтралитет некоторых из них был достаточно критикуемым. Ну вот трибунал по бывшей Югославии в своем первом приговоре в отношении Душка Тадича, такая была фраза, которая немножко, так сказать, некоторых коробит, но что это первый трибунал в истории, который представляет все международное сообщество, а не только некоторые государства, как Нюрнберг. Да? То есть это вот немножко, конечно, коробит с учетом всемирного такого признания Нюрнберга. Но да, юридически, фактически трибунал по бывшей Югославии был первым таким судом, потому что он был основан с этой безопасности от лица всех членов Организации Объединенных Наций. А Нюрнберг, он все-таки был вот действительно учрежден победителями.
10: Ну, кстати, нужно отметить, что вообще-то и трибунал по бывшей Югославии, и трибунал по Руанде, и многие-многие другие международные трибуналы, которые уже состоялись к настоящему времени, стали возможны благодаря слушаниям в Нюрнберге и тем правилам, которые были заложены юристами тогда. Вот что говорит об этом Кирилл Каратеев.
20: На несколько десятилетий вперед это был практически единственный такой пример международного осуждения преступников за международные преступления. И то, что нормы, которые он применял, существовали до фактов, по крайней мере, все попытки были сделаны для того, чтобы это было сформулировано, они показывали, что за нарушение норм международного права виновный может предстать перед судом, даже при том, что суд не существует на момент преступления. Но вот норма, запрет существует, она нарушена, суд может быть создан потом международным сообществом.
11: Ну и надо сказать, что суды над теми, кто был связан с нацистским режимом, они продолжаются до сих пор, как бы странно это ни звучало, в том числе и потому, что военные преступления не имеют сроков давности. И вот буквально в прошлом году, осенью 2021 года, в Германии началось сразу два процесса над бывшими сотрудниками концлагерей. В частности, вот начали судить 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем и стенографисткой в концлагере Штутхоф. Ей были предъявлены обвинения более чем по 11 тысячам эпизодов с участием в убийстве. И там же в Германии начался процесс над Йозефом Шуцем, который был охранником в концлагере Заксенхаузен. Ему 101 год. Есть кадры из этого судебного процесса. Там его вывозят на инвалидной коляске. По этическим соображениям, я так понимаю, не видно его лица. Его прикрывают там какими-то папочками. И он утверждает, что он невиновен. При том, что ему вот предъявили обвинение в соучастии в убийстве более чем 3500 заключенных этого лагеря. Зачем вообще нужны такие процессы? Какой в них смысл? Я задала этот вопрос Глебу Богушу, и вот что он ответил.
19: Судят их в том числе благодаря Нюрнбергу, да, благодаря тому, что существует принцип относительно неприменения сроков давности в отношении военных преступлений, преступлений против человечности. Мы, конечно, сегодня имеем этих столетних уже людей, и даже эти столетние люди — это все-таки не те люди, которые занимали большие должности, потому что те люди уже не дожили до сегодняшнего дня. Да, есть определенная, скажем так, ущербность этих процессов, но насколько это достойно выглядит, какое послание несет подобного рода вот сцена, да, когда скамью подсудимых заезжает коляска, где находится немощный человек. По крайней мере, противоречивая эта практика. Но, тем не менее, это важно. В том числе потому, что вот это соучастие в зле, сознательное участие, работа вот эта техническая, без которой, на самом деле, эти фабрики смерти, например, не смогли бы существовать. Да? Вот эта слепота моральная, она, конечно, должна осуждаться, должна иметь последствия. Символически это очень важно. Да, это такой тест, насколько мы относимся гуманно к тем, кого мы сами считаем виновными в этом зле, в невиновного негуманности. Здесь задача установить, какую норму мы хотим установить. Если эта норма состоит в негуманном отношении, то мы, наверное, немногим будем отличаться от тех, кого мы хотим наказать.
1: Наташ, давай-ка я тебя протестирую. А ты как считаешь, нужно поступать вот с этими военными преступниками, если их нашли только уже вот в то время, когда они далеко пенсионеры, скажем так? Надо их судить, привлекать к ответственности?
11: Ну, я думаю, из соображений справедливости надо. Люди должны нести ответственность за то, что совершали в молодости.
1: Несмотря на свой почтенный возраст, я тоже с этим абсолютно согласна. Правосудие, оно вовсе никак не противоречит гуманности. Этого человека не обязательно после признания его виновным отправлять на каторжные работы или даже в заключение. Его, в конце концов, даже помиловать могут после этого. Но сначала, доказав факт его виновности и установив эту вину. То есть зло нужно называть злом, вот и все, и давать ему оценку. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Крачешникова.
11: И я, Наталья Чемпаладова.
21: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — лицом к событию с понедельника по пятницу.
22: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. В Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
23: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
24: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
25: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
26: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
22: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
27: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
28: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
27: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
28: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок Собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса. Что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
0: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции. И Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
28: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
0: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
28: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит.

0: в апреле.
1: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ними, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
0: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
1: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
0: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
1: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
0: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он, в сущности, с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на 3.

0: требования Трампа, он отвечал нет. Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал нет. Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе, это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимо от нее, они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют, но нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория, это некоторая точка зрения.
1: Хорошо, вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки, и что будет тогда с инфляцией, и что это будет означать для выборов в ноябре, как быстро это происходит?
0: Он не сможет ничего сделать резко, вы правильно сказали, там комитет, не факт даже, что он сразу это сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели.
1: Это из-за того, из-за войны в Иране.
0: Повышение цен на нефть. Это трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей. Но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то. Может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от Уорша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
1: Ну, то есть
0: неделю, может, две.
1: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
0: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет, ни силы, которая их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
1: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
0: Конечно, для тех, кто, не отрываясь, следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
1: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс 1, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
0: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая или беспартийная и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами. То есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату. Там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад, специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды, Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам. И все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
0: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых в фактически есть политический значок, они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд, и специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика Джеримандрида, пенариски округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, то значит твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
1: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили... плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
0: хороший пример.
1: Но если хороший избиратели пример. Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно.
0: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
1: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения в джерримандеринге плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
0: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% – это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9 – это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Конн, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4%, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть на самом деле плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 24-м году. Они довольно сильно выиграли голосование, вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
1: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читаю новости».
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
8: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
7: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
9: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова. за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение, признанного террористическим, Легиона Свободы России. Вину Вали Ахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Калиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Калиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети «Калиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма Россией в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
10: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
11: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сота Вижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сота Вижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году в СИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом. Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных, потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
13: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ФСИН. И это всякие сервисы, не собственно ФСИНовские, но какие-нибудь в группы, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом. То есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и составляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается, но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот, и отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
12: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
13: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период, и очень локально, какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот, но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
12: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
13: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но выживут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку, и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самые цивилизованные. Путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Вечная проблема.
12: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время. То есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но, тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, сразу помещают. Только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
13: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга-стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, да, в ночь переночевать там. Где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас, и мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот... контроль и надзор усиливаешь, он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прямо, чтобы они знали тут. Да, отлично, и я так буду делать, во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Угу. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
12: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
13: Когда вот все это спадание... диктатура начиналась, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати, в камере, смотрите, сейчас журналист как-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны они уже неинтересны.
12: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
13: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности. Вот сейчас я не вспомню. Если человек, но если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждые 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот, если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам, протоколам, но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот, ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. Если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору это не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого, довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано в возбуждении уголовного дела. Ну, а уж если и в СИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
12: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии 2 замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии. А журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
14: Здесь просто так ничего не происходит. там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
11: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
14: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. А якобы надо купить квадроцикл ему. И вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы. Как я не помню ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
11: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
15: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен, рота «Ц», командир. При мне лично много было избиений, унижения. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтоб не было такого, чтоб не избивали, ну и так далее.
11: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Зет-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
16: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
17: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
11: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
18: Добрый день, здрасте.
12: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
18: Да это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, они, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть... Каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
12: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
18: Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
12: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень... Часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
18: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких затвоенкоров. Из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
12: И вы, и образовательные учреждения в том числе.
18: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто, не вербовщики совершенно случайно, все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, а никто? По этой логике, вербовщики. А кто те, кто занимается, налоговики, а не кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно. В которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
12: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги. 200-500 тысяч рублей в эту сумму оценивали выход с фронта. Может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
18: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему... предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
12: Но они инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
18: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
12: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными?

0: никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
1: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
0: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, которым иногда бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
1: Ну, а в таком случае на что надеяться, не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
0: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
1: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
0: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешенных отлов и уничтожения. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
2: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней им не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3500 раз, а к 25-му году почти 4000 раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
3: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
2: Участники митинга записали видеообращение.

0: обращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
1: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
0: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первой этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ, и под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу эко-приюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, и наконец-таки добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
3: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. и вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанного с бездомными животными, и разрешить убивать.
2: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
3: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении. И в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
2: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов. Правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли защитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, можно животных ловить и убивать?
3: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что, ну, я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие агрессивное, оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что порой даже безумные правила принимаются, определения агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное – новое вообще в российской правоприменительной практике – это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе, в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, ну, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение там 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются вот в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора, причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, там я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
2: Угу. Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
3: Ну, вообще, механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон, и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
2: Ну, то есть фактически приюты превратились в живодерни во многих местах. И поделать с этим ничего нельзя.
3: Там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать месяц примерно, провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого и оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там бывало, да, делали все, чтобы животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят за закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
2: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
3: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе. Все то, что можно легко снять, выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
2: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
8: Свобода – это возможность выбора.
9: Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
10: De la gaviota del propio Chekhov.
11: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
12: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
11: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
13: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, который я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия в ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии. Я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и который в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса. Я поставил с огромным успехом шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
11: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
12: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
11: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
12: Мне позвонили из Международного университета Ла Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали: мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти, что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение. Ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
11: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. «Памяти Анхеля Гутьерреса». И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.

0: как бы коммерческого занятия, все-таки занимался продажей книг. И поэтому я думаю, что частью этого было именно переводы, потому что этот маркет, эта биржа литературы была наполнена английскими книгами, французскими книгами. И нужно понять, что в этот момент все-таки русской литературы как таковой на Западе не было. Никто не знал, что такое русская литература вообще. Был Тургенев где-то в конце прошлого 19 века, может быть, в 70-х годах 19 века. Он популяризировал, но это было на французском языке. Английских переводов русской литературы практически не было. Поэтому я думаю, что...
1: Что же, Достоевского, Льва Толстого и Чехова не переводили?
0: Нет, конечно, нет. Толстого переводили в то же время, когда он писал, но переводила Констанция Гарнет.
1: А мы про нее еще ничего не знаем.
0: Да, мы еще ничего про нее не знаем, да. Но в Америке не было переводов вообще. То есть переводы были только английские переводы. Американских переводов вообще не было. Была одна дама, мы вспомним про эту даму, а больше все. Больше ничего не было.
1: А что это значит? Английские переводы были, а американских нет. Какая разница? На российский слушатель, русский слушатель не поймет.
0: Это очень интересный вопрос. Дело в том, что американский и английский, так же, как австралийский и английский, так же, как южноафриканский английский, отличается от британского английского. Отличается в словах, отличается в лексиконе, отличается в идиомах, отличается вообще в выражениях. Американский читатель привык к своей довольно аскетической литературе, то есть литературе, в которой идет действие, в которой описаний гораздо меньше, чем вы увидите это у британских писателей. Вот. Это происходило с начала американской литературы. Поэтому я думаю, что на американском рынке в этот момент, во-первых, не было популяризации русских писателей, потому что уже популяризация пошла уже в 20-30-х годах 20 века, когда Хемингуэй сказал, что его тот же Толстой его перепахал в переводах английских писателей, английских переводчиков. Вот. И поэтому я думаю, что ему было интересно, он хотел этим заниматься, и вместе с тем он увидел в этом рынок.
1: Кто же был на этом рынке до и во время Гурнея?
0: Вот несколько имен. Изабель Флоренс Хепкут. Примерно в конце XIX века эта дама, она была исключением из правила английских переводчиков, она была американка, и она была писательница и переводчица русских текстов. В 1886 году Хепкут выпустила переводы Льва Толстого. Это при жизни Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность», и Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Мертвая душа». Хепкут особенно интересовалась русским языком и даже наняла русскоязычную даму, чтобы та помогала ей достичь беглости в разговорной речи. Потом она путешествовала по России, где встречалась с деятелями культуры и представителями высшего духовенства, в частности, с оберпрокурором Святейшего Синода Константином Победоносцевым. Во время первой своей поездки она провела несколько недель с писателем Львом Толстым в Ясной Поляне и продолжила публиковать переводы его произведений. Был ли он на американском рынке, я, честно говоря, думаю, что он об этом просто не думал, потому что они продавали эти книги в основном в Европе. И еще такая пара, Эймлер и Луиза Мод. Они были английские переводчики Льва Толстого, и они были друзьями Льва Николаевича Толстого. Они какое-то время прожили в его усадьбе, и он даже написал такой английский, первую английскую биографию Льва Толстого, «Жизнь Толстого». Они прожили много лет в России, и потом остаток жизни уехали обратно в Англию, занимаясь переводами произведений Толстого и пропагандируя общественный интерес к его творчеству. Вот как раз их переводы – это первые переводы, настоящие первые переводы Толстого, коммерческие переводы в Англии, и которые попадали в Америку.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывает американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Несколько биографических слов о Констанции Гернет, если можно.
0: Констанция Гернет родилась в середине 19 века, чуть-чуть позже, середины 60-х годах 19 века, и прожила очень длинную жизнь. Она прожила до 1946 года. Она родилась в Брайтоне. Брайтон – это, как вы знаете, курортный городок в Англии. И была шестым из восьми детей адвоката Дэвида Блэка. Сначала она получила образование в средней школе Брайтона, затем она изучала латынь и греческий язык в колледже Кембриджа. На минуточку, девушка занимается в конце 19 века в Кембридже. Это уже большое достижение. Получая государственную стипендию. После колледжа она переехала в Лондон, где начала работать гувернанткой, а затем библиотекарем в библиотеке Народного дворца. Через свою сестру Клементину она познакомилась с доктором Ричардом Гарнетом, тогдашним хранителем печатных материалов в Британском музее, и его сыном Эдвардом Гарнетом, за которого и вышла замуж. Летом 1891 года, будучи тогда беременным единственным ребенком, муж ее познакомил ее с русским ссыльным, такой революционер был Феликс Волхонский, который начал обучать ее русскому языку, чтобы отвлечь ее от беременности. Ей очень понравилось это, и ей стало интересно. Он также познакомил ее со своим товарищем по ссылке и коллегой Сергеем Степняком, которого мы знаем как Степняк Кравчинский, и его женой Фанни. Вскоре после этого Гернет начала работать со Степняком, переводя русские произведения для публикации. Ее первыми опубликованными переводами были «Обыкновенная история» Ивана Гончарова и «Царство Божие внутри нас» Льва Толстого. Этот текст Льва Толстого был опубликован во время ее поездки в Россию в начале 1894 года. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга она отправилась в Ясную Поляну, где познакомилась с самим Львом Николаевичем, хотя последний выразил заинтересованность в том, чтобы она переводила больше его религиозных произведений, она уже начала работать над романами Тургенева. В течение следующих четырех десятилетий Гернет выпустила англоязычные версии десятков томов Толстого, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Тургенева, Островского, Герцена и Чехова. Всего в ее переводческом багаже 71 том переводов. «Бедная мисс Гернет», — восклицает один из современных критиков, — «переводчики влачат жалкое и тревожное существование после ее смерти. Переводчиков вечно то возносят, то низлагают, то придираются и, наконец, свергают объекты их внимания, страшатся их служения. Как литературное достижение Гернет, возможно, и была второстепенной, но вклад ее был огромен. С ее бледными водянистыми глазами и седыми волосами, собранными в шиньон, она была благородным олицетворением неутомимого трудолюбия. Чтобы перевести Гернет на сегодняшний язык, это Google Translate».
1: Понятно. Давайте не забудем, кто же герой нашего сегодняшнего разговора, Бернард Гурней, и что он думал о деятельности Гернет. Ведь ему пришлось вынимать меч из своих ножен и сражаться против ее деятельности, отвоевывать себе рынок, да?
0: Совершенно верно. Дело в том, что хотя Гурней и любил литературу, и любил этим заниматься, и любил переводить, все же это был рынок, и рынок был уже заполнен. Значит, нужно было искать ниши, и одной из ниш, которой он занимался, это низложением этой дамы, низложением ее этого огромного творческого наследия. Перевод значения Гурнея – это должен был быть звук, ставший видимым. Читатель должен понять писателя, его дух. И этот видимый звук часто служит Гурнею поводом для жалоб на монополию Констанс Гернет на рынке переводов, успех которого он приписывал исключительно праву общественного достояния и отсутствию авторских отчислений. «Она моя черная бета, бет-нуар», писал он Марку Слониму в конце 40-х. Своим избранным друзьям Гурней даже отправил брошюру, которую назвал «Гирляндами Гернет».
1: А что же сам Гурней? Вот он так блестяще, иронично, язвительно, сардонически комментирует переводы Констанции Гернет. А сам-то он чего стоил? Хороши ли его собственные переводы? Что о них говорили современники?
0: Гурней стал одним из ведущих переводчиков классической и современной русской литературы. И его переводы включали таких авторов, как Бунин, Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Тургенев, Мережковский – Пастернак, Всего насчитывается 68 русских и советских писателей, переводы произведений, которые были изданы, и еще 28, переводы которых хранятся в архиве в библиотеке Университета штата Пенсильвания. Всего в его архиве насчитывается 93 ящика с произведениями, рецензиями, переводами, перепиской и всевозможными документами.
1: Какие это годы?
0: Начиная с 20-х годов и заканчивая концом 70-х годов.
1: Что говорили о переводах Гурнея профессионалы, эксперты?
0: Ну, во-первых, переводами Гурнея восхищался Набоков, а Набоков сам был переводчиком. То есть Гурней был переводчиком тех, кто хотел именно быть на маркете английской литературы в Америке и в Англии. Такими людьми были в то время, 20-30-е годы, Куприн, Мережковский, Арцебашев. Это были как бы герои его романа. Также он переводил Горького.
1: Интересно, а был ли в личном плане Гурней знаком с русскими писателями?
0: Известно, что в 30-е годы Гурней посетил Европу и лично встречался с Мережковским и Куприным. Его переводы Мережковского до сих пор печатаются, и так же, как и переводы Куприна. Кстати, «Яма Куприна» – последние переводы где-то даже начала 2000-х годов сейчас.
1: Если вы называете такое фантастическое количество ящиков с переводами, я понимаю, что это рукописи, они объемные, это означает, что был и рыночный успех. Это значит, что издатели выбрали, отметили Гурнея. Смог ли он вытеснить писучую Констанцию Гарнет с этого рынка?
0: Нужно честно сказать, что нет. Констанция Гарнет издается до сих пор. Несмотря на всю Google Translate сущность ее переводов, к сожалению, она настолько вошла в русский этот багаж всех английских и американских писателей, благодаря также DJ Лоуренсу, благодаря Конраду и также благодаря Хемингуэю. Хемингуэй читал все русские книги в ее переводах. И это то, что перепахало Хемингуэя. Так что...
1: Что было бы с ним, если бы он читал Гурнея? А просто заколосилась бы роща. Не просто было бы перепахано.
0: Но не было бы тогда Хемингуэя. Потому что то, что она переводила, это дословный перевод. И если мы, конечно, берем, например, того же Толстого, который, например, там у него есть хорошая сцена в балете «В войне и мире». Там сцена, которая технически описывает балет. У Гарнет эта сцена ровно указание, как строить здание. Это просто руководство, как заниматься балетом. И то, что Толстой передал, это Толстой хотел это передать, в принципе, но как переводит это Гарнет, и это можно просто печатать как руководство.
1: Игорь, вы обещали, когда мы с вами обсуждали идею этого разговора, рассказать о взаимоотношениях с Владимиром Набоковым. Гурнея и Владимира Набокова. Вы говорили, что Набоков признавал его переводы, а получилось ли что-то из их совместной деятельности?
0: Я хочу еще сделать шаг назад и сказать два еще слова о Гарнет. Это очень важно. Важно то, кто не признавал ее переводов. И это два столпа русской литературы – это Набоков и это Иосиф Бродский. Иосиф Бродский просто ее не переносил. А Набоков говорил, что это просто ширпотреб, и был на Конрада очень зол, когда тот говорил, что именно Гарнет подарила ему русскую литературу. А Набоков сказал, что эту шутку он никогда ему не простит. Набоков и Гурней, вероятно, познакомились сразу же после приезда Набокова в США. А он приехал в начале 40-х. Об этом свидетельствует авторская копия письма из моего архива. Письмо Гурнея Набокову говорит о том, что последний, вероятно, попросил Гурнея перевести «Защиту Лужина». К сожалению, мы не знаем, почему это не осуществилось, поскольку роман «Защита» был напечатан почти через 20 лет в переводе самого Набокова. Но мы знаем точно, что Набоков позитивно отзывался о переводах Гурнея, ставил его переводы очень высоко, во всяком случае, гораздо выше гарнетовских. Но самое интересное мне – это то, что оба писателя, оба русскоязычных писателя пишут письма друг другу на английском языке. Вот это письмо Гурнея Набокову в моем переводе с английского.
1: 12 августа 1943 года. Уважаемый господин Набоков, спасибо за ваше последнее письмо. Дата меня пугает, поэтому я не буду ее упоминать, а просто извинюсь за задержку с ответом. Я прочитал, как по работе, так и для собственного удовольствия, отсюда и задержка, «Защиту Лужина», и считаю ее одной из самых любопытных книг в мире. А любопытные книги – это мое пристрастие. Я не Алехин, я предпочитаю неординарность, но техническая часть книги не будет слишком сложной. Я также думаю, что она будет интересной, и скоро ее можно будет перевести на английский. Остальное дело ваших издателей, от которых я пока ничего не слышал. Мой последний срок – 26 августа. После этого моя ежегодная хиджра, аллергия, связанная с аллергической лихорадкой, но почта придет довольно быстро. Вероятно, у меня больше никогда не будет возможности написать что-то оригинальное. А как насчет подвига или приглашения на казнь? Я отправляю копию в Алта-Лодж. Алта-Лодж – курортное место в горах штата Юта, куда Набоков ездил с 41 по 53 годы. Там он писал «Лолиту». Пожалуйста, сообщите мне, куда вернуть книгу. Еще раз спасибо за возможность ее прочитать. С уважением. 4905 Surf Avenue, Гейт, Бруклин, 24, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
2: Не срослось, что называется, да?
0: У меня есть несколько предположений. Первое предположение – это не то, что перевод Гурнея не удовлетворил Набокова. Может быть, это и так, но мы не знаем об этом. У меня предположение, что это издатели не взяли эту книжку. Опять же, мы не знаем, что произошло. Это я вообще нигде не читал об этом, и я пытался найти судьбу защиты. Ведь у Набокова начало складываться все после «Лолиты». То есть, когда «Лолита» стала огромным его достижением, то стало печататься все, буквально все, что выходило из-под его пера. Вот, и все ранние произведения, и все поздние произведения. Поэтому вначале он, я так думаю, что у него были проблемы с нахождением издателей.
2: Вы чуть-чуть намекнули уже, и я хотел бы, чтобы мы в нашем разговоре это не забыли. Гурней как писатель, как оригинальный автор, какое наследие оставил он?
0: К сожалению, небольшое наследие, и он был такой заядлый шекспировед. Кроме всего прочего, ведь его фамилия была Бронштейн, но он взял фамилию Гурнея. Этот Гурней – это персонаж. Это персонаж английского, такого старого английского дэнди с начала XIX века. И он взял это имя, Гилберт Гурней, у автора автобиографического романа, который называется «Гилберт Гурней», Теодора Хука. Теодор Хук был дэнди начала XIX века, который был известен своими проказами, своими розыгрышами, и он написал несколько автобиографических произведений, которые были немножко такие с небольшим таким вкусом Шекспира. Вот тоже любил очень Шекспира. Гурней очень много взял у Теодора Хука, очень много взял у Шекспира. Он полюбил весь корпус этой британской литературы со времени Шекспира до середины XIX века и писал в этом стиле. У него был роман о персонаже шекспировском Фальстафе. У него было несколько притч, которые он издал, притчи о различных предсказателях. В основном, как писатель, в основном он не получил большого признания. Но для себя у него было свое издательство, где он издавал книжки в количестве небольших экземпляров, и можно это было купить в его магазине.
2: Как называлось издательство?
0: Blue Fawn. Голубой фавн – это снова отсылка к Шекспиру.
2: Где находилось издательство и его магазин? В каком городе?
0: В городе Нью-Йорке, на Манхэттене, прямо в центре Манхэттена, на 7-й авеню.
2: Что-то осталось от этого заведения?
0: К сожалению, ничего не осталось. Сын его, к сожалению, расстался с этим издательством и с этим магазином. А все, что там было, все ушло в университет Филадельфии.
2: Где вы в архиве и познакомились с этим человеком?
0: Где в архиве я познакомился с этим человеком, да.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Забытое имя».
2: писатель и переводчик Бернард Гурный. Рассказывал американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Исполняется 2 года со времени кончины советского театрального деятеля испанского происхождения Анхеля Гутьерреса. Испанский ребенок, он оказался в СССР в 6-летнем возрасте, учился в школе, получил театральное образование в московском ГИТИСе, где затем преподавал в течение 18 лет. Работал театральным режиссером, стоял у истоков создания театра на Таганке, снимался в кино. Вернувшись на родину, Гутьеррес основал в испанской столице театральную школу и театр имени Чехова. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий, хорошо знакомый с Анхелем Гутьерресом.
3: Анхель Гутьеррес всегда называл себя ребенком войны, гражданской войны в Испании. Ведь именно эта война определила всю его дальнейшую судьбу. Выходец из бедной семьи, живший в глубинке и вынужденный работать с 4 лет от роду, он неожиданно оказался в совершенно ином, неизвестном мире. Вместе с тысячами других испанских детей Анхель был эвакуирован из района боевых действий и оказался в Советском Союзе. Впрочем, вот что рассказывал сам Анхель о своем детстве. Общались мы с ним как по-испански, так и по-русски.
4: Я жил в горной деревушке в провинции Астурия. Помогал местному пастуху смотреть за овцами. Без башмаков, вечно голодный, тем не менее, как большинство сверстников, я был вполне счастлив. Но однажды, это было во времена войны, меня отвезли в город Хихон. Там мы попали под бомбежку. Через некоторое время всех детей отвезли в порт и посадили на китайский грузовой пароход. Не знаю, как мы смогли перенести это плавание. Нас загнали в трюм, мы были как сардины в консервной банке. Дети плакали. На следующий день прибыли во Францию. За нами пришли русские моряки. Один из них, который показался мне огромным, перенес меня на руках на советский корабль. Нас разместили по каютам. На кроватях были белоснежные простыни. Я до этого на таких простынях никогда не спал. Нас окружили такой заботой, таким теплом, что мне казалось, что мы очутились прямо-таки в раю.
3: О том, как в 1937-38 годах встречали пароходы с испанскими детьми в Ленинградском порту, мне доводилось слышать от многих детей войны. Для них это первое знакомство с Россией стало одним из наиболее ярких жизненных впечатлений. Анхель Гутьеррес не был исключением. Вот его рассказ на эту тему.
4: Мы прибыли в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург. В порту оказалось целое море людей. Оркестры, знамена, цветы, дети, пионеры. Мы подняли кулаки и сошли с корабля, распевая песню революционеров-астурийцев «Вперед, батальон Максима Горького». Люди встречали нас со слезами на глазах. Я открыл для себя в это время, что такое человеческая солидарность. Это главное. Я, 6-летний, вечно голодный, бедный пастушок, убежавший от бомб, оказался окруженным таким вниманием и любовью. Меня обнимали, дарили конфеты. Такое может только сниться. Так нас встречали в неизвестной чужой стране, фактически на другой для нас планете. И Санкт-Петербург, Ленинград стал навсегда моей малой родиной в России.
5: Ленинграду, que es mi primera patria en Rusia.
3: В школе-интернате, открытом в Ленинграде специально для испанских детей, Анхель Гутьеррес увлекся музыкой и рисованием. Он пел в школьном хоре, учился игре на рояле в городском дворце пионеров. Вторая мировая война прервала эти занятия. Вот отрывок из воспоминаний режиссера, на этот раз по-русски.
6: Война началась, и первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокаду ленинградскую, и мы с крыш с удовольствием кидали на землю зажигательные бомбы, там песком их обсыпали, чтобы не горели. Баррикады делали, девушки в госпиталях. Вот старшие друзья, которым по 18-19 лет ходили добровольцами, на войну, пели песни, мы, говорит, вернемся орденоносцами, все героями, мы спасем от фашизма мир и Испанию.
3: В конце концов, испанских детей эвакуировали из Ленинграда на Южный Урал. Правда, ненадолго. Урал запомнился Анхелю своими морозами и простудами, от которых он часто страдал. От верной смерти юного испанца спасла воспитательница. Когда он в очередной раз тяжело заболел, она продала свои кольца и смогла купить мальчику лекарства, молоко и мед. Несмотря на все злоключения, Гутьеррес никогда не жаловался на тот период своей жизни. Наоборот, он считал, что невзгоды, перенесенные в юности, лишь закалили его характер, помогли в дальнейшем преодолевать трудности.
4: Воспитываться в годы войны, в борьбе, испытывать с детства голод, холод, все пережитое мне пригодилось, стало жизненной школой. Мы работали на лесозаготовках с пилами и топорами. Боролись с холодом зимой и тучами комаров летом. Мы отправлялись в военный госпиталь и организовывали там концерты, пели и танцевали. На вырученные на заготовках деньги мы купили танк и назвали его «Пассионария» в честь лидера компартии Долорес Ибаррюи. Война воспитала в нас мужчин.
3: В 43-м году период эвакуации завершился. Детей перевезли на новое место жительства, на этот раз в Подмосковье. Анхель продолжил учиться в школе, заниматься музыкой и рисованием. Кроме того, переезд оказался судьбоносным. Анхель Гутьеррес.
4: Рядом с интернатом находился дом творчества кинематографистов. Они часто приходили к нам. А мы выступали перед ними с концертами, пели испанские песни. Однажды вечером на встрече с кинематографистами, среди которых был Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Сергей Герасимов и другие великие мастера кино, нас стали спрашивать, кем бы мы хотели стать. Когда очередь дошла до меня, я ответил, что не знаю, чем заняться, хотя должен определиться, поскольку скоро закончу школу. Сказал я о том, что мне нравилось рисовать и музицировать. И тогда присутствовавший на встрече Марк Донской сказал, что есть профессия, в которой мои увлечения могли бы пригодиться. Это универсальная профессия. Я спросил, что же это за профессия. Мне ответили – кинорежиссер.
3: Идея стать кинорежиссером очень понравилась Анхелю. Но овладеть этой профессией он сразу не смог. Для начала требовалось иметь навыки фотографии, которых у него не было. Тогда юноше посоветовали поступить в ГИТИС, что он и сделал. Правда, приняли его в порядке исключения, ведь для учебы на театрального режиссера требовался стаж работы актером, которого у Гутьерреса тоже не было. После окончания института испанец провел 3 года в Таганроге, где поставил 8 спектаклей. С 1956 года и в последующие 18 лет он, вернувшись в столицу, преподавал в ГИТИСе. Параллельно ставил спектакли в «Цыганском Ромен» и в других театрах, закончил, наконец, высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Сыграл в качестве актера в ряде фильмов, в частности «Салют Мария» Иосифа Хейфица и «В зеркале» Андрея Тарковского. Так что в кино он все же пришел, но театр навсегда оставался его основным занятием и в России, а затем и в Испании. Что означало для Гутьерреса театральные искусство.
4: Этот вопрос всегда заставлял меня задуматься, ведь это непростой вопрос. Театр для меня – это самое глубокое отражение жизни. Я больше русский, чем испанец. Я сформировался как сознательный человек, открыл глаза на мир в России. Помогли мне в этом Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов, Чайковский, Мусоргский и другие. Это имена великого культурного наследия России, деятелей литературы и музыки, которые сильно повлияли на европейскую и мировую культуру.
3: Между тем, Анхель Гутьеррес оказался в самом центре бурной культурной жизни Москвы в период так называемой «хрущевской оттепели». Судьба свела его тогда со многими выдающимися деятелями культуры, в основном молодыми режиссерами, актерами, писателями, поэтами, учеными. Они собирались дома у Валентины Мартьяновой, актрисы, режиссера и театрального педагога, которую молодежь очень любила, но за глаза из-за разницы лет называла старухой.
6: дружили, встречались каждую субботу или пятницу у старухи, у Валентины Ивановны Мартьяновой. И она меня очень любила, и у нее дома

0: Нисча, начали Библию читать, начали Баха слушать серьезно и так далее. В общем, начали самообразовываться. И один из вопросов, который всегда мы пытались решить, в чем смысл жизни, и пришли к выводу тогда, я помню, мы были молодые, влюблялись, пели, пили, верили, что можно изменить мир, и у нас были идеалы. И помню, что тогда мы пришли к выводу, что смысл жизни состоит в постоянном самоусовершенствовании. Вот в момент, когда наши глаза открылись, и наши души, и мы начали мыслить самостоятельно, и уже не принимали этот строй, ни его политику, и спорили о том, почему могло случиться вот этот культ Сталина, почему могло это случиться.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
2: Своему другу, режиссеру Юрию Любимову, Гутьеррес помогал с кадрами для театра на Таганке. Привел туда Валерия Золотухина с Ниной Шацкой, потом Леонида Филатова. По просьбе Андрея Тарковского испанец устроил к Любимову Владимира Высоцкого.
0: Когда Высоцкого выгнали из театра Пушкина, мне звонит Тарковский и говорит: «Анхель, дорогой, Володю выгнали из театра, надо что-то делать, помоги. У тебя там знакомый, надо устроить его». И я сказал: «Ну, это завтра же я сделаю». Но я знал, как Володя поет. И я знал, что Любимову нужны такие актеры. Я привел его к Любимову, он говорит: «Ну, ты поешь?» И он говорит: «Ну, пою». И говорит: «Ну, спой что-нибудь». И он как запел, говорит: «Ну, могу прочитать там монолог или...» «Не надо ничего, давай ко мне в театр».
2: Кстати, Гутьеррес рассказал мне, что был причастен к роману Высоцкого с Мариной Влади. В 1967 году организовал вечеринку во Всероссийском театральном обществе, где они познакомились.
0: Во время кинофестиваля Макс Леон, корреспондент французской газеты «Юманите», говорит: «Слушай, Анхель, приезжает Марина Влада, пойдем встречать ее в аэропорт, а ты в ЭТО займи там стол, и мы прямо туда придем, и позови кого-нибудь из своих друзей, ну, кто поет, потом домой ко мне приедем, и мы проведем хороший вечер, ночь». Я говорю: «Хорошо», и я пригласил Золотухина. Позвонил в театр на Таганку и говорю: «Валера, я не сказал ничего про Марину Влади. Давай после спектакля приходи в ВТО, я тут буду с друзьями, приходи. И, может, Володя, если он свободен, приведи Володю тоже, скажи, что я приглашаю ужинать». И когда уже Марина сидела, уже этот Макс Леон с женой, и приходит Золотухин и Володя Высоцкий. И я помню лицо Володи, когда он увидел Марину. Он побледнел, и уже целый вечер он не сводил с нее глаз. И потом поехали домой к Максу, и до утра пели. Он пел, я пел, Золотухин пел. Но больше всего, конечно, вот это все было внимание на Марину и Володя, который для нее пел. И она влюбилась в него.
2: Особый разговор об отношениях Гутьерреса с Андреем Тарковским. Их дружба продолжалась много лет. Анхелю порой приходилось даже помогать материально другу, когда он оставался без работы по милости советских цензоров. Помогал Тарковскому испанец и в создании фильма «Зеркало», в котором и сам снимался.
3: Тарковского я хорошо знал, часто бывал у него дома. Он мне помогал сокращать и редактировать сценарий, который я написал об «Одиссее испанских детей в России». Фильм должен был называться «Я ходил в море за апельсинами». Встречались не реже 2 раз в неделю. Андрея сводили с ума испанские песни под гитару. Однажды он меня пригласил на просмотр своего нового фильма «Андрей Рублев», который был запрещен и в прокат до поры до времени не выпускался. Фильм произвел на меня огромное впечатление, значительно большее, чем произведения других режиссеров. Помню, что я сказал тогда Андрею: «Как ты смог осилить такую глыбу? Как ты мог создать подобное?» Я был очень взволнован. Я даже встал перед ним на колени, единственный раз в жизни. Тарковского нужно знать. Он говорил и делал только то, что хотел, вопреки

0: вопреки всем препонам и запретам со стороны тоталитарного государства и его цензуры. Вспомним хотя бы пролог «Зеркала» с его знаменитой фразой «Я могу говорить». Государство бойкотировало великого режиссера, за рубежом его фильмы получали премии, а в Москве вокруг него было полное молчание. Он испытывал чувство одиночества. К тому же для него часто не было работы. Ведь он отказывался от предложений типа снять фильм о сельхозпредприятии, о доярке, которая перевыполнила 5-летний план Надоев и получила за это награду.
1: Творческая судьба самого Анхеля Гутьерреса в России тоже складывалась непросто. С одной стороны, по его собственным словам, ему повезло. Он преподавал, работал в известных театрах и поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися деятелями культуры. С другой, постоянно ощущал давление цензуры, абсурдные придирки и запреты. Так главный режиссер театра Станиславского Михаил Яншин пригласил его поставить «Дом Бернарды Альбы» Гарсии Лорки. Гутьеррес поставил спектакль. Пьеса имела огромный успех. Потом спектакль неожиданно сняли с репертуара. Он якобы пропагандировал аморальный образ жизни. Запреты последовали и на другие спектакли испанца, в том числе и на постановку Луиджи Пиранделло. Анхель Гутьеррес.
2: Это уже брежневское время, очень страшное время. Я поставил «Человек из Ла-Манчи» с моими студентами. Мы играли неделю, потом закрыли спектакль. Потом я поставил Пиранделло в первый. В Советском Союзе я поставил 6 персонажей в поисках автора. И тоже со студентами, выпускники ГИТИСа. И это был страшный скандал. Меня вызывали на Лубянку, хотели вызвать. Я отказался. Мне неинтересно туда. Говорили, что это антисоветчина. Я не знаю, почему. Пиранделло антисоветчина. Ну, спектакль, по-моему, это самый мой удачный спектакль в моей жизни. Он произвел фурор. Несколько генеральных репетиций с публикой, которые были. И все, вот так. Вот после этого я уже решил уехать в Испанию.
1: По признанию самого Гутьерреса, принять это решение, несмотря на обиды на советскую бюрократию за себя и за близких друзей, ему было сложно по ряду причин.
0: Я не хотел возвращаться в Испанию. Моя родина – Россия. Я люблю Россию, ее леса, ее небо, ее людей. Там был мой дом, мои друзья, моя работа, мой театр. Я был профессором театрального института ГИТИСа. Меня любили студенты, и я их любил. У нас была взаимная любовь. Жизнь была вполне налажена. Я хорошо зарабатывал как профессор и театральный режиссер. Это с одной стороны. А с другой я видел, как советская власть разрушалась на глазах. Повсюду расцветала коррупция и цензура. Это ощущалось даже в стенах института. Все изменилось. Все идеалы рухнули. Тем не менее, я колебался, уезжать или нет. Ведь у меня были довольно глубокие корни в России. Это была моя земля.
1: Любопытная история вокруг уже упомянутого сценария самого Гутьерреса под названием «Я ходил в море за апельсинами». Ему не давали хода 10 лет, хотя работа неоднократно переделывалась по требованию цензуры и в конце концов понравилась в мире кино, включая режиссера Сергея Герасимова. Потом Гутьеррес узнал, что его сценарий стал жертвой вовсе не советских цензоров. Он не понравился жившей в Москве Долорес Ибарури. Она посчитала проблемный фильм ненужным, поскольку он противоречил ее тезису о сугубо счастливой жизни испанской молодежи в Советском Союзе. Но после решения Гутьерреса покинуть СССР, сценарий неожиданно одобрили. Вот что рассказывал об этом сам испанец.
0: Когда я уезжал в Испанию, решился наконец уехать и уже получил визу, мне позвонили из Мосфильма и сказали, что у них для меня радостная новость. Мой сценарий одобрен для съемок. Я ответил, что уезжаю в Испанию. Мне заявили, что это невозможно, что вопрос решался 10 лет, и вот, наконец, он решен. Я рассказал об этом Тарковскому. Он побледнел, выругался и сказал мне шепотом: «Поезжай в Испанию. Эти козлы никогда не будут снимать твой фильм. Все эти разговоры ведутся лишь для того, чтобы не дать тебе возможности уехать. Это ловушка».
1: В те времена прямого сообщения с Испанией не было. Путь лежал через Францию. В Париже Гутьеррес встретился с живущими там своими хорошими знакомыми. прозаиком и драматургом Владимиром Максимовым и Александром Галичем, поэтом-сценаристом, известным своими сатирическими песнями. Кроме того, испанец выступил в печати с далеко не лестным мнением о состоянии дел в СССР. После этого Тарковскому, по словам самого Гутьерреса, было приказано вырезать из уже законченного фильма «Зеркало» эпизоды с его участием.
3: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
1: Что касается Испании, то здесь Анхелю пришлось начинать буквально с нуля. К тому же времена были непростые, происходила смена государственного режима. Диктатура генерала Франко с огромными трудностями менялась на демократическую форму правления. Политика поглощала все мысли людей. Тем не менее, Гутьерресу удалось сделать несколько работ на местном телевидении. В частности, он поставил дядю Ваню Чехова. Телеспектакль имел большой успех. Но главной мечтой режиссера в Испании было создание собственного театра. Вот что рассказывал обо всем этом сам Анхель Гутьеррес.
0: В Испании я окунулся как бы в пустоту. Это были трудные времена, в том числе для меня. Испания меня поначалу не приняла. К примеру, как репатриант я не получил никакой помощи от Красного Креста, который в то время находился под эгидой франкистов. Для них я был советским, чуть ли не коммунистом. Левые меня тоже не приняли, поскольку я был диссидентом, противником советского режима. Мне угрожали смертью и те, и другие. Но из Испании я не уехал и со своими первыми учениками создал в Мадриде театр имени Чехова. Было очень трудно, но, как говорится, трудности укрепляют дух. Я считал, что в Испании мне предстояло сделать нечто важное.
1: Театр имени Чехова был открыт в 1980 году и просуществовал 35 лет. За это время в нем было поставлено порядка 50 спектаклей авторов разных стран, но в основном испанских и российских. Шли «Чеховский и Вишневый сад», «Палата номер 6» и «Дядя Ваня», «Дачники Горького», «Гоголевская женитьба», «Преступление и наказание Достоевского». В Мадриде спектакли игрались лишь по пятницам и выходным. Не раз гастролировал театр в других городах Испании и в России, был участником мелеховских фестивалей. В свою очередь, в мадридском театре Гутьерреса побывали актеры театра на Таганке во главе с Николаем Губенко. Театр Чехова был камерным и единственным в своем роде в Мадриде. Он предназначался для интеллектуальной элиты, вспоминает известный испанский писатель и публицист Сесар Видаль.
4: Как-то вечером в выходной, когда вроде делать было нечего, я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведения Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
1: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
0: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
1: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
2: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия об ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и которую в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса я поставил с огромным успехом, шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о Дон Кихоте, с детства. Меня научили любить Дон Кихота в России.
1: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
0: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
1: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
2: «Me llamaron de la Universidad de La Rioja».
0: Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали, мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти, что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить вишневый сад. Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение, ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
1: Ангель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. Памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовил Иван Толстой.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
2: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 9-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

Однажды в подшивке «Вечерней Москвы» за 63-й год я нашел заметку под названием «Звездная фантазия». Так назывался балет, поставленный в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Его премьера совпала с космическим полетом Валентины Терешковой. Вот краткое содержание балета. «Неземная тишина царит над планетой двух солнц. Кажется, что она необитаема. Внезапно появляется космический корабль, из которого выходит советский космонавт. Он прилетел с далекой Земли для того, чтобы познать жизнь неведомых миров. Землянин прилетел вовремя. Он помогает обитателям планеты справиться со стихийным бедствием, а затем продолжает свой космический путь». Судя по фотографиям, оставшимся от спектакля, между советским космонавтом и обитательницей далекой планеты вспыхнул роман. Космонавт, как видно, не прошел выездную комиссию райкома партии и не знал, что советские граждане не должны вступать в близкие отношения с иностранками, тем более инопланетянками. Виолетта Бофт в роли инопланетянки. Как балетоман со стажем, я, конечно, знал это имя. Видел ее на сцене в самом конце ее карьеры, в 79-м году, в ее коронной партии «Эсмеральды». Бофт тогда было 52 года, и это был ее последний год на сцене. Но о балете «Звездная фантазия» я даже не слышал. Виолетты Бофт уже 26 лет нет в живых. Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке.

0: вопросу об Америке мы вернемся позже. А сейчас я хочу дать слово партнеру Виолетты Бофт, заслуженному артисту России Аркадию Николаеву. Аркадий Александрович, как вам работалось с Виолеттой Трофимовной?
1: Меня взяла партнеры только когда мне стало 24 года. Я пришел в 18, я был такой худенький. Она очень умная балерина, умная. Ей нужен был партнер, который не только танцует, но и хорошо держит, как у нас говорят, дуэт. Этот человек сам себя создал. У нее не было вот таких балетных данных, знаете, там большой шаг, там длинные ноги. Но за счет того, что большая умница, ежедневный труд и колоссальная отдача, она никогда не репетировала полноги. Это всегда было большой отдачей, она как будто на сцене была. Всегда в классе, класс до конца. Сейчас вот, знаете, так, что-то разогреется, уйдут, нет. И она всегда говорила, в классе надо учиться. Знаете, как Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Вы рассказывали, что она и вас в класс гоняла, даже на гастролях.
1: Это называлось «Звезды Москвы». Это были Эмиль Гиллес, вот мы с голландской труппой, и наш был театр Образцова «Кукол». Спектакль два в Амстердаме, в Гааге и в Роттердаме. Ну, естественно, сначала в 8, ехать часа там 2-1.5, заканчивается в 11, приезжаешь в час. Ну, я, конечно, сплю, вдруг звонок, быстро на класс. Я говорю, Виолетта Трофимовна, ну, завтракать? Она говорит, потом позавтракаешь. Она еще говорила, класс – это как почистить зубы ежедневно. То есть, ну, это был профессионал такой высший класс. Ну, это вообще все старые, как Уланова, как Сергеев, как Чебукиани, как Дудинская. Они же все до 50 лет танцевали. Это была их жизнь. Ну, вы знаете, наверное, что Уланова только в 45 лет в Лондоне с Ромео и Джульетта стала известной миру. 45, когда мы уже в 40 все заканчиваемся. Это поколение было удивительное, и она из этого поколения. Но, к сожалению, вот так наш театр, ну, большой есть, большой, знаете, это правительственный, там все это, и звание, и все. Ну, можете представить, вы в театре, когда Народная ССР в нашем театре, чтоб получить, вы не представляете, что это такое. Это должна быть просто высший класс, она должна быть выше на голову. Она была единственной СССР народной.
0: А потом вы уже сами стали педагогом-репетитором, и Виолетта приходила к вам в мужской класс.
1: Да, да, причем, когда я спросил, как ты, говорю, Виолетта Трофимовна, вот причем мужской класс в 10, а женский в 11. Я говорю, Виолетта Трофимовна, а почему вы вот на мужской приходите? Она говорит, понимаешь, женский класс, я на репетиции, на пуантах и все, а мне надо прыгать. То есть она сама выстраивала вот себя, что ей надо, что ей не надо. Сама себе была педагог, и это очень важно. Ну, вообще, она мне дала, конечно, очень много и по профессии, и по отношению, ну, вот к нашей тяжелой, но прекрасной профессии. И вот даже, по-моему, я не могу спутать, по-моему, тоже где-то в 50 она танцевала последний раз «Корсар», сложнейший балет, 32 фуэте, и ушла. Сказала «все». Был такой маленький, бы она не делала такой пышный банкет. Грим-уборный, собрала друзей и сказала «все, я ухожу». Вот такой была она.
0: Профессия профессии, но зритель этого не видит. Он видит только результат. И вот кто видел Бофт на сцене, говорят, что забыть ее невозможно. Почему невозможно? Что в ней было такого незабываемого?
1: У нее была удивительная харизма. Она держала зал. И она, как танцовщица, она каждый спектакль, у нее не было проходных, знаете, такое бывает, лучше, хуже, нет. Это было каждый спектакль, сумасшедшая отдача и, конечно, блистательная актриса. Она была великолепная танцующая актриса. То есть актерское дарование было удивительное.

0: поисках информации о Виолетте Бофт я обнаружил ее имя в совершенно неожиданном контексте. Это была статья о деятельности комиссии по выездам за границу. Молодому поколению, пожалуй, надо объяснять, что при советской власти граждане СССР не могли свободно, по собственному желанию, ездить за рубеж. Именно это я имел в виду, когда говорил про выездную комиссию райкома партии. Заграничные поездки не были частным делом, они были только организованными в составе туристической группы или по служебной надобности. Членам комиссии не было дела до таланта артиста, она проверяла его политическую благонадежность. В 1955 году музыкальный театр собирался на гастроли во Францию. Это была всего вторая зарубежная поездка театра. Годом раньше состоялись гастроли в Китае. И вдруг из списков исчезло имя Виолетты Бофт. Цитирую. «При оформлении документов на выезд в комиссию поступила информация из КГБ, в которой отрицательно характеризовались отец, якобы живущий в США, а не пропавший без вести на фронте, и сестры Виолетты. Указывалось на наличие в США ее близких родственников. На этом основании КГБ считал выезд Бофт во Францию нецелесообразным. Вызванная на беседу в комиссию Бофт объяснила, что ее отец погиб на фронте, а о родственниках в Америке она ничего не знает. На следующий день Виолетта позвонила в комиссию и заявила, что в связи с болезнью ног, тяжелой обстановкой в театре, плохой подготовкой театра к поездке в Париж и неправильным к ней отношением со стороны руководства театра, она не может ехать во Францию. Руководство театра взмолилось. Виолетта занята в главных партиях лучших спектаклей. Достойной замены нет. Гастроли будут сорваны. Комиссия милостиво разрешила Бофт поездку. При условии соответствующего обеспечения ее во Франции Комитетом государственной безопасности при Совете министров СССР. Иными словами, при условии установления за ней слежки. Гастроли в Париже стали триумфом театра, его главного балетмейстера Владимира Бурмейстера и его прима-балерины Виолетты Бофт. Аркадий Александрович, есть такой фильм, интервью которого не было. Насколько в нем выражена личность Виолетты Бофт? Я почувствовал в нем какую-то ее иронию, сарказм даже.
1: Там есть это, да, там есть. Хотя она, ну, такое было, честно говоря, она мало разговаривала в театре, вот как в этом интервью. Но в театре она, как знаете, там не разглагольствовала о профессии. Нет, нет.
0: Мне кажется, она ни в каких закулисных интригах не участвовала.
1: Нет, она жила своей жизнью, она жила вот искусством и спектаклями.
0: Интервью, которого не было, полуигровой фильм Виктора Виноградова и Владимира Гравы 1968 года. Виолетта Бофт играет в ней саму себя. Начинается фильм с того, что молоденькая начинающая журналистка торопится на задание. Она очень прилежная. Прежде чем прийти к известной балерине, прочитала все рецензии на спектакли, составила свои вопросы и даже набросала ответы на них. Вот она входит в уборную Виолетты Бофт. Прима-балерина сидит в халате и штопает свои пуанты.
2: Здравствуйте, Виолетта Трофимовна.
3: Здравствуйте.
2: Мне сказали, что вы заняты, не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш творческий портрет из серии «Мастера искусства».
3: А нельзя как-нибудь другой раз? Ну, завтра после спектакля, ну, потом как-нибудь.
2: Нет, я не могу завтра. И потом, как говорят журналисты, в газете не бывает завтра. В газете бывает только сейчас.
3: А вот какую газету?
2: А я еще не от газеты. Я еще только учусь. Это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, его обязательно где-нибудь опубликуют. Я про вас теперь все-все знаю. Мы находимся в Академическом театре имени Станиславского Немировича Данченко, в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бофт. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна. Вы здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виолетта Трофимовна. Вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Доны Анны в балете «Дон Жуан». Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из самых ваших любимых ролей. Вы согласны?
3: А если я скажу «не согласна»?
2: А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласны? Я же ничего не выдумала, я все взяла из рецензии. Вот видите, сколько я забрала материала. Очень много материала. Вот видите, видите? Вот. Вот. Аргентина, Рио-де-Жанейро. Это самый совершенный балет. Восхитительно бесподобный.
3: Ну что мне делать? Говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя. Обидеться. Вон сколько рецензий собрала. Разве объяснишь танец словами?

0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, теневой флот, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Виолетта Бофт была непубличным человеком. Кроме этого фильма, я не нашел ни единого ее интервью. Она не тусовалась, не участвовала ни в каких голубых огоньках и театральных гостинах. Знаете, есть такие артисты, которых на этих посиделках, а теперь еще и в ток-шоу, больше, чем на сцене. Что она вообще была за человек, Аркадий Александрович? Мне кажется, у нее, кроме сцены, другой жизни и не было.
5: Очень трудно сказать. Я знаю и мужчин, с которыми она была, но, видимо... То ли они не понимали ее, то ли она была, в общем, трудна. Не знаю, но как-то она, будем говорить так, не уживалась. Видимо, это личность, которая не могла с кем-то соединиться, что ли, по большому счету.
0: Замужем она не была, и детей у нее не было.
5: Детей не было, но она замужем была. Почему? Был режиссер драматический. Потом был какой-то там из управления культуры, потом там был тоже моложе ее. Увлечения были, конечно, но очень так сдержанно и очень не афишируя это.
0: В этом фильме есть еще такой момент. Перед спектаклем она запирается в квартире, не отвечает на телефонные звонки, ни с кем не общается, настраивается на спектакль.
5: Да, да, да, и она также молча шла, вот как там показано. Там они, здрасте, Виолетта Ефимовна, она мимо идет, можете представить, там, ну сколько, 30 лет на сцене, и 30 лет на каждый спектакль вот так идти, с таким настроем. Это удивительно, то есть никого не видя, вот это вот есть высший класс и высший профессионализм.
0: Что же связывало Виолетту Бофт с Америкой? Ее отец, Трофим Бофт, уроженец Полтавской губернии, был революционером, точнее, социалистом-революционером. В Америке он оказался как политэмигрант после революции 5-го года. В феврале 17-го он, как и многие другие, вернулся в Россию. Участвовал в революционных событиях во Владивостоке, где партия эсеров играла важнейшую роль. Но в августе 18-го года силы чехословацкого корпуса свергли советскую власть в городе, а затем во Владивосток вошли иностранные войска. Трофим Бофт вернулся в Америку. В США бывший эсер получил специальность инженера-связиста. Женился тоже на эмигрантке. У них родились дети. А в конце 20-х решил вернуться в Россию. По приезде их попросили сдать паспорта, якобы на регистрацию. Больше они этих документов не увидели. Глава семейства устроился на работу по специальности, вступил в партию большевиков. А в феврале 1938-го Трофим Бофт был арестован. Ему вменили шпионаж в пользу Польши. Трофиму Бофту несказанно повезло. В заключении он находился чуть меньше года. В январе 1940-го его дело было прекращено. Вероятнее всего, своим чудесным спасением он обязан смене руководства НКВД. В ноябре 1938-го наркомом вместо Николая Ежова был назначен Лаврентий Берия, и началась так называемая первая бериевская реабилитация – освобождение тех, кого при Ежове арестовали, но не успели осудить. Бофта не только освободили, но и восстановили в партии. Родившаяся в Лос-Анджелесе Виолетта тем временем подросла, поступила в хореографическое училище при Большом театре. Когда началась война, Трофиму Викторовичу было уже 57 лет. Мобилизации он не подлежал. Но в июле в Москве началось формирование частей народного ополчения, и в августе Бофт явился в райвоенкомат добровольцем. Его зачислили в отдельную роту связи 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. 9 октября в районе Вязьмы дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. Этот бой оказался для дивизии последним. Трофим Бофт пропал без вести. Органы по умолчанию считали каждого без вести пропавшего предателем Родины. По их логике, отец артистки мог сдаться в плен или дезертировать, а после войны через американскую зону оккупации оказаться в США. Ни малейших оснований для таких подозрений не было. Один из партнеров «Виолетты Бофт» Павел Козлов вспоминает. Труппа выезжала на большие гастроли в Южную Америку. Напоследок собрали коллектив в театральном зале для встречи с дядей Васей, как окрестили искусствоведа в штатском, а проще работника КГБ. Он каждый раз наставлял выезжающих за рубеж, как себя вести. Говорил о провокациях, террористах, о том, чтобы держали ухо востро. «А что делать, если начнут стрелять?» – спросила простодушная молодая балерина. Ответить искусствовед не успел. Виолетта, без малейшего сомнения, усмехнулась. «Танцуй, пока не убьют». Еще один отрывок из фильма, интервью которого не было.
6: Вопрос такой. Вы член горкома профсоюзов работников культуры. Как вам удается совместить эту большую общественную работу с не менее напряженнейшей творческой деятельностью в театре?
7: Трудно.
6: Трудно. Но на этот вопрос я за вас ответила. Полнее и точнее. Совмещать напряженнейшую общественную деятельность в президиуме горкома профсоюзов работников культуры с не менее напряженной творческой деятельностью в театре трудно. Но это долг артиста тире. Гражданина тире. Этого тире не надо. Понимаете, почти все ваши работы для меня ясны. Но вот Эсмеральда. Знаете, мне эта Эсмеральда не очень. Понимаете, эпоха романтизма, собор Парижской Богоматери, Гюго, сюжетик устарел.
8: Это тебе так кажется. Этот сюжетик не устареет никогда.
0: Аркадий Александрович, а вы что-нибудь знали об американском прошлом ее семьи?
5: Эту линию я плохо знаю. Я знаю, что она идеально говорила по-английски. По-моему, она даже родилась там. Она никогда это не афишировала, и, честно, я даже не знал.

0: Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас. Это как раз про Виолетту Бофт.
1: Это было присвоение герою города Москве. Это в колонном зале. Мы с ней танцевали в ПДД из Лебединого. Ну и потом в Кремле был прием. Ходил Леонид Ильич Брежнев. Там и стояли министр культуры Фурцева. Но я помню, что Шульзенко, она только и говорила, что надо ставку повысить там концертную. Виолетта всегда стояла молча. Вот никогда она себе не пробивала, знаете, как пробивают там звания, там какие-то заслуги, какие-то зарплаты. Нет. Вот она жила искусством. Вот. Но все равно всего добилась как балерина.
0: В 70-м году она стала народной артисткой СССР. В 77-м получила орден Трудового Красного Знамени. Но для КГБ народная артистка оставалась лицом неблагонадежным. Там прекрасно понимали, что она в любой момент может подтвердить свое американское гражданство. Она сделала это в 87-м и сразу же уехала. Ее сестра Виктория перебралась за океан еще в 60-е, благодаря браку с американцем. В 90-м году в Америку приехал и младший брат Виолетты, родившийся в Москве, Георгий, артист большого балета, затем главный балетмейстер Московского театра «Оперетты». Похоже, примеру родственников последовала и третья сестра, Эдита, о которой я знаю только то, что она была в Москве тренером по теннису. Все они обосновались в столице штата Огайо, Коламбусе. Имя Виолетты Бофт было прекрасно известно в балетном мире, а в Коламбусе существует отличный театр балета и академия танца «Балет Мет». Скорее всего, Бофт получила приглашение на работу от тогдашнего художественного руководителя «Балет Мет» Уэйна Сулена еще в Москве. Позднее туда же без труда устроился Георгий Бофт. В Коламбусе Виолетту прекрасно помнят, вменяют ей в заслугу совершенствование балетной техники и расширение репертуара. Даже учредили премию ее имени. Эта регалия дорогого стоит. Танцовщики и танцовщицы с гордостью включают ее в свое резюме. Виолетту Бофт называют здесь легендой балета.

0: Она умерла от лейкемии 22 апреля 1995 года. Согласно ее завещанию, новый главный балетмейстер Балле Мэтт Джон Макфол лично развеял ее прах над океаном, разделяющим два материка. По странной прихоти судьбы, а может быть это закономерность, два других партнера Виолетты по балету «Звездная фантазия» тоже покинули Россию. Композитор Леонид Фейгин, несколько лет просидев в отказе, переехал в Англию. Юрий Григорьев, тот самый летчик-космонавт, в Америку. Он основал близ Лос-Анджелеса свою балетную школу. Но Григорьев уже 6 лет как умер, а школа не выдержала карантина и закрылась. Пока она существовала, вести мастер-класс туда приезжал Аркадий Николаев. А с Виолеттой вы не встречались там?
1: Нет, к сожалению, уже ее не было, когда меня пригласили.
0: Помните «Звездную фантазию»?
1: Да-да, это маленький такой одноактный балет. Ну, такой был какой-то набросок Нины Гришиной, по-моему. Я это видел, балет. Ну, не могу сказать, что это шедевр, но тем не менее.
0: А мне вот нравится, что Виолетта именно инопланетянку танцует. Мне кажется, что она и в жизни была такая инопланетянка.
1: Все великие актрисы – это инопланетянки, потому что они, ну, живут своей жизнью, которая, в общем-то, простым людям она недоступна и непонятна.
0: Виолетта Бофт и ее танец «Инопланетянки» в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Жоржа Безе, Рихарда Штрауса, Чайковского и Цезаря Пуни. Этим выпуском закончился наш первый сезон. «Обратный адрес» вернется в сентябре.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
6: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
9: Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень настороженно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Это «Наизнанку» проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. В конце января 2026 года Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы объявило имена участников новосозданной платформы для диалога с российскими демократическими силами, в которой есть квота для представителей коренных народов и национальных меньшинств. Екатерина Кузнецова была делегирована в эту платформу от движения «Свободная Ингрия». Сегодня она у нас в гостях. Екатерина, добрый день.
7: Добрый день.
5: Наша аудитория находится в основном в Поволжье, поэтому я прошу вас коротко рассказать о народе Водь, представителем которого вы являетесь, и как он, этот народ, связан с движением «Свободная Ингрия», которая выдвинула вас в платформу ПАСЕ.
7: Очень хорошо, это очень часто приходится рассказывать, потому что народ Водь очень малочисленный из прибалтийско-финских народов, которые живут рядом с такими странами, как Эстония и Финляндия. Это самый малочисленный коренной народ. И Водь – это русскоязычное название. Сами мы себя называем Вадья. Эстонцы нас и финны называют Вадья. Само название означает «коренной», но это переводится как «клин, который вбивается в землю». Традиционная территория проживания – это на данный момент Ленинградская область называется, а исторически эта территория называлась Ингерманландия. В шведский период это была провинция Швеции, которая... Они дали приставку «ланд» в конце. Сама территория называлась на наших языках «Инкерима». Ну, «Инкерима» — это такая хорошая, прекрасная земля. «Ма – это земля». Наверное, у всех поволжские финны тоже это слово узнают сразу. Шведское королевство, когда делало провинцию Ингерманландия, они просто прибавили еще одно слово «ланд». Поэтому Ингерманландия имеет два слова «страна» в своем названии. Сейчас территория исторической Ингерманландии совпадает, как я уже сказала, приблизительно с границей Ленобласти. И, соответственно, Водь – самый малочисленный из тех народов, финно-угорских, которые там проживают исторически, а проживает 5 народов на территории исторической Ингерманландии. Это Водь, Ижора, ингерманландские финны, карелы и вепсы. Территория Води – это приграничье с Эстонией. Водь – самый близкий народ эстонскому народу. Язык очень близкий к эстонскому. И по последней переписи в России записалось, ну, на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга записалось 107 человек. Это не значит, что столько человек есть, но это те, кто записались. Естественно, Ижор больше, их записалось где-то в районе 50, ингерманландских финнов в районе 5000 где-то. Вот такое соотношение наших народов на данный момент. И все народы Водь, Ижор, ингерманландские финны, они существуют рядом. Водь – это такой самый старый, считается, народ. Наш народ, как бы он вот тут вот и появился. Ижоры немножко сдвинулись на территорию во время строительства Санкт-Петербурга, потому что традиционно ижорская земля, река Ижора, она находится там вот выше, где Санкт-Петербург. И ингерманландские финны, они стали переселяться в 16-17 веке на территорию из района Карелии. Их называют ингерманландские финны, потому что это как бы была территория Финляндии, но и они принадлежат к разным, так скажем, приходам. Одни были переселены из Саво и называются Савоко, другие из прихода Эремя, называются Эремясет. У них разные костюмы, разные диалекты финского карельского языка, то есть это финская Карелия, откуда они были переселены или сами переселились на территорию Ингерманландии. И все наши народы, в принципе, родственные. Язык прибалтийско-финский. И разница только в том, что ижоры были обращены в православие, финны и ингерманландцы в лютеранство. Так скажем, что Водь до начала 2000-х годов во всех энциклопедиях про наш народ писали, что он как бы уже исчез. Две-три бабушки. Вот две-три бабушки нас преследовали во всех энциклопедиях, начиная с 50-х годов. И когда мы начали наше движение, у нас было общество водской культуры, директором которой я являлась, которое мы организовали в 2005 году. До этого у нас уже было, мы делали и водские музеи совместно с другими энтузиастами, и был водский проект, фотовыставки, на которых мы показывали, что наш народ еще жив. И благодаря вот этой популяризации, через, можно сказать, там 50 лет после того, как там констатировали, что водского языка нет, водского народа нет, к нам поехали исследователи собирать снова водский язык. И вышло еще несколько книг, посвященных нашему народу и нашей культуре.
5: Скажите, вот вы говорите об Ингрии или Ингерманландии как о некой такой географической области. Был ли период, когда политически это было как-то оформлено, как автономия какая-то?
7: Ну, во времена, когда это была Водская Петина, естественно, это была такая территория, которую осваивал Великий Новгород, и, соответственно, государственных образований не было. Племена наши все вместе с новгородскими племенами как бы участвовали в республике Новгородской. Но потом, в шведский период, это была автономная территория Ингерманландия, которая имела собственное самоуправление, собственные деньги печатались, то есть это был достаточно такой самостоятельный регион. И, естественно, в начале 20 века, как у всех народов этих территорий, все поверили обещаниям, когда была революция, что все могут взять самостоятельность, все народы, потому что коммунистические деятели это как бы позиционировали так, что все народы могут получить независимость. Эстония, Финляндия свою независимость получили не таким путем, как это рассказывают обычно, то есть им не подарили, они за нее воевали. И все-таки народы нашей территории тоже хотели, конечно, свое государство. На тот момент ингерманландцы преобладали на территории Ленинградской области. И была борьба, которая окончилась, к сожалению, поражением. Несколько лет просуществовала республика Северная Ингрия на границе Карелии и Финляндии, но тоже была захвачена большевиками. в конце концов, Ингер Маланский флаг уехал в Финляндию. И из Эстонии как раз было ополчение, которое было в наших деревнях. Было ополчение вместе с генералом Единичем на захват Петербурга. Но опять-таки, так как белые генералы хотели Россию целую, была такая история, что они два раза разоружали Ингермаланский полк. И в результате это все потерпело поражение наступления на Петроград, и ни те, ни другие не получили, что хотели.
5: Вы включены в платформу по квоте для коренных народов и национальных меньшинств. По Волжье проживают миллионы представителей коренных народов. Татар, башкир, чувашей, удмуртов, марийцев, эрзя, мокша. Вот последние, собственно, тоже финно-угорские народы, как и ваш народ. Чувствуете ли вы ответственность за то, чтобы в рамках платформы был услышан и их голос?
7: Конечно. На самом деле те представители, которые вошли сейчас, они не представляют именно свой народ. Я не делегат именно от Води. У нас есть возможность кооперироваться с другими представителями. Я знаю, что другие члены нашей вот этой коренной части платформы это уже делают. Они разговаривают и с другими движениями, то есть они кооперируются. Это совершенно как бы нормальная такая деятельность. И я хочу сказать, что вообще то, что 5 представителей сейчас вошли в эту платформу демократических сил, это очень новая идея. А в идеале ПАСЕ позиционирует, что оно в будущем хочет создать

0: Да, как-то очень были выделены из политики. Они не участвовали в политическом процессе. Считалось, что коренные народы должны просто там танцевать, заниматься там какими-то культурой, ну, язык учить в лучшем случае. Это, я считаю, в корне неправильно, поэтому очень хорошо, что есть движение «Свободная Идрия», которые как раз они рассматривают политический аспект. У меня есть большой опыт работы, так скажем, я пыталась за 20 лет работать, когда это было возможно, в Ленинградской области с чиновниками и добиваться каких-то прав для наших народов. Притом мы работали совместно и с ижорскими организациями, и с вепскими, и с ингерманско-финскими. И, к сожалению, я вижу, что Россия настолько заточена на имперский взгляд, москвоцентричный взгляд, что любое общение с любым как бы, госаппаратом выливается в то, что ну, мы вам чем-то поможем, но это мы решим, чем мы вам поможем. А что вы хотите, что-то конкретное, то, что вам нужно? А почему вы считаете, что мы должны давать то, что вам нужно? Это вот этот взгляд на то, что малые коренные народы, они должны выпрашивать как-то свои какие-то права, которые у любого человека право на образование на своем языке, право на охрану территории своего проживания, как это общечеловеческие, которые ПАСЭ позиционируют такие вещи, что это как бы так мы должны быть довольны то, чем нам дают. Это имперский взгляд. И я как бы не верю, что прекрасная Россия будущего, если она сохранится в таком варианте, как сейчас, даже если она изменит способ правления. Вот сейчас идут разговоры о парламентской республике. Сделать Россию парламентской республикой, дать права всем народам, но я не вижу, как это изменит в головах людей вот это представление о том, что есть центр, такие правильные люди в России, и есть периферии, вот такие вот какие-то народы, и даже демократические часто деятели оговариваются, ну что это, какая-то чухна там, какие-то там непонятные люди, не надо их пускать, мы решим, и вам будет хорошо все. Поэтому я в этом случае склонна согласиться с Максимом, что лучший вариант, конечно, был бы, когда каждый регион, который хочет, или национальная республика, получили бы свою независимость, и потом уже, если они будут согласны и заинтересованы, тогда бы объединялись в какие-то политические образования, хоть с центром, который, возможно, останется под названием Россия, хоть между собой, но это тогда будет равнозначные партнеры, а не захваченные народы.
1: Вы заявляли, что одна из целей вашего участия в платформе заключается в том, чтобы донести до общественности то, как в реальности обстоят дела с малочисленными народами России, какие проблемы существуют, и обсудить возможности их решения. В последние 3 десятилетия мы видим, как представители коренных народов теряют языки, количество их представителей сокращается во многих регионах. Вы рассчитываете на эмпатию к коренным народам со стороны российского общества?
0: А вот именно об этом я и говорила. Я не хочу вызывать как бы именно эмпатию. Я хочу, чтобы все поняли, что нужно отказаться от имперских взглядов. Те страны, которые сейчас существуют в Европе, например, Финляндия, Швеция, они, например, официально недавно принесли извинения перед самыми. Казалось бы, кому это нужно? Они и так уже давно поменяли свою политику. Но это важно, что они осознали, что это плохо так делать по отношению к народу. Это массовая русификация, которая сейчас набирает новые обороты. Это как бы запрет на любую активность, которая, кроме беззубой, которая вот в концертах или каких-то таких увеселительных. Ну, это в Советском Союзе тоже. Я помню, когда я еще в школе училась, были постоянно слеты всероссийских национальных коллективов, которые там показывали, как они здорово. Но это немножко напоминает зоопарк, если честно, вот такое отношение. И это было присуще всем империям, но осталось в России. Поэтому со стороны российского, что такое российское общество, надо понять. Мы тоже общество, которое живет в России, мы коренные народы. Поэтому нам не нужна эмпатия со стороны российского общества. Нам нужна возможность на равных решать, во-первых, политические проблемы, а также позиционировать, что нельзя решать нашу судьбу без нас. Это основная как бы идея, что мы не можем согласиться с тем, что какой-то умный дядя придет и скажет, ну, на самом деле,

0: деле вам не особенно ведь нужен ваш язык. Ну, мы вам, конечно, построим музей, но вот вы слишком много хотите. Это на самом деле вот это для вас важно, это не важно. Это не тот подход, который нужен. И, к сожалению, вот этот шовинизм, великорусский шовинизм, очень сильно укоренился в головах российского общества. Он был насажен не только в советское время, но еще и в Российской империи, как и называли инородцы, другие народы. И мы сталкиваемся в современном мире с тем же самым проблемой. Поэтому то, о чем говорил Максим, о чем говорю я, это тотальная перестройка внешних условий, и которая повлечет внутреннюю перестройку, перестройку в голове. Потому что не будет больше титульной нации, титульного народа и каких-то там вот таких менее значимых наций. Гораздо сложнее, с моей точки зрения, перестроить то, что в голове сразу. И при этом останется все, что вокруг, таким же. Это сложнее сделать.
1: Но помимо российского общества есть люди, с которыми вы будете работать в следующем году, и вернее в этом году. Большинство участников платформы от российской антипутинской оппозиции выступают за Россию в границах 91-го года. Думаете, это не станет препятствием для кооперации с ними?
0: Ни в коем случае. Я уже вижу, что остальные платформы от остальных стран имеют опыт общения, при этом они имеют противоположные взгляды часто, так же, как и парламенты стран. И кооперация, возможно, когда диаметрально противоположные взгляды. У нас не хватало до сих пор общения и обмена точками зрения. То, что большинство не допускает возможности переформатирования России в несколько государств, на мой взгляд, это просто от того, что пока это мало обсуждалось. И пока у людей есть ощущение, что они знают, как сделать одну Россию, но они не знают, что за другие государства могут быть, потому что не пересекались движения чаще всего, как я говорила, демократические, либеральные российские, с национальными. Это большое упущение, которое мы должны сейчас наверстать. И очень хорошо мы недавно проводили в Нарве, прошлый год у нас был год финно-угорская столица. Мы получили звание, Нарва стала таким вот центром финно-угорской культуры на год, этому проекту уже 10 лет. И у нас прошел международный форум, на котором один представитель очень хорошо сказал, что мы либо политизируемся, коренные народы, либо мы исчезнем. Так что это один из шагов, который мы смогли на данный момент сделать, участвовать в работе ПАСЕ. И на данный момент для всех нас это очень новое. То есть кто-то участвовал в политическом процессе, кто-то вообще не участвовал. Кого-то мы знаем даже, уже знакомы между собой работой, которая была раньше. Но мы сейчас как бы сделали первый шаг, и теперь у нас предстоит работа, понять, как работает ПАСЕ, собственно, и что через него можно сделать. Потому что это тоже бюрократическая такая структура. И нам не только внутри платформы надо как бы обмениваться мнением, притираться, но и общаться с другими членами, может быть, обмениваться опытом, потому что у многих стран уже этот путь пройден был. Как бы, и вот эти вот все силы, они сумели договориться между собой.
1: А чего вы ждете от других делегаций в ПАСЕ?
0: Ну, как я и сказала, у нас есть возможность посмотреть, как они работали до этого, включиться в их работу, потому что многие делегации, они работают ведь не делегациями, там есть партии, там есть другие всякие структуры, которые выдвигают резолюции. Надо посмотреть, кому ближе наши взгляды, как мы можем примениться, потому что у нас у всех своя специфика есть, кто-то больше там в праве работал, кто-то больше занимался именно коренными народами, кто-то больше там интересуется феминистской повесткой, еще что-то. У нас очень разнообразная платформа. И то, что вот эти коренные народы, 5 мест, тоже у каждого достаточно свои взгляды и у каждого свой опыт. Потому что, например, я знаю, что многие делегаты, они уже общались с другими национальными организациями, и они представляют не только там себя, но и как бы вот конгломерат таких делегаций, которые могут через них говорить. То есть это голос вот этих вот людей. Опять-таки мы тоже в своей работе всегда кооперировались с другими финно-угорскими организациями и участвовали всегда в международном конгрессе. У нас есть опыт уже как бы взаимодействия между разными людьми. Так что попробуем теперь взаимодействовать внутри нашей платформы объяснить, кто мы такие, собственно, потому что очень мало кто вообще с этим сталкивался в политике. Мы существовали параллельно.
1: Вот вы упомянули про резолюции ПАСЕ. В резолюции ПАСЕ 26-21, по которой, собственно, создали платформу, участником которой являетесь вы, говорится, что демократия в России невозможна без деколонизации. Это цитата. С другой стороны, в Берлинской декларации говорится о приверженности подписантов к международно признанным границам России. Нет ли здесь противоречия, на ваш взгляд?
0: Ну, это мое мнение, я это обдумывала в свое время. На мой взгляд, никакого противоречия нет, потому что это не затрагивает в никоем мере внешних границ России. Резолюция, которая была подписана странами в послевоенный период, она говорит о тех границах, которые разграничивали государство, но не о том, что одно государство не может разделиться внутри себя на несколько государств.
1: Многие в России, включая критиков Кремля, говорят, у жителей Петербурга и Ленобласти нет запроса на независимость Ингрии. Как вы отвечаете на этот аргумент?
0: Если мы сейчас посмотрим вообще состояние общества российского, то мы не видим вообще у них даже запроса на окончание войны. Если мы как бы больший процент опрашиваем людей, в результате оказывается, что они поддерживают то, что сейчас происходит. Конечно, это не значит, что все поддерживают. Это результат как раз вот этой вот авторитарной, агрессивной политики Российской Федерации, которая последние 20 лет и в последние там вот уже 10 лет очень активно искореняет все возможные другие точки зрения. Поэтому говорить о том, что нет запроса, в данный момент невозможно это проверить, потому что люди будут говорить только то, что им можно говорить. Мы даже на данный момент не можем контактировать с людьми так, чтобы вот они могли сказать конкретно, какая ситуация в России. Это очень сложно говорить с людьми, потому что российское государство, оно преследует любых активистов, которые выражают сколько-нибудь свое мнение. Они говорят, как все прекрасно, и какая прекрасна Россия, как она любит коренные народы и всех остальных, кто живет там. Приведу вам пример. Ту же столицу финно-угорскую, которая была в Нарве, финно-угорской культуры. Когда объявили, что Нарва выиграла это звание, марийская организация сразу из России поздравила, на своем портале опубликовала, что вот поздравляем Нарву и желаем ей всего хорошего, и что Дом Ингрии и Уралик-центр сделали это, такую большую работу. В общем, очень хорошо написали анонс такой. И в России сразу им сказали убрать это с портала и присудили штраф. Почему так? Несмотря на то, что это, например, проекту «Финно-угорская столица» уже 10 лет, и начиналось это в Удмуртии, была первая столица, и очень многие деревни в России, финно-угорские, тоже участвовали, были номинированы. Но 2 года назад организаторы этого проекта в России были объявлены «Уралик-Кескус» нежелательной организацией, а год назад – экстремистской. И поэтому любые упоминания и даже сколько-нибудь сотрудничество, тем более, получается культурное, оно теперь объявляется как экстремистская деятельность.
1: Мы не можем доверять каким-то опросам общественного мнения, социологическим исследованиям. Но, тем не менее, вы вот много, говорите, работали с финно-угорскими, представителями финно-угорских народов. Проводите ли вы анализ того, насколько запрос на политическое самоопределение существует у этих народов, например, у тех, которые проживают в Поволжье? Вот вы упомянули марийцев, удмуртов.
0: Всегда есть активные люди, которые хотят, чтобы их народ существовал, чтобы их язык выжил. А это вопрос сейчас выживания. То есть люди, которые много лет работали с властями в Российской Федерации, видят, что политика русификации, политика унификации населения в России, она не исчезает, а только усиливается. И поэтому именно собственное какие-то политические образования, политизация именно населения национального, коренного населения, это вопрос выживания этих народов на данный момент. Поэтому мне кажется, что все, кто активный, но, естественно, не все в народе являются активистами. Большинство хотят спокойно жить, как и все другие люди, и требовать от всех, чтобы они сразу выходили и говорили, что они все за какое-то отделение. Люди не любят очень перемен. Но я помню, как в Петербурге, когда была перестройка, можно было говорить то, что думаешь в Петербурге. Все очень активно сразу стали говорить, что Петербург — это такая отдельная зона, даже не в национальном смысле. И был даже такой опрос сделать Петербург экономической отдельной зоной, и все поголовно 90% голосовали «за» на тот момент, когда можно было голосовать за самоопределение хотя бы в экономическом смысле. Поэтому я считаю, что это вопрос только ситуации.
1: У нас есть традиционный вопрос. Каждый гость отвечает на него со своей перспективы. А что после Путина?
0: Вот именно, я думаю, это и пытается выработать платформа ПАСЕ, собрав людей. Так как мы находимся в данный момент не в России, мы можем говорить то, что мы думаем. И можем попытаться смоделировать постпутинскую Россию. В принципе, это была одна из задач, которые преследовала ПАСЕ, создание платформы российских демократических сил. Но я знаю, что это не очень быстрая работа. Мы как бы знаем, что белорусская платформа, они год, как они сказали, только вникали и учились работать на этой платформе, знакомились со всеми, как бы, и понимали, как это все происходит. Поэтому мы, конечно, сейчас занимаемся тем же. И, насколько я понимаю, ПАСЕ — это... Все говорят, ну, это же только консультативный орган, он же ни на что не влияет. Но ПАСЕ вырабатывает смыслы, которым потом следует ООН, например, там, Европарламент. Следует после Европарламента парламенты других государств. То есть это ПАСЕ как бы это такой вот рупор того, на что нужно ориентироваться. Поэтому это возможность именно выработать видение вот этой вот постпутинской России. Потому что если мы не будем об этом говорить, то не на чем будет потом основываться в дальнейшей работе. Когда, например, развалился Советский Союз, все были в панике, что как же так, что же делать? Страны Балтии, они еще до этого отделились, потому что они были уже готовы. У них уже об этом давно говорили, и парламентарии, и активисты были настроены на независимость, на то, что у них уже есть готовые структуры, на то, что они, для них это не является неожиданностью. Поэтому для них это прошло более безболезненно, чем для других республики, которые, например, не готовились к этому заранее. Так что мы просто должны готовиться заранее, вырабатывать механизмы и планировать, как это будет, чтобы действительно это было не повторение предыдущих ошибок и не повторение предыдущей империи вот этой.
1: Екатерина, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо вам огромное.
1: Сегодня мы говорили с членом платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами Екатериной Кузнецовой. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Неизданные произведения советских авторов. Глава из первой книги воспоминаний Надежды Мандельштам, вышедшей в Нью-Йорке в новом издательстве имени Чехова. Эфир 10 января 1971 года.
10: В Нью-Йорке на английском и русском языках вышла книга. Русское название ее «Воспоминания». Автор – Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова погибшего в сталинских лагерях поэта Осипа Мандельштама. Передаем с небольшими сокращениями главы этой книги. Передаем без ведома и разрешения Надежды Мандельштам. В прошлом, восьмом чтении, мы передавали о процессе поэтического творчества, а также о том, что происходило во внутренней тюрьме во время следствия. Чтение начнется через полминуты. Читает Мария Тверская.

0: Глава 20. Христофорыч. Следователь Осипа Мандельштама, пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный – ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. «Почему он так пыжится?» – спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке. Но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка. И я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие Христофорычи, Зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека – не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан. Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться. Иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первые поколения молодых чекистов, смененные и уничтоженные в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал Осипу Мандельштаму, что для поэта полезно ощущение страха. «Вы же сами мне говорили, оно способствует возникновению стихов». И Осип Мандельштам получит полную меру этого стимулирующего чувства. Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время. Не получили, но получите. В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков? У меня с Осипом Мандельштамом появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так. У этого Христофоровича все перевернуто и на выворот. Чекисты действительно были передовым отрядом новых людей и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было. Основной прием, которым действовал следователь, запугивая Осипа Мандельштама, оказался все же абсолютно примитивным. Назвав чье-нибудь имя, мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, он сообщал, что получил от нас такие-то показания. Осип Мандельштам начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо. А следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что они уже у нас, чтобы через минуту отречься от своих слов. Я вам этого не говорил. Неизвестность в таких делах всегда разрушительна для подследственного. И она возможна только при наших условиях заключения. Христофорыч, играя в кошки-мышки с Осипом Мандельштамом и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны. Следователь, специалист по литературе, усиленно щеголял своей осведомленностью. Всех он, мол, знает и в курсе всех ваших дел. Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него, и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку. Одного двоеженцем, другого – исключенной, одну из бывавших у нас женщин – театралкой. Эти три прозвища он употребил при мне на свидании, но Осип Мандельштам говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое. Ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Следствие Христофорыч вел как подготовку к процессу, о чем он упомянул при свидании. «Мы решили не поднимать дело» и тому подобное. По нашим обычаям, материала на дело хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия – объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. Осип Мандельштам огорошил его неожиданным ответом. «Больше всего, – сказал он, – ему ненавистен фашизм». Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что Осип Мандельштам не собирался исповедоваться перед следователем. Но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все. Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем Осип Мандельштам усматривает фашизм в нашей жизни. Эту фразу он повторил и при мне на свидании. Но удивительное дело, удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. Осип Мандельштам убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность, и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила. Но в 1938 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи Осипа Мандельштама, что он изволил запомнить их наизусть. Ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыне. Но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу, прошлую, настоящую и будущую, если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушать народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать. Каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки. Но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи Осипа Мандельштама были настоящим преступлением. Узурпацией у власть имущих право на слово и мысль. Для врагов Сталина, так же, как и для его клики, эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей. Право на суждение определяется и будет определяться судебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака. «Доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права». Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом. Самый факт написания стихов Христофорыч называл акцией, а стихи – документом. На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного документа ему не приходилось видеть никогда. Осип Мандельштам не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в 11, включая меня, двух братьев, моего и своего, и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, Осип Мандельштам перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Протоколы Осип Мандельштам подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам», — злобно сказала я. Следователь выяснил также отношение Осипа Мандельштама к советской власти. И Осип Мандельштам сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме ЧК. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезмерное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью. Но с такими дураками ему еще не приходило встречаться. И у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с Осипом Мандельштамом вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал «Шагинян», где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и сотрудничают с ними на допросах. И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку. Добровольно Шагинян написал этот фельетон, или по инструкции свыше, во всяком случае, забывать его не следует. В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 1934 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело Осипа Мандельштама, и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей. Их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного. В случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофорыча. Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид. Брюки падали, он все за них хватался, отвечал не в попад, ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного. Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры. Но во всяком случае не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей 20 века? С песнями валиться во рвы и общие могилы? Смело задыхаться в газовых камерах? Улыбаясь, путешествовать в телячьих вагонах, вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования. А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.
1: Мы передаем главы из книги «Воспоминания» вдовы поэта Осипа Мандельштама.
0: Глава 21. Кто виноват? Первый вопрос, заданный следователем. Как вы думаете, почему вас арестовали? После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. Осип Мандельштам последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуется. Любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал. «Квартиру» Осип Мандельштам сообщил без 8 строчек. Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке, учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозные баюшки баю, колхозному баю пою. И в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Следователь потребовал, чтобы Осип Мандельштам прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. Только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца». Осип Мандельштам объяснил, что таков был первый вариант. После этого Осипу Мандельштаму пришлось записать стихи. И следователь положил автограф в папку. Осип Мандельштам видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи. Полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны. Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса, даже при однократном чтении, все эти 16 строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут. Но при этом почти неизбежны мелкие искажения, замены слов, пропуски. Если бы Осип Мандельштам обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у Осипа Мандельштама не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару. Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать? Когда всем известно, что таскают, само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают. Каждый забивается в свой угол и молчит. А в этом неоценимое преимущество для властей. Они взывали к сыновним чувствам кузина. «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем». Он отвечал, что желает смерти своей матери. И собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что «мы вас завербовали, и вы не сможете смотреть в лицо людям». Б. Художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием. Не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности». Мою подругу, хорошенькую тогда девчонку, еще в 20-е годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы. Чего только не делали. Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающихся держали там часами, бесконечно долго, предлагая подумать. Из вызовов тайны не делали. Они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств. Упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало, ведь подрастали новые поколения. У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами. Старшие страдали от того, что со страху дали подписку хранить разговор в тайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующее поколение даже не понимали, чем такая расписка предосудительна. Отбояривались они совсем другим способом. «Если б я что-нибудь узнал, я бы сам к вам пришел. Но я и узнать ничего не могу. Кроме службы никуда не хожу». Все эти рассказы идут от тех, кто отказался сотрудничать. Сотрудничеством у нас называлось «все на свете». Но какой процент отказывался, этого учесть нельзя. Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора. Кроме людей, принуждавшихся к сотрудничеству, были толпы добровольцев. Доносами заваливали все учреждения. Доносы стали бедствием. Перед 20-м съездом я сама слышала, как инспектор Министерства просвещения, приехавший в Чувашский пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще больше читаться не будут. Так ли это? Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится. На почве вызовов у людей развелись две болезни. Одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов Осипа Мандельштама. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас. Вдруг я подумаю, что он выманивает список для Лубянки. Ша, когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучают. В 1934 году, когда Осип Мандельштам уже находился в Воронеже, ко мне явился М., насупленный и мрачный. «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста. А он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась. Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривали. «Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать?» А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зинкевич, например, он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь. Но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили. И поэтому мы не такие, как все. Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке, подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

0: На этом кончается девятое чтение глав книги «Воспоминания» вдовы погибшего в сталинских лагерях поэта Осипа Мандельштама. Читала Мария Тверская. В следующей, десятой передаче, слушайте главу 22 «Адъютант» и главу 23 «О природе чуда». О доносчике на Осипа Мандельштама, комсомольском поэте Льве Длигаче и о неожиданном пересмотре дела Мандельштама и ссылке его с женой в Воронеж.
1: Эфир 10 января 1971 года.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Кино. Его прошлое, настоящее и будущее. Владимир Матусевич рассказывает о подготовке к созданию фильма по роману «В круге первом». Эфир 21 января 1971 года.
3: Основой сегодняшней передачи является интервью, которое наш кинообозреватель Владимир Матусевич получил в Копенгагене у польского кинорежиссера Александра Форда. Тема интервью – экранизация романа Солженицына «В круге первом», которой Александр Форд приступает на датской студии «Латерна Фильм».
4: Присуждение Александру Солженицыну Нобелевской премии за 70-й год в сущности – явилось лишь формальным признанием и подтверждением того факта, что творчество выдающегося русского писателя стало органической, насущной частью духовной жизни современного человечества. Миллионные тиражи книг, солженицынские герои, появляющиеся на театральных подмостках и телевизионных экранах многих стран мира. Естественно, что и кинематограф обращается к идейно-эстетическим богатствам, содержащимся в литературных произведениях Солженицына. Мне уже доводилось рассказывать о блистательном успехе киноработников Норвегии и Англии, чьими усилиями создана была экранизация повести «Один день Ивана Денисовича». И вот на днях я встретился с людьми, которым в ближайшее время предстоит погрузиться в трагический мир советской тюрьмы особого назначения, являющейся местом действия романа Солженицына «В круге первом». И, разумеется, самым интересным моим собеседником – стал автор сценария и режиссер-постановщик будущей картины, выдающийся деятель польской кинематографии Александр Форд, художник, творчество которого достаточно хорошо известно массовому советскому зрителю. Достаточно назвать такие произведения Александра Форда, как «Граничная улица», «Юность Шопена», «Крестоносцы», «Первый день свободы», чтобы очертить в самых общих чертах длительный и интересный, плодотворный путь этого выдающегося мастера польской кинематографии, которого по праву все эти годы называли отцом современного польского кино, который начал свой творческий путь еще в 30-е годы со смелых социальных кинематографических экспериментов, который возглавлял группу фронтовых операторов при первой польской дивизии имени Костюшко, который явился руководителем первого польского послевоенного кинообъединения, первым профессором во вновь созданной киношколе в Лодзи. В 1969 году Александру Форду, вслед за многими другими выдающимися деятелями польского киноискусства, такими как режиссеры Роман Полянский, Ежи Скалимовский, актриса Эльжбета Чижевская, оператор Форберт, пришлось покинуть свою родину, где условия для творчества, условия для свободного самовыражения стали совершенно невыносимыми. И вот в Дании, в Копенгагене, на датской киностудии Александр Форд приступает к осуществлению одного из самых сокровенных своих творческих замыслов. Насколько я понимаю, замысел создать экранизацию романа Солженицына «В круге первом» возникло у вас давно, или, скажем, уже тогда, вскоре после того, как роман этот был опубликован, и вы смогли познакомиться с его содержанием, не правда ли?
5: Точно говоря, я познакомился с этим романом еще в Советском Союзе. Я его читал в так называемом самоиздате первый раз, точно говоря, не полностью. Потом я уже прочел полностью в Польше.
4: В переводе на польский или по-русски?
5: Нет, все еще по-русски. Так что, уезжая из Польши, я прекрасно знал, что я этот фильм хочу делать.
4: Почему?
5: О, Господи. Вопрос простой. Ответ тоже будет простой, но нелегкий. Почему? Я думаю, потому что никто столько света не пролил в то самое главное, что происходит в социалистических странах, как именно Солженицын. Я думаю, что более всего это его повесть «В круге первом».
4: Почему, по-вашему, именно этот роман Солженицына наиболее характерен, наиболее глубок в смысле анализа социалистической действительности по сравнению с другими его произведениями?
5: Видите, мне даже трудно сравнивать это, но я знаю. И я думаю, что это все знают, все те, которые читали эту повесть, то читали внимательно. Никто с такой откровенностью, я бы сказал, кровавой откровенностью, не рассказал всего того, что пережил, всего того, что видит, и всего того, что понимает, так как Солженицын в этом романе. Это первое. Второе. Никто так, как он, по-моему, не сказал, что борьба ведется в главном и в основном за то, чтобы сохранить человечество, сохранить человеческую личность, сохранить честь человеческую. Это второе. И третье. Никто так, как он, не сказал этого так объективно. Так, я бы сказал, с такой непредвзятостью ко всем лицам, которые выступают в этом романе. К так называемым позитивным, правда, и так называемым негативным. Во всех этих людях он видит, во-первых, людей, несмотря на то, как они поступают. И в конце концов, последнее, из того, что я хочу сказать, во всех этих своих героях, разных, как я сказал, он видит то неотвратимое действие машины террора, правда, которая действует ведь снизу до верху, правда. Неизбежность этого террора, какое-то совершенно дьявольское действие этой машины террора, правда, которую в конце концов в зубья, которые в конце концов попадают и те, которые сами ее сделали.
4: Включая Сталина.
5: Включая...
4: В романе есть потрясающая глава о бессонной ночи одинокого старого Сталина.
5: Безусловно. И хотя Солженицын не смог, правда, всего того, что чувствовал по отношению к Сталину, не сказать, он в этом есть все то великое шекспировское в этой книге.
4: Кстати, относительно этой главы «У Сталина» или «О Сталине», войдет она каким-то образом в фильм?
5: Да, да, да, совершенно.
4: Сталин появится на экране?
5: Сталин появится на экране, но мы его лица не увидим.
4: Ага.
5: Мы увидим его действия, мы увидим его руки, правда, увидим, как он ходит, правда, увидим его, правда, услышим его голос, правда, его рассуждения, правда, его борьбу, правда, с самим собой, правда, со смертью, с Абакумовым.
6: Скажите, пожалуйста, как вы представляете себе возможности реализации на экране вот этой типично

0: главная актриса. Все это люди, как бы вам сказать, Востока. Все это люди стран так называемого социализма. Все это люди, которые там родились, там жили, там учились, там играли, правда, или творили. Одним словом, все это люди, которые прекрасно знают эту атмосферу, а некоторые из них прошли примерно ту же участь, которую прошел герой этой повести, то есть тут пропорцион гадеб.
1: То есть, попросту говоря, были арестованы и были в тюрьмах,
0: были,
1: и в концлагерях?
0: Были, знают прекрасно из собственного опыта Сибирь, угу. Правда, знают, что такое лагерь. Короче говоря, не так уж далеко от всего того, что в этой повести.
1: Вы упомянули об актрисе, которая должна исполнять главную роль. Кто это?
0: Эльжбета Чижевская.
1: Эльжбета Чижевская?
0: Да. Я уже говорю по-русски, видите?
1: Да, да,
0: Чижевская,
1: да.
0: А не
1: да,
0: Чижевская,
1: да.
0: Как-то.
1: Ну, это очень известная и популярная в Советском Союзе актриса, которую хорошо там знают, и которую видели, кстати сказать, в вашем фильме «Первый день свободы».
0: Да.
1: И она, стало быть, будет играть...
0: Она играет Симочку.
1: Симочку. А кто будет играть Глеба Нержина?
0: Трудно мне вам еще сейчас ответить. Я сейчас делаю пробы. Делаю пробы с очень известным немецким актером, прекрасным немецким актером, который, потому что по наружности совершенно русский. Я даже подозреваю, что он какого-то русского происхождения. Это Харди Крюгер.
1: Какой вам видится жанровая направленность картины? Какой вам видится в самых общих чертах ее образный строй, ее художественный строй?
0: Самое трудное это и самое сложное это сделать, найти ту форму, которая бы соответствовала содержанию этого. Я думаю, что она сейчас настолько стала легче получить такую форму, что кино стало, с одной стороны, сейчас чрезвычайно чутким. Между прочим, и технические вам возможности это сделали. Что уже сейчас можно подойти очень близко к человеку. Уже не нужно всей этой страшной батареи ламп, правда, всей этой давлеющей техники, правда. Техника стала настолько хорошей, что ее просто можно не замечать. И я думаю, что имея все те возможности, которые сейчас уже в наших руках, нам легче будет найти соответствующую форму.
1: Я благодарю Александра Форда за беседу, и на прощание мы уславливаемся, что следующее мое интервью с ним я возьму на съемочной площадке в разгар работы над экранизацией романа Солженицына «В круге первом».
2: Вы прослушали передачу из цикла «Кино. Его прошлое, настоящее, будущее».
3: Эфир 21 января 1971 года.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Золотой запас свободы. Краткая история Коминтерна. Радиокомпозиция по сценарию Федора Вишнякова, Тибора Самуэля. У микрофона сотрудники русской редакции. Эфир 16 января 1971 года.
4: Начинаем последнюю передачу.

В предыдущей и предпоследней передаче «Пятый конгресс Коминтерна» мы говорили о том, как в Коминтерне была осуществлена большевизация на все 100%. В сегодняшней передаче «Сталинский Коминтерн» вы услышите свидетельства современников о том, во что обратился Коминтерн после того, как Зиновьев провел его большевизацию, а Сталин, воспользовавшись созданной Зиновьевым обстановкой, разгромил оппозицию в Коминтерне, превратив его в послушное оружие Московского политбюро.

0: тому времени, когда Зиновьев оказался в оппозиции, иностранные секции Коминтерна уже были старательно очищены им от независимо мыслящих коммунистов. Среди этих строптивых были значительные личности, не покорившиеся безропотно большевизации Коминтерна. Они перенесли борьбу оппозиции в западные компартии. В первый раз перед широкой партийной аудиторией на собрании партактива ленинградской организации Бухарин в своей многословной речи коснулся этих исключенных членов Коминтерна. Это было 11 августа 1927 года. Цитируем выдержки из речи Бухарина по номеру «Правды» от 18 августа 1927 года.
1: Вы знаете, товарищи, что в числе вопросов, которые ЦК поставил перед нашей оппозицией, был вопрос об отмежевании от группы Рут Фишер и Маслова в Германии. В их журнале «Знамя коммунизма» печатаются не только статьи и речи Зиновьева и Троцкого, но и собственные доморощенные произведения Рут Фишер и Маслова. В этих последних прямо говорится, что у нас правит сталинская фракция, а не партия. Что ЦК – организация термидорианцев, что Сталин – это носка, то есть палач рабочих и так далее. Вот как, например, характеризовалась наша партия этими ультралевыми контрреволюционерами в конце прошлого года. Фактически, большевики – это управляющие, это исполнительный институт имущих классов, которые благодаря введению капитализма бесправным путем пришли к власти. Совсем недавно, в июле, орган Рут Фишер и Маслова так характеризовал политику нашего партийного руководства. Вся политика теперешних руководителей СССР выращивает контрреволюцию. Контрреволюция выращивается легально.
0: Дальше в своей речи Бухарин касается исключенных членов французской секции Коминтерна.
1: Оппозиция поддерживает правую группу Суварина Моната Размера во Франции, издающую бюллетень «Коммунист» и журнальчик, который называется «Пролетарская революция». В одном из последних номеров этого бюллетеня, издаваемого Сувариным, говорится, что СССР уже не рабочее государство, что у нас остались лишь социалистические тенденции. Французские правые говорят, в общем, то же самое, что говорят германские ультралевые.
0: Тут Бухарин не упоминает о высказываниях Розмера, еще более определенных. В своих воспоминаниях, названных «Москва при Ленине», исключенный из Коминтерна Розмер писал:
2: «Никогда еще опыт рабочего класса не был так велик и так полон глубокого смысла. Но никогда еще рабочий класс не получал так мало от такого опыта. Социальные изменения, которые должны были привести к освобождению человека, к бесклассовому обществу, превращали Россию в тоталитарный строй, в то время как вне России параллельно и одновременно развивались фашизм и гитлеризм. Вот вопрос нашей жизни. Он интересует каждого из нас. Как это оказалось возможным?»
0: Прекраснодушный и не в меру доверчивый Розмер не понимал в середине 1927 года, что возникновение тоталитарного строя началось еще при его кумире Ленине, создавшем вместе с Троцким все предпосылки для формирования бездушной деспотии партийного аппарата. Дмитриевский, советский дипломат, порвавший со Сталиным в 1929 году и ушедший на Запад, так описывает в своих воспоминаниях положение Коминтерна к концу 1927 года.
3: «Коминтерн стал постепенно штабом международных авантюристов. Началась мелкая спекуляция на частичные восстания, на стачки, на политические убийства, на дезорганизацию капиталистического мира. Нынешний Коминтерн – это одна из канцелярий московского правительства. Обширная канцелярия, влиятельная, но и только. Независимости никто не имеет, да никто и не считает ни нужным, ни возможным независимость показывать. Все наиболее честное и стойкое, воспламененное первыми годами революции, ушло из Коминтерна. Одни ушли сами, других за неудобство их слишком самостоятельного мышления, за попытки отстаивать свое национальное лицо, ушли. Некоторые пропали без вести в темных закоулках полицейской Москвы».
0: Так называемые братские партии Сталин сумел превратить просто в отделы своей московской канцелярии. Каждый из них он назначал соответствующий бюджет, план работы и штат верных ему Сталину чиновников. Все они превратились в бюрократические учреждения. Дмитревский, как дипломат, видел вблизи деятельность этих учреждений.
3: Вожди западного коммунистического движения назначаются и смещаются как чиновники, как секретари губернских комитетов партии внутри Советской России. Выборность, зависимость от масс – все это фикция. Проходят всегда списки, утверждаемые Москвой. Если какой-нибудь честолюбивый рискач проникает на руководящее место вне списка, вне назначения, его немедленно вызывают в Москву. Там его распекает, как в свое время губернатор стал начальника, какой-нибудь Мануильский, Пятницкий или даже маленький Миров Абрамов. В зависимости от поведения и качества распекаемого, его, в конце концов, или награждают, все-таки утверждают в должности, или оставляют для исправления в Москве, или же объявляют ренегатом, выбрасывают за двери партии.
0: Дмитревский находит в своих воспоминаниях, что даже по вопросам внутренней политики все партии, входящие в Коминтерн, были строго подчинены Москве.
3: «Все диктуется из Москвы. Вот почему так часто по самым актуальным вопросам братские партии так долго хранят загадочное молчание. Не получены инструкции Москвы. Вот почему так же часто партиям приходится бить отбой, признавать ошибочной уже высказанную точку зрения. Не рассчитали, поторопились, считали вопрос предварительно согласованным с Москвой, а Москва изменила взгляд». Нелегко зачастую положение центральных комитетов братских партий и редактора коммунистических газет.
0: Все важные вопросы, начиная с лета 27 года, а может быть и раньше, решаются московским правительством, то есть Сталиным и подчиненным ему Политбюро Всесоюзной коммунистической партии. Дело производства этого управления Коминтерном Дмитревский описывает так.
3: Постановление Политбюро переписывается на бланке Коминтерна, и это уже решение братских коммунистических партий. Это та же система, что в отношении советских учреждений. Постановление Политбюро переписывается на бланке ЦИКа или Совнаркома, и это уже декреты советской власти.
0: При таком положении и конгрессы Коминтерна протекают уже в иной обстановке. В своих воспоминаниях Розмер говорит о том, как он в первый раз в 1924 году увидел Сталина во время пленума ЦК Коминтерна.
2: Тогда еще Сталин не принимал никакого участия в работах. Он захотел лишь в первый раз увидеть делегатов разных секций Коминтерна и, очевидно, уже мечтал подыскать среди них верных клевретов.
0: Предсказание Розмера оказалось верным. Клевретов нашлось больше, чем нужно. Конгрессы Коминтерна превратились в пустую комедию. Дмитревский, не раз присутствовавший на этих собраниях остатков сливок западных коммунистов, так описывает происшедшие перемены.
3: Нынешние конгрессы Коминтерна протекают без прежней торжественности и подъема. Все заранее решено в Политбюро, все предусмотрено, подготовлено. Доклады, речи, резолюции. Все, впрочем, потускнело в нынешней Москве. Все ушло с широких подмостков в сталинскую келью. Все решается за закрытыми дверями. Время от времени европейские вожди едут в Москву обсудить наиболее сложные вопросы, получить личные инструкции, пожаловаться на кого-нибудь, завязать интригу, подставить товарищу ножку, получить деньги, благодарность. Иногда и Москва высылает своих инструкторов проведать на месте, не как идут дела в такой-то стране, а что делается в братской партии. Иногда такие наезды кончаются трагедией, разгромом центральных органов, сменой руководящих лиц. Иногда просто анекдотом.
0: Все переменилось к 1927 году. Во главе Коминтерна вместо всесильного Зиновьева стал Бухарин. После того, как Зиновьев, отставной вождь мировой революции, потерял все свои позиции в партии, необходимо было окончательно его унизить. Для этого нашелся предлог. 9 мая 1927 года, в день юбилея «Правды», Зиновьев отважился выступить на собрании, прославлявшем 15-летнее возникновение этого партийного органа. Лишь только отгремели казенные аплодисменты редактору «Правды» Бухарину, как в этой газете появились странные заметки. Будто бы по инициативе Бюро Московского и Ленинградского комитета партии Зиновьева нужно предать партийному суду. В вину Зиновьеву ставится следующее.
4: Свою речь товарищ Зиновьев посвятил в значительной своей части изложению своих взглядов и взглядов других оппозиционеров и доказывал неправильность политики Коминтерна и ЦК нашей партии.
0: Так писала «Правда». По этому сигналу все набросились на бывшего кумира Северной коммуны. Даже московские гарнизонные ячейки подавали свой голос за привлечение Зиновьева к партийному суду. Так заканчивал свой путь Третий интернационал при мудром водительстве Сталина. Зиновьев, бывший председатель Коминтерна, недавний строгий судья всех коммунистов российских и западных, подозреваемых в правой или левой ересях, теперь сам должен был очутиться на скамье подсудимых. Золотым дням Коминтерна приходил конец.

0: Вы слушали последнюю передачу «Сталинский Коминтерн» из цикла «Краткая история Коминтерна». В среду, 20 января, мы начнем новый цикл передач под общим заглавием «Партийные съезды». Первая передача «Съезд наивных энтузиастов» будет посвящена первому и второму съездам российских социал-демократов.
1: Эфир 16 января 1971 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
10: Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение, признанного террористическим, Легиона Свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Каллиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Каллиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первое дело», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети «Каллиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка, скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма России в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
10: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
13: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сота Вижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сотавижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году в СИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом. Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
10: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных. Потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
14: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ВСИН. И это всякие сервисы, не собственно ВСИНовские, но какие-нибудь в ГУПы, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом. То есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и составляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается. Но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот, и отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
15: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
14: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период, и очень локально, какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот. Но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
15: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
14: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там, со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но пусть живут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку, и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самые цивилизованные, путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. вечная проблема.
15: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время, то есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде, но тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, их сразу помещают, только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
14: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга, стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, да, в ночь переночевать там. Где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас, и мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот контроль и надзор усиливаешь? Он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прямо, чтобы они знали тут. Да отлично, и я так буду делать, во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Угу. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
15: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
14: Когда вот все это спадание диктатуры начиналось, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати, в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны, они уже неинтересны.
15: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи. Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай.
14: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности. Вот сейчас я не вспомню. Если человек, но если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждые 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот, если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам, протоколам, но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот, ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. Если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору-то не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано в возбуждении уголовного дела. Ну, а уж если и в СИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
15: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии двух замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии, а журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
16: Здесь просто так, и ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
13: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
16: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. А якобы надо купить квадроцикл ему. И вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы. Как я не помню ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
13: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
17: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен, рота «Ц», командир. При мне лично много было избиений, унижения. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтоб не было такого, чтоб не избивали, ну и так далее.
13: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Зет-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
18: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
19: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
13: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
15: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
20: Добрый день, здрасте.
15: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
20: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, они, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
15: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
20: Которые... Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
15: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень... Часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
20: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров. Из сообщений там прокуратуры, из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Угу. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают в военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
15: И вы, и образовательные учреждения в том числе.
20: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто не вербовщики совершенно случайно? Все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, они кто? По этой логике вербовщики. А кто те, кто занимается, налоговики, они кто? Которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно, в которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
15: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги, 200-500 тысяч рублей – в эту сумму оценивали выход с фронта, может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
20: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему, предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а, я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
15: Но они инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
20: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
15: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот, чтобы делились и все тут.
20: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, с которой мы не знаем, что происходит. Это все абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
15: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
20: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, к которым иногда, бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
15: Ну, а в таком случае на что надеяться? Не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
20: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них.

0: И за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывезти.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
2: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3,5 тысячи раз, а к 25-му году почти 4 тысячи раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
3: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
2: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
4: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
2: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первый этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ. И под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу экоприюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли.

0: Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директор компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, и наконец-таки добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
2: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. И вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанную с бездомными животными, и разрешить убивать.
1: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
2: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении, и в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
1: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов, правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли зоозащитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, можно животных ловить и убивать?
2: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что ну, я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие агрессивное, оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что ну, порой даже безумные правила принимаются, определение агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное – новое вообще в российской правоприменительной практике – это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, ну, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение там, 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются вот в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора. Причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, там я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
1: Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
2: Ну, вообще, механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон, и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
1: Ну, то есть фактически приюты превратились в живодерни во многих местах. И поделать с этим ничего нельзя.
2: Там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать, месяц примерно провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого. И оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там бывало, да, делали все, чтобы животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят за закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
1: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
2: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе. Все то, что можно легко снять и выбросить животное, и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
8: Ну, я поддерживаю политику н лидера и его преемников.
9: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
10: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
11: Не будет экономического роста.
10: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
12: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова.
14: De la gaviota del propio Chekhov.
15: Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Ангель Гутьеррес.
16: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
15: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
17: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, который я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия об ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и который в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса я поставил с огромным успехом, шел еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
15: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. Это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением, нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
16: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
15: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
16: Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали, мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти. Что бы мы могли сделать? Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение. Ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
15: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Петр Черецкий, памяти Анхеля Гутьерреса. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.

0: как бы коммерческого занятия, все-таки занимался продажей книг. И поэтому я думаю, что частью этого было именно переводы, потому что этот маркет, эта биржа литературы была наполнена английскими книгами, французскими книгами. И нужно понять, что в этот момент все-таки русской литературы как таковой на Западе не было. Никто не знал, что такое русская литература вообще. Был Тургенев где-то в конце прошлого 19 века, может быть, в 70-х годах 19 века. Он популяризировал, но это было на французском языке. Английских переводов русской литературы практически не было. Поэтому я думаю, что...
1: Что же, Достоевского, Льва Толстого и Чехова не переводили?
0: Нет, конечно, нет. Толстого переводили в то же время, когда он писал, но переводила Констанция Гарнет.
1: А мы про нее еще ничего не знаем.
0: Да, мы еще ничего про нее не знаем, да. Но в Америке не было переводов вообще. То есть переводы были только английские переводы. Американских переводов вообще не было. Была одна дама, мы вспомним про эту даму, а больше все. Больше ничего не было.
1: А что это значит? Английские переводы были, а американских нет. Какая разница? На российский слушатель, русский слушатель не поймет.
0: Это очень интересный вопрос. Дело в том, что американский и английский, так же, как австралийский и английский, так же, как южноафриканский и английский, отличается от британского английского. Отличается в словах, отличается в лексиконе, отличается в идиомах, отличается вообще в выражениях. Американский читатель привык к своей довольно аскетической литературе, то есть литературе, в которой идет действие, в которой описаний гораздо меньше, чем вы увидите это у британских писателей. Вот. Это происходило с начала американской литературы. Поэтому я думаю, что на американском рынке в этот момент, во-первых, не было популяризации русских писателей, потому что уже популяризация пошла уже в 20-30-х годах 20 века, когда Хемингуэй сказал, что его тот же Толстой его перепахал в переводах английских писателей, английских переводчиков. Вот. И поэтому я думаю, что ему было интересно, он хотел этим заниматься, и вместе с тем он увидел в этом рынок.
1: Кто же был на этом рынке до и во время Гурнея?
0: Вот несколько имен. Изабелл Флоренс Хепкут. Примерно в конце 19 века эта дама, она была исключением из правила английских переводчиков, она была американка, и она была писательница и переводчица русских текстов. В 1886 году Хепкут выпустила переводы Льва Толстого. Это при жизни Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность», и Николая Гоголя «Тарас Бульба» и «Мертвая душа». Хепкут особенно интересовалась русским языком и даже наняла русскоязычную даму, чтобы та помогала ей достичь беглости в разговорной речи. Потом она путешествовала по России, где встречалась с деятелями культуры и представителями высшего духовенства, в частности, с оберпрокурором Святейшего Синода Константином Победоносцевым. Во время первой своей поездки она провела несколько недель с писателем Львом Толстым в Ясной Поляне и продолжила публиковать переводы его произведений. Был ли он на американском рынке, я, честно говоря, думаю, что он об этом просто не думал, потому что они продавали эти книги в основном в Европе. И еще такая пара, Эймлер и Луиза Мод. Они были английские переводчики Льва Толстого, и они были друзьями Льва Николаевича Толстого. Они какое-то время прожили в его усадьбе, и он даже написал такой первую английскую биографию Льва Толстого, «Жизнь Толстого». Они прожили много лет в России, и потом остаток жизни уехали обратно в Англию, занимаясь переводами произведений Толстого и пропагандируя общественный интерес к его творчеству. Вот как раз их переводы – это первые переводы, настоящие первые переводы Толстого, коммерческие переводы в Англии, и которые попадали в Америку.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Забытое имя». Писатель и переводчик Бернард Гурней. Рассказывает американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Несколько биографических слов о Констанции Гернет, если можно.
0: Констанция Гернет родилась в середине 19 века, чуть-чуть позже середины, 60-х годах 19 века, и прожила очень длинную жизнь. Она прожила до 1946 года. Она родилась в Брайтоне. Брайтон – это, как вы знаете, курортный городок в Англии. И была шестым из восьми детей адвоката Дэвида Блэка. Сначала она получила образование в средней школе Брайтона, затем она изучала латынь и греческий язык в колледже Кембриджа. На минуточку, девушка занимается в конце 19 века в Кембридже. Это уже большое достижение, получая государственную стипендию. После колледжа она переехала в Лондон, где начала работать гувернанткой, а затем библиотекарем в библиотеке Народного дворца. Через свою сестру Клементину она познакомилась с доктором Ричардом Гарнетом, тогдашним хранителем печатных материалов в Британском музее, и его сыном Эдвардом Гарнетом, за которого и вышла замуж. Летом 1891 года, будучи тогда беременным единственным ребенком, муж ее познакомил ее с русским ссыльным, такой революционер был Феликс Волхонский, который начал обучать ее русскому языку, чтобы отвлечь ее от беременности. Ей очень понравилось это, и ей стало интересно. Он также познакомил ее со своим товарищем по ссылке и коллегой Сергеем Степняком, которого мы знаем как Степняк Кравчинский, и его женой Фанни. Вскоре после этого Гарнет начала работать со Степняком, переводя русские произведения для публикации. Ее первыми опубликованными переводами были «Обыкновенная история» Ивана Гончарова и «Царство Божие внутри нас» Льва Толстого. Этот текст Льва Толстого был опубликован во время ее поездки в Россию в начале 1894 года. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга она отправилась в Ясную Поляну, где познакомилась с самим Львом Николаевичем, хотя последний выразил заинтересованность в том, чтобы она переводила больше его религиозных произведений, она уже начала работать над романами Тургенева. В течение следующих четырех десятилетий Гарнет выпустила англоязычные версии десятков томов Толстого, Гоголя, Гончарова, Достоевского, Тургенева, Островского, Герцена и Чехова. Всего в ее переводческом багаже 71 том переводов. «Бедная мисс Гарнет», — восклицает один из современных критиков, — «переводчики влачат жалкое и тревожное существование после ее смерти. Переводчиков вечно то возносят, то низлагают, то придираются и, наконец, свергают объекты их внимания, страшатся их служения. Как литературное достижение Гарнет, возможно, и была второстепенной, но вклад ее был огромен. С ее бледными водянистыми глазами и седыми волосами, собранными в шиньон, она была благородным олицетворением неутомимого трудолюбия. Чтобы перевести Гарнет на сегодняшний язык, это Google Translate».
1: Понятно. Давайте не забудем, кто же герой нашего сегодняшнего разговора, Бернард Гурней, и что он думал о деятельности Гарнет. Ведь ему пришлось вынимать меч из своих ножен и сражаться против ее деятельности, отвоевывать себе рынок, да?
0: Совершенно верно. Дело в том, что хотя Гурней и любил литературу, и любил этим заниматься, и любил переводить, все же это был рынок, и рынок был уже заполнен. Значит, нужно было искать ниши, и одной из ниш, которой он занимался, это низложением этой дамы, низложением ее этого огромного творческого наследия. Перевод значения Гурнея – это должен был быть звук, ставший видимым. Читатель должен понять писателя, его дух. И этот видимый звук часто служит Гурнею поводом для жалоб на монополию Констанс Гарнет на рынке переводов, успех которого он приписывал исключительно праву общественного достояния и отсутствию авторских отчислений. «Она моя черная бета, бет-нуар», – писал он Марку Слониму в конце 40-х. Своим избранным друзьям Гурней даже отправил брошюру, которую назвал «Гирляндами Гарнет».
1: А что же сам Гурней? Вот он так блестяще, иронично, язвительно, сардонически комментирует переводы Констанции Гарнет. А сам-то он чего стоил? Хороши ли его собственные переводы? Что о них говорили современники?
0: Гурней стал одним из ведущих переводчиков классической и современной русской литературы. И его переводы включали таких авторов, как Бунин, Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Тургенев, Мережковский, Пастернак, Всего насчитывается 68 русских и советских писателей, переводы произведений, которые были изданы, и еще 28, переводы которых хранятся в архиве в библиотеке Университета штата Пенсильвания. Всего в его архиве насчитывается 93 ящика с произведениями, рецензиями, переводами, перепиской и всевозможными документами.
1: Какие это годы?
0: Начиная с 20-х годов и заканчивая концом 70-х годов.
1: Что говорили о переводах Гурнея профессионалы, эксперты?
0: Ну, во-первых, переводами Гурнея восхищался Набоков, а Набоков сам был переводчиком. То есть Гурней был переводчиком тех, кто хотел именно быть на маркете английской литературы в Америке и в Англии. Такими людьми были в то время, 20-30-е годы, Куприн, Мережковский, Арцебашев. Это были как бы герои его романа. Также он переводил Горького.
1: Интересно, а был ли в личном плане Гурней знаком с русскими писателями?
0: Известно, что в 30-е годы Гурней посетил Европу и лично встречался с Мережковским и Куприным. Его переводы Мережковского до сих пор печатаются, и так же, как и переводы Куприна. Кстати, «Яма Куприна» – последние переводы где-то даже начало 2000-х годов сейчас.
1: Если вы называете такое фантастическое количество ящиков с переводами, я понимаю, что это рукописи, они объемные, это означает, что был и рыночный успех. Это значит, что издатели выбрали, отметили Гурнея. Смог ли он вытеснить писучую Констанцию Гарнет с этого рынка?
0: Нужно честно сказать, что нет. Констанция Гарнет издается до сих пор. Несмотря на всю Google Translate сущность ее переводов, к сожалению, она настолько вошла в русский этот багаж всех английских и американских писателей, благодаря также Диджей Лоуренсу, благодаря Конраду и также благодаря Хемингуэю. Хемингуэй читал все русские книги в ее переводах. И это то, что перепахало Хемингуэя. Так что...
1: Что было бы с ним, если бы он читал Гурнея? А просто заколосилась бы роща. Не просто было бы перепахано.
0: Но не было бы тогда Хемингуэя. Потому что то, что она переводила, это дословный перевод. И если мы, конечно, берем, например, того же Толстого, который, например, там у него есть хорошая сцена в балете. В «Войне и мире». Там сцена, которая технически описывает балет. У Гарнет эта сцена ровно указание, как строить здание. Это просто руководство, как заниматься балетом. И то, что Толстой передал, это Толстой хотел это передать, в принципе. Но как переводит это Гарнет, и это можно просто печатать как руководство.
1: Игорь, вы обещали, когда мы с вами обсуждали идею этого разговора, рассказать о взаимоотношениях с Владимиром Набоковым. Гурнея и Владимира Набокова. Вы говорили, что Набоков признавал его переводы, а получилось ли что-то из их совместной деятельности?
0: Я хочу еще сделать шаг назад и сказать два еще слова о Гарнет. Это очень важно. Важно то, кто не признавал ее переводов. И это два столпа русской литературы – это Набоков и это Иосиф Бродский. Иосиф Бродский просто ее не переносил. А Набоков говорил, что это просто ширпотреб, и был на Конрада очень зол, когда тот говорил, что именно Гарнет подарила ему русскую литературу. А Набоков сказал, что эту шутку он никогда ему не простит. Набоков и Гурней, вероятно, познакомились сразу же после приезда Набокова в США. А он приехал в начале 40-х. Об этом свидетельствует авторская копия письма из моего архива. Письмо Гурнея Набокову говорит о том, что последний, вероятно, попросил Гурнея перевести «Защиту Лужина». К сожалению, мы не знаем, почему это не осуществилось, поскольку роман «Защита» был напечатан почти через 20 лет в переводе самого Набокова. Но мы знаем точно, что Набоков позитивно отзывался о переводах Гурнея, ставил его переводы очень высоко, во всяком случае, гораздо выше гарнетовских. Но самое интересное мне – это то, что оба русскоязычных писателя пишут письма друг другу на английском языке. Вот это письмо Гурнея Набокову в моем переводе с английского.
1: 12 августа 1943 года. Уважаемый господин Набоков, спасибо за ваше последнее письмо. Дата меня пугает, поэтому я не буду ее упоминать, а просто извинюсь за задержку с ответом. Я прочитал, как по работе, так и для собственного удовольствия, отсюда и задержка, «Защиту Лужина», и считаю ее одной из самых любопытных книг в мире. А любопытные книги – это мое пристрастие. Я не Алехин, я предпочитаю неординарность, но техническая часть книги не будет слишком сложной. Я также думаю, что она будет интересной, и скоро ее можно будет перевести на английский. Остальное дело ваших издателей, от которых я пока ничего не слышал. Мой последний срок – 26 августа. После этого моя ежегодная хиджра, аллергия, связанная с аллергической лихорадкой, но почта придет довольно быстро. Вероятно, у меня больше никогда не будет возможности написать что-то оригинальное. А как насчет подвига или приглашения на казнь? Я отправляю копию в Alta Lodge. Alta Lodge – курортное место в горах штата Юта, куда Набоков ездил с 41 по 53 годы. Там он писал «Лолиту». Пожалуйста, сообщите мне, куда вернуть книгу. Еще раз спасибо за возможность ее прочитать. С уважением, 4905 Surf Avenue, Гейт, Бруклин, 24, Нью-Йорк, Нью-Йорк.
2: Не срослось, что называется, да?
0: У меня есть несколько предположений. Первое предположение – это не то, что перевод Гурнея не удовлетворил Набокова. Может быть, это и так, но мы не знаем об этом. У меня предположение, что это издатели не взяли эту книжку. Опять же, мы не знаем, что произошло. Это я вообще нигде не читал об этом, и я пытался найти судьбу защиты. Ведь у Набокова начало складываться все после «Лолиты». То есть, когда «Лолита» стала огромным его достижением, то стало печататься все, буквально все, что выходило из-под его пера. Вот, и все ранние произведения, и все поздние произведения. Поэтому вначале он, я так думаю, что у него были проблемы с нахождением издателей.
1: Вы чуть-чуть намекнули уже, и я хотел бы, чтобы мы в нашем разговоре это не забыли. Гурней как писатель, как оригинальный автор, какое наследие оставил он?
0: К сожалению, небольшое наследие, и он был такой заядлый шекспировед. Кроме всего прочего, ведь его фамилия была Бронштейн, но он взял фамилию Гурнея. Этот Гурней – это персонаж. Это персонаж английского, такого старого английского дэнди с начала XIX века. И он взял это имя, Гилберт Гурней, у автора автобиографического романа, который называется «Гилберт Гурней», Теодора Хука. Теодор Хук был дэнди начала XIX века, который был известен своими проказами, своими розыгрышами, и он написал несколько автобиографических произведений, которые были немножко такие с небольшим таким вкусом Шекспира. Вот тоже любил очень Шекспира. Гурней очень много взял у Теодора Хука, очень много взял у Шекспира. Он полюбил весь корпус этой британской литературы со времени Шекспира до середины XIX века и писал в этом стиле. У него был роман о персонаже шекспировском Фальстафе. У него было несколько притч, которые он издал, притчи о различных предсказателях. В основном, как писатель, в основном он не получил большого признания. Но для себя у него было свое издательство, где он издавал книжки в количестве небольших экземпляров, и можно это было купить в его магазине.
1: Как называлось издательство?
0: Blue Fawn. Голубой фавн – это снова отсылка к Шекспиру.
1: Где находилось издательство и его магазин? В каком городе?
0: В городе Нью-Йорке, на Манхэттене, прямо в центре Манхэттена, на 7-й авеню.
1: Что-то осталось от этого заведения?
0: К сожалению, ничего не осталось. Сын его, к сожалению, расстался с этим издательством и с этим магазином. А все, что там было, все ушло в университет Филадельфии.
1: Где вы в архиве и познакомились с этим человеком?
0: Где в архиве я познакомился с этим человеком, да.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Забытое имя».
2: писатель и переводчик Бернард Гурный. Рассказывал американский ученый и коллекционер Игорь Горский. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Исполняется 2 года со времени кончины советского театрального деятеля испанского происхождения Анхеля Гутьерреса. Испанский ребенок, он оказался в СССР в 6-летнем возрасте, учился в школе, получил театральное образование в московском ГИТИСе, где затем преподавал в течение 18 лет. Работал театральным режиссером, стоял у истоков создания театра на Таганке, снимался в кино. Вернувшись на родину, Гутьеррес основал в испанской столице театральную школу и театр имени Чехова. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий, хорошо знакомый с Анхелем Гутьерресом.
3: Анхель Гутьеррес всегда называл себя ребенком войны, гражданской войны в Испании. Ведь именно эта война определила всю его дальнейшую судьбу. Выходец из бедной семьи, живший в глубинке и вынужденный работать с 4 лет от роду, он неожиданно оказался в совершенно ином, неизвестном мире. Вместе с тысячами других испанских детей Анхель был эвакуирован из района боевых действий и оказался в Советском Союзе. Впрочем, вот что рассказывал сам Анхель о своем детстве. Общались мы с ним как по-испански, так и по-русски.
4: Я жил в горной деревушке в провинции Астурия. Помогал местному пастуху смотреть за овцами. Без башмаков, вечно голодный, тем не менее, как большинство сверстников, я был вполне счастлив. Но однажды, это было во времена войны, меня отвезли в город Хихон. Там мы попали под бомбежку. Через некоторое время всех детей отвезли в порт и посадили на китайский грузовой пароход. Не знаю, как мы смогли перенести это плавание. Нас загнали в трюм, мы были как сардины в консервной банке. Дети плакали. На следующий день прибыли во Францию. За нами пришли русские моряки. Один из них, который показался мне огромным, перенес меня на руках на советский корабль. Нас разместили по каютам. На кроватях были белоснежные простыни. Я до этого на таких простынях никогда не спал. Нас окружили такой заботой, таким теплом, что мне казалось, что мы очутились прямо-таки в раю.
3: О том, как в 1937-38 годах встречали пароходы с испанскими детьми в Ленинградском порту, мне доводилось слышать от многих детей войны. Для них это первое знакомство с Россией стало одним из наиболее ярких жизненных впечатлений. Анхель Гутьеррес не был исключением. Вот его рассказ на эту тему.
4: Мы прибыли в Ленинград, нынешний Санкт-Петербург. В порту оказалось целое море людей. Оркестр, знамена, цветы, дети, пионеры. Мы подняли кулаки и сошли с корабля, распевая песню революционеров-астурийцев «Вперед, батальон Максима Горького». Люди встречали нас со слезами на глазах. Я открыл для себя в это время, что такое человеческая солидарность. Это главное. Я, 6-летний, вечно голодный, бедный пастушок, убежавший от бомб, оказался окруженным таким вниманием и любовью. Меня обнимали, дарили конфеты. Такое может только сниться. Так нас встречали в неизвестной чужой стране, фактически на другой для нас планете. И Санкт-Петербург, Ленинград стал навсегда моей малой родиной в России.
5: Ленинграду, que es mi primera patria en Rusia.
3: В школе-интернате, открытом в Ленинграде специально для испанских детей, Анхель Гутьеррес увлекся музыкой и рисованием. Он пел в школьном хоре, учился игре на рояле в городском дворце пионеров. Вторая мировая война прервала эти занятия. Вот отрывок из воспоминаний режиссера, на этот раз по-русски.
6: Война началась, и первое время нам пришлось быть в Ленинграде, блокаду ленинградскую, и мы с крыш с удовольствием кидали на землю зажигательные бомбы, там песком их обсыпали, чтобы не горели. Баррикады делали, девушки в госпиталях, вот старшие друзья, которым по 18-19 лет уходили добровольцами на войну, пели песни, мы, говорит, вернемся орденоносцами, все героями, мы спасем от фашизма мир и Испанию.
3: В конце концов, испанских детей эвакуировали из Ленинграда на Южный Урал. Правда, ненадолго. Урал запомнился Анхелю своими морозами и простудами, от которых он часто страдал. От верной смерти юного испанца спасла воспитательница. Когда он в очередной раз тяжело заболел, она продала свои кольца и смогла купить мальчику лекарства, молоко и мед. Несмотря на все злоключения, Гутьеррес никогда не жаловался на тот период своей жизни. Наоборот, он считал, что невзгоды, перенесенные в юности, лишь закалили его характер, помогли в дальнейшем преодолевать трудности.
4: Воспитываться в годы войны, в борьбе, испытывать с детства голод, холод, все пережитое мне пригодилось, стало жизненной школой. Мы работали на лесозаготовках с пилами и топорами. Боролись с холодом зимой и тучами комаров летом. Мы отправлялись в военный госпиталь и организовывали там концерты, пели и танцевали. На вырученные на заготовках деньги мы купили танк и назвали его «Пассионария» в честь лидера компартии Долорес Ибаррюи. Война воспитала в нас мужчин.
3: В 43-м году период эвакуации завершился. Детей перевезли на новое место жительства, на этот раз в Подмосковье. Анхель продолжил учиться в школе, заниматься музыкой и рисованием. Кроме того, переезд оказался судьбоносным. Анхель Гутьеррес.
4: Рядом с интернатом находился дом творчества кинематографистов. Они часто приходили к нам. А мы выступали перед ними с концертами, пели испанские песни. Однажды вечером на встрече с кинематографистами, среди которых был Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Сергей Герасимов и другие великие мастера кино, нас стали спрашивать, кем бы мы хотели стать. Когда очередь дошла до меня, я ответил, что не знаю, чем заняться, хотя должен определиться, поскольку скоро закончу школу. Сказал я ей о том, что мне нравилось рисовать и музицировать. И тогда присутствовавший на встрече Марк Донской сказал, что есть профессия, в которой мои увлечения могли бы пригодиться. Это универсальная профессия. Я спросил, что же это за профессия. Мне ответили – кинорежиссер.
3: Идея стать кинорежиссером очень понравилась Анхелю. Но овладеть этой профессией он сразу не смог. Для начала требовалось иметь навыки фотографии, которых у него не было. Тогда юноше посоветовали поступить в ГИТИС, что он и сделал. Правда, приняли его в порядке исключения, ведь для учебы на театрального режиссера требовался стаж работы актером, которого у Гутьерреса тоже не было. После окончания института испанец провел 3 года в Таганроге, где поставил 8 спектаклей. С 1956 года и в последующие 18 лет он, вернувшись в столицу, преподавал в ГИТИСе. Параллельно ставил спектакли в «Цыганском Ромен» и в других театрах, закончил, наконец, высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. Сыграл в качестве актера в ряде фильмов, в частности «Салют Мария» Иосифа Хейфица и «В зеркале» Андрея Тарковского. Так что в кино он все же пришел, но театр навсегда оставался его основным занятием и в России, а затем и в Испании. Что означало для Гутьерреса театральные искусства.
4: Этот вопрос всегда заставлял меня задуматься, ведь это не простой вопрос. Театр для меня – это самое глубокое отражение жизни. Я больше русский, чем испанец. Я сформировался как сознательный человек, открыл глаза на мир в России. Помогли мне в этом Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов, Чайковский, Мусоргский и другие. Это имена великого культурного наследия России, деятелей литературы и музыки, которые сильно повлияли на европейскую и мировую культуру.
3: Между тем, Анхель Гутьеррес оказался в самом центре бурной культурной жизни Москвы в период так называемой «хрущевской оттепели». Судьба свела его тогда со многими выдающимися деятелями культуры, в основном молодыми режиссерами, актерами, писателями, поэтами, учеными. Они собирались дома у Валентины Мартьяновой, актрисы, режиссера и театрального педагога, которую молодежь очень любила, но за глаза из-за разницы лет называла старухой.
6: дружили, встречались каждую субботу или пятницу у старухи, у Валентины Ивановны Мартьяновой. И она меня очень любила, и у нее дома мы каждую субботу встречались. Без водки, без вина, на чай. Круглый стол огромный. Под абажуром, и мы там спорили, говорили о поэзии, о театре. И туда Федин приходил часто, Тушенко. И это была наша группа постоянная. Володя Высоцкий, Роберт Рождественский. И пели, и спорили, о судьбах мира, о будущем России, Советского Союза, о роли искусства, и о смысле жизни и так далее. Читали Пастернака, запрещенного тогда, «Доктор Живаго», читали первые, только вышел «Один день» Ивана Денисовича, начали Библию читать, начали Баха слушать серьезно и так далее. В общем, начали самообразовываться. И один из вопросов, который всегда мы пытались решить, в чем смысл жизни, и пришли к выводу тогда, я помню, мы были молодые, влюблялись, пели, пили, верили, что можно изменить мир, и у нас были идеалы. И помню, что тогда мы пришли к выводу, что смысл жизни состоит в постоянном самоусовершенствовании. Вот в момент, когда наши глаза открылись, и наши души, и мы начали мыслить самостоятельно, и уже не принимали этот строй, ни его политику, и спорили о том, почему могло случиться вот этот культ Сталина, почему могло это случиться.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
3: Своему другу, режиссеру Юрию Любимову, Гутьеррес помогал с кадрами для театра на Таганке. Привел туда Валерия Золотухина с Ниной Шацкой, потом Леонида Филатова. По просьбе Андрея Тарковского испанец устроил к Любимову Владимира Высоцкого.
6: Когда Высоцкого выгнали из театра Пушкина, мне звонит Тарковский и говорит: «Анхель, дорогой, Володю выгнали из театра, надо что-то делать, помоги. У тебя там знакомый, надо устроить его». И я сказал: «Ну, это завтра же я сделаю». Но я знал, как Володя поет. И я знал, что Любимову нужны такие актеры. Я привел его к Любимову, он говорит: «Ну, ты поешь».

0: там стол, и мы прямо туда придем. И позови кого-нибудь из своих друзей. Ну, кто поет, потом домой ко мне приедем, и мы проведем хороший вечер, ночь. Я говорю, хорошо, и я пригласил Золотухина. Позвонил в театр на Таганку и говорю, Валера, я не сказал ничего про Марину Влади. Давай после спектакля приходи в ВТО, я тут буду с друзьями, приходи. И, может, Володя, если он свободен, приведи Володю тоже, скажи, что я приглашаю ужинать. И когда уже Марина сидела, уже этот Макс Леон с женой, и приходит Золотухин и Володя Высоцкий. И я помню лицо Володи, когда он увидел Марину, он побледнел, и уже целый вечер он не сводил с нее глаз. И потом поехали домой к Максу, и до утра пели. Он пел, я пел, Золотухин пел. Но больше всего, конечно, вот это все было внимание на Марину и Володя, который для нее пел. И она влюбилась в него.
1: Особый разговор об отношении Гутьерреса с Андреем Тарковским. Их дружба продолжалась много лет. Анхелю порой приходилось даже помогать материально другу, когда он оставался без работы по милости советских цензоров. Помогал Тарковскому испанец и в создании фильма «Зеркало», в котором и сам снимался.
2: Тарковского я хорошо знал, часто бывал у него дома. Он мне помогал сокращать и редактировать сценарий, который я написал об «Одиссее испанских детей в России». Фильм должен был называться «Я ходил в море за апельсинами». Встречались не реже 2 раз в неделю. Андрея сводили с ума испанские песни под гитару. Однажды он меня пригласил на просмотр своего нового фильма «Андрей Рублев», который был запрещен и в прокат до поры до времени не выпускался. Фильм произвел на меня огромное впечатление, значительно большее, чем произведения других режиссеров. Помню, что я сказал тогда Андрею, как ты смог осилить такую глыбу, как ты мог создать подобное. Я был очень взволнован. Я даже встал перед ним на колени, единственный раз в жизни. Тарковского нужно знать, он говорил и делал только то, что хотел, вопреки всем препонам и запретам со стороны тоталитарного государства и его цензуры. Вспомним хотя бы пролог «Зеркала» с его знаменитой фразой «Я могу говорить». Государство бойкотировало великого режиссера, за рубежом его фильмы получали премии, а в Москве вокруг него было полное молчание. Он испытывал чувство одиночества. К тому же для него часто не было работы. Ведь он отказывался от предложений типа снять фильм о сельхозпредприятии, о доярке, которая перевыполнила 5-летний план Надоев и получила за это награду.
1: Творческая судьба самого Анхеля Гутьерреса в России тоже складывалась непросто. С одной стороны, по его собственным словам, ему повезло. Он преподавал, работал в известных театрах и поддерживал дружеские отношения со многими выдающимися деятелями культуры. С другой, постоянно ощущал давление цензуры, абсурдные придирки и запреты. Так главный режиссер театра Станиславского Михаил Яншин пригласил его поставить «Дом Бернарды Альбы» Гарсии Лорки. Гутьеррес поставил спектакль. Пьеса имела огромный успех. Потом спектакль неожиданно сняли с репертуара. Он якобы пропагандировал аморальный образ жизни. Запреты последовали и на другие спектакли испанца, в том числе и на постановку Луиджи Пиранделло. Анхель Гутьеррес.
0: Это уже брежневское время, очень страшное время. Я поставил «Человек из Ла-Манчи» с моими студентами. Мы играли неделю, потом закрыли спектакль. Потом я поставил Пиранделло в первый. В Советском Союзе я поставил 6 персонажей в поисках автора. Тоже со студентами, выпускники ГИТИСа. И это был страшный скандал. Меня вызывали на Лубянку, хотели вызвать. Я отказался, мне неинтересно туда. Говорили, что это антисоветчина. Я не знаю, почему. Пиранделло антисоветчина. Ну, спектакль, по-моему, это самый мой удачный спектакль в моей жизни. Он произвел фурор. Несколько генеральных репетиций с публикой, которые были. И все, вот так. Вот после этого я уже решил уехать в Испанию.
1: По признанию самого Гутьерреса, принять это решение, несмотря на обиды на советскую бюрократию за себя и за близких друзей, ему было сложно по ряду причин.
3: Я не хотел вернуться в Испанию.
2: Я не хотел возвращаться в Испанию. Моя родина — Россия. Я люблю Россию, ее леса, ее небо.

0: Небо ее людей. Там был мой дом, мои друзья, моя работа, мой театр. Я был профессором театрального института ГИТИСа. Меня любили студенты, и я их любил. У нас была взаимная любовь. Жизнь была вполне налажена. Я хорошо зарабатывал как профессор и театральный режиссер. Это с одной стороны. А с другой я видел, как советская власть разрушалась на глазах. Повсюду расцветала коррупция и цензура. Это ощущалось даже в стенах института. Все изменилось, все идеалы рухнули. Тем не менее, я колебался, уезжать или нет. Ведь у меня были довольно глубокие корни в России. Это была моя земля.
1: Любопытные истории вокруг уже упомянутого сценария самого Гутьерреса под названием «Я ходил в море за апельсинами». Ему не давали хода 10 лет, хотя работа неоднократно переделывалась по требованию цензуры и в конце концов понравилась в мире кино, включая режиссера Сергея Герасимова. Потом Гутьеррес узнал, что его сценарий стал жертвой вовсе не советских цензоров. Он не понравился жившей в Москве Долорес Ибарури. Она посчитала проблемный фильм ненужным, поскольку он противоречил ее тезису о сугубо счастливой жизни испанской молодежи в Советском Союзе. Но после решения Гутьерреса покинуть СССР, сценарий неожиданно одобрили. Вот что рассказывал об этом сам испанец.
0: Когда я уезжал в Испанию, решился наконец уехать и уже получил визу, мне позвонили из Мосфильма и сказали, что у них для меня радостная новость. Мой сценарий одобрен для съемок. Я ответил, что уезжаю в Испанию. Мне заявили, что это невозможно, что вопрос решался 10 лет, и вот, наконец, он решен. Я рассказал об этом Тарковскому. Он побледнел, выругался и сказал мне шепотом: «Поезжай в Испанию. Эти козлы никогда не будут снимать твой фильм. Все эти разговоры ведутся лишь для того, чтобы не дать тебе возможности уехать. Это ловушка».
1: В те времена прямого сообщения с Испанией не было. Путь лежал через Францию. В Париже Гутьеррес встретился с живущими там своими хорошими знакомыми, прозаиком и драматургом Владимиром Максимовым и Александром Галичем, поэтом-сценаристом, известным своими сатирическими песнями. Кроме того, испанец выступил в печати с далеко не лестным мнением о состоянии дел в СССР. После этого Тарковскому, по словам самого Гутьерреса, было приказано вырезать из уже законченного фильма «Зеркало» эпизоды с его участием.
2: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Виктора Черецкого «Памяти Анхеля Гутьерреса».
1: Что касается Испании, то здесь Анхелю пришлось начинать буквально с нуля. К тому же времена были непростые, происходила смена государственного режима. Диктатура генерала Франко с огромными трудностями менялась на демократическую форму правления. Политика поглощала все мысли людей. Тем не менее, Гутьерресу удалось сделать несколько работ на местном телевидении. В частности, он поставил дядю Ваню Чехова. Телеспектакль имел большой успех. Но главной мечтой режиссера в Испании было создание собственного театра. Вот что рассказывал обо всем этом сам Анхель Гутьеррес.
0: В Испании я окунулся как бы в пустоту. Это были трудные времена, в том числе для меня. Испания меня поначалу не приняла. К примеру, как репатриант я не получил никакой помощи от Красного Креста, который в то время находился под эгидой франкистов. Для них я был советским, чуть ли не коммунистом. Левые меня тоже не приняли, поскольку я был диссидентом, противником советского режима. Мне угрожали смертью и те, и другие. Но из Испании я не уехал и со своими первыми учениками создал в Мадриде театр имени Чехова. Было очень трудно, но, как говорится, трудности укрепляют дух. Я считал, что в Испании мне предстояло сделать нечто важное.
1: Театр имени Чехова был открыт в 1980 году и просуществовал 35 лет. За это время в нем было поставлено порядка 50 спектаклей авторов разных стран, но в основном испанских и российских. шли «Чеховский вишневый сад», «Палата номер 6» и «Дядя Ваня», «Дачники Горького», «Гоголевская женитьба», «Преступление и наказание Достоевского». В Мадриде спектакли игрались лишь по пятницам и выходным. Не раз гастролировал театр в других городах Испании и в России, был участником мелеховских фестивалей. В свою очередь, в мадридском театре Гутьерреса побывали актеры театра на Таганке во главе с Николаем Губенко. Театр Чехова был камерным и единственным в своем роде в Мадриде. Он предназначался для интеллектуальной элиты, вспоминает известный испанский писатель и публицист Сесар Видаль.
3: Как-то вечером в выходной, когда вроде делать было нечего, я посмотрел театральную афишу в одной из газет и неожиданно наткнулся на то, что в одном доселе неизвестном мне мадридском театре ставили произведение Пушкина. Я был крайне удивлен, что кто-то осмелился представить испанской публике произведение россиянина и отправился в этот камерный театр, который носил имя Чехова. Я был приятно удивлен спектаклем, удивлен высочайшим качеством режиссуры и игры актеров. Так что я очень быстро превратился в фаната этого театра и не пропускал ни одного нового спектакля. Последнее, что я посмотрел в театре, это блестящую постановку «Чайки» Чехова. De la gaviota
1: del propio Chekhov. Создавая свой театр, Гутьеррес сознавал, что на широкую публику с таким репертуаром он рассчитывать не мог. Ведь, по его же словам, среднестатистические испанцы воспринимали на сцене разве что водевили. И подобную ситуацию ему хотелось хоть как-то изменить. Хотелось, чтобы люди ходили в театр не только для того, чтобы развлечься, но и для того, чтобы подумать, поразмышлять над жизнью. Анхель Гутьеррес.
0: Моей мечтой было произвести революцию в испанском театре. Я по природе революционер. Мне нравится ломать существующие рамки, препоны, нормы. Всем нам, детям войны, хотелось сделать что-то особенное для нашей родины, страны наших предков. Я лично хотел сделать здесь очаг культуры в виде театра, чтобы в самом центре Мадрида, недалеко от наших знаменитых картинных галерей, музеев Королевы Софии и Прадо, было бы место, где люди могли бы научиться мыслить, пробудить свое сознание, возвыситься над повседневностью.
1: Параллельно с театром Гутьеррес более 20 лет преподавал в Королевском высшем училище драматического искусства в Мадриде, читал лекции о театре в США. В 1982 году он создал в Мадриде свою собственную театральную школу. В школе при театре учеба продолжалась 4 года. Ученики также проходили практику. И в театре, и в школе все основывалось на теории сценического искусства и методах актерской техники, разработанных в свое время Константином Станиславским на так называемой «системе Станиславского».
4: У меня есть ученики, у меня есть школа. Мы говорим на одном языке. Метод, которым я владею, метод русской школы. И поэтому я могу создать ансамбль. Испанский театр не имеет понятия в ансамбле. А театр – это коллективный поэт. Это не просто актер один хорошо играет, остальные ему подыгрывают. Кроме того, репертуар театра не для развлечения. Хотя я ставлю комедии, я ставил Лопе де Вега, учитель танцев, которого, кстати сказать, знают в Москве, и которого в Испании никто не знает. «Балконы Мадрида», «Тирсо де Молина», все комедии Сервантеса я поставил с огромным успехом, шоу еще совсем недавно «Дон Кихот». А думал я об этом, о «Дон Кихоте» с детства. Меня научили любить «Дон Кихота» в России.
1: Театр Чехова был совсем небольшим. Он находился в старой части Мадрида, в районе, где некогда, еще в XVI-XVII веках, селилась интеллектуальная элита, жили Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо, Гонгора и другие. Маленький зал, скромное фойе с портретом Антона Павловича. Кабинет самого Гутьерреса располагался на чердаке, куда вела довольно шаткая выдвижная лестница. Всякий раз, забираясь по ней, у меня вовсе не было уверенности в успешном завершении почти что альпинистского восхождения. А вот Гутьеррес, который был на 20 лет старше меня, делал это быстро и без напряжения. Сказывалось, как он шутил, привычка преодолевать трудности. Все годы своего существования театр получал небольшие субсидии от муниципалитета Мадрида. Но вот в Испании случился очередной кризис, городская казна опустела, и в субсидиях Гутьерресу было отказано. И это несмотря на поддержку городской общественности и средств информации, дабы к этому времени Анхель получил всеобщее признание как крупнейший театральный деятель. В 2012 году, после 32 лет работы, пришлось расстаться с помещением. Нечем стало платить за аренду. Режиссер с горечью вспоминал об этом времени.
0: «Мы вынуждены были неожиданно для себя расстаться с нашим театром. Я не хотел, чтобы он окончательно закрылся. Я надеялся работать до конца своих дней, репетируя, наблюдая за публикой, за тем, как она реагирует и как, под влиянием увиденного на сцене, задумывается над тем, можно ли что-то сделать, чтобы жить по-иному».
1: В течение нескольких лет Анхель пытался что-то сделать, чтобы спасти детище своей жизни. Ему частично это удавалось. Так, в 2014 году в мадридском новом театре «Алькала» он смог поставить «Вишневый сад». Этот же спектакль шел через год в театре «Вальенклана». Помощь при этом пришла совсем неожиданно и не от левопрогрессивных сил, на которые воспитанный в СССР Гутьеррес всегда делал ставку, а совсем с другой стороны – от католической ультраконсервативной организации «Опус Деи», от прелатуры Святого Креста и «Дело Божие».
0: Мне позвонили из Международного университета Ла-Риохи, который связан с Opus Dei. Я об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что такое Opus. И так мне позвонили, не знаю, где они раздобыли мой телефон, и сказали: «Мы хотим помочь спасти лучший в Испании театр, этот прекрасный театр Чехова, который вы создали и которым руководили столько лет. Мы хотим его спасти. Что бы мы могли сделать?» Я ответил, что мне нужны деньги. И они мне дали нужные деньги. Таким образом, нам, моим преданным ученикам и мне, удалось, несмотря на все трудности и преграды, поставить «Вишневый сад». Я полагаю, что помогавшие мне люди разделяли мою точку зрения. Без культуры нет политики, без нее нет европейского сообщества, нет корней. Без культуры ничто не может существовать. Народы без культуры обречены на вырождение, ведь в культуре вся мудрость народа. Ну а этот театр являлся смыслом всей моей жизни. Он был моим жизненным предназначением. Я родился для театра и для музыки. Я полагаю, что мне сам Бог велел этим заниматься, и я пытаюсь выполнять этот завет до последнего вздоха.
1: Анхель Гутьеррес ушел из жизни 22 июня 2024 года, в день очередной годовщины начала войны, о которой он всегда помнил и надеялся, что все, что довелось пережить ему и его поколению, никогда не повторится. Режиссеру был 91 год.

Виктор Черецкий. «Памяти Анхеля Гутьерреса». И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовил Иван Толстой.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
2: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
2: Сегодня поговорим о Нюрнбергском процессе. Не трибунале, а именно процессе, потому что это больше, чем одно конкретное судебное слушание, о котором, кстати, мы рассказали в прошлом выпуске нашего подкаста, о том, как устроено оно было и что нового, какие новые технологии и принципы применялись при рассмотрении обвинений нацистских преступников в Нюрнберге в 1945 году. А сегодня как раз поговорим о том, что такое этот самый процесс. Не одно дело, а много-много дел, где судили и врачей, судей, чиновников.
3: И надо сказать, что, по сути, этот процесс затянулся даже до сегодняшнего дня. И помогут нам разобраться во всех этих судебных процессах и их последствиях юрист, специалист по международному праву Глеб Богуш
2: и глава международной практики Агоры Кирилл Каратеев. Итак, до 1945 года вообще не было существенных попыток привлекать виновных в каких-то военных преступлениях к индивидуальной уголовной ответственности. Ну, то есть случалась война, государства между собой враждовали, потом победитель забирал себе то, что считает нужным, творил какой-то суд, какой считает нужным. Ну, собственно, и все. То есть считалось, что виновато государство, которое напало, там, развязало войну и ее проиграло. Ну, в общем, некая абстрактная сущность. А в 1945 году решили, что нет, никакого не бывает абстрактного государства. Есть конкретные люди, которые отдавали конкретные приказы, которые совершали конкретные действия, ну, например, там, убивали пленных или там, добивали раненых. И это все преступления, они разного порядка, и их совершали конкретные люди. И в этом было основное и главное новшество Нюрнбергского трибунала и последовавших за ним процессов. Хотя, вообще-то, была попытка еще и раньше привлекать к индивидуальной ответственности участников Первой мировой войны. И это была совершенно провальная история, когда международное сообщество намеревалось судить кайзера Вильгельма.
3: Да, разговоры о том, чтобы как-то наказать или хотя бы дать юридическую оценку немецкому руководству во время Первой мировой войны. Эти разговоры начались еще в 1914 году. Долго обсуждали вообще, ну, нужно ли проводить какой-то судебный процесс. В Великобритании считали, что нет, суд не нужен. И там даже была кампания с главным лозунгом «Повесим кайзера». Речь шла о кайзере Вильгельме II, последнем императоре Германии, который, собственно, и руководил этой страной во время Первой мировой войны. Также было мнение, что вообще-то нет, не надо самого кайзера судить, поскольку, вот это меня, конечно, очень позабавила такая аргументация, поскольку обвинение столь известной персоны заслонит от ответственности настоящих преступников. В общем, все это долго обсуждалось, и уже после окончания Первой мировой войны страны Антанты, союзники, все-таки решили, что да, суд нужен, давайте-ка будем судить, и собирались организовать международный трибунал и обратились к Нидерландам, где находился кайзер в тот момент, но Нидерланды отказались его выдать, и на этом страны Антанты успокоились. В итоге, спустя еще несколько лет, вот в 22-м году, уже в самой Германии начали проходить лейпцигские процессы. Там пытались судить военных преступников. Там был целый список из 900 фамилий. Но этот суд тоже как-то не особо был успешным, потому что ни обвиняемые, ни свидетели в большинстве своем не пришли на заседание. И там были даже вынесены приговоры. Но подавляющее число вот из этих 900 человек оправдали, и остальные получили какие-то небольшие тюремные сроки.
2: Опять же, напомню, напомню, для тех, кто не слышал наши прошлые подкасты, гуманитарное право тогда только-только зарождалось, и, в принципе, в начале 20 века это было удивительно и странно, что, например, ну, нельзя убивать пленных, вот, и что об этом уже успели государства договориться. Тем не менее, международному сообществу после победы над фашистской Германией удалось сделать, ну, такой существенный шаг вперед. Они собрались в Лондоне, договорились о проведении вот того самого Нюрнбергского трибунала, заложили основные принципы для того, как следует судить вот этих людей. И вот как раз отдельно и специально проговорили историю, связанную с необходимостью привлекать к конкретной ответственности конкретных людей. Вот что говорит об этом Глеб Богуш.
4: Любой студент, который изучает международное уголовное право, изучает историю Нюрнбергского процесса, знает строчки из приговора трибунала. Строчки такие. Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными сущностями. И только путем наказания те, кто совершает эти преступления, могут быть соблюдены положения международного права. В этом состояла идея, что преступления совершаются людьми, а не государствами. Попытки ограничиться или скрыться за личиной государства не должны препятствовать совершению правосудия. То есть, на самом деле, это очень важная идея. В конце концов, за государствами стоят люди. Потому что, если мы даже вспомним нацистскую Германию, которая, безусловно, являлась агрессором во Второй мировой войне, здесь никакой нет сомнений, Германия понесла ответственность. Она понесла ответственность на всех уровнях. Как государство, да. И в числе граждан Германии, и в числе тех, кто был гражданами Германии, но был лишен гражданства, имущества и жизни, в конце концов. Это произошло уже после в значительной степени агрессии, да, то есть в этом смысле они, получается, тоже виноваты. Этот подход, вот этой коллективной вины, он как раз является такой глубокой несправедливостью, и одной из задач этого процесса было все-таки определение вот этих индивидуальных виновников. Но, конечно, решалась и политическая задача, юридическая оценка тем преступлениям, которые совершались, потому что во многих отношениях это было действительно то зло, в котором человечество, наверное, сталкивалось в своей истории, но которое уже на том этапе должно быть преодолено, ему должны были дать юридическую оценку. Вот это подчеркивалось много раз в ходе самого процесса, что этот процесс был о прошлом, но он был и о будущем. Он заложил основы будущего международного уголовного права.
2: Но здесь важно еще отметить, что когда формулировали обвинения для тех людей, что предстали перед трибуналом в Нюрнберге, обвинители очень тщательно подходили к этому вопросу для того, чтобы ни в коем случае не допустить обратной силы закона. Иными словами, этих людей можно было судить только за то, что уже вот на тот момент, когда началась Вторая мировая война, считалось преступлением. Поэтому, собственно, и Холокост назвали преступлением против человечности, потому что само определение Холокоста появилось только в 1944 году, то есть ближе к окончанию Второй мировой войны. Это как вот если бы раньше работорговля была вполне нормально и естественно, то после того, как международное сообщество решило, что это нехорошо, подписало соответствующие договоры, вот тогда уже можно судить за работорговлю. Но, с другой стороны, тогда возникает вопрос, а что же происходило со всеми теми людьми, которых судили после? Потому что Нюрнбергский процесс – это же вовсе не только вот тот самый трибунал, это десятки слушаний по делу врачей, которые ставили чудовищные эксперименты над заключенными в концлагерях, дело чиновников, которые отдавали указания, в какой лагерь, какие печи поставить для того, чтобы сжигать тела, как определять конвои и прочее, и юристов, ну, собственно, судей, которые выносили решения, руководствуясь законами, существовавшими на тот момент в нацистской Германии. И вот здесь лично у меня возникает как раз очень много вопросов.
3: Но вот это на самом деле действительно очень такая скользкая история по поводу того, где та самая грань, когда вроде бы закон принят с соблюдением всех формальностей, когда там за него проголосовали, когда у него там есть какой-нибудь, не знаю, порядковый номер, когда он где-то опубликован и так далее, все, что чисто технически делает закон законным, но в какой момент и кто должен сказать, что, вы знаете, это как-то немножечко не то, что должно стать законом. Ну вот, как рассказывал Глеб Богуш, примерно это и было с нюрнбергскими расовыми законами, которые, соответственно, сделали возможной дискриминацию по расовому признаку.
2: Кирилл Каратеев дал свое объяснение тому, почему до сих пор ведутся споры о том, можно ли было судить судей нацистской Германии за то, что они вносили свои решения, руководствуясь законом, и почему их осудили верно?
5: Это вечный дебат между юристами и, соответственно, вопрос к судьям. Должны ли были они как-то иначе применять законы, и кто может судить о том, как они правильно применяли законы или должны были их применять. Но все-таки некоторые из них были осуждены, а некоторые были оправданы. Если речь идет о там, обычном применении уголовного закона, это одна история, а об участии судей в том, что они, например, поддерживали применение пыток в своих приговорах, это другая история. И то, что они участвовали в НСДАП и СС, это еще одна история. И как раз обвинение, оно старалось показать именно участие судей в военных преступлениях, в преступлениях против человечности, в пытках, в поддержке рабского труда. Многие подобные действия, которые эти судьи совершали, были на тот момент уже запрещены международным правом. Поэтому их тоже судили не на основании того, что они должны были как-то иначе применять законы, а из-за того, что они не применяли те запреты, которые международное право содержало. Собственно, то же самое потом происходило несколько десятилетий спустя с судьями и военными ГДР. Истории с расстрелом людей, перебегавших через Берлинскую стену, когда Федеральный конституционный суд, он же не осудил стрелков и их руководство за убийство на Берлинской стене не потому, что это было как-то плохо, негуманно или противоречило духу права, а потому что Германская Демократическая Республика была участником Международного пакта о гражданских и политических правах, который запрещал произвольное лишение жизни. И, соответственно, применяя огнестрельное оружие там, в тех случаях, те, кто давал приказы, и те, кто их исполнял, нарушали применимую норму международного права в Германской Демократической Республике.
2: То есть мысль тебе понятна, да? Если ты сейчас руководствуешься даже самым законным, призаконным законом, прости за тавтологию, но при этом этот закон противоречит тому, что твое государство ратифицировало какую-то конвенцию, какое-то международное соглашение, то, соблюдая этот закон, ты можешь в будущем считаться международным преступником. Ну, если, конечно, речь идет о таких серьезных преступлениях, которые не имеют срока давности, как, например, преступления против человечности, геноцид, военные преступления.
3: Ну, или можешь просто не принимать и не соблюдать такой закон, говоря о том, что он нарушает нормы международного права, и он незаконен.
2: Да, хотелось бы увидеть такого судью сейчас в какой-нибудь стране, например, в России.
3: Ну, кстати, то, о чем упомянул Кирилл Каратеев, вот эти последующие процессы, они, по сути, стали возможны в том числе и потому, что во время вот этого первого международного военного трибунала в Нюрнберге над верхушкой нацистского руководства, помимо физических лиц были признаны преступными некоторые организации, и это дало повод предъявлять обвинения уже участникам этих организаций, например. Вот что говорит Глеб Богуш.
4: Это не был процесс, как мы понимаем сегодня, там, уголовная ответственность органов юридических лиц. Это был особый порядок объявления их преступными. Это было для того, чтобы в дальнейшем преступность тех или иных организаций, она презюмировалась. То есть, условно говоря, это было очень важно для последующих процессов, в том числе в Германии, в самой, по денацификации. Это было объявлением на уровне международного трибунала определенных органов преступными. И, кстати говоря, не все органы были такими признаны. Это был только руководящий состав партии, значит, национал-социалистическая. Это было гестапо, СС, вермахт, например, вооруженные силы или там командование не были признаны таковыми. Или вся партия, национал-социалистическая партия Германии, НСДАП, она полностью не была признана преступной. Это было тоже решение такое непростое, но оно преследовало особую цель. То есть это не означало, что все, например, члены руководящих органов партии были автоматически осуждены в Нюрнберге.
2: Были же еще дела врачей, и это отдельная история, мне бы никогда не пришло в голову, что, оказывается, вот эти нюрнбергские процессы в том числе сыграли огромную роль в развитии международного медицинского права и вообще медицины в целом. Вот как Кирилл Каратеев рассказывает вот об этих маленьких многочисленных процессах после Большого трибунала.
5: Это уже суды американских оккупационных властей, которые действительно вот эти процессы над врачами, над судьями, юристами и так далее провели, и они были необходимы, потому что, естественно, один большой международный трибунал не мог просто физически в какой-нибудь разумный срок рассмотреть всю массу преступлений, которые были совершены за время, соответственно, нацистского правления в Германии. Поэтому суды происходили в самых разных странах, тоже, например, над коллаборационистами, часто много лет спустя. Была просто вот такая потребность преследовать дальше на основании тех принципов, тех основ, которые заложил приговор Нюрнбергского трибунала, соответственно, международного, и тоже развивать их, потому что ряд этих судов внесли большой вклад в развитие права в той же сфере медицины или судебной ответственности и так далее. Но особенно, мне кажется, важен, наверное, суд над врачами, потому что многие базовые нормы современного медицинского права, они были сформулированы именно тогда. Главное – это принцип согласия человека на любые медицинские операции с ним и, соответственно, то, что никакой медицинский эксперимент особенно не может проводиться без согласия человека, в нем участвующего. Это то, что мы, не знаю, можем открыть Конституцию Российской Федерации, например, сегодня, и прочитать это. Поэтому то, что происходило после Нюрнбергского трибунала, вот именно в контексте процесса врачей, оно положило основу тому, как медицина развивается сейчас, в том числе.
3: Был еще один довольно крупный процесс, который проходил вообще на противоположном конце материка, в Японии, так называемый Токийский процесс, он проходил чуть позже, с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Там судили высшее военное и гражданское руководство Японской империи. Судили на основе Потсдамской декларации, которая требовала капитуляции Японии во Второй мировой войне на условиях, предложенных союзными державами. Не сразу удалось договориться об условиях капитуляции Японии и даже были атомные бомбардировки. В итоге 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, и Япония приняла условия этой Потсдамской декларации с одним условием о неприкосновенности императора Хирохита.
2: Когда мы готовились с тобой к этому подкасту, для меня стало огромным открытием, что, оказывается, при подготовке токийского вот этого процесса что-то пошло сразу не так. То есть все надеялись, что это уже пойдет как бы по наезженным рельсам. То есть вот есть Нюрнбергский трибунал, он задал какой-то уровень. Соответственно, ждали, что токийский процесс будет вторым и таким более внушительным. Но все пошло не так, рассказывает Кирилл Каратеев.
5: Знаете, один из важных деятелей в автогонках говорил, что второй – это всего лишь первый из проигравших. Поэтому токийский процесс был, с одной стороны, второй, а с другой – речь шла не столько о международном сотрудничестве, сколько о решении американских властей, оккупационных, соответственно, генерала МакАртура, в частности. Американские власти решали, кого преследовать, кого не преследовать. И в данном случае, в отличие от Гитлера, который совершил самоубийство, император Японии был вполне доступен для уголовного преследования и решение его не преследовать по политическим причинам. И достаточно искусственная мотивировка того, почему его не нужно преследовать. Все это изначально заложило, ну, скажем так, большую долю неразрешимых сомнений в видимость беспристрастности, если хотите, справедливости, эффективности, независимости токийского трибунала. Он, кстати, при этом был более репрезентативен. Там было больше судей, которые представляли нации, воевавшие на Тихоокеанском театре. Там были и австралийский судья, и голландский, потому что колония Голландии тогда была Индонезия, и, соответственно, голландские войска участвовали в Тихоокеанском театре, и был индийский судья, и канадский судья, хотя это были колонии Британии, но относительно самоуправляемые. Был советский судья. Между судьями тоже произошло очень сильное разделение по поводу виновности и невиновности конкретных обвиняемых. И приговор был менее коллективным, потому что намного больше судей написали особое мнение. Если в международном трибунале в Нюрнберге есть только особое мнение советского судьи по поводу оправдания трех из обвиняемых, что, ну, такой нормальный вариант развития событий, который показывает некоторое разделение между судьями, но не то чтобы фундаментальное, да, то тут мы видим часто очень сильные фундаментальные расхождения между судьями по многим вопросам, которые они должны были решить как по виновности, так и по наказанию. Поэтому вот вся эта масса проблем, начавшаяся с создания трибунала, с тем, как он шел, с тем, каким мнением пришли судьи по его итогам, все это, ну, сделало, что ли, Токийский трибунал менее убедительным примером международного правосудия.
2: Ну, я не буду так аккуратно высказываться, как Кирилл Каратеев, потому что все делегации переругались, и это не то чтобы неубедительный пример, а это пример того, как не нужно делать.
3: Кстати, еще один любопытный факт. Особенно отмечают особое мнение судьи из Индии Радхабинода Пала, который написал все, что он думает, на 1235 страниц, где он просто сказал, что всех должны были оправдать, и что этот трибунал тоже несправедливый, он незаконный, всячески раскритиковал все, что было сделано, и в итоге японцы спустя годы даже поставили два монумента в Токио и в Киото вот в честь этого судьи, который, по их мнению, выступил с некоторой справедливой позицией. Но вообще вопрос с судьями, он меня очень волновал, и когда мы обсуждали Нюрнбергский вот этот международный военный трибунал, потому что там, очевидно, судили страны-победительницы. В токийском процессе представительство было чуть лучше, но тоже это были не нейтральные судьи. Я задала Глебу Богушу вопрос, вообще допускалась ли мысль о том, чтобы привлечь судей из нейтральных стран. И вот что он ответил.
4: Сам характер войны, сам характер того, что это был суд над агрессорами, он не предусматривал судей из нейтральных стран. Ну и нейтральных государств, собственно, было немного. Тем более, что нейтралитет некоторых из них был достаточно критикуемым. Ну вот трибунал по бывшей Югославии в своем первом приговоре в отношении Душка Тадича, такая была фраза, которая немножко, так сказать, некоторых коробит, но что это первый трибунал в истории, который представляет все международное сообщество, а не только некоторые государства, как Нюрнберг. Да? То есть это вот немножко, конечно, коробит с учетом всемирного такого признания Нюрнберга. Но да, юридически, фактически трибунал по бывшей Югославии был первым таким судом, потому что он был основан с этой безопасности от лица всех членов Организации Объединенных Наций. А Нюрнберг, он все-таки был вот действительно учрежден победителями.
2: Ну, кстати, нужно отметить, что вообще-то и трибунал по бывшей Югославии, и трибунал по Руанде, и многие-многие другие международные трибуналы, которые уже состоялись к настоящему времени, стали возможны благодаря слушаниям в Нюрнберге и тем правилам, которые были заложены юристами тогда. Вот что говорит об этом Кирилл Каратеев.
5: На несколько десятилетий вперед это был практически единственный такой пример международного осуждения преступников за международные преступления. И то, что нормы, которые он применял, существовали до фактов, по крайней мере, все попытки были сделаны для того, чтобы это было сформулировано, они показывали, что за нарушение норм международного права виновный может предстать перед судом, даже при том, что суд не существует на момент преступления. Но вот норма, запрет существует, она нарушена, суд может быть создан потом международным сообществом.
3: Ну и надо сказать, что суды над теми, кто был связан с нацистским режимом, они продолжаются до сих пор, как бы странно это ни звучало, в том числе и потому, что военные преступления не имеют сроков давности. И вот буквально в прошлом году, осенью 2021 года, в Германии началось сразу два процесса над бывшими сотрудниками концлагерей. В частности, вот начали судить 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем и стенографисткой в концлагере Штутхоф. Ей были предъявлены обвинения более чем по 11 тысячам эпизодов с участием в убийстве. И там же в Германии начался процесс над Йозефом Шуцем, который был охранником в концлагере Заксенхаузен. Ему 101 год. Есть кадры из этого судебного процесса. Там его вывозят на инвалидной коляске. По этическим соображениям, я так понимаю, не видно его лица. Его прикрывают там какими-то папочками. И он утверждает, что он невиновен. При том, что ему вот предъявили обвинение в соучастии в убийстве более чем 3500 заключенных этого лагеря. Зачем вообще нужны такие процессы? Какой в них смысл? Я задала этот вопрос Глебу Богушу, и вот что он ответил.
4: Судят их в том числе благодаря Нюрнбергу, да, благодаря тому, что существует принцип относительно неприменения сроков давности в отношении военных преступлений, преступлений против человечности. Мы, конечно, сегодня имеем этих столетних уже людей, и даже эти столетние люди это все-таки не те люди, которые занимали большие должности, потому что те люди уже не дожили до сегодняшнего дня. Да, есть определенная, скажем так, ущербность этих процессов, но насколько это достойно выглядит, какое послание несет подобного рода вот сцены, да, когда скамью подсудимых заезжает коляска, где находится немощный человек. По крайней мере, противоречивая эта практика. Но, тем не менее, это важно. В том числе потому, что вот это соучастие в зле, сознательное участие, работа вот эта техническая, без которой, на самом деле, эти фабрики смерти, например, не смогли бы существовать. Да? Вот эта слепота моральная, она, конечно, должна осуждаться, должна иметь последствия. Символически это очень важно. Да, это такой тест, насколько мы относимся гуманно к тем, кого мы сами считаем виновными в этом зле, в невиновном и негуманности. Здесь задача установить, какую норму мы хотим установить. Если эта норма состоит в негуманном отношении, то мы, наверное, немногим будем отличаться от тех, кого мы хотим наказать.
2: Наташ, давай-ка я тебя протестирую. А ты как считаешь, нужно поступать вот с этими военными преступниками, если их нашли только уже вот в то время, когда они далеко пенсионеры, скажем так? Надо их судить, привлекать к ответственности?
3: Ну, я думаю, из соображений справедливости надо. Люди должны нести ответственность за то, что совершали в молодости.
2: Несмотря на свой почтенный возраст, я тоже с этим абсолютно согласна. Правосудие, оно вовсе никак не противоречит гуманности. Этого человека не обязательно после признания его виновным отправлять на каторжные работы или даже в заключение. Его, в конце концов, даже помиловать могут после этого. Но сначала, доказав факт его виновности и установив эту вину. То есть зло нужно называть злом, вот и все, и давать ему оценку. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Трачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
6: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу. Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо, отстраненно, но эмоционально, с экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
7: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
8: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
9: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Говорит Радио Свобода. И это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Философ Улдис Тиранс, рижанин, основатель интеллектуального журнала «Ригас Лайкс» «Рижское время», ученик и друг великого и экстравагантного Александра Пятигорского, архивные записи которого, кстати, можно послушать на нашем сайте. К 30-летию журнала, который публикует интервью с уникальными мыслителями и оригинальными личностями всего мира, его со-редакторы Улдис Тиранс и Арнис Ритупс придумали проект под названием «Дом дураков» или «Территория свободы». И это бывшее здание ЦК Компартии Латвии, которое художники, музыканты и поэты получили на 4 месяца для изгнания духа коммунизма из его стен. Мы встретились там в день закрытия проекта. Тиранс говорит о смыслах жизни человека и бессмыслице вторжения России в Украину, об общественной апатии и способах ее преодоления, о своих друзьях в России, о философии нигилизма и философии языка. Что вы чувствовали после 24 февраля?
13: Но это чувство первой беспомощности, чувство неверия и непонимания. Ровно так же, как я не мог поверить, что Советский Союз может когда-то рухнуть, я не мог поверить, что они вторгнутся в Украину. Хотя было видно, насколько даже и раньше, чем в 2014 году, планомерно российская военная и политическая верхушка хотела эту Украину прибрать по рукам. Я не мог понять, как это возможно. И, может быть, даже это непонимание есть самое главное чувство, которое есть, пользуясь абсолютно дебильным современным словом, основной вызов для человека мыслящего.
12: Когда вы вернулись к действиям?
13: Где-то через полгода. И при этом как-то меня успокаивал давний завет Александра Моисеевича Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. Но, в принципе, представление о том, что мир устроен разумно, дает нам возможность этот мир понять. И если он не устроен разумно и не устроен таким образом, как будто в этом устройстве мира присутствует мысль, то понимать там нечего и невозможно. Следующий вопрос – как возможно жить с непониманием такого чудовищного явления, как война и вторжение России в Украину, убийства, бомбардировки и тому подобное, и посягательство на человеческое на достоинство и на жизнь. Да. Никак невозможно. Все домыслы, что и те, и другие, пресловатые, не все так однозначно и тому подобное. Это просто оговорки для дьявола. Нужно иметь мужество жить в таком мире, где вдруг оказалось, что есть что-то, что непонимаемо. Но это моя давняя, условно говоря, философская мысль. Ее корни идет другому. Моему близкому учителю или авторитету, Мерабу Константиновичу Мамардашвили. А именно, что самое близкое для человека – это незнаемое, та темнота в нем, которую он никогда не узнает, но ни за что никому не отдаст. Мы проснулись 24 февраля 22 года в мире, где, как сказал бы Ахутин, философ, мой друг Толя, где вдруг оказалось, что небытие – это не просто отсутствие бытия, а небытие может быть и что-то, что можно описать словом «ничто». Страшным понятием «ничто», в котором, метафорически говоря, можно падать не только нашему миру, но всем возможным мирам и галактикам, которые только возможны. Так вот, это «ничто», по мысли Ахутина, это абсолютное зло. Не как отсутствие добра, а как, некоторые философскими словами говоря, онтологически существующий, я не знаю, как его назвать, ничто никак нельзя называть, так же, как Бога, собственно говоря.
14: Если переходить на язык религиозной метафизики, я бы сказала, что это что-то близкое к наименованию дьявола. Когда мы говорим об абсолютном зле, то в европейской философии, в европейской метафизике невозможно обойтись без этой фигуры. Я даже не спрашиваю вас, верите ли вы в его существование, как и у Анатолия. Я бы это не стала спрашивать. Но мне очень близко название его статьи «Нигилистическая война». Вот она как раз дает определенное интеллектуальное объяснение тому, что произошло из-за вот этого всепобеждающего ничто. Эта война – это порождение всепобеждающего ничто.
13: Знаете, ничто ничего не может породить. Его сила в уничтожении, в том, что что-то превращается в ничто. Но порождать ничто ничего не может. И это видно, собственно говоря, на войне в Украине. Нигилизм в этом смысле есть принципиальное неимение ничего бытийствующего, что могло бы быть. И даже известные ценности, которые якобы защищает там Путин, мы хорошо знаем, как это развертывается в Украине.
14: Вы имеете в виду так называемую денацификацию?
13: Денацификацию, защита традиционных ценностей. Я иногда для озлобления читаю Дугина. И тогда, когда мне кажется, что уже можно, может быть, и жить, сегодня почитал Дугина и понял, нет, жить невозможно.
14: Жить невозможно.
13: И я себе должен это напоминать, потому что очень быстро и как-то беззаботно не только Европы, но и здесь люди на словах замечают, а так вообще-то забыли уже. Может быть, эта война, опять-таки, по словам Махутина, для этого и есть, чтобы разбудить людей, чтобы они понимали, что жизнь не состоит из каждого предыдущего момента того, что вчера было хорошо и завтра будет хорошо, что все то, что нам кажется устроенным помимо нас, на самом деле большой мере держится на нас самих. И оно должно поддерживаться, и жизнь должна воспроизводиться. То, что мы любим находиться в мертвом состоянии, это общеизвестно и, возможно, даже и необходимо. Но, опять-таки, ссылаясь на Мераба Константиновича, агония Иисуса продолжается вечно. Это мистическое высказывание он обрабатывает таким образом, что ты все время должен быть наяву, то есть бодрствовать. Или, другими словами моими, будь живым, не полагайся на мертвое состояние, как на надежду или на успокоение.
14: У Ахутина есть еще одна замечательная мысль в этой статье. Он говорит, что кто-то ему подарил выражение «делео эрго сум» – «уничтожаю, чтобы существовать». И он таким образом иллюстрирует метафизику нигилизма, которая стоит за российским вторжением в Украину. А Анатолий Ахутин, надо сказать, знает предмет очень хорошо, потому что он физически находится в Киеве. Он понимает, что такое бомбежки. И в этом смысле, мне кажется, что его свидетельство философское заслуживает, может быть, большего, чем свидетельство тех людей, которые
13: Ну, слушайте, так тоже нельзя сказать. Тогда можно сказать, что философствовать можно только на фронте или около окопов. Дело ведь именно в этом. Потому что кажется, что, ну, Ахутин вот сразу же берется за бытие и ничто. Да. А, значит, европейские философы должны заниматься феминизмом, какими-то правами меньшинств или чего-то такого. Безусловно, выбор жить в Киеве, поскольку я знаю Толю, был связан с большой мерой просто с Россией в 2014 году,
2: да, конечно,
13: когда он и уехал. Да. И это выбор. Не жить в этой стране, где ты не можешь ничего менять и где уже невозможно себя уважать. Хотя он там бегал на все возможные демонстрации и все это делал, но, очевидно, этого уже не хватало. В этом и есть проблема, что философ, очевидно, и вообще любой мыслящий человек должен, хоть бы он, я не знаю, в Новой Зеландии жил бы, все равно он должен мыслить об тех же существенных категориях, о которых мыслит Ахутин в городе, который бомбят русские. Бытие очень странная категория. Это, не, опять-таки, не само собой разумеющееся. Чтобы бытие было, должно что-то делаться, а не просто само собой быть. Само собой ничего не есть. Во всяком случае, в том мире, где живут люди. Поэтому оно кем-то держится. Ну, хотите Богом, хотите усилием человека. Но, тем не менее, есть огромное количество вещей, явлений, людей, всего что угодно, чему нельзя применить эту категорию бытия. Их нету. Когда Ахутин говорит простыми словами, я делал интервью с ним сразу после вторжения России в Украину, и он, в частности, говорил то, что без абсолютных понятий, Бог там, абсолют, если хотите, невозможно говорить и о частных всяких

0: Вот рядом беглецы, вот там бутылка воды, кошка в этом самом, которая носится, рюкзачок за спиной. И вот женщина идет куда-то пешком, поскольку невозможно попасть в машину. И он говорит, ну вот это и есть вот такой простой пример, как мы можем найти образ абсолютного добра и абсолютного зла.
1: «Территория свободы» или «Occupy Future». Философ Улдис Тиренс, главный редактор журнала «Ригас Лайкс. Рижское время». В «Доме дураков», бывшем здании ЦК Компартии Латвии, отвечает на наши вопросы.
2: Давайте перейдем к практической истории вопроса. Ни для кого не секрет, что выпуск вашего знаменитого журнала, интеллектуального «Ригас Лайкс», который читали и в России, и здесь, он и по-русски выходит в том числе, был приостановлен. Как я понимаю, это было результатом вашего общего, можно сказать, шока, непонимания, о котором мы сейчас говорили, да, что делать дальше и кому нужен этот журнал на русском языке.
0: Вы знаете, не совсем так.
2: Не совсем так, окей.
0: Дело в том, что, безусловно, мы очень были смущены, и смущены абсолютно точно и те люди, которые видят, что этот журнал, два номера все-таки с этого времени вышло. Что он выходит здесь, еще на русском языке, где практически все, что на русском, уже требует объяснения. Чего вы вот на этом языке? Который язык агрессора.
2: Язык агрессора, язык граждан страны агрессора, язык вторжения в Украину. Да,
0: да. И, безусловно, было такое беспокойство, и как-то нужно было самим собой разобраться. Но, в конце концов, ответ достаточно для меня очевиден, что мы с самого начала издавали журнал не для России и не для русских. Это журнал на русском языке. Издавать по-русски – это есть возможность сказать определенному количеству людей о том, о чем мы хотим сказать на языке, который очень распространен. Дам ссылку на Хайдеггера с его фразой «Язык – это дом бытия». «Ди шпрах ист дас хаус дес зайнс». И мне кажется, безответственность к языку есть какая-то не то что болезнь, но вот буквально такая тенденция, которая выражает в частности работе с искусственным интеллектом и тому подобное. Ну то есть язык требует бытия. Не бытие не создает языка. И здесь уже я могу сказать, он требует и жизни человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, общаться, создавать жизнь посредством языка. И язык, безусловно, может быть, он и имперский, и это тоже в связи с Гоголем зачастую говорится. Тем не менее, язык не может быть невиновным, невиновным. Это что-то абсолютно другое. Виновны люди, которые не поддерживают язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли. Которые не понимают, что язык – это то, через чего они получают возможность войти. То бытие, о котором мы тут как бы разглагольствовали. Так что для нас издавать по-русски – не такая проблема. У нас проблема деньги. И, безусловно, и энергия, поскольку правильный вопрос или правильный ответ на то, что когда вы спросили меня, когда вы были в состоянии после 24-22 что-то делать. Да. И на самом деле журнал требует дисциплины, журнал требует, чтобы мы ехали по всему миру, говорили с людьми. Я даже был в России после этого и говорил с теми, которые еще там находились, достойными людьми, и удивлялся их мужеству.
2: Это поразительно. Вы решили поехать после войны нам?
0: Да-да, я был там, более того, я был на 9 мая.

0: там.
1: Как впечатление?
0: Ну, это уже 2022. Ну, весна это.
1: Да.
0: Впечатление полного небытия. То есть там вообще ничего не чувствовалось. Ничего. Все. Цветы, праздничные люди, театры, рестораны. Рынок ломается от явств. Ну, практически никто не говорит об этом. Ну, тогда, когда я встречаю Юдина...
1: Григория имеется
0: да,
1: в виду?
0: Да. Который на всю улицу голосит там то, что он говорит. Я оглядываюсь, думаю, где же КГБисты все эти? Когда же они сбегаются?
1: Нас засапают,
0: да, потому что так же нельзя здесь говорить. Слушать, что это такое? К нему подходит человек, говорит... Григорий, я обожаю ваши выступления. Можно с вами сфотографироваться? Вот, и я думал, вот, а я тут боюсь своей Латвии. Ну, может, и нужно бояться, но вот такие люди не боятся там.
1: Ну, они сейчас, к сожалению,
0: сейчас, к сожалению, они не
1: уехать,
0: там уже,
1: но...
0: да.
1: А вообще, многие, кто нас услышит там, кто не живет в России, будут удивлены, что... Еще несколько месяцев после вторжения России в Украину говорить было можно. Были митинги крупные, на которые выходили люди, которые мы еще успели снимать, но они были очень жестоко разогнаны. И далее уже жестокость репрессивная была такова, что выходы на митинги потеряли
0: да,
1: смысл.
0: Да, Елена, вы можете мне не объяснять. Я это очень хорошо понимаю, потому что человеческому политическому участию есть предел. И есть формы, в которых что-то можно.
1: И сейчас это просто бессмысленно, да, я полагаю. В той политической форме, в которую режим перешел, он уже перешел к тоталитаризму, это уже не имеет рычага никакого.
0: Сложно, но есть какое-то чувство солидарности.
1: Есть энергия, да, конечно.
0: Солидарности
1: есть
0: того,
1: вера.
0: Что все-таки, ну, я вижу, люди улыбаются друг другу, хотя вышли по поводу убийства. Но, тем не менее, все-таки еще есть люди, много их, которые мне все равно.
1: Давайте мы, наконец, вернемся в этот волшебный дом. Мы сидим здесь, а происходит смена декораций, происходит фактически очередная трансформация этого дома. Давайте пару слов про этот дом. Это бывшее здание ЦК.
0: Это была дыра в самом центре Риги. Этот дом, который пустовал 3 года и находился в постепенном разрушении. И меня поразило то, что нашлось так много таких людей, которые согласны войти в дом, где точно известно, что через 4, скажем, 5 месяцев кончается договор аренды. Да. Это особенные люди, которые, может быть, неустроенные, может быть, художники, может быть, композиторы, те люди, которым ничего особенного не нужно, кроме общения, кроме попытки быть живыми. И за короткое время они могли создать здесь очень живую, такую живучую среду, как-то суметь жить друг с другом, общаться, решать проблемы, совместно что-то праздновать, скажем, какие-то концерты или выставки. Это как бы помещение, выставка, быстро менялись. Это создало какую-то новую форму общественной жизни, которой не хватает в том пространстве вне этого дома. Я хочу сказать, что одно качество этого бессилия, которое нами, или, во всяком случае, мной овладела после вторжения России в Украину, вот это бессилие, оно же распространяется в современном обществе на очень многие отрасли. То, что ты не можешь ни на что повлиять. Нету такого органа общественной мысли, который мог бы представить вот эту... community, вот этот дух совместного мышления и бытия, его нету. Неужели нужна война, как в Украине, чтобы начался там Майдан? Я извиняюсь за такое сравнение, не хочу это сравнить с Майданом, но я хочу сравнить это с реальной попыткой людей зажить здесь какой-то другим будущим. Не тем, который за стеной, где все лености сидят, ничего не делают, все умные. И ничего не делают, поскольку умные. А вот здесь это названо домом дураков, здесь дураки, которые что-то делают. Хорошо, пусть будет ерундовин, но все равно оно создает, дает впечатление того, что ты причастен своему будущему, а не отброшен и не зависишь только от больших дяденек. Нет, здесь вообще бюджет ноль. Ноль. Это невероятно. Вот мама мне говорит, ну как ты серьезный как бы человек, как вы дураки, ну что это такое? Мне очень сложно объяснить, но вот я серьезный человек с репутацией, например, считаю, что люди слишком серьезно относятся к сами себе, к своим важным постам. И не то, что веселость спасет человечество, а то, что здесь я впервые почувствовал, что будущее не абстракция. Можно участвовать в создании будущего, да, occupy future.
1: Раз уж мы заговорили о дураках, дурачестве и так далее, возможно, одна из самых привлекательных черт вашего друга и учителя Александра Моисеевича Пятигорского – это был его неподражаемый даже не юмор, а какой-то взрыв смеха, иронии. И есть его совершенно знаменитая фраза, которая довольно часто цитируется, особенно после вторжения России в Украину. Якобы Пятигорский говорил, что главная особенность России – не воровство, не плохие дороги, не глупость, не злоба, не хамство, не тщеславие. И говорит он очень тихим голосом, продолжает бормотать эти эпитеты, а потом внезапно кричит. Главная особенность России – это хуйня. Соответствует ли действительности это?
0: Да, я думаю, что где-то есть запись, я, во всяком случае, видел или слышал это выступление Александра Моисеевича. Но тут мы возвращаемся к началу разговора, когда я сказал словами Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. И тогда это соедините с высказыванием, с умом Россию не понять. Значит, хуйня в этом смысле и есть то месиво, которое не имеет артикуляции, которое не подвластно разумному осмыслению, которое, может быть, кому-то нравится, и в определенных кругах это называют хтонью. Так вот, я думаю, что Пятигорский под этим подразумевал именно это. То, что когда ты начинаешь искать какую-то бесхозяйственность, там, не знаю, там, ну, дороги плохие, ну, люди, которые бесшабашные какие-то, воруют. Все это не дает нам представления о той какой-то дикой силе, инерции, может быть, исторической России, с которой мы сталкиваемся. И которую уж лучше тогда назвать хуйней, чем попытаться разбираться. Понимание не разбирание.
1: Но, возможно, это и определение того, что и нечего тут понимать, в зле нечего понимать.
0: Только понимаете, ведь на самом деле в том классической традиции, если зло – это отсутствие добра, тогда это уже разбирание, это уже понимание. Вот если это отсутствие добра, давай научим добру.
1: И нет, это... я не могу с этим согласиться.
0: Да, а это здесь же идет речь о том,
1: речь идет о настоящем зле, которое посильнее нас с вами будет.
0: Да, и которое не имеет всех тех благородных, просвещенческих интенций, с которыми мы могли бы обращаться с трудновоспитаемыми и угнетенными. Нет, там ничего такого нету. Это тенденция убивать и уничтожать.
1: И что здесь можно сделать?
0: Что делать это к Ленину, потому что, ну, в силу того, кем ты можешь быть, ты действуешь. Потому что то, кем ты являешься, ну, это такая зыбкая вещь. Но из вот именно то, что ты сделаешь, это и покажет твою возможность жить в этом мире или невозможность. Я не говорю, что это легко, но никто нам и не обещал, что будет легко.
2: Улдис Тиранс, философ, его смыслы жизни и территория свободы.
1: С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Кто из политиков сделает вас богаче?
7: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
8: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
9: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
10: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
11: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
12: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
13: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
14: Не будет экономического роста.
13: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
15: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит «Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
16: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. На днях на Западе вышла важнейшая книга, новая биография Шостаковича, музыковеда Полин Фэрклоу, которой, Соломон, вы имеете самое прямое отношение. Вот с этого нового труда мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Прошу.
1: Да, действительно, вышла очень любопытная книга. Автор ее профессор университета Бристоля Полин Фэрклоу, которая специализируется на вообще советской музыке и на Шостаковича в особенности. Долгие годы она им занимается. И книга была встречена с воодушевлением и в Англии, и в Соединенных Штатах, потому что она знаменовала собой существенный сдвиг, я бы сказал, в отношении к Шостаковичу и в том, что вы назвали «Войны вокруг Шостаковича». Для тех, кто не в курсе дела, я хочу пояснить, что это термин, общепринятый в западном музыковедении в гораздо большей степени, чем в России, по понятным причинам. Здесь считается, что «Войны вокруг Шостаковича», корни которых уходят еще, может быть, в довоенной, имею в виду до Второй мировой войны, эпоху, и которые продолжались чрезвычайно долго, 40 лет этим войнам официально, так сказать, вот в аналах этого западного музыковедения. И войны эти интенсифицировались с выходом в свет мемуаров Шостаковича, к которым я имел некоторое отношение. Я записал их со слов Дмитрия Шостаковича в Советском Союзе.
0: Соломон, этой книге «Мемуарам Шостаковича 40 лет», и я прекрасно помню, как они появились. Я хорошо помню, как это произошло. «Так издают только Библию», — сказал вам издатель. Но с тех пор прошло целое поколение, которому надо напомнить о том, как эта книга положила начало войне вокруг Шостаковича. В чем заключалась позиция ваших критиков, о которых вспоминает автор новой биографии композитора?
1: Критика была, волна этой критики была чрезвычайно ожесточенная и сильная, и исходила она из парадоксальным образом противоположных лагерей, если угодно. А именно, началась вообще эта волна критики этих мемуаров, она исходила из советских официальных кругов. Как мне рассказывали, никто иной, как сам Леонид Ильич Брежнев, выразился следующим образом: «Мы нашего Хения в обиду не дадим». Это был достаточный сигнал. И в Советском Союзе развернулась по тем временам довольно такая громкая кампания по дискредитации этих мемуаров.
0: Включая фельетон в литературной газете, по-моему, да?
1: Это да. Это была так называемая редакционная статья. Она появилась без подписи. Называлась она «Клоп». Клопом выступал я, Соломон Волков, в это время уже живший здесь, в Нью-Йорке, где книга и вышла. Книга была переведена на почти, по-моему, 30 языков. Я уже перестал в какой-то момент считать. Последнее по времени издание в Южной Корее вышло. Сколько вот я языков могу назвать, на стольких книга-то и появилась. В нескольких странах она была бестселлером, что для книги современного композитора, каковым являлся в тот момент Шостакович, большая редкость, может быть, даже вообще исключение. И вызвала она большой действительно шум. Опять-таки, в значительной степени вот этому шуму способствовала официальная советская реакция, потому что Шостакович в этой книге выступил в первую очередь чрезвычайно активный и, есть такое выражение английское, vocal, громкий, если угодно, критик Сталина, что по тем временам было для Советского Союза совершенно неприемлемо. Слово «Сталин» в Советском Союзе брежневских времен было черно-бело не говорить, и слово «Сталин» не произносить.
0: Знаете, я прекрасно помню это время, и мне Сталин напоминал слово «еврей». Вот лучше об этом не говорить, да. Ни о том, ни о другом.
1: Именно так.
0: Соломон, но ведь эта книга вызвала возражения не только у советских музыковедов, критиков, партийных деятелей и так далее. Вы мне рассказывали, что эту критику вы слышали и от лица европейских коммунистов, в частности, от Луиджи Нона.
1: Нет. Вы знаете, в том-то и дело, что Луиджи Нона, член ЦК Итальянской коммунистической партии и замечательный композитор, и очень интересный и своеобразный человек, с которым я был знаком, познакомился еще в Советском Союзе, он-то понимал, он никогда не оспаривал подлинность этих мемуаров, как это делали в Советском Союзе. Он просто-напросто мне сказал, когда мы с ним встретились в Риме, что эту книгу нельзя и не нужно публиковать, потому что она будет лить воду на мельницу мирового империализма.
0: Это будет вредное дело коммунизма.
1: Да, это была точная цитата.
0: А что вы ответили, мне интересно?
1: Я сказал, мы были в очень хороших отношениях, я его назвал Джиджи. Это имя, которое ему адресовались друзья. Я ему сказал, Джиджи, мы с тобой в очень хороших отношениях, но вот этого я не могу сделать, не выпустить эту книгу. Я обещал это сделать Дмитрию Ильичу Шостаковичу, для меня это обещание важнее всего. Вот. Но я к чему говорю, что как раз, да, книга эта вызвала чрезвычайно настороженное отношение в левых кругах, но, и в этом парадокс, она вызвала также критику, исходящую из антисоветских консервативных кругов. И знаете, по какой, Саша, причине? Очень просто. Для них Шостакович был неприемлемой фигурой, как некое олицетворение лояльного советского композитора. И они критиковали Шостаковича, исходя вот из этой установившейся за Шостаковичем репутации. И когда выяснилось, что Шостакович на самом деле относится к такой, скажем, фигуре, как Сталин, чрезвычайно скептически, и ко многим проявлениям официозной советской культуры также относится достаточно скептически, то это выбивало почву из-под их ног. Поэтому им тоже вот эта переоценка творчества Шостаковича, которая несла с собой публикация этой книги, для них это тоже было неприемлемо. И вот тут совместились вот эти три линии. Советская официозная критика, критика, исходящая из западных антисоветских кругов, и наиболее, между прочим, сдержанная критика, исходящая из левоориентированных либеральных кругов культурных на Западе.
0: Вот так началась война вокруг Шостаковича.
1: Да, так это и получило название войны.
0: Скажите, Полина Ферклоу пишет, что до вашей книги репутация Шостаковича всегда была настолько сомнительной, что его просто называли кремлевским лакеем. Что изменило в таких оценках ваша книга «Мемуары»?
1: Вы знаете, вот если бы я себя поставил на место этих западных критиков Шостаковича, которые действительно в таких несдержанных выражениях отзываются о Шостаковиче, нужно посмотреть на его послужной, что называется, список. А он следующий. Шостакович удостоился не больше, не меньше, как 5 сталинских премий, первая из которых была премия за его фортепианный квинтет. Это 1941 год. Самая первая сталинская премия. Тогда это вообще был, что называется, крем де ла крем. Самые сливки того, что было сделано за несколько предыдущих лет. И каждый абсолютно из этих лауреатов в этом списке был, безусловно, вне всякого сомнения, лично отобран Сталином. На первой странице газеты «Правда» были помещены фотографии из этого списка 6 выбранных, опять-таки, безусловно, Сталиным личностей, и Шостакович был среди этих 6 личностей. Причем вот этот вот фортепианный квинтет для меня, это музыка, вот ее можно сравнить, скажем, с каким-нибудь рассказом Набокова или с каким-нибудь стихотворением Ходосевича по степени абсолютной несвязанности ни с какими советскими реалиями и такой неоклассической такой усложненности. Это замечательный такой неоклассический образец. Почему и каким образом Сталин решил, что именно эта музыка заслуживает имени его имени первой степени в самом первом списке, это до сих пор загадка. И никто этой загадки до сих пор адекватным образом не разрешил. А уже оттуда пошли следующие сталинские премии, опять-таки, первой степени в 1942 году за седьмую симфонию, потом в 1946 году за фортепианное трио, затем в 1950 году за «Песнь о лесах» и музыку кинофильма «Падение Берлина», затем в 1952 году за 10 поэм для хора на тексты революционных поэтов. Вот такой вот венок. Дальше он получал, опять-таки, все возможные премии. Ленинскую премию он получил, государственные премии он получил. Он получил 3 ордена Ленина, первый в 1946-м, потом в 1956-м, потом в 1966-м. Почему 1966-е, ведь все эти даты? Юбилей. Он родился в 1906 году. И, наконец, Герой соцтруда в 1966 году. Что еще может быть более раздражительным для западных таких наблюдателей, чем вот читать вот такой наградной список?
0: И при этом Шостакович был жертвой тирании Сталина. И мы это прекрасно знаем. Как сочеталась лояльность и фронта в жизни Шостаковича?
1: Вы знаете, мой ответ будет следующим. Лояльность и фронта сочетались у всех кто жил в тот период. Просто есть некоторые иллюзии, некоторые заблуждения относительно того, что какие-то фигуры, которые в тот момент жили в Советском Союзе, они уехали, не эмигрировали, не были вне досягаемости Сталина и его гнева или же его поощрения. Те, кто остались жить, самые, что называется, священные коровы нашего теперешнего культурного пантеона, должны были приспосабливаться так или иначе к этой ситуации. Этого не избежали никто. Ни Пастернак, ни Ахматова, ни Эйзенштейн, ни Булгаков. Более того, самый независимый из всех вот этих фигур – Мандельштам. Есть казус Мандельштама, его поведение и его судьба. И он этого не избежал. Он сочинил так называемую свою грифельную оду, посвященную Сталину, которую, кстати, Иосиф Бродский любил и говорил это мне неоднократно, любил называть выдающимся, может быть, даже гениальным произведением. То есть даже Мандельштам, который, как мы знаем, сочинил эту замечательную сатиру на Сталина «Мы живем под собою, ничью страны», у него даже фронта сочеталась с лояльностью.
0: У Мандельштама была очень интересная позиция. Он считал, что поэт должен служить монастырем при князе. Он увлекался Ренессансом, естественно, и он представлял себе, что вот в старые ренессансные времена каждый князь держал монастырь для совета. И поскольку поэт – это и есть монастырь духа, то он думал, что вот при Сталине нужно быть поэтом для того, чтобы он слышал голос духа. А Надежда Мандельштам предлагала сбежать в Сибирь и купить корову. Она была гораздо разумнее его. Скажите, Соломон, вы знаете, я однажды слушал, то есть не однажды, много раз слушал лекции моего любимого историка музыки Гринберга, который записал курс лекции о Шостаковиче. Это 8 лекций замечательных, где они целиком опираются на мемуары, записанные вами, где он говорит о трагической судьбе Шостаковича и о том, что никаких вот этих вот ленинских, сталинских премий не хватало для того, чтобы он мог жить и творить свободно. Скажите, почему вы только что сказали, что Шостакович хотел, чтобы эти мемуары были напечатаны? Почему?
1: Вы знаете, все опять-таки сводится в данном случае к фигуре Сталина. Я здесь уже на Западе написал книгу «Шостакович и Сталин», где как раз сосредоточился на взаимоотношениях вот этих двух фигур – художника и тирана. И в жизни Шостаковича эти вот личные отношения со Сталиным, при том, что встречались они, может быть, один или два раза вообще за лицом к лицу, но Шостакович постоянно, как и некоторые другие ведущие фигуры советской культуры, чувствовал на себе пристальный взгляд Сталина. И по моим подсчетам я как-то сел и попытался сосчитать, какое количество культурных деятелей того времени Сталин держал под своим личным контролем все время. Вы знаете, эта цифра приближалась к 1000. Что неудивительно, если мы сопоставим эту цифру с тем, как Сталин, и это сейчас подтверждается архивными документами, следил за политическими деятелями своего времени. На уровне буквально обкомов, даже иногда горкомов. И на всех этих, скажем, расстрельных списках типичные записи Сталина. «Я эту сволочь знаю уже 20 лет, давно его надо было расстрелять». Представляете себе? Вот что значит, насколько у этого человека, и эта вот фантастическая память сослужила ему грандиозную службу, благодаря этой памяти он и завоевал поддержку партийного аппарата. Об этом никто не задумывался. В чем он выиграл? Он выиграл благодаря этой памяти. И эта память позволяла ему, грандиозная физиологическая память, также держать под контролем вот это необычное число культурных фигур.
0: И почему же Шостакович хотел правды? Почему Шостакович, которого все уже было к тому времени, почему хотел напечатать мемуары, которые показывали его совершенно с другой стороны, не с той, с которой его знал весь мир?
1: Центральной темой Шостаковича является его ненависть к Сталину. В то время как у других крупных фигур, и мы не любим об этом вспоминать, а тем не менее это факт, у того же Пастернака, у того же Булгакова, даже, как я сказал, у того же Мандельштама, самая независимая, быть может, из них всех фигур, были периоды, когда они были зачарованы, правильное слово, сталинской фигурой.
0: Очень правильно. У Олеши есть совершенно потрясающая запись. Он описывает, как он слушает голос Сталина по радио, и говорит, в этом голосе мужчина и женщина слились воедино. Это голос и мужчины, и женщины. Представляете, что должно быть в голове у этого восхитительного, талантливого человека, который пишет такую чушь?
1: Вы знаете, я читал записи, скажем, жены Прокофьева в тот период, Лины Любера, где она вспоминает, как она с Прокофьевым сидели тоже и слушали выступление Сталина, и насколько гипнотически на них воздействовал этот человек. Об этом очень многие пишут. Чуковский вспоминает, как они сидели с Пастернаком тоже во время выступления Сталина. И тоже Пастернак был просто весь в полном, как говорится, восторге от того, как и что говорил Сталин. Про Шостаковича точно можно сказать, что восторга по отношению к Сталину он никогда не испытывал, а получив дважды от Сталина колоссальные личные удары, которые ставили само существование Шостаковича под угрозу, первый в 1936 году статьей в «Правде» «Сумбур вместо музыки», и второй в 1948 году с постановлением о антинародных формалистах-композиторах, отношение к Сталину у него было абсолютно уничижительным, и центральной темой мемуаров стало вот это разоблачение Сталина, которое на Западе ошибочно было принято за антисоветскую позицию. В том-то и дело, его произвели в диссиденты, каковым он никогда не был. Шостакович не был диссидентом, и ничего сугубо диссидентского в этих его мемуарах нет. Это антисталинская книга в первую очередь, которая была, опять-таки, как задним числом. Когда Шостакович мне все это говорил, я не понимал этого, потому что, естественно, я не знал о всех закулисных играх, которые в это время происходили вокруг имени Сталина. Серьезные были попытки имя Сталина и самого Сталина реабилитировать. И это все вот было вот в этом том состоянии, о котором мы уже говорили. То ли реабилитировать, то ли не реабилитировать, что делать со Сталином.
2: Сталин был в лимбо.
1: Да, непонятно. И Шостакович пытался через эту книгу принять участие вот в этой закулисной борьбе.
0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Соломон, музыканты-модернисты часто пренебрежительно отзывались о Шостаковиче. В книге, о которой мы говорим, приводится мнение Пьера Булеза, который считал Шостаковича реакционным. Вы встречались с Булезом. Как он объяснял свою оценку?
1: Вы знаете, мне лично Булез этого не говорил.
2: Но вот по линии Фэрклоу он говорил.
1: Да, он говорил это в данном случае. Я знаю со слов покойного Геннадия Николаевича Рождественского, который, когда Булез возглавил Нью-Йоркскую филармонию, шла речь о том, что Рождественскому дадут какие-то концерты, он пришел обсуждать с руководителем, да, музыкальным руководителем филармонии Светлограда, сказал, что он хочет исполнить четвертую симфонию Шостаковича. И вот, как мне говорил Геннадий Николаевич, Булез, сидя ногами на стол, такая характерная деталь, сказал ему: «Зачем вы хотите играть четвертую симфонию Шостаковича? Это же очень плохая музыка». Но с Булезом я познакомился не в Нью-Йорке, я познакомился с ним в Ленинграде в 1968 году, когда он поддержал организованный мною фестиваль молодых композиторов Ленинграда в консерватории, написал специальное приветствие. Это отдельная история, о которой мы, может, когда-нибудь поговорим в связи с Булезом. И мы, когда встретились опять с ним здесь, в Нью-Йорке, естественно, я знал уже о его позиции по отношению к Шостаковичу. Но представляете, что я начал бы с ним спорить на эту тему. Мы с ним разговаривали совершенно о других вещах. И он меня, кстати, должен сказать, чрезвычайно растрогал здесь, уже в Нью-Йорке, своим исполнением классики Малера, любимого композитора Шостаковича, и Вагнера. Так что было о чем поговорить, кроме как ругаться с ним по поводу Шостаковича.
2: Так или иначе, за те 40 лет, что прошли со времени первой публикации вашей книги, отношение на Западе к эстетике Шостаковича разительно изменилось. Как и почему?
1: Оно изменилось, потому что изменилось отношение вообще к тому, что такое история музыки 20 века. Когда писались первые истории музыки 20 века, они стали появляться где-то в середине века, по понятным причинам, да, вот 50 лет прошло, давайте подведем итоги. Я здесь уже эти книги все просматривал. Вы знаете, они производят сейчас такое, я бы сказал, даже забавное впечатление, потому что в книгах о музыке 20 века нет вообще имен таких композиторов, как Рихард Штраус, или Рахманинов, или Дебюсси с Равелем, чье творчество в значительной степени тоже приходится на начало 20 века. Они имеют полное право быть в истории 20 века. О Пуччини, который тоже затронул конец 19-го, начало 20 века, вообще считался второразрядным композитором где-то там в середине 50-х. К Рахманинову Уже здесь, на моих глазах, отношение меня изменилось разительным образом. Он считался салонным композитором, который потакал вкусом отсталой публики. Мнения о его сочинениях в газетах, включая «Нью-Йорк Таймс», были самые уничижительные. Сейчас никто так уже не считает. Изменилось отношение к тому, что такое история музыки 20 века, кто составляет славу музыки 20 века.
2: Знаете, мне кажется, что это общекультурная проблема, связанная с тем, что 50-е годы, о которых вы говорите, 20 века, это эпоха высокого модернизма. Именно высокого модернизма. Это эпоха Бекета, это эпоха абстрактного искусства в живописи, это эпоха, которая тяготела к формальным достижениям, не к содержанию, а к форме. И это относится и к музыке. И я думаю, что это повлияло на оценку. Но как раз Шостакович мне представляется фигурой именно высокого модернизма. Мне кажется, что это самый модернистский композитор 20 века.
1: Вы знаете, Саша, вот тут я с вами, пожалуй, что не соглашусь. Потому что Шостакович прошел действительно через очень многие искусы, если угодно, модернистской музыки 20 века. По его творчеству видно, что он внимательнейшим образом изучал творчество Стравинского, предположим. Он даже понимал, штудировал, слушал и многое принимал в музыке Шёнберга и его школы, то есть в той музыке, которая создавалась в рамках додекафонной системы, и сам использовал какие-то элементы вот этой самой додекафонии в своих поздних опусах, но чрезвычайно умеренным образом. Он не был чужд авангарду. Он понимал многое в авангарде, многое в этом же самом авангарде не принимал. Но у Шостаковича было одно качество, которое радикальным образом отличало его от вот этих вот самых авангардистов. А именно, Шостакович всегда хотел нравиться публике, широкой публике. Он всегда писал свою музыку так, чтобы публика эта была бы заинтересована, чтобы она бы порадовалась этой музыке, чтобы она бы аплодировала бы этой музыке. И в этом смысле очень показательна судьба одного из его сочинений, так называемый «Антиформалистический райок». Это было сочинено, кстати, очень показательно вообще. Некоторый аналог антисталинскому стихотворению Мандельштама в этом смысле, потому что там высмеивается Сталин и его, так сказать, Жданов, те люди, которые вот на него напали в 1948 году. По поводу этого райка, это отдельная история, как-нибудь мы ее обсудим, есть сомнение, когда этот опус появился. То ли прямо же вот тогда, в 1948 году, по свежим следам этого постановления антиформалистского, либо позднее он был сочинен. Но для западного слушателя там ничего не понятно. Это мы понимаем, что вот, да, это Сталин, а это Жданов. И вот они произносят все, там поют цитаты из своих же собственных там выступлений по этому поводу. А американцы ничего в этом не понимают. Но я присутствовал на нескольких исполнениях этого антиформалистического райка здесь, в Нью-Йорке, где большинство публики составляли американцы. Этот опус так сделан, что в конце там звучит лезгинка. И публика вскакивает на ноги и бешено аплодирует, потому что после этой лезгинки невозможно не аплодировать. Он думал о том, как кончить так этот опус, чтобы все вскочили и аплодировали. Он всегда выигрывает в этом смысле. Вот Прокофьев, например. Я совсем недавно слушал сочинение Прокофьева. Прокофьев не думает о том, как зацепить аудиторию. Он пишет себе и пишет. А Шостакович всегда думает о том, как заставить аудиторию вскочить на ноги и бешено аплодировать.
2: Напоминает мне Хичкока, который говорил, я не смотрю кино, потому что я знаю, когда зрители закричат еще до того, как я снял картину. Соломон, наше время подходит к концу. Я не могу не спросить вас. Ваша книга существует на 30 языках. Когда мы ее увидим по-русски?
1: Вы знаете, это зависит от самых разных обстоятельств, о которых мне сейчас сложно, может быть, говорить, и юридических, и других, но я надеюсь, что мы этот вопрос когда-нибудь разрешим, и обещаю вам, Саша, что вы первые об этом узнаете.
2: Ну, а теперь ваше любимое произведение Шостаковича, то, что вы бы с собой взяли на необитаемый остров.
1: Вы знаете, у меня отношение к этому такое. На необитаемый остров нужно брать или всю вообще существующую музыку, или не брать ничего. Потому что это зависит от вашего состояния, того, что вы хотите делать, да, на этом необитаемом острове. Хотите ли вы все время слушать музыку, или вы хотите, чтобы вокруг вас только бы плескался бы океан, и ни одного звука...
2: Не увиливайте, Соломон!
1: Поэтому я, например, не знаю, хотел ли я быть вообще на необитаемом острове, а если было бы, то какую какую музыку мне бы хотелось там слушать. Но я могу сказать о своих любимых опусах Шостаковича. И их будет довольно много. Это не будет одно сочинение, которое вот я только бы хотел слушать. И это будет симфония, скажем, начиная с 5-й, 5-я, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я. Это будут все квартеты, особенно 1-й и 9-й, которые я как квартетист исполнял. И 9-й квартет мы Шостакович привозили, показывали Ане Андреевне Ахматовой на ее дачу в Комарово. Это будет первое трио, это будет квинтет, о котором уже шла речь, это будет скрипичный концерт Шостаковича, который я тоже играл номер один. Это будут 24 прелюдии для фортепиано и два моих любимых вокальных цикла «Сатиры» и вот тот антиформалистический райок, о котором я вам рассказал.
2: Ну и чем же мы закончим нашу программу?
1: Я хотел бы показать вот этот опус квинтет, чтобы наши слушатели задумались над тем, каким образом вот это вот сочинение с его такими необахианскими мотивами умудрилось получить сталинскую премию первой степени в 1941 году.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседовали о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора.
8: Говорит радио «Свобода».
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия 1760-е по 1870-е годы» Азамат Кумыков. И мы поговорим сегодня о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, насколько я могу судить, такого рода сборника, как тот, что вы готовите, пока не существует в регионе. Да, были такого рода масштабные сборники документов, как акты Кавказской археографической комиссии, изданные в период Российской империи, или различные сборники документов по периоду Кавказской войны, Горской республики и так далее. Но не было именно такого массива, который вы намерены опубликовать. Кому пришла идея собрать воедино источники из разных иностранных архивов единый сборник по истории Черкесии?
1: Впервые мысль о том, что, возможно, имеет смысл провести серьезную работу в иностранных архивах, появилась у меня во время учебы в Ельском университете. В числе преподавателей моих был Генри Киссинджер, который регулярно приезжал в университет и давал лекции по геополитике. И вот после одной из лекций он поинтересовался тем, кто я по национальности, и, услышав, что я черкес, очень заинтересовался, потому что в свое время Киссинджер писал докторскую диссертацию по истории, посвященную политике австрийского канцлера, министра иностранных дел Меттерниха. И вот, как выяснилось, разговор с Киссинджером, с конца 20-х годов 19 века австрийские дипломаты по поручению Меттерниха собирали для него всю возможную информацию о положении дел в Западной Черкесии и на Северном Кавказе в целом. И вот тогда я задумался о том, что, возможно, в европейских архивах могут быть очень интересные материалы по черкесской тематике. Ну и немаловажно еще что из разговоров с другими двумя преподавателями Ельского университета, к сожалению, уже покойными, Чарльзом Хиллом и профессором Нуланом Тейро, у меня сложилась гипотеза, вот степень ревизионистская, о том, что роль черкесского вопроса недооценена историками. То есть, что этот вопрос не был каким-то вопросом маргинальным, а на самом деле входил в число важнейших вопросов и входил в сферу интересов великих держав того времени. Ну и поступив уже в магистратуру исторического факультета Кембриджского университета, я смог на практике эту гипотезу протестировать. Благодаря помощи, опять, к сожалению, непокойного профессора Дэвида Шмельпенника Ван дер Ойе и моего нынешнего научного руководителя профессора Хубертуса Яна удалось провести работу в рамках магистратуры, работу над архивом Великобритании и Франции. Вот уже на первом этапе удалось выявить сотни важных и очень интересных архивных документов. Ну и тогда уже стало совершенно очевидно, что, в общем-то, работа требуется длительная, многолетняя, и, поступив в докторантуру, я уже занялся этим серьезно, и к проекту присоединились уважаемые и профессиональные ученые-историки зарубежные. И постепенно, поскольку мы ведем речь о дипломатических документах, о переписке, появлялось все больше имен, и стало понятно, что, ну, ограничиваться Англией, Францией, архивами этих стран не имеет смысла. Надо идти шире. Мы стали работать в архивах Италии, Германии, США, Голландии, Австрии, Украины, Грузии, Ирана, Турции. И это еще не конец, на самом деле, потому что, в общем-то, сейчас становится понятно, что надо работать и над другими архивами. Архивами Польши, Греции, Испании, Египта. Поэтому работы еще очень много. Ну и довольно быстро я осознал, что, наверное, лучшее, что я смогу сделать, это просто пытаться ввести эти выявленные материалы архивный в научный оборот, чтобы облегчить работу историкам.
0: Уважаемый Азамат, известно, как долго будет издаваться работа, потому что историки моего возраста беспокоят, увидим ли мы в нашу эпоху 30-й том.
1: В общем-то, в самом начале эта серия предполагалась как серия, ориентированная на западных ученых-историков. И только после очень долгих дискуссий с издательством удалось их убедить делать и публиковать русские переводы документов. Вначале предполагали публиковать только переводы документов на английский язык. Ну, кроме, собственно, тех документов, где английский язык является языком оригинала. А что касается тех людей, которые принимают участие в работе над проектом, ну, их очень много. Вот, допустим, выявление материалов в турецких архивах — это доктор Бану Торнаоглу с Кембриджского университета. А работа в итальянских архивах — это доктор Лоренцо Караваджо из Оксфордского университета. Очень объемный архив Дэвида Уркухарта и очень важный в Бальол колледже в Оксфорде. Это Эленор Керфуд, тоже из Оксфорда. Прочие британские архивы, например, Национальный архив Великобритании, Британская библиотека, архивы университетов Саутгемптона, Глазго и так далее. Доктор Хатуна Гварадзе и доктор Джеймс Моррис, доктор Феликс Вальдман из Кембриджа. Иранские архивы очень интересные, в Тегеране и Коме. Это доктор Алита Равдари из Национальной библиотеки и архива Ирана. Французские архивы — доктор Георгий Мамуля. Архивы Голландии, Австрии и Германии — доктор Георгий Астамадзе. Украинские архивы — Ольга Морозова и Сергей Березин. Ну и в российских архивах, кстати, тоже работает большое число исследователей. Но это тема вообще отдельного разговора. Еще много людей работают над расшифровкой документов. потому что мы имеем дело практически исключительно с рукописными материалами. И это, наверное, самая трудоемкая и сложная часть работы. Например, шифровка рукописи дневника очень объемного Рафаэля Скасси, который занимается Георгий Мамуля, длится уже месяца 8 и займет еще, наверное, месяца 2-3. А шифровка и редактура рукописи Василия Норова, который занимался Климанский грант из Кембриджа, заняла год. Или, допустим, доктор Кирилл Маслин и доктор Хатун Агварад уже 4 года работают над расшифровкой дипломатической переписки по черкесскому вопросу из Национального архива Великобритании. Первый этап, который включает около 30 томов, по нашим прикидкам, займет минимум 10-12 лет. Хотя в целом, Эрбек, я думаю, что если говорить об издании всего массива выявленных нами документов, то я не думаю, что эта работа будет целиком завершена при нашей жизни.
0: А есть ли какие-то наметки у вас, когда выйдет именно первый том? Чтобы хотя бы знать, что это будет представлять собой.
1: Первый том уже проходит финальную редактуру. Надеюсь, что первая половина следующего года. Материалы, которые мы собираем в рамках проекта, они не ограничиваются документами, касающимися черкесов. Потому что мы искали любые документы, имеющие отношение и к другим народам, вообще проживавшим на Северном Кавказе. Карачаевцам, балкарцам, чеченцам, ингушам, осетинам, народам Дагестана, ногайцам. Раз уж так получилось, что мы идем широким неводом по архивам за рубежом, то логика была такая: давайте мы сэкономим время и другим, и будем искать все материалы, которые мы найдем. Да? Но это еще связано с тем, что по черкесским вопросам очень часто в то время понимали вопрос о политическом статусе всего Северного Кавказа.
0: Период Крымской войны, когда говорят о Черкесии, они подразумевают, почему в Черкесии Шамиль молчит. То есть подразумевая под черкесами и самого имама Шамиля.
1: И черкесами, как вы правильно сказали, зачастую назвали всех. Иногда в силу непонимания, да, иногда для простоты. Иногда были какие-то тонкие нюансы. Там французские тилуаты, допустим, собственно, черкесов от адыгов называли сихасен, а чеченцев и народ Дагестана – черкес. Уровень понимания о том, кто такие черкесы и вообще кто живет на Северном Кавказе, он постепенно увеличивался. Но на этапе 20-х, 30-х годов 19 века в Западной Европе не у всех было глубокое понимание, кто такие черкесы. И вообще, кстати, рассматривать историю черкесского народа во второй половине 18-го и в 19-го веке в отрыве от истории наших соседних народов это совершенно неправильно. Потому что если смотреть на имеющиеся зарубежные источники, одна из интереснейших вещей, которые они демонстрируют, это глубочайшая культурная, экономическая, военная, политическая связь между народом и Северным Кавказом. А в российской историографии иногда Северный Кавказ в то время предстает таким гобсовским миром, где жизнь была бедна, беспросветна, жестока и непродолжительна. А новые источники демонстрируют иную картину. Региона толерантного, характеризовавшегося таким сосуществованием большого количества уникальных культур, взаимопроникавших, открытого к миграции, региона, который состоял из важных торговых путей и активной экономической жизни. Поэтому я думаю, что большое количество материалов будет представлять интерес не только черкесам, а и историкам всего Северного Кавказа.
0: Вы сказали, что документы переводятся на русский язык. Но в какой форме будут изданы документы? Будут ли сопровождаться с оригиналами? Ведь мы все знаем, что всегда есть вопросы к переводам у исследователей.
1: Будет, естественно, язык оригинала, перевод на английский, русский, но мы также хотим, по мере возможности, предоставить читателям доступ к сканированным копиям высокого разрешения самих оригинальных документов. Это, естественно, при условии, что будет получено согласие каждого конкретного архива. Некоторые архивы к этому относятся очень ревностно.
0: Вопрос про турецкие и персидские архивы. Есть ли к ним свободный доступ? Работают ли с ними исследователи сегодня?
1: С турецкими архивами вообще проблем нет. Доступ есть, его получить несложно. И они очень богаты на материал. Особенно до Адрианопольского мира 1629 года. И Бану Турнаоглу и Мурад Емир проводят в них очень большую работу. Основной вызов в работе с турецкими архивами – это качественный перевод. А с иранскими архивами все гораздо сложнее обстоит. И несколько лет не удавалось там какую-либо работу наладить, как мы ни старались. Но, наконец, к счастью, это удалось. В конце прошлого года мы приступили к работе, там работают трое коллег в Тегеране и Коми. И уже понятно, что мы будем иметь дело с большим массивом архивных материалов по истории Черкесии и Северного Кавказа.
0: Как мы знаем, отдельные европейцы участвовали в борьбе черкесского народа за свободу в период Кавказской войны. Будет ли у вас такого рода материал в сборнике?
1: Да, конечно. Европейцы участвовали в войне в Черкесии, не только на стороне черкесов. Было много европейцев, которые воевали в рядах российской армии против черкесов еще с последней четверти 18 века. И были в их числе и весьма известные личности, такие как французы герцог Ришелье, граф Ланжерон, которые ставили очень интересные свидетельства о войне в Черкесии и о дипломатических и торговых отношениях с черкесами. Есть воспоминания странцев, находившихся на российской службе, и они, как правило, что интересно, откровенны, написаны без оглядки на цензуру, и содержат такие очень острые мнения, интересные наблюдения и очень оригинальные мысли. И вообще до настоящего времени важнейшая роль, которую играли такие деятели, как упомянутый герцог Ришелье в российско-черкесских отношениях, была малоизвестна. А если упоминалась, то, как правило, преуменьшалась и критиковалась. И хороший пример тому Василий Потт, например, который в своем фундаментальном труде отвел Ришелье половину страницы. И ту заполнил довольно-таки безосновательной критикой. А надо упомянуть генуэзца Рафаэля Скасси, также работавшего на Россию, и нескольких сотрудников-европейцев, которые работали у Скасси, и которые на протяжении долгого периода пытались влиять на черкесов в российских интересах с помощью методов мягкой силы, развивая торговое сотрудничество, дипломатические отношения. Но параллельно под этим прикрытием занимается политическая разведка и тем, что сейчас принято называть в современной терминологии активным мероприятием. Скасси – это еще один пример вот европейца, который сыграл очень важную роль в российско-черкесских отношениях, которая, тем не менее, малоизвестна. И тоже замалчивалась и упоминалась в исключительно негативном ключе. Скасси оставил очень объемные мемуары, дневник, который вывел наш коллега Георгий Астамадзе, за много лет. И эти мемуары содержат без привлечения колоссальную информацию о положении дел в Западной Черкесии. Также остались его служебные записки, меморандумы. Есть также переписка Скасси с членами его семьи, контрагентами, знакомыми, которая была выявлена нашим коллегой из Оксфорда Лоренцо Караваджо в итальянских архивах. Там тоже очень много ценных сведений. А я думаю, что к итогу публикации таких материалов появится очень глубокое и детальное понимание политической жизни Западной Черкесии. И понимание, что немаловажно, если можно так выразиться, внутренней кухни российской кавказской политики. То есть того, о чем в официальных реляциях, в официальной историографии не упоминали. Если говорить о европейском участии в боевых действиях на стороне черкесов против царских войск, то оно начинается в первой половине 30-х годов XIX века. Ну и продолжается вплоть до момента уже военного поражения западных черкесов в середине 60-х годов XIX века. Самым многочисленным контингентом, безусловно, были поляки, если не считать русских перебежчиков.

0: действовал под эгидой польского общества изгнаний, и который бы вместе с черкесами, действуя и сочетая там, наверное, лучшие характеристики польской регулярной армии и горской партизанской войны, мог бы освободить от российского присутствия Западную Черкесию, потом занять Кабарду, объединиться с народами Чечни и Дагестана и перерезать российские линии коммуникации за Кавказе. Но план Бема, что интересно, это не останавливался, ушел гораздо дальше и предусматривал военные действия уже впоследствии на территории Крыма и Новороссии и одновременно с восстанием в Польше. С 1934 года начинается британское присутствие в Западной Черкесии. Иногда это секретные миссии, санкционированные правительством Великобритании, но часто это визиты в порядке частной инициативы. К слову, хотел бы сказать, что вот российская и советская историография, они традиционно недооценивали роль частной инициативы в расширении Британской империи. За редким исключением даже не пытались разобраться в хитросплетениях внутренней британской политики, внутренней кухни форин-офиса и просто огульно приписывали любые враждебные или потенциально угрожающие действия проискам британского правительства, хотя вот роль частных лиц, англичан, которые действовали по соображениям личного характера, идеалистических, коммерческих, сексуальных, политических, была очень велика.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Студию «Радио Свобода» Мэльбек Вачигави вместе с моим гостем, докторантом факультета истории Кембриджского университета, главным редактором 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азаматом Кумыковым говорим о документах по истории Черкесии в архивах стран Европы и Ближнего Востока. Уважаемый Азамат, хотелось бы узнать о позиции руководства европейских стран периода Кавказской войны. Был ли здесь момент интереса ослабить Российскую империю, при этом не очень считаясь с интересами самих горцев, или каждая страна имела свои собственные интересы?
0: Позиции европейских стран были разными, и они менялись в течение времени. Если говорить о Великобритании, то с начала 30-х годов 19 века все большая часть британского внешнеполитического эстеблишмента уже приходит к мысли о том, что военный конфликт между Россией и Англией неизбежен. А неизбежен потому, что неизбежен военный конфликт между Османской империей и Россией. Закончится этот конфликт, скорее всего, распадом Османской империи. Российская оккупация Константинополя, захватом России Босфора, Дарданелл. То есть сценарием, который Великобритания не должна была ни в коем случае допустить, поскольку он создавал неизбежную угрозу морским коммуникациям Англии и Средиземного моря, ну и увеличивал угрозу сухопутного вторжения Российской империи в Британскую Индию. Поэтому неизбежный конфликт России и Турции означал неизбежный конфликт России и Великобритании. И вот понимая это, ряд влиятельных британских политиков считал, что чем быстрее начнется война между Англией и Россией, тем лучше для Англии. А естественно, что война в Западной Черкесии вызывала очень большой интерес у британского правительства, которое, впрочем, Черкесию рассматривал весьма прагматически, просто как одно из уязвимых мест Российской империи. И надо сказать, что ряд высших государственных деятелей Великобритании, включая короля Вильгельма IV, выступал либо за скрытое, либо за прямое военное вмешательство в русско-черкесскую войну. А кроме того, не факт, что если бы британцы или поляки массово высадились в Черкесии, что это было бы положительно воспринято самими черкесами. Самым важным фактором, который принимали во внимание англичане и который играл против военного вмешательства в российско-черкесскую войну, была позиция Австрийской империи, еще одной великой державы, у которой были жизненные интересы в Черноморском бассейне. Потому что для успешной войны против России Англии необходимо было либо участие Австрии на стороне Великобритании в такой войне, либо, как минимум, благожелательный нейтралитет Австрии по отношению к Англии. Однако сама Австрия, точнее, где стратегическое положение, было в то время очень уязвимо. С одной стороны, экзистенциальную угрозу поставляла для Австрии Франция военное восстановление, которое было вопросом времени, ну и, соответственно, возникновение какой-то реваншистской внешней политики. Ну и Австрия рассчитывала на помощь Российской империи в этом возможном будущем конфликте с Францией. С другой стороны, Австрия сама ограничивалась Российской империей, которая, в свою очередь, сама могла быть экзистенциальной угрозой для Австрии. Ну и, что тоже немаловажно, Австрия, если образно говорить, сидела на такой бомбе со взведенным часовым механизмом, которым являлся венгерский вопрос, что проявилось вскоре во время революции 1848 года. Поэтому какой-то там черкесский вопрос для Австрии точно не входил в число приоритетов. А Австрия была заинтересована в сохранении текущего статус-кво, текущего баланса сил. Вот. А что касается Франции, то она практически постоянно осуществляла мониторинг ситуации в Северном Кавказе еще с начала 19 века. После поражения Наполеона Франция с начала 20-х годов развивала дипломатическое присутствие на Кавказе и в Новороссии. Очень много архивных документов осталось от французских консулов, которые представляют свой очень большой богатый материал. И я думаю, что ряд томов серии будет целиком состоять из именно французских дипломатических документов.

0: французские представители очень тщательно отслеживали ход боевых действий на Кавказе и состояние Черноморского флота российской армии. Например, французский консул в Тифлисе Дезире Сен-Вер-де-Ля-Шапель писал по этому поводу, цитата: «Император не знает реального положения вещей. Все здесь является ложью. Полковники обманывают генералов, генералы обманывают командующих корпусами императора. Здесь умеют лишь обделывать свои дела, а наибольшим уважением пользуются те, кто бескомпромиссно ворует больше всех окружающих. Полки являются превосходными лишь на бумаге, а в реальности дело обстоит совершенно другим образом». Другие европейские страны проявляли большой интерес к событиям на Кавказе. Я хотел бы еще отметить особо Нидерланды, потому что очень интересные материалы оставили голландцы, которые находились на российской службе, принимали участие в боевых действиях в Черкесии. Допустим, адмирал Ян Хендрик ван Кинсберген оставил интересные материалы. Голландский консул в Одессе Побуда Марини, помимо известной всем книги, оставил большое количество донесений, писем, карт. Интересно, что голландская королевская семья испытывала почему-то большой очень интерес к событиям в Западной Черкесии и даже послала туда экспедицию. Король Нидерландов Вильям I просил императора Николая I постараться проявить гуманизм по отношению к черкесам и найти какое-то мирное решение конфликта. И в Национальном архиве Голландии в Гаге и в Королевском архиве Гаги находится большое количество материала как по событиям в Черкесии, так и по Северному Кавказу в целом.
1: Уважаемый Азамат, интересно узнать про международную торговлю черкесов с Европой, с Азией, в том числе и работорговли, которые неправомерно замалчивают вместо того, чтобы разъяснить и дать понять атмосферу того времени, рассказать про судьбу тех, кто был продан.
0: Что касается экспорта, основными статьями экспорта всегда являлись продукты сельского хозяйства, растениеводство, животноводство, то есть продукты с низкой добавленной стоимостью. И покупателями продукции были не только частные торговцы, но и османское государство, например, которое вот в последние четверть 18 века очень большие усилия предпринимало для того, чтобы стимулировать занятие растениеводством у черкесов. А если говорить о основных статьях импорта, то это вот уже продукты высокой добавленной стоимости, самые разные. В первую очередь ткани, шерсть и шелк разного уровня качества, от низкого качества до очень высококачественных тканей. Из Османской империи, из Европы, например, венецианский шелк был товаром очень востребованным. А высококачественные кожаные изделия, например, марокканская кожа, пушнина, мелкие товары самого разного рода, там, инструменты для строительства, деревообработки, сельского хозяйства, домашняя утварь. Импортировали в Черкесию стрелковое оружие. Ну, когда я говорю импортирую в Черкесию, надо понимать, что до, крайней мере, начала 19 века, многие из этих товаров, они дальше торговыми путями шли в Кабарду, Осетию, Чечню, Дагестан. И вот с начала 19 века эти все торговые пути прерываются с покорением Кабарды. Импортировали и стрелковое оружие в Западную Черкесию. Кстати, еще в первой четверти 19 века активно импортировали метательное оружие, луки татарские, огнестрельное оружие, английский порох и свинец. А что касается работорговли, опять же, тема огромная, сложнейшая, мало изученная, к сожалению. Но мне, честно говоря, не нравится сам термин работорговля, поскольку это явление надо изучать, избегая навешивать негативные ярлыки, поскольку ситуация, это явление было неоднозначно. То, что называется работорговлей, не всегда носило негативный характер, как бы это ни странно прозвучало, особенно сейчас. Например, вот на территории нынешнего Пятигорска, там сейчас находится Наземцево, в первой половине 19 века существовала английская колония, в основном шотландская колония, миссионерская, под названием Карас. Они, колонисты, занимались сельским хозяйством, предпринимательством, миссионерской деятельностью, они изучали местные языки, переводили Евангелие на языке народов Северного Кавказа, занимались прозелитизмом. Но, в числе прочего, эти колонисты, которые очень интересные архивы оставили в Великобритании после себя, они покупали у бедных жителей, нищих детей. То есть сами местные жители приходили и продавали колонистам детей. Иногда это были ситуации, когда семья, допустим, горцев не могла содержать детей. Иногда дети были сиротами, их родственники не могли содержать их. И англичане покупали этих детей за небольшую сумму, сохранились даже реестры, которые показывают, сколько они платили за того или иного ребенка. Давали им английский стиль, давали им английские имена. И эти дети получали в школе при колонии очень хорошее в то время образование, изучали науки, иностранные языки. Хотя этих детей покупали, они не были рабами. Их полностью освобождали колонисты через 7 лет, и многие из этих детей сделали большую карьеру. Например, полиглот был такой кабардинец Джон Мортла. Он в дополнение к кабардинскому диалекту черкесского владел турецким, английским. Причем я лично читал его письма, могу сказать, что это был очень хороший английский язык. Немецким, русским языком. На неплохом уровне знал французский, персидский. Повзрослев, переехал в Петербург. Там занимал руководящую должность британской торговой компании. А впоследствии переехал в Англию. Другой пример. Карачаевец Эндрю Хей. Эдди Гей, это его карачаевское имя. Он был куплен миссионерами. Он знал родной карачаевский, знал английский, черкесский, турецкий языки. И у него была очень интересная карьера. Долгое время он работал переводчиком англичан и в Османской империи, и в Персии. Работал у небезызвестного Дэвида Уркухарта переводчиком. Он даже побывал при дворе короля Великобритании Вильгельма IV, представляя черкесов. Потом его завербовали российские власти. И он очень успешно работал уже против англичан, как разведчик. Вот все эти люди, купленные англичанами, они не теряли связи ни с своими биологическими семьями, ни с кровными родственниками. Старались помогать им по мере возможности. Надо принимать внимание, что очень часто западные черкесы, юноши и девушки, молодые, из бедных семей, сами себя продавали в рабство. Зачастую без ведома своих близких родителей. А почему они это делали? Они хотели помочь своим родителям, младшим братьям и сестрам, которые часто вели нищенское существование, особенно когда ужасы войны. Они рассчитывали быть освобожденными в Османской империи. Рассчитывали удачно выйти замуж или, может быть, попасть в служение, сделать хорошую военную карьеру или административную карьеру. А финансовые возможности оплатить проезд в Константинополь, там поселиться, искать себе работу, такой возможности не было у этих людей. Поэтому, вот как ни странно, продажа себя была способом, выражаясь нашим современным языком, социальной мобильности. Причем способом, который очень хорошо работал. В Османской империи было очень сильное черкесское лобби, именно этих бывших рабов, если можно так назвать, которое сохраняло связь с родиной, поддерживало родственников и поддерживало движение сопротивления в войне с Россией. В 1637 году османский посол в Австрии Ахмед Фетхи Паша очень интересно рассказывал британскому послу, который, собственно, и записал этот интересный разговор, о том, насколько сильное влияние на решение султана имеет его три жены черкешенки и насколько заполнена черкесами османская администрация. Но вместе с тем, Эрбек, я не пытаюсь сказать, что судьба черкесов, которых продали в рабство, была всегда прекрасна, потому что встречаются архивные документы, которые говорят о обратном. Есть трагические случаи, которые известны из архивных документов. В общем, тема работорговли очень интересная, но она заслуживает серьезного изучения и отдельной беседы, но совершенно точно не навешивания негативных ярлыков.
1: Уважаемый Азамат, своим гостям, работающим с архивными документами, я всегда задаю один и тот же вопрос в конце. Какие из найденных документов или какой считаете самыми дорогими или самым дорогим для вас, как для исследователя? И чем они вас тронули?
0: Да, интересный вопрос. Знаете, Марбек, мы, народы Северного Кавказа, находимся в интересном положении. Мы в значительной степени должны восстанавливать свою историю из документов и слов других народов. Потому что, собственно, документов, которые были написаны представителями народа Северного Кавказа, не так уж много. Поэтому лично у меня наибольший эмоциональный отклик вызывает, например, письма черкесов и представителей других кавказских народов. И в зарубежных архивах их много. Например, письма кабардинских князей и дворян в Атаманской порте. Или письма западных черкесов своим представителям в Константинополе. Письма шейха Мансура османскому султану. Или письма дагестанских ученых османскому султану и османской администрации. Ученых, входивших в круг Мухаммада Али-Раги. Иногда это индивидуальные письма, иногда коллективные. Но что особенно интересно для меня, в них виден характер самого корреспондента. И это очень интересно. Особенно коллективные письма, например, западных черкесов. Это самое настоящее народное творчество. И в одном письме могут содержаться фразы, совершенно отличные по стилю, поскольку писали много людей. Эти письма часто содержат такие образные выражения, яркие характеристики. И, как правило, писарь-переводчик записывал эти письма непосредственно со слов участника. Поэтому стиль такой непосредственный. Я приведу вам просто в качестве примера выдержку из такого письма, написанного западными черкесами, шапсугами своим представителем в Константинополе в 1737 году. Вы много раз писали нам, что европейские народы умны, и что их государственные деятели особенно разумны. Но, по нашему мнению, не может быть больших скотов на земле, чем европейцы. Вы можете спросить, почему? За примерами не нужно далеко идти. Неужели вы забыли судьбу поляков? Разве другие страны не оставили эту бедную нацию в одиночестве, приведя ее к погибели? Европейцы все боятся московитов, поэтому не сомневайтесь, что когда Россия окажет на них давление, они умоют руки и сделают с нами то же, что сделали с поляками. Передайте представителям европейских стран, что мы не просим у них денег, а хотим только оружия и боеприпасов. Мы готовы сполна заплатить за это, а если у них не хватит храбрости послать нам свои торговые корабли, то мы загрузим их зерном или любой нашей продукцией. А если у них недостаточно отваги, чтобы сражаться с московитами, то пусть пришлют к нам некоторых своих офицеров, чтобы те своими глазами увидели, как надо воевать с московитами и рассказали, вернувшись на родину, о том, что такое война по-черкесски. Мы слышали, что у европейских государств есть такое понятие, как политика. Когда их представители говорят с нами, я часто упоминаю это слово. Что это за такой дикий зверь? Политика. Мы спросили об этом торговцев, прибывавших в наши земли, и черкесов, бывавших в Стамбуле. Некоторые отвечали, что политика — это лицемерное поведение, а другие говорили, что политика — это иметь гнилое сердце, но уметь этого не показывать. И если это так, то мы тратим с ними свое время. Вы прекрасно знаете, что на нашей земле гнилой человек не проживет и минуту. Но что нас особенно удивило, так это то, что из того, что мы слышали от англичан, находящихся здесь, что они предполагают одолеть московитов с помощью этой политики. Горе тем, кто плавает в таких водах.
1: Вы правильно заметили, что мы, северокавказцы, свою историю изучаем по документам других стран, других народов. Отсутствие своей письменности и ограничение арабской письменности среди народов не дают возможности изучать свою собственную историю на основе собственных источников. Поэтому очень важна публикация не отдельных документов, а всего того, что есть по региону в различных архивах стран мира. В студии радио «Свобода» Мейрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был докторант факультета истории Кембриджского университета, главный редактор 30-томной серии книг «Европа и Черкесия» Азамат Кумыков.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
11: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
12: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
13: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
14: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
15: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
16: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
17: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
18: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Неизданные произведения советских авторов. Глава из первой книги воспоминаний Надежды Мандельштам, вышедшей в Нью-Йорке в новом издательстве имени Чехова. Эфир 10 января 1971 года.
19: В Нью-Йорке на английском и русском языках вышла книга. Русское название ее «Воспоминания». Автор – Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова погибшего в сталинских лагерях поэта Осипа Мандельштама. Передаем с небольшими сокращениями главы этой книги. Передаем без ведома и разрешения Надежды Мандельштам. В прошлом, восьмом чтении, мы передавали о процессе поэтического творчества, а также о том, что происходило во внутренней тюрьме во время следствия. Чтение начнется через полминуты. Читает Мария Тверская.

0: Глава 20. Христофорыч. Следователь Осипа Мандельштама, пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный – ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. «Почему он так пыжится?» – спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке. Но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка. И я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие Христофорычи, Зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан. Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться. Иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первые поколения молодых чекистов, смененные и уничтоженные в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал Осипу Мандельштаму, что для поэта полезно ощущение страха. «Вы же сами мне говорили». Оно способствует возникновению стихов. Иосиф Мандельштам получит полную меру этого стимулирующего чувства. Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время. Не получили, но получите. В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков? У меня с Осипом Мандельштамом появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так. У этого Христофоровича все перевернуто и на выворот. Чекисты действительно были передовым отрядом новых людей и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было. Основной прием, которым действовал следователь, запугивая Осипа Мандельштама, оказался все же абсолютно примитивным. Назвав чье-нибудь имя, мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, он сообщал, что получил от нас такие-то показания. Осип Мандельштам начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо. А следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что они уже у нас, чтобы через минуту отречься от своих слов. Я вам этого не говорил. Неизвестность в таких делах всегда разрушительна для подследственного. И она возможна только при наших условиях заключения. Христофорыч, играя в кошки-мышки с Осипом Мандельштамом и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны. Следователь, специалист по литературе, усиленно щеголял своей осведомленностью. Всех он, мол, знает и в курсе всех ваших дел. Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него, и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку. Одного двоеженцем, другого – исключенной, одну из бывавших у нас женщин – театралкой. Эти три прозвища он употребил при мне на свидании. Но Осип Мандельштам говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое. Ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Следствие Христофорыч вел как подготовку к процессу, о чем он упомянул при свидании. «Мы решили не поднимать дело» и тому подобное. По нашим обычаям, материала на дело хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия – объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. Осип Мандельштам огорошил его неожиданным ответом. «Больше всего, — сказал он, — ему ненавистен фашизм». Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что Осип Мандельштам не собирался исповедоваться перед следователем. Но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все. Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем Осип Мандельштам усматривает фашизм в нашей жизни. Эту фразу он повторил и при мне на свидании. Но удивительное дело. Удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. Осип Мандельштам убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность, и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила. Но в 1938 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи Осипа Мандельштама, что он изволил запомнить их наизусть. Ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыне. Но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу, прошлую, настоящую и будущую, если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушать народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать. Каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки. Но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи Осипа Мандельштама были настоящим преступлением. Узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина, так же, как и для его клики, эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей. Право на суждение определяется и будет определяться судебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака. «Доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права». Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом. Самый факт написания стихов Христофорыч называл акцией, а стихи – документом. На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного документа ему не приходилось видеть никогда. Осип Мандельштам не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в 11, включая меня, двух братьев, моего и своего, и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, Осип Мандельштам перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Протоколы Осип Мандельштам подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам», — злобно сказала я. Следователь выяснил также отношение Осипа Мандельштама к советской власти. И Осип Мандельштам сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме ЧК. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезмерное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью. Но с такими дураками ему еще не приходило встречаться. И у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с Осипом Мандельштамом вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал «Шагинян», где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и сотрудничают с ними на допросах. И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку. Добровольно Шагинян написал этот фельетон, или по инструкции свыше, во всяком случае, забывать его не следует. В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 1934 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело Осипа Мандельштама, и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей. Их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного. В случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофорыча. Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид. Брюки падали, он все за них хватался, отвечал не в попад, ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного. Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры. Но во всяком случае, не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей 20 века? С песнями валиться во рвы и общие могилы? Смело задыхаться в газовых камерах? Улыбаясь, путешествовать в телячьих вагонах, вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования. А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.
1: Мы передаем главы из книги «Воспоминания» вдовы поэта Осипа Мандельштама.
0: Глава 21. Кто виноват? Первый вопрос, заданный следователем. Как вы думаете, почему вас арестовали? После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. Осип Мандельштам последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуется. Любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал. «Квартиру» Осип Мандельштам сообщил без 8 строчек. «Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке, учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозные баюшки баю, колхозному баю пою». И в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Следователь потребовал, чтобы Осип Мандельштам прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. Только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца». Осип Мандельштам объяснил, что таков был первый вариант. После этого Осипу Мандельштаму пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку. Осип Мандельштам видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи. Полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны. Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса, даже при однократном чтении, все эти 16 строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения, замены слов, пропуски. Если бы Осип Мандельштам обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у Осипа Мандельштама не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару. Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать? Когда всем известно, что таскают, само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают. Каждый забивается в свой угол и молчит. А в этом неоценимое преимущество для властей. Они взывали к сыновним чувствам кузина. «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем». Он отвечал, что желает смерти своей матери. И собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что «мы вас завербовали, и вы не сможете смотреть в лицо людям». Б. Художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием. Не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности». Мою подругу, хорошенькую тогда девчонку, еще в 20-е годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы. Чего только не делали. Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающихся держали там часами, бесконечно долго, предлагая подумать. Из вызовов тайны не делали. Они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств. Упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало, ведь подрастали новые поколения. У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами. Старшие страдали от того, что со страху дали подписку хранить разговор в тайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующее поколение даже не понимали, чем такая расписка предосудительна. Отбояривались они совсем другим способом. «Если б я что-нибудь узнал, я бы сам к вам пришел. Но я и узнать ничего не могу, кроме службы никуда не хожу». Все эти рассказы идут от тех, кто отказался сотрудничать. Сотрудничеством у нас называлось «все на свете». Но какой процент отказывался, этого учесть нельзя. Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора. Кроме людей, принуждавшихся к сотрудничеству, были толпы добровольцев. Доносами заваливали все учреждения. Доносы стали бедствием. Перед 20-м съездом я сама слышала, как инспектор Министерства просвещения, приехавший в Чувашский пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще больше читаться не будут. Так ли это? Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится. На почве вызовов у людей развелись две болезни. Одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов Осипа Мандельштама. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас. Вдруг я подумаю, что он выманивает список для Лубянки. Ша, когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучают. В 1934 году, когда Осип Мандельштам уже находился в Воронеже, ко мне явился М., насупленный и мрачный. «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста. А он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась. Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривали. «Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать?» А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зинкевич, например, он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь. Но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили. И поэтому мы не такие, как все. Такая жизнь... даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке, подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

0: На этом кончается девятое чтение глав книги «Воспоминания» вдовы погибшего в сталинских лагерях поэта Осипа Мандельштама. Читала Мария Тверская. В следующей, десятой передаче, слушайте главу 22-ю «Адъютант» и главу 23-ю «О природе чуда». О доносчике на Осипа Мандельштама, комсомольском поэте Льве Длигаче и о неожиданном пересмотре дела Мандельштама и ссылке его с женой в Воронеж.
1: Эфир 10 января 1971 года.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Кино. Его прошлое, настоящее и будущее. Владимир Матусевич рассказывает о подготовке к созданию фильма по роману «В круге первом». Эфир 21 января 1971 года.
3: Основой сегодняшней передачи является интервью, которое наш кинообозреватель Владимир Матусевич получил в Копенгагене у польского кинорежиссера Александра Форда. Тема интервью – экранизация романа Солженицына «В круге первом», которой Александр Форд приступает на датской студии «Латерна Фильм».
4: Присуждение Александру Солженицыну Нобелевской премии за 70-й год в сущности – явилось лишь формальным признанием и подтверждением того факта, что творчество выдающегося русского писателя стало органической, насущной частью духовной жизни современного человечества. Миллионные тиражи книг, солженицынские герои, появляющиеся на театральных подмостках и телевизионных экранах многих стран мира. Естественно, что и кинематограф обращается к идейно-эстетическим богатствам, содержащимся в литературных произведениях Солженицына. Мне уже доводилось рассказывать о блистательном успехе киноработников Норвегии и Англии, чьими усилиями создана была экранизация повести «Один день Ивана Денисовича». И вот на днях я встретился с людьми, которым в ближайшее время предстоит погрузиться в трагический мир советской тюрьмы особого назначения, являющейся местом действия романа Солженицына «В круге первом». И, разумеется, самым интересным моим собеседником – стал автор сценария и режиссер-постановщик будущей картины, выдающийся деятель польской кинематографии Александр Форд, художник, творчество которого достаточно хорошо известно массовому советскому зрителю. Достаточно назвать такие произведения Александра Форда, как «Граничная улица», «Юность Шопена», «Крестоносцы», «Первый день свободы», чтобы очертить в самых общих чертах длительный и интересный, плодотворный путь этого выдающегося мастера польской кинематографии, которого по праву все эти годы называли отцом современного польского кино, который начал свой творческий путь еще в 30-е годы со смелых социальных кинематографических экспериментов, который возглавлял группу фронтовых операторов при первой польской дивизии имени Костюшко, который явился руководителем первого польского послевоенного кинообъединения, первым профессором во вновь созданной киношколе в Лодзи. В 1969 году Александру Форду, вслед за многими другими выдающимися деятелями польского киноискусства, такими как режиссеры Роман Полянский, Ежи Скалимовский, актриса Эльжбета Чижевская, оператор Форберт, пришлось покинуть свою родину, где условия для творчества, условия для свободного самовыражения стали совершенно невыносимыми. И вот в Дании, в Копенгагене, на датской киностудии Александр Форд приступает к осуществлению одного из самых сокровенных своих творческих замыслов. Насколько я понимаю, замысел создать экранизацию романа Солженицына «В круге первом» возникло у вас давно, или, скажем, уже тогда, вскоре после того, как роман этот был опубликован, и вы смогли познакомиться с его содержанием, не правда ли?
5: Точно говоря, я познакомился с этим романом еще в Советском Союзе. Я его читал в так называемом самоиздате первый раз. Точно говоря, не полностью. Потом я уже прочел полностью в Польше.
4: В переводе на польский или по-русски?
5: Нет, все еще по-русски. Так что, уезжая из Польши, я прекрасно знал, что я этот фильм хочу делать.
4: Почему?
5: О, Господи. Вопрос простой. Ответ тоже будет простой, но нелегкий. Почему? Я думаю, потому что никто столько света не пролил в то самое главное, что происходит в социалистических странах, как именно Солженицын. Я думаю, что более всего это его повесть «В круге первом».
4: Почему, по-вашему, именно этот роман Солженицына наиболее характерен, наиболее глубок в смысле анализа социалистической действительности по сравнению с другими его произведениями?
5: Видите, мне даже трудно сравнивать это, но я знаю. И я думаю, что это все знают, все те, которые читали эту повесть, то читали внимательно. Никто с такой откровенностью, я бы сказал, кровавой откровенностью, не рассказал всего того, что пережил, всего того, что видит, и всего того, что понимает, так как Солженицын в этом романе. Это первое. Второе. Никто так, как он, по-моему, не сказал, что борьба ведется в главном и в основном за то, чтобы сохранить человечество, сохранить человеческую личность, сохранить честь человеческую. Это второе. И третье. Никто так, как он, не сказал этого так объективно. Так, я бы сказал, с такой непредвзятостью ко всем лицам, которые выступают в этом романе. К так называемым позитивным, правда, и так называемым негативным. Во всех этих людях он видит, во-первых, людей, несмотря на то, как они поступают. И в конце концов, последнее, из того, что я хочу сказать, во всех этих своих героях, разных, как я сказал, он видит то неотвратимое действие машины террора, правда, которая действует ведь снизу до верху, правда. Неизбежность этого террора, какое-то совершенно дьявольское действие этой машины террора, правда, которую в конце концов в зубья, которые в конце концов попадают и те, которые сами ее сделали.
4: Включая Сталина.
5: Включая...
4: В романе есть потрясающая глава о бессонной ночи одинокого старого Сталина.
5: Безусловно. И хотя Солженицын не смог, правда, всего того, что чувствовал по отношению к Сталину, не сказать, он в этом есть все то великое шекспировское в этой книге.
4: Кстати, относительно этой главы «У Сталина» или «О Сталине», войдет она каким-то образом в фильм?
5: Да, да, да, совершенно.
4: Сталин появится на экране?
5: Сталин появится на экране, но мы его лица не увидим.
4: Ага.
5: Мы увидим его действия, мы увидим его руки, правда, увидим, как он ходит, правда, увидим его, правда, услышим его голос, правда, его рассуждения, правда, его борьбу, правда, с самим собой, правда, со смертью, с Абакумовым.
4: Скажите, пожалуйста,
6: Как вы представляете себе возможности реализации на экране вот этой типично советской, типично московской атмосферы конца 40-х, начала 50-х годов? Я имею в виду, что ведь здесь специфическая трудность возникает в том, что вам предстоит работать с западноевропейскими художниками, архитекторами, осветителями и так далее и тому подобное. Каким образом вы думаете разрешить вот эту сложность, эту трудность?
7: Дело в том, что основной штаб этого фильма, архитектор, художник, оператор, главная актриса. Все это люди, как бы вам сказать, Востока. Все это люди стран так называемого социализма. Все это люди, которые там родились, там жили, там учились, там играли, правда, или творили. Одним словом, все это люди, которые прекрасно знают эту атмосферу, а некоторые из них прошли примерно ту же участь, которую прошел герой этой повести, то есть тут пропорсион гады.
6: То есть, попросту говоря, были арестованы и были в тюрьмах,
7: были, и концлагеря. Были, знают прекрасно и собственного опыта. Сибирь, правда, знают, что такое лагерь. Короче говоря, не так уж далеко от всего того, что в этой повести.
6: Вы упомянули об актрисе, которая должна исполнять главную роль. Кто это?
7: Эльжбета Чижевская.
6: Эльжбета Чижевская?
7: Да. Я уже говорю по-русски, видите?
6: Да-да-да.
7: Чижевская, а не
6: да-да.
7: Чижевская, как-то.
6: Ну, это очень известная и популярная в Советском Союзе актриса, которую хорошо там знают. И которую видели, кстати сказать, в вашем фильме «Первый день свободы».
7: Да.
6: И она, стало быть, будет играть...
7: Она играет Симочку.
6: Симочку. А кто будет играть Глеба Нержина?
7: Трудно мне вам еще сейчас ответить. Я сейчас делаю пробы. Делаю пробы с очень известным немецким актером, прекрасным немецким актером, который, потому что по наружности совершенно русский. Я даже подозреваю, что он какого-то русского происхождения. Это Харди Крюгер.
6: Какой вам видится жанровая направленность картины? Какой вам видится в самых общих чертах ее образный строй, ее художественный строй?
5: Самое трудное это и самое сложное это сделать, найти ту форму, которая бы соответствовала содержанию этого. Я думаю, что она сейчас настолько только...

0: нам легче будет найти соответствующую форму.
1: Я благодарю Александра Форда за беседу, и на прощание мы уславливаемся, что следующее мое интервью с ним я возьму на съемочной площадке в разгар работы над экранизацией романа Солженицына «В круге первом».
2: Вы прослушали передачу из цикла «Кино. Его прошлое, настоящее, будущее».
3: Эфир 21 января 1971 года.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Золотой запас свободы. Краткая история Коминтерна. Радиокомпозиция по сценарию Федора Вишнякова, Тибора Самуэля. У микрофона сотрудники русской редакции. Эфир 16 января 1971 года.
13: Начинаем последнюю передачу из цикла «Краткая история Коминтерна».

В предыдущей, предпоследней передаче «Пятый конгресс Коминтерна» мы говорили о том, как в Коминтерне была осуществлена большевизация на все 100%. В сегодняшней передаче «Сталинский Коминтерн» вы услышите свидетельства современников о том, во что обратился Коминтерн после того, как Зиновьев провел его большевизацию, а Сталин, воспользовавшись созданной Зиновьевым обстановкой, разгромил оппозицию в Коминтерне, превратив его в послушное оружие Московского политбюро.

0: К тому времени, когда Зиновьев оказался в оппозиции, иностранные секции Коминтерна уже были старательно очищены им от независимо мыслящих коммунистов. Среди этих строптивых были значительные личности, не покорившиеся безропотно большевизации Коминтерна. Они перенесли борьбу оппозиции в западные компартии. В первый раз перед широкой партийной аудиторией на собрании партактива ленинградской организации Бухарин в своей многословной речи коснулся этих исключенных членов Коминтерна. Это было 11 августа 1927 года. Цитируем выдержки из речи Бухарина по номеру «Правды» от 18 августа 1927 года.
1: Вы знаете, товарищи, что в числе вопросов, которые ЦК поставил перед нашей оппозицией, был вопрос об отмежевании от группы Рут Фишер и Маслова в Германии. В их журнале «Знамя коммунизма» печатаются не только статьи и речи Зиновьева и Троцкого, но и собственные доморощенные произведения Рут Фишер и Маслова. В этих последних прямо говорится, что у нас правит сталинская фракция, а не партия. Что ЦК – организация термидорианцев, что Сталин – это носка, то есть палач рабочих и так далее. Вот как, например, характеризовалась наша партия этими ультралевыми контрреволюционерами в конце прошлого года. Фактически, большевики – это управляющие, это исполнительный институт имущих классов, которые благодаря введению капитализма бесправным путем пришли к власти. Совсем недавно, в июле, орган Рут Фишер и Маслова так характеризовал политику нашего партийного руководства. Вся политика

0: теперешних руководителей СССР выращивает контрреволюцию. Контрреволюция выращивается легально.
1: Дальше в своей речи Бухарин касается исключенных членов французской секции Коминтерна.
0: Оппозиция поддерживает правую группу Суварина Моната Размера во Франции, издающую бюллетень «Коммунист» и журнальчик, который называется «Пролетарская революция». В одном из последних номеров этого бюллетеня, издаваемого Сувариным, говорится, что СССР уже не рабочее государство, что у нас остались лишь социалистические тенденции. Французские правые говорят, в общем, то же самое, что говорят германские ультралевые.
1: Тут Бухарин не упоминает о высказываниях Розмера, еще более определенных. В своих воспоминаниях, названных «Москва при Ленине», исключенный из Коминтерна Розмер писал:
2: «Никогда еще опыт рабочего класса не был так велик и так полон глубокого смысла. Но никогда еще рабочий класс не получал так мало от такого опыта. Социальные изменения, которые должны были привести к освобождению человека, к бесклассовому обществу, превращали Россию в тоталитарный строй, в то время как вне России параллельно и одновременно развивались фашизм и гитлеризм. Вот вопрос нашей жизни. Он интересует каждого из нас. Как это оказалось возможным?»
1: Прекраснодушный и не в меру доверчивый Розмер не понимал в середине 1927 года, что возникновение тоталитарного строя началось еще при его кумире Ленине, создавшем вместе с Троцким все предпосылки для формирования бездушной деспотии партийного аппарата. Дмитриевский, советский дипломат, порвавший со Сталиным в 1929 году и ушедший на Запад, так описывает в своих воспоминаниях положение Коминтерна к концу 1927 года.
3: «Коминтерн стал постепенно штабом международных авантюристов. Началась мелкая спекуляция на частичные восстания, на стачки, на политические убийства, на дезорганизацию капиталистического мира. Нынешний Коминтерн – это одна из канцелярий московского правительства. Обширная канцелярия, влиятельная, но и только. Независимости никто не имеет, да никто и не считает ни нужным, ни возможным независимость показывать. Все наиболее честное и стойкое, воспламененное первыми годами революции, ушло из Коминтерна. Одни ушли сами, других за неудобство их слишком самостоятельного мышления, за попытки отстаивать свое национальное лицо, ушли. Некоторые пропали без вести в темных закоулках полицейской Москвы».
1: Так называемые «братские партии» Сталин сумел превратить просто в отделы своей московской канцелярии. Каждой из них он назначал соответствующий бюджет, план работы и штат верных ему, Сталину, чиновников. Все они превратились в бюрократические учреждения. Дмитриевский, как дипломат, видел вблизи деятельность этих учреждений.
3: «Вожди западного коммунистического движения назначаются и смещаются как чиновники, как секретари губернских комитетов партии внутри Советской России. Выборность, зависимость от масс – все это фикция. Проходят всегда списки, утверждаемые Москвой. Если какой-нибудь честолюбивый рискач проникает на руководящее место вне списка, вне назначения, его немедленно вызывают в Москву. Там его распекает, как в свое время губернатор стал начальника, какой-нибудь Мануильский, Пятницкий или даже маленький Миров Абрамов. В зависимости от поведения и качества распекаемого, его в конце концов или награждают, все-таки утверждают в должности, или оставляют для исправления в Москве, или же объявляют ренегатом, выбрасывают за двери партии».
1: Дмитриевский находит в своих воспоминаниях, что даже по вопросам внутренней политики все партии, входящие в Коминтерн, были строго подчинены Москве.
3: «Все диктуется из Москвы. Вот почему так часто по самым актуальным вопросам братские партии так долго хранят загадочное молчание. Не получены инструкции Москвы. Вот почему так же часто партиям приходится бить отбой, признавать ошибочной уже высказанную точку зрения. не рассчитали, поторопились, считали вопрос предварительно согласованным с Москвой, а Москва изменила взгляд. Нелегко зачастую положение центральных комитетов братских партий и редактора коммунистических газет.
1: Все важные вопросы, начиная с лета 27-го года, а может быть и раньше, решаются московским правительством, то есть Сталиным и подчиненным ему Политбюро Всесоюзной коммунистической партии. Дело производства этого управления Коминтерном Дмитриевский описывает так.
3: Постановление Политбюро переписывается на бланке Коминтерна, и это уже решение братских коммунистических партий. Это та же система, что в отношении советских учреждений. Постановление Политбюро переписывается на бланке ЦИКа или Совнаркома, и это уже декреты советской власти.
1: При таком положении и конгрессы Коминтерна протекают уже в иной обстановке. В своих воспоминаниях Розмер говорит о том, как он в первый раз в 1924 году увидел Сталина во время пленума ЦК Коминтерна.
2: Тогда еще Сталин не принимал никакого участия в работах. Он захотел лишь в первый раз увидеть делегатов разных секций Коминтерна и, очевидно, уже мечтал подыскать среди них верных клевретов.
1: Предсказание Розмера оказалось верным. Клевретов нашлось больше, чем нужно. Конгрессы Коминтерна превратились в пустую комедию. Дмитриевский, не раз присутствовавший на этих собраниях остатков сливок западных коммунистов, так описывает происшедшие перемены.
3: Нынешние конгрессы Коминтерна протекают без прежней торжественности и подъема. Все заранее решено в Политбюро, все предусмотрено, подготовлено. Доклады, речи, резолюции. Все, впрочем, потускнело в нынешней Москве. Все ушло с широких подмостков в сталинскую келью. Все решается за закрытыми дверями. Время от времени европейские вожди едут в Москву обсудить наиболее сложные вопросы, получить личные инструкции, пожаловаться на кого-нибудь, завязать интригу, подставить товарищу ножку, получить деньги, благодарность. Иногда и Москва высылает своих инструкторов проведать на месте, не как идут дела в такой-то стране, а что делается в братской партии. Иногда такие наезды кончаются трагедией, разгромом центральных органов, сменой руководящих лиц. Иногда просто анекдотом.
1: Все переменилось к 1927 году. Во главе Коминтерна вместо всесильного Зиновьева стал Бухарин. После того, как Зиновьев, отставной вождь мировой революции, потерял все свои позиции в партии, необходимо было окончательно его унизить. Для этого нашелся предлог. 9 мая 27 года, в день юбилея «Правды», Зиновьев отважился выступить на собрании, прославлявшем 15-летнее возникновение этого партийного органа. Лишь только отгремели казенные аплодисменты редактору «Правды» Бухарину, как в этой газете появились странные заметки. Будто бы по инициативе Бюро Московского и Ленинградского комитета партии Зиновьева нужно предать партийному суду. Вину Зиновьеву ставится следующее.
4: Свою речь товарищ Зиновьев посвятил в значительной своей части изложению своих взглядов и взглядов других оппозиционеров и доказывал неправильность политики Коминтерна и ЦК нашей партии.
1: Так писала «Правда». По этому сигналу все набросились на бывшего кумира Северной коммуны. Даже московские гарнизонные ячейки подавали свой голос за привлечение Зиновьева к партийному суду. Так заканчивал свой путь Третий интернационал при мудром водительстве Сталина. Зиновьев, бывший председатель Коминтерна, недавний строгий судья всех коммунистов российских и западных, подозреваемых в правой или левой ересях, теперь сам должен был очутиться на скамье подсудимых. Золотым дням Коминтерна приходил конец.

0: Вы слушали последнюю передачу «Сталинский Коминтерн» из цикла «Краткая история Коминтерна». В среду, 20 января, мы начнем новый цикл передач под общим заглавием «Партийные съезды». Первая передача «Съезд наивных энтузиастов» будет посвящена первому и второму съездам российских социал-демократов.
1: Эфир 16 января 1971 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня с нами на связи Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, которая расскажет нам о своем родном городе Казани. Фарида, добрый день.
1: Добрый день, Сергей, и я приветствую всех, кто нас слушает.
0: Я хотел уточнить. Вот вы родом из Казани. Мы будем говорить о Казани, ну и шире уже о том, как, так сказать, Казань выходит в большой мир. Как назвать женщину, девушку, уроженку Казани? Казанка?
1: Казанец и казанка.
0: Как река?
1: Как река Казанка, приток Волги. Совершенно верно.
0: Я Казанку не видел. Вы знаете, я был в Казани. Волга, конечно, захватывает воображение. А Казанка, она большая?
1: Ну, кстати, удивительно, что вы ее не видели, потому что она проходит как раз по центру города и делит его, собственно, на две части. То есть несколько районов Казани лежат на одной стороне Казанки, а несколько на другой. А вот Волга как раз... Она так только касается Казани. Вы, скорее всего, Казанку видели.
0: И скорее всего, да. Я почувствую, да. Честно говоря, визиты были очень короткие, они запомнились, но я как следует этот город не узнал, и поэтому хочу вас расспросить о нем. Понятно, то есть Казань организована вокруг Казанки, а имя от Казанки идет, и там много вариантов названия Казани есть, да, и Казан, где вот, в котором готовится еда.
1: Я думаю, что как раз Казанка получила свое название от Казани, по-татарски это звучит Казан. И по одной из легенд, действительно, ну, во-первых, город находится в такой низине, напоминающей котел, в котором что-то кипит. И вот по одной из легенд, значит, он был построен на том месте, где некий правитель в стародавние времена, ему было откуда-то сказано свыше, что вот построй город там, где под твоим котлом закипит вода. И он, значит, носил этот котел, переносил его с места на место. И вот когда он поставил его на то место, видимо, где сейчас располагается исторический центр Казани, у него вода закипела. Да, ну, Казан – это котел. Наверное, я думаю, что действительно что-то в этом есть.
0: Ну, символ, то есть, символ гостеприимства.
1: Да, да, это мегаполис, да, в котором всегда так достаточно подвижно, шумно. И в последние годы, кстати, Казань тоже очень оправдывала свое название, потому что там проводилось огромное количество каких-то культурных мероприятий, фестивалей, международного уровня, очень приличные фестивали, мероприятия проводились, не чета вот этому позорному...
0: Играм БРИКС, да, не будем о грустном, да, где вручают медали людям, которые даже не доехали до этих игр. Кстати, да, пот, melting pot, да, плавильный котел, как Нью-Йорк называют, и Казань тоже своего рода, Казань это ну, и плавильный, и кулинарный котел. Вопрос, которого я не могу избежать, поскольку мы пишем это в 2024 году, «Слово пацана». Сериал «Слово пацана», который, да, вскружил головы, так же, как и песня «Пыяла» группы «Эгел». Насколько аутентично показана Казань? Хотя, может быть, там немножко показаны события еще до вас, да, на десятилетие, может быть, раньше, но в целом насколько...
1: Нет.
0: Как раз ваше время, да?
1: Я прекрасно застала, да, это конец 80-х годов. Да, и вот этот вот комбинат здоровья, знаменитая баня, куда комсомольцы в последней серии отправились праздновать, значит, свое там какое-то мероприятие комсомольское. Этот комбинат здоровья существовал. Очень. Я вот не знаю, что с ним сейчас, но в моем советском детстве это была такая, скажем, престижная баня в Казани. И, допустим, моя бабушка, которая жила в самом центре города, всю свою жизнь прожила в коммунальной квартире и ходила мыться в баню, она вот уважала комбинат здоровья, с ним связана довольно комичная история. Когда она повела меня, значит, в эту баню накануне 1 сентября, того самого 1 сентября, когда я должна была первый раз пойти в школу. У меня день рождения 27 августа, мне исполнилось 7 лет. И она меня повела вот в этом промежутке между моим 7-летием и 1 сентября. А я ненавидела вообще баню, ненавидела, потому что я уже была ребенком, который родился в городской такой полноценной квартире в панельном доме, где у нас была, естественно, своя ванна. И я не понимала вот этой вот традиции какой-то странной мыться разным людям, незнакомым совершенно, всем вместе в общем помещении, раздеваться догола. В общем, это все меня приводило в такой ужас и культурный шок. И я изначально шла в эту баню с бабушкой, значит, с большой неохотой, капризничала. И когда она пришла туда и решила сэкономить на мне, она сказала банщице, что мне 6 лет. Банщица спросила, сколько лет ребенку. сказала 6, ну, чтобы не платить там какие-то 10 или 13 копеек, я не помню, сколько это стоило. Да. И тогда я сказала, нет, мне уже исполнилось 7. Вчера или позавчера.
0: Да.
1: Да, да, да, от бабушки мне влетело потом, она была, да, недовольна. Ну, кроме этого, конечно, я узнала все эти мизансцены, которые были там показаны. Какие-то из них я, конечно, могла наблюдать воочию. Это конец 80-х годов, вот эти вот группировки подростковые были в самом таком расцвете. Я прекрасно помню вот эти вот тренировки спортивные. У нас за школой были так называемые круги. Ну, это спортивные круги, на которых, собственно, школьники бегали во время физры. А когда уроков не было, там собирались гопники, или как их называли, мотальщики. И они там действительно вот под скорлупа и шелуха, под управлением, значит, вот этих вот старших, занимались каким-то спортом. Было довольно страшно. Ну, девочек не трогали, конечно, но мальчика, допустим, который заходил из своего... Я выросла в районе, который называется вот на казанском таком сленге «квартала». Это район под панельных домов, таких вот новых, которые там в конце 70-х, 80-х годах активно строились. Вот когда мальчик переходил, допустим, из своего квартала в другой, он сильно рисковал. То есть он рисковал, даже если он состоял в какой-то группировке противоборствующей, хотя его могли не тронуть, ну, чтобы было без последствий. А если он вообще не мотался, то его могли вообще довольно жестоко избить, раздеть, снять с него обувь, одежду, шапку.
0: То есть не принадлежать было практически невозможно.
1: Невозможно.
0: Вопрос безопасности.
1: Да, вот там, помните, этот пальто, когда он приходит записываться в группировку, он так и говорит, мне надоело, что меня все время бьют. И это была чистая правда, то есть шли просто, ну, чтобы не трогали, да, чтобы ты мог сказать, допустим, я с Жилки, или там я с Борискова, или я за грязь лазию. И тогда тебя, ну, могли действительно, ну, окей, хорошо.
0: А были одноклассников избивали, да, были какие-то?
1: Да, да. Нет, одноклассники у меня были группировщики-мотальщики, состоявшие, там, мотавшиеся, допустим, за 25-й квартал, за 38-й квартал, я не знаю, там, за что-то еще.
0: А криминал был? Кто-нибудь сел?
1: Нет, до такого не доходило, потому что у нас все-таки, особенно вот в последние мои годы учебы в школе, у нас школа стала гимназией, хотя гопники там оставались, и это было такое довольно приличное учебное заведение, и, наверное, все-таки даже вот такие, скажем, говоря, вот уж простите меня за это слово, отмороженные, да, мальчики, mm-hmm. они внутри себя какие-то имели, ну, границы, скажем так. И вот до того, чтобы уголовное дело кого-то завели, наверное, до такого не доходило. Хотя я знала мальчиков, которые состояли на учете в милиции. Периодически в школу приходила инспектор по делам несовершеннолетних. Совсем не такая красивая, романтичная, юная девушка, какой она показана в этом фильме. Это вот очень смешное непопадание она. И еще то, что, конечно, вот такая девочка, хорошая девочка, как Айгуль, связывается вот с этими, значит, группировщиками, у нее там возникает любовь. Все-таки у них были свои девочки, довольно специфические, которые вот общались с мальчиками из группировок. Были даже женские группировки, девчачьи, скажем так. То есть, конечно, шансов на то, что вот такая хорошая девочка из приличной семьи свяжется с таким мотальщиком, ну, прямо скажем, стремились к нулю. Но я так понимаю, что там это все-таки для драматургии. То есть, чтобы, ну, вот придать...
0: Ну, это кино, да, конечно.
1: А да, вот там эта линия была... Смотрится несколько искусственно.
0: Фрида, а вот у меня вопрос назрел. Вы рассказывали о бане. А почему татары лучшие банщики? Вот как так завелось? Вот даже я вспоминаю свою жизнь в Москве, я ходил в Селезневские... Ну, я не такой чисто банный человек, но был период, когда я так с удовольствием ходил в бани. Селезневские бани такие есть на Новослободской, там, Достоевская. И вот было известно, что по четвергам парят татары. И вот были любители, которые... Вот я как раз ходил на татарские пары, и, честно скажу, вообще вспоминаю и с наслаждением, и с ужасом, как я выживал в этой невероятной вообще душегубке. Там был пар такой был, что просто ползти по полу приходилось, там нельзя было подняться 10 сантиметров выше пола. Вот, но пар был настоящий. Ну так вот, и сундуны тоже, собственно. Почему татары так специализируются на бане?
1: Вы знаете, Сергей, я от вас вот открыла для себя новый дивный мир. Я этого не знала на самом деле. Но я опять-таки подчеркну, что в принципе я в баню была не ходок, ненавидела ее. И даже когда меня водили в деревенскую баню каким-то родственникам, которые жили в частном секторе, я там орала благим матом. Ну, то есть это был так, ну, то есть пару раз там родители попробовали, и потом уже они перестали этим заниматься.
0: А я вас... баню никогда не любила. У вас, то есть, была еще и деревенская составляющая. Мне вот очень интересно, чтобы вы рассказали о какой-то татарской составляющей. Об идентичности, она сильно была выражена в вашем детстве? Вы чувствовали, что вы татарка, что это другой мир, что он свои совершенно традиции, обычаи?
1: Ну, смотрите, я, конечно, знала, что я татарка. Какое-то, я помню прекрасно вот то время, когда, ну, я не то, что этого стеснялась, ну, и не то, чтобы я этим гордилась, потому что начнем с того, что по рассказам моих родителей до моих 3 лет я прекрасно говорила на татарском языке. Я рано заговорила, ну, и была таким довольно живым, смышленым ребенком.
0: Извините, а у вас чисто татарская семья, и мама, и папа?
1: Да, у меня чисто татарская семья, да. Да, причем это такая, в общем-то, интеллигенция татарская именно. То есть, допустим, моя бабушка была врачом, мой дедушка был агрономом-селекционером, то есть, который выводил новые сорта.
0: Там, и, извините, все говорили по-татарски?
1: Когда меня отвели в детский сад, мне было там 3 с лишним года, то воспитатели сказали родителям, что в нашей стране есть только и должен быть один язык, это русский. И им сказали, что вы не должны разговаривать со своим ребенком по-татарски даже дома, потому что ребенок должен быть обучен русскому языку, и это должен быть его первый, основной и единственный язык. Но, к большому сожалению, конечно, мои родители, будучи, в общем-то, советскими людьми, ну, да, они восприняли это как руководство к действию, в результате чего я практически утратила родной язык, то есть я не могу его забыть полностью, потому что это все-таки так называемый язык матери, и он уже никогда из меня не уйдет. То есть, когда я слышу татарскую речь, я практически все понимаю, что при мне говорят, то есть секретничать при мне невозможно, но при этом сама я говорю очень плохо и коряво. И то есть, когда со мной начинают говорить по-татарски, я просто, чтобы даже не мучить своих собеседников, сэкономить время, как правило, перехожу на русский язык.
0: И это типичная история, вот когда уничтожают татарский язык именно институции, там детский сад, школа, университет.
1: Да, это была типичная история стирания идентичности, которая культивировалась в советское время. Вот это как раз пришлось на 80-е годы, в мое детство в том числе.
0: Секунду, я, вы знаете, вспомнил, у нас буквально недавно был в студии в телевизионный разговор с Майербековым Вачагаевым, здесь чеченец у нас работает на Радио Свобода. Он рассказывал, как их из автобуса выгнали за то, что они говорили по-чеченски в Грозном. Но тоже 80-е. То, что... И как на них их выгоняли из класса в университете за то, что они говорили по-чеченски, им специальные вообще делали высказывания по этому поводу, за замечания по «Комсомольской линии», за разговор на чеченском языке в Грозном.
1: Насчет выгоняли я не знаю, но то, что в трамвае говорили «прекратите говорить на своем языке чеплашки», это абсолютно 100%. Это я вам говорю, это от людей, которые слышали это вот своими ушами, что называть. Ну или, например, вот такая история. Когда я училась в школе, естественно, там были уроки татарского языка. В старших классах татарский уже был обязательным для всех. Это вот как раз та норма, которую в 2018 году российские власти отменили по всей России.
0: А это какие, 80-е годы старше?
1: Нет, нет, нет. Я заканчивала школу в середине 90-х годов.
0: А, это уже после, да. Так сказать, это после распада. Да.
1: Да, это уже суверенитет, да, после распада, скажем так.
0: Там, да, для кого значит... распад, для кого суверенитет, да. Да. Тут да, как посмотреть.
1: Значит... Да, в 90-е годы после, значит, суверенитета татарский стал обязательным для всех, его учили в обязательном порядке и русские, и татары. А вот в моем детстве более раннем, то есть вот в начальных классах школы и в средних классах, дело обстояло так. Татарский язык стоял раз, по-моему, в неделю последним уроком, там каким-то 6-м, ну, допустим, в среду, да, и татары оставались на татарский, а русские шли домой. Вы можете себе представить, как татары при этом относились к татарскому языку?
0: Ну да.
1: Вот при таком раскладе. Вот даже я уже не говорю про то, как они относились к уроку.
0: То, что стоит между тобой и ужином, между тобой и игрой, там, прогулкой во дворе
1: между
0: с ребятами.
1: И улицей, да.
0: Да, между тобой и улицей,
1: уроки,
0: да.
1: Да, ненавидели эти уроки татарского языка. Я вам честно скажу. Вот сейчас мне, допустим, стыдно за это, но это ребенок. То есть это очень... Это, понимаете, именно поэтому совершенно справедливо и правильно, я считаю, это моя позиция, такова, что национальный язык в национальной республике должны изучать все в обязательном порядке. Если ты не хочешь его учить, ты можешь переехать в чисто русский регион и там говорить только на великом, могучем русском языке.
0: Хорошо, а вообще отношение к империи, отношение к России, оно даже не мог стать вопрос о том, что оно может быть какое-то другое. Ну вот, например, я не знаю, тема, ну, понятно, что для татарских националистов они и тогда были, наверное, и говорили об этом между собой, но вот для обычного человека там тема взятия Казани, да, куда делось Хазанское ханство, что случилось в 1552 году, что сделал Грозный, почему была уничтожена мечеть. Вот эти темы как-то они поднимались, обсуждались, или они были за пределами рефлексии?
1: Вот в широком, скажем, в каком-то кругу, да, я не помню, чтобы эти темы обсуждались. У меня была специфическая семья. Я выросла в семье, ну, как вот вы выразились, татарского националиста. Поэтому, да, я эти разговоры слышала с раннего возраста. Ну, а уже в начале 90-х годов, я помню, что вот у нас, например, дома появилась книга историка Худякова, который был расстрелян в 37-м году, кстати, при Сталине, о падении Казанского ханства, где подробно описывалось, как это произошло, причины, предпосылки и какой невероятной кровищей сопровождалось это завоевание. То есть у меня дома, да, на эти темы говорили. Я что-то имела об этом представление. Но мои родители, допустим, в конце 80-х, начале 90-х годов выписывали журнал «Огонек». И из него я узнавала, например, о белой эмиграции, о репрессиях в Советском Союзе, о ГУЛАГе, там, о том, что такое гласность, что такое перестройка. То есть это были люди таких широких либеральных взглядов. Я не помню, чтобы, допустим, широко обсуждались вот эти темы даже среди татар, где-то вне моей семьи. Я думаю, что все-таки это все очень сильно зависело от конкретной семьи, от конкретных людей. То есть в моей конкретной семье, среди моих родственников, да, я такие разговоры заставала. То есть это было актуально. Но опять-таки потому, что очень многие родственники, и вот мои родители все-таки были людьми интеллигентными, образованными, и они, конечно, очень многое понимали.
0: Заканчивая вот эту часть разговора, чувство национального ущемления не возникало? Потому что, может быть, конечно, татары все возникало, да?
1: Конечно, конечно.
0: Потому что татары, сейчас я хочу просто сказать, потому что мне кажется, что татары по отношению к империи все-таки они были одним из таких более привилегированных этносов, да? Они были очень много на руководящих должностях и в армии и так далее. Это, в общем, из, ну так скажем, народов империи, из колонизированных народов, это один из таких success stories. Я бы сказал, татары.
1: А теперь я вам, Сергей, конечно, возражу, да, потому так. Что татары могли занимать руководящие посты, в том числе и в армии, и, скажем так, на гражданке, только и исключительно, если они отказывались от своей татарской идентичности и становились либо русскими людьми, либо советскими людьми. Это стоп. Я в начале полномасштабного вторжения написала для издания «Холод» колонку про себя, которая называется «Моя личная денацификация», где я рассказала историю своей денацификации, как я ее вижу и понимаю, как из меня стирали мою идентичность, как ее стирали из других так называемых нацменьшинств. И после этого Холод несколько раз ее, кстати, перепечатывал в своей телеге, она пользовалась огромной популярностью, там просто в комментах стоял такой, знаете, с одной стороны стон коллективный, а с другой стороны такая психотерапия коллективная. То есть когда представители разных нацменьшинств жаловались, рассказывали свои истории, своих предков, свои личные дискриминации, ущемления по национальному признаку. Самые разные истории. Я вот помню прекрасно одну историю. Я 100% уверена, что это чистая правда. Да-да-да, конечно же. Девушка написала, в 60-е годы моего дедушку, ну, там она приводит какое-то имя, такое немножко было сложное, но типа Апсамата Мухаматовича, заставили сменить его имя на Александра Михайловича, иначе он не мог занять там должность замдиректора завода. Это классическая абсолютная история «Золотой стандарт». Если татарские военачальники, этнические татары, могли добиться карьерного роста, получить какое-то повышение по званию, по службе, только если, и вообще сделать карьеру в армии, только если у них жены были русские. Еще вот один момент. Поэтому все вот эти вот секретари там вот этих вот облкомов, горкомов и тогда, вот это вот, так далее, да. ЦК КПСС, да. Вот это вот все. Сейчас, простите, уже я вот это вот не совсем сильна в этой иерархии. А все абсолютно, это были абсолютно советские люди. Даже если, несмотря на то, что у них их не заставляли стать Александрами Михайловичами, даже если им разрешали оставить свое имя при рождении, это, конечно, были люди, начисто лишенные какой-то национальной идентичности, которые просто выполняли... Да. Это были партийные функционеры,
0: понятно.
1: Выполнявшие свои функции. Поэтому здесь я с вами согласиться не могу, хотя... Я в чем-то могу сказать, конечно, что да. Если говорить об имперском мышлении россиян, да, вот, например, государствообразующего этноса, то к татарам относятся лояльно. То есть считается, что это, да, ну, вроде как нацменьшинство, но как какие-то вот такие наши.
0: Ну, как свои, да, да. То да, есть они не опознаются как, да. Ну, действительно, скажем, там, я не знаю, представители Кавказа, вот, да когда это другие. Татары, да, они как бы вот сколько столетий вместе и так далее. Так что в этом отношении, да, очень интересно то, что вы рассказываете, невзирая даже на такую интеграцию, процент межнациональных, да, и даже межконфессиональных браков, как я понимаю, очень высокий в Татарстане, все равно вот это вот дискриминация, нация имперская, она оставалась. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение. Никуда не уходите. И снова здравствуйте. Это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и на связи с нами Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, рассказывает нам о Казани. Фарида, вот вы уже употребили слово «суверенитет». То, что я сказал, для одних было распадом, для других было суверенитетом. 1991 год. Насколько всерьез действительно вот то тогда, в 90-е, воспринималось как суверенитет? Потому что Татарстан дошел довольно далеко, как я понимаю, открывались дипломатические представительства. То есть, да и вообще Шаймиев до самого конца назывался президентом. По-моему, татарский последний, Миниханов, последний человек, который, кроме Путина, в России назывался президентом. Это был именно руководитель Татарстана. Вот насколько это всерьез воспринималось как суверенитет?
1: Ну, наверное, знаете, в начале и в середине 90-х годов довольно-таки были серьезные шаги сделаны в этом плане.
0: Фарида, что я хотел спросить? Еще два города у нас осталось, о которых хотел поговорить, к которым вы привязаны. Москва. Вы долго достаточно, как я понимаю, прожили в Москве, вы были лицом телевидения в Москве. Насколько вы себя ощущаете принадлежащей вот этому вот московской истории? Стала ли она вашим городом?
1: Ощущаю принадлежащей, Москва стала моим городом. Угу. Я, знаете, если когда вот мы говорим, вот это первым рейсом, да, вот эти какие-то уже все более и более какие-то иллюзорные мечтания о возвращении.
0: Ну, это когда, как евреи, на следующий год в Иерусалиме, да, 2000 лет повторяли, да. Да.
1: Вот, то я, кстати, вот вернулась бы, наверное, в Москву, а не в Казань, хотя, безусловно, я Казань люблю как свой родной город и там, что называется, могилы предков, но я бы, наверное, вот я чисто теоретизирую, Сергей, я это уточню, я бы вернулась все-таки жить в Москву, это город мой абсолютно по своей вот этой вот какой-то бешеной энергетике, даже в чем-то нездоровой, но я тоже такой довольно, в общем, такой неспокойный человек, скажем так, все мои друзья это знают, что называют меня там маленькой атомной станции и так далее, лампочкой какой-то, в общем. То есть он мне никогда не был дискомфортен. Я себя там чувствовала всегда очень гармонично. Не знаю, может быть, моя жизнь там складывалась довольно-таки благополучно, потому что я туда приехала, в общем-то, на работу, на хорошую зарплату. Я там не бедствовала никогда. Более того, могу сказать, что именно в Москве, наверное, прошли самые интересные годы моей жизни. То есть в Казани я родилась, выросла, и там было мое становление. Я, кстати, вот училась в Казанском университете, который был вторым в России после Московского, и первым ректором был Николай Лобачевский.
0: Да.
1: Вот. А потом я проработала на ГТРК «Татарстан» 9 лет, я начала работать в 17 лет, рано, еще будучи несовершеннолетней. И потом я уехала в Москву, то есть меня пригласили, и у меня не было вот каких-то вот этих мыканий, там, я не знаю, каких-то вот обычно то, что проживают провинциалы, приезжающие в столицу покорять ее. Вот. И жизнь была, в общем-то, такая довольно-таки интересная и насыщенная. И поэтому, да, я Москву хорошо чувствую, я ее, более того, я хорошо ее знаю, я хорошо знаю исторический центр, ориентируюсь там очень легко. Запросто могу как ездить за рулем по Москве, очень прилично вожу, так и в метро абсолютно не чувствую никакого дискомфорта, всегда спускалась. То
0: есть, а скучаете? Есть ностальгия?
1: Да, скучаю, Сергей. Я скучаю, у меня есть ностальгия.
0: По Москве,
1: да,
0: по Москве, не да. По Казани?
1: По Казани скучаю по-своему, как по городу моих родителей, по городу моего детства, по городу вот каких-то таких вот мест, где сердце щемит. По Москве скучаю по-другому, как вот городу моей какой-то зрелости уже, городу вот этих вот... Вот 10 лет я там прожила, вот еще раз скажу. Это были, да, самые 10 лет интересные.
0: А в Праге сколько вы живете сейчас?
1: В Праге я живу 6 лет.
0: И как? Ну... Прикипели? Вы чувствуете город своим, и что это как бы важная часть и глава вашей жизни? Или это вы Смотрите, чувствуете как некое временное состояние?
1: Сложный очень вопрос, потому что я как человек, который, как и все многие страдавшие имперским мышлением и тоже в себе его осознающие и работающие с ним, после Москвы, конечно, ощущала Прагу маленькой, красивой, благополучной деревней, в которой очень там приятно находиться, безопасно, но немножко скучно. Вот такой момент я тоже какой-то период переживала. После полномасштабного вторжения это, конечно, все очень сильно во мне было переосмыслено. То есть для меня Прага – это сейчас город, которому я испытываю огромную благодарность и теплоту за то, что он меня принял, не отверг, не отторг. Он мне дал возможность жить, спокойно себя чувствовать, опять-таки чувствовать себя в безопасности, работать и заниматься любимым делом. И чем больше времени проходит, тем больше времени я к нему, конечно, прикипаю, да. То есть я понимаю, что если, допустим, вы меня спросили бы 3 года назад, да, останусь ли я в Праге, что там я хочу, я бы сказала, вот не знаю, там, может быть, я уеду куда-то, там, буду смотреть. Вот чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что да, этот город тоже становится моим, я к нему привыкаю.
0: Ну, то да, другая оптика. Интересно, что да, в предыдущем выпуске мы говорили с Артемием Троицким, который совершил обратный переезд. Он ребенком жил в Праге с родителями, которые работали в проблемах мира социализма, и потом он приехал в Москву. И ему-то Москва после Праги, уютной Праги европейской, показала грязным, шумным и бестолковым городом. Очень интересно, а у вас наоборот. А, кстати, вы знаете такой исторический факт, коллекция, ну, не совсем бесполезных фактов, что датировка Казани, она основана на Праге. Потому что первое историческое свидетельство – это то, что в Казани нашли чешскую монету с святым Вацлавом. Князь Вацлав, да. 929 года. Вот, и за счет этого Казань может считаться старше Москвы.
1: Я знаю, конечно же, Сергей, эту историю, потому что в 2005 году широко праздновалось тысячелетие Казани. Вот тысячелетие было как раз... Этот возраст был установлен благодаря этой монете святого Вацлава, которая сейчас хранится в чешском парламенте. И я тогда, как журналист, я жила тогда в Казани, работала на ГТРК «Татарстан», я, конечно, освещала все вот эти вот масштабные мероприятия. У меня даже дома у родителей есть медаль, такая вот памятная медаль, тысячелетие Казани, которую мне там вручили на каком-то мероприятии, как журналисту, который освещал вот всю эту вот этот весь грандиозный масштаб.
0: Последний вопрос, да. Идентичность все-таки. Мы поговорили о всех более-менее местах, через которые прошла ваша жизнь. Кем вы себя в первую очередь чувствуете? Казанкой, татаркой, москвичкой, прожанкой? Кто вы?
1: Я татарка. Я, конечно, 100% татарка. Я никогда не ощущала, кстати, себя русским человеком, даже в советские времена. Ну, а сейчас-то тем более. Да, ну, в первую сейчас, очередь, да. Я татарка, живущая в Праге.
0: Понятно. Тем не менее, живущая в Праге, ну, как я понимаю, гештальт Казани не закрыт, и что не мешает нам помечтать о том времени, когда, возможно, она станет столицей новой преображенной России. Это был подкаст «Код города». В студии был Сергей Медведев, и нашим гостем была Фрида Курбангалиева, журналист и публицист. Оставайтесь с нами на Радио Свобода. Услышимся через неделю.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова.
15: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
10: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
20: Да никаких, все нормально.
21: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
22: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
23: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио Свобода, подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова. Она лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет», «Большой книги» и нескольких международных наград. Автор полутора дюжин поэтических, прозаических и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов Open Space и Кольта. В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
2: Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом чуть позже чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лобзани и слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов, потом входили за старшими в наморщенную воду, в дыму шашлычном лязгали стрекозы, потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро.
1: Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
2: Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту кроличью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом, хорошо подготовленное падение, но все равно падение, и ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
0: Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы, но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа.
2: У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
1: Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
2: Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения. И вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
1: Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
2: Да, конечно. Вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. Языковая структура и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
1: К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена, это плюсквамперфект, past perfect, или continuous tense, длящееся время. Как вы справляетесь вот с этими грамматическими временами, которых нет в русском?
2: В процессе перевода хороший вопрос, и при этом для меня безответный, потому что я не уверена, что я думаю об этом вот в процессе. Я пытаюсь предложить какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не думаю, что перевод сводится к буквально языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Ну, она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
0: Для вашего осмысления мира нужны путешествия? Нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
2: Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такое специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины, боли, этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Ну, может быть, книжки на полках в туннеле, они вот на каком-то... Теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
1: Мария, вас много и охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги там в Стамбуле, в Японии, в Польше? Как им там живется? Где им нравится больше всего?
2: Знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, ну, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. Ну, то есть, ну, вот по Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему? Не совсем понятно, потому что концентрация отношений с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали. И здесь совсем уже невозможно, ну, то есть, ну, есть какие-то предположения, но у меня даже нет и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после 20 века, потомки этих выживших, мы существуем немножко за чужой счет и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее. Мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.

0: Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова. Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
1: Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось, все немедленно хватались одной рукой за сердце, другой за часы и спрашивали себя, это уже 37-й год или еще не совсем 37-й. Понятно, что есть какая-то необходимость сравнивать и находить себя на карте. И что это может даже казаться таким surviving tool, да, таким способом, то есть, ну, если это 37-й год, значит, мы должны что-то предпринять. В этом есть довольно много в сравнениях с той эмиграцией, есть довольно много такой вечной российской близорукости. Мы очень внимательно, подробно рассматриваем себя самих и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами там, образца 17-го или 30-го какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну, или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И я тоже помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность, обязательная себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции той, за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле, мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
2: В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
1: Ну, слушайте, профессор я была временный. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и, хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы. Очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. Это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальных.

0: отличие тоже в обществе, которое глобальной ситуации, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этнос. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память, способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
1: Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
0: Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, что естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, которая принадлежит авторству, мы тоже должны как-то что-то сделать, чтобы постараться. Человеческое устройство. То есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены в процессе жизни. Конечно, разговор о каштанах приводит и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, но травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», которая сводится к тому, что каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, заштопать дырку. Вот я думаю, что инстинктивное, скорее, что-то в этом роде пытаюсь сделать.
2: Мария, в марте 22-го года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
0: Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить какие-то дружеские, человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Эта катастрофа, помимо того, что это злодеяние, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее учительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук, я хочу я этого или нет, я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
1: Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
0: Нет ответа, не дает ответа.
2: Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
0: Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой. То есть, ну, все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы установить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая, ну, совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, да, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты. Потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими, подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территорией непрекращающейся войны, а я считаю, что, ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. И это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построение каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
2: Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
0: Спасибо большое.
1: Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
0: Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, что поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть. Незабвенные с незабывающими никак не умрут друг друга.

0: это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.

0: Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений.
1: А теперь его же элиты на него же и жалуются, причем иностранным журналистам. Путин принимает слишком много саморазрушительных решений, цитирует газета «Гардиан».
2: Хотите ешьте, не хотите давитесь.
1: Администрация президента планирует лечить Россию от иностранного влияния и тревоги. Что же из этого выйдет?
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим, на что же кремлевские элиты жалуются иностранным журналистам. Ощущение будущего исчезло. Так говорят близкие к Кремлю предприниматели и чиновники британской газете «Гардиан». В окружении Владимира Путина растет понимание, что все чаще лидер принимает, и дальше цитата, «саморазрушительные решения». На что еще жалуются элиты, сейчас вам и расскажем.
4: Внутри российской элиты растет число недовольных Владимиром Путиным. На фоне затянувшейся войны против Украины, ухудшения экономической ситуации, интернет-блокировок. Источники издания «Гардиан» в российском бизнесе, собеседники, близкие к Кремлю, а также сотрудники европейской разведки говорят, что в высших властных кругах пропало ощущение будущего.
5: Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но растет понимание того, что власти продолжают принимать совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло.
4: Несмотря на проблемы внутри страны, расчеты Путина в отношении войны не изменить. Он по-прежнему полон решимости продолжать. Путин ясно дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Россия сможет захватить весь Донбасс к концу года.
5: Путин одержим Донбассом и не остановится раньше.
4: В окружении Путина говорят, что если России удастся сломить сопротивление Украины, то он попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонских областей, аннексированные в 2022 году.
5: Он недолгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды.
4: В европейской разведке по-прежнему уверены, что Путин получает искаженную информацию о делах на фронте. Это подтверждает и источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.
5: Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин.
4: Аналитики Американского института изучения войны ранее сообщали, что часть российской элиты разочарована и осознает, война идет не по плану. При этом, как отмечает политолог Илья Грищенков, многим невыгодна критика Путина. Внутри страны она пока исходит от тех, кто говорит о коренной смене власти.
0: Долгое время Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений. То есть Путин как раз объединял в себе совершенно разные идеологии. Он был президентом и коммунистов, и либералов, и националистов. Националисты тоже. Вот. А с тех пор, как Путин принял какие-то самостоятельные решения, то, естественно, как бы он стал объектом и персональной критики. Вот. Просто другой вопрос, что действительно на это мало кто решается по многим причинам, что в том числе критика Путина и невыгодна большинству.
4: Отдельным фактом напряженности в элитах остается ухудшение экономики. Инфляция, растущие налоги, давление на бизнес. Несмотря на это, открытой критики в бизнес-среде нет. Там опасаются высказывания несогласия, хотя, по словам опрошенного «Гардиан»-бизнесмена, многие, цитата, «в глубине души в ужасе». Эксперт берлинского центра «Карнеги» Александр Прокопенко отмечает, недовольство среди бизнес-элиты понятно. Государство не хочет защищать предпринимателей от последствий войны, которую само же и развязало. Бизнес остается один на один с проблемами, но налоги должен платить исправно.
6: Это удивительно, насколько поменялось отношение государства и бизнеса. Вот они как бы всегда были иерархичные отношения. Но здесь, если да, то есть государство не то, что смотрит на бизнес сверху вниз, вот, но вот эта вот грань между что государственное, что частное, мне кажется, в последнее время в России размылась, и теперь бизнес, неважно, какой у вас, частный или государственный, он с государственной скамейки видится как функция от государства. То есть нет никакой частной собственности, нет никакого частного капитала, вам дали подержать, мы вам создали какие-то условия, а теперь мы вам создали другие условия. Хотите, ешьте, не хотите, давитесь.
4: Представители российской властной верхушки находятся на этапе осознания проблем, но у них нет планов по их преодолению, заявил Гардиан, высокопоставленный сотрудник европейской разведки. Нервозность в элитах вызывают и масштабные блокировки интернета, а также усиление влияния ФСБ.
5: За обеденным столом все говорят об интернете. Мы теперь ближе к Северной Корее.
4: В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, в частном порядке пытались отговорить Путина от некоторых ограничений, но безуспешно. Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение силовым структурам, говорит собеседник издания «Гардиан». Журналисты важных историй CNN и Financial Times со ссылкой на разведку одной из европейских стран рассказали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. С подготовкой государственного переворота ассоциирует экс-министра обороны Сергея Шойгу. Якобы он до сих пор сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве. Федеральная служба охраны ограничила передвижение Путина. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье на Валдае. Источник Washington Post сообщил, что Сергей Кириенко пытается убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А вторая служба ФСБ настаивает на жестких методах и закручивании гаек.
3: И о тревогах российских элит мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
7: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Прежде чем перейти к сути жалоб, хочу сперва спросить, зачем элитам, даже анонимно, делиться своими тревогами с западной прессой?
7: Действительно интересный вопрос. Вот этот клуб анонимных жалобщиков свидетельствует, как мне представляется, о том, что что-то происходит внутри страны, и они себе позволяют вой на Луну. Ну, в данном случае, там, британская пресса – это та самая Луна. Я не думаю даже, что это элемент какого-то давления или политической игры. Скорее всего, просто это не самого высокого уровня, по-видимому, источник, но недалекий от людей, принимающих решения. Но трудно рациональному человеку не осознать, что дела плохо идут. Но в самом деле, где, по какому направлению в России за последние 3-4 года, 5 лет, стало лучше. Экономика, международное положение, футбол, может быть, культура, наука. Рубль только вот укрепился, да? А на линии фронта, ну вот Путин убеждает, что на линии фронта дела идут лучше. Но на самом деле те, кто следит за вопросом, понимают, что и там нет блистательного продвижения. Так что пожаловаться просто так, от собственного бессилия, от несчастья, от раздражения, бог знает еще от чего. Поменять эту ситуацию невозможно, и они это знают. Поэтому эти жалобы не рассматриваются как элемент политического или технологического давления. Это просто печаль. Вот как было хорошо и как стало плохо. И, в общем, понятно, кто там причины. Ну, не мы же, правда. Значит, Владимир Владимирович Путин виноват. Понемножку на него перегружается вот этот груз ответственности. И это вполне предсказуемый, естественный процесс. Я бы сказал, даже неизбежный процесс по мере продолжения войны. В конце концов, он с этим грузом и ляжет на дно в более или менее мучительной форме. Но никто не знает, когда это произойдет.
3: Ну вот действительно, если резюмировать то, что пишет «Гардиан», все жалобы крутятся вокруг затянувшейся войны, и Министерство иностранных дел России теперь грозит новыми ударами по Киеву. Это уже после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда Россия снова использовала «Орешник». О чем эти атаки и новые угрозы говорят российским элитам?
7: Они говорят, что Путин немощен. Потому что если бы он мог это сделать, он бы сделал. И он нанес этот удар, и, по-видимому, ему доложили, и показали даже, что как жизнерадостно горит какой-то там торговый центр. Но ведь, опять же, те, кто наблюдает за процессом вблизи, ну, тот же самый Анатолий Шарий, или Шарий, как его зовут, я не знаю, он пишет, что это был удар в штангу. И товарищи из Z-патриотической общественности говорят, что не очень-то удачно получилось. А более глубокий анализ показывает, что один из орешников прилетел действительно, ну, если куча одна из боеголовок его прилетела в гаражный кооператив в Белую Церковь, а второй, страшно сказать, вообще угадал на территорию ДНР, туда куда-то к северу от Донецка. На самом деле, даже Дугин, отец родной, спаситель Отечества, он же говорит, что а где победа? Почему не убили Зеленского? Где удар по центрам принятия решения? То есть не радует. Вы понимаете, вот эти воздушные шарики, которые они себе раздувают в надежде вернуться к ситуации, когда можем повторить, они уже повисают такими сморщенными мешочками и не вдохновляют державные мощи. А кто виноват-то? Ну, Шойгу виноват, ладно. Может быть, даже Герасимов. Но постепенно такая мужественная, прямолинейная государственная жизнь приближается к тому, что виноват-то этот вот, прости господи, недавно установлено представитель славного российского народа, который называется «Чудь белоглазая». Это вот сейчас установлено, буквально тут опубликовали как раз данные о том, что изучили личную биографию Путина, его же прихлебатели, для того, чтобы возродить к нему какой-то интерес. На самом деле он просто становится неинтересным, раздражительным, раздражающим объектом. И становится все более очевидно, что он просто немощен. Он начал войну, в которой не может победить. Более того, ситуация так идет, что, похоже, он ее проигрывает. Он гласил о том, что нам эти самые санкции только на пользу, импортозамещение и все остальное прочее. Сейчас говорит о том, что надо их отменять, и это мешает развиваться экономике. Ну вот, куда ни возьмись, без слез не взглянешь. Бедный, бедный Владимир Владимирович Путин. В общем-то, по сути дела, ведь он во всем и виноват, если так вот всерьез-то. Другое дело, что страна-то не должна была себе такого позволить. Но пока мы видим, как прокол идет по всем направлениям приблизительно, по всему периметру, как сказал бы товарищ Шендерович.
3: Газета «Гардиан», тем не менее, выстраивает следующую схему. Мол, генералы врут Путину об успехах на фронте, рисуют ему розовые картинки. А Владимир Путин уверяет свое ближайшее окружение в том, что он способен дойти до границ Донбасса. Ему, правда, в нынешних условиях кого-то нужно убеждать?
7: Ему нужно, прежде всего, себя самого убеждать. Это такой человек, у которого обострено ощущение опасности. И, соответственно, безопасность номер один. Если он не побеждает, то он не нужен. И он это понимает. Поэтому он должен убеждать. Поэтому он сам себе говорит, что он побеждает. И, соответственно, своих подчиненных заставляет так говорить. А они это прекрасно понимают и рисуют ему то, что он хочет увидеть. Отсюда запрет на интернет. Это же тоже вполне последовательно и логично. Он истово верит, что так называемые бархатные или там цветные, более поздние явления революции, это все порождение интернета или информационно-психологической войны через посредство интернета. И его, следовательно, надо запретить. Ну вот Орбана взяли, заказали в Европе и сместили с помощью интернета. А сейчас того гляди, сместят Вучича или ну, кого, Фицо совершенно по-другому запел. А во всем виноват интернет. Поэтому, конечно, его надо заткнуть, сделать национальным, чтобы люди смотрели в интернете и видели то, что нужно нам, а нам это значит Путину, потому что Путин себя от державы не отделяет. И, соответственно, и в интернете должны быть победные картинки. Если вы не знаете, то мы идем от победы к победе. Мы сокрушаем кровавый киевский режим. Что мы там еще делаем? Наша экономика крепчает. Ну и все остальное. Все это вот людям вашего поколения, это, наверное, не так остро понятно, как мне, потому что моя молодость проходила как раз вот на этом фоне. 23-й исторический съезд Коммунистической партии, 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й тоже естественно. И так до той поры, пока все это дело не рухнуло. Вот и у Путина тоже исторические какие-то шаги, очень важные, эпохальные или еще чего-то. И очень трудно найти кого-нибудь, кто как честный старик встанет и скажет, что Владимир Владимирович, никакой вы не генеральный, а просто выдающийся. И никакое ваше это событие, победа не эпохальная, а всего-навсего историческая, как 24-й съезд. Вот. Нет, все говорят эпохальное, все говорят величественно. Для того, чтобы это ощущение продолжалось, надо затыкать интернет и прочие источники информации и для народа, и для Путина тоже. Но для Путина это понятно, он сам не хочет. Он предпочитает читать справочки из папочек. Но в 21 веке это уже довольно очевидный признак неадекватности не в медицинском смысле, а в политическом тоже. Хотя и в медицинском смысле он не производит очень победоносного впечатления.
3: Но несмотря на то, что публикуются в государственной пропаганде картинки, что Россия идет от победы к победе, если почитать близкие к Кремлю телеграм-каналы, у политологов внутри страны все чаще проскакивает мысль, что у элит появляется запрос на правила. И пока одни политтехнологи ломают голову, какой же курс Кремль задаст России, администрация президента говорит об исцелении народа. Артур Давлетшин расскажет подробнее, и мы вернемся к этому разговору.
8: В Кремле продолжают готовиться к выборам, но их публичные заявления звучат как подготовка к войне. Правда, к информационной. На прошедшем в выходные в Всероссийском электоральном форуме начальник отдела администрации президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев призвал готовиться к ужесточению информационной войны с Западом.
9: Она тотальна. Она покрывает все население. Нет запрещенных способов. Способы и методы могут быть самыми разными, без ограничений. Гражданское население является законной целью, а приоритетной целью являются наши дети.
8: Вместо снарядов и ракет – посты и заказные статьи. Харичев представил анализ его отдела по комментариям россиян в соцсетях. Выводы неутешительные, их пишут нереальные люди.
9: Мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина – это неестественные комментарии людей и неестественный контент, а засланная информация, формирующая информация, которая активно распространяется в наших соцсетях и в интернет-пространстве.
8: Однако не все так плохо, считает Харичев. Россиян можно спасти.
9: Возможно формирование иммунитета к этой вражеской пропаганде. Поэтому в информационно-психологической войне есть свои плюсы, которые позволяют защищаться, выздороветь и иметь иммунитет к этому воздействию.
8: На выступление Александра Харичева отреагировал блогер Илья Ремесло. У него уже был свой опыт такого лечения.
10: Так себе, доктора, не находите? Меня, например, они так и не вылечили, а наоборот. Думаю, и других только сделают оппозиционерами. Кто же из нас больной? Наверное, тот, кто считает заболеванием несогласие с начальством.
8: Политолог и электоральный эксперт Александр Кынев отмечает, что установки Харичева противоречат сами себе.
11: Экстремальный рост кандидатов-силовиков совершенно несовместим с курсом на то, чтобы выборы носили терапевтический характер. Это примерно как пытаться успокоить людей, устроив тотальный обход квартир с участковыми в сопровождении ОМОНовцев. Запугать, вызвать рост тревожности, восприятие выборов как спектакля, где ничье мнение никого не интересует, а все заранее назначено, можно. А вот снизить напряжение и оказать терапевтический эффект так точно не получится.
8: Уровень напряжения россиян Александр Харичев считает одним из основных фронтов работы. По его данным, каждый четвертый житель России тревожится из-за ситуации в стране. Его слова подтверждают результаты последнего опроса в ЦИОМ. В конце апреля о внутренней тревоге говорил каждый четвертый респондент. Фонд «Общественное мнение» в последнем опросе фиксирует, что доля россиян, охваченных беспокойством, достигла 51%.
9: Не обязательно на революцию и слом системы, а скорее на нормализацию, снижение тревожности, возвращение предсказуемости мирной жизни и более спокойных правил существования.
8: Политолог Илья Грищенков уверен, рост тревожности связан с запросом на перемены. Основной причиной тревоги Грищенков считает увеличение контроля со стороны государства над всеми сферами жизни россиян.
3: И об исцелении России дальше мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Александр Харичев, сейчас я зачитаю полностью его должность, чтобы зрители понимали, чем он занимается. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он в своем выступлении обозначил 4 вызова для России в 2026 году. Это информационная война, это обстрелы и беспилотники, это искусственный интеллект и тревога в обществе. К чему, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, администрация Путина, словами Харичева, готовит систему?
7: Она готовит систему к выборам, так если в широком смысле слова. И общий посыл такой. Прекратите раскачивать лодку, не пугайте людей, рассказывайте им что-нибудь успокаивающее. Ну вот главная угроза – это, как господин Харичев формулирует, беспокойство. А при этом, ну, мне кажется довольно понятным, что главным источником беспокойства является война. И для патриотической части путинского электората отсутствие продвижения на этой войне. А для, так скажем, пассивно следующей фарватере за Путиным части электората, это большая часть его электората, больше пугает то, как эта война отражается на условиях жизни, там, на приходящих гробах, на росте цен и так далее. Но сказать-то об этом нельзя. Потому что у нас войны-то нет, если вы не в курсе. А у нас есть победная специальная военная операция, которой специально обученные люди, с, скажем так, с билетом алкоголика, решительно рукой твердо, точно отточенным скальпелем проводят на теле Украины. Вот они 5 лет стремительно и четко проводят дрожащими конечностями, и результаты получают то, что получают. Но важно, чтобы вы это не видели. Вот основной результат. Опять же, вы понимаете, как в мои молодые годы это было нормальным элементом политического быта. Когда нам объясняли, что музыка Битлз – это элемент, разлагающий наш моральный облик. Потому что это все сделано на Западе. Все эти джинсы, все эти диски, пластинки – это все враждебно нашему советскому образу жизни. И это все специально сделано там для того, чтобы разложить изнутри нашу самую лучшую модель общественного быта. Сейчас ровно то же самое. Что означает попытка изолироваться от внешнего мира? Она означает, что твой продукт, который высиживает, сидя на яйцах, господин Харичев, он второсортен. Он не конкурентоспособен. В равном соревновании с Западом он проигрывает. Это Харич объясняет тем, что отклики генерируются Западом. Он начинает с откликов. То есть, ну, как бы, боты, которые говорят, ах, как плохо, или там, ах, как хорошо, кого-то поддерживают. А потом переходит к тому, что это засланный или разработанный там на Западе материал. Ну так боты – это оценочное суждение, это одна фраза, искусственный интеллект ее может сочинить. А вот содержательное высказывание, как, например, кино, которое называется «Минотавр», вот его искусственный интеллект сочинить не может. А оно появилось, и оно появилось не под контролем господина Харичева, администрации президента. Оно вот само по себе выросло. И это кино получило второе место на самом, ну, одном из крупнейших кинофестивалей мира. Это Запад все придумал, если вы не в курсе. Вот русский режиссер говорит, что думает, но он говорит не то, что нужно. И снимает не так, как нужно. Соответственно, людям об этом незачем знать. Надо построить информационную стенку, информационный забор или железный занавес. И, конечно, они вообще понятия не должны иметь о том, что нечто похожее существует на белом свете и вообще есть какой-то город Канны. Ну, не нужны были советскому человеку Битлз. Ну, вот как вы этого не поймете? Тем более, ему не нужно кино, ему не нужны там высококачественные информационные системы, ему нужен патриотизм. Об этом дальше Дугин нас учит, теперь нас товарищ Харичев об этом учит. И все это ведется в рамках подготовки доброго, хорошего, умного, самого читающего российского народа к очередному циклу электоральной процедуры, так назовем.
3: И вот в порядке подготовки к этой электоральной процедуре некоторые политологи отмечают тревожность как некий фактор риска. Ну, вот Илья Грищенков, например, указывает на то, что тревога может привести к неожиданным результатам. А на ваш взгляд, тревога, о которой говорит и Харичев, о которой пишут политологи, она хоть чем-то Путину и его системе опасна?
7: Системе опасна. Персонально Путину нет. Системе как опасно? Если результаты, реальные результаты электоральной процедуры будут недостаточно победоносные, ну, понятно, что они там подрисуют, подрихтуют, подправят, но возможности подрисовать они тоже, во-первых, не безграничны, а во-вторых, все равно для них это как бы одномоментный слепок российской ситуации. Ну так вот, если статистика по выборам будет плохая, то перед тем, как ее поправлять, ее, наверное, Путину доложат, если не испугаются, конечно, то это значит, что на местах губернаторы, ну там, скажем, архитекторы политические, как сейчас там называются, или политические организаторы, идеологи, администраторы сработали плохо. Для них это серьезная угроза. Главное для них, чтобы товарищ Путин прошел после этой электоральной процедуры, спал спокойно и чувствовал себя победителем. Поэтому докладывать ему будут примерно так же, как господин Герасимов ему докладывает про военные дела. Но ведь они понимают тоже, что в процессе выборов может что-то выплеснуться. Возьмут вдруг и проголосуют за какую-то новообразованную партию, которая пока еще не существует и, может быть, и, скорее всего, даже не появится, но найдут какую-то альтернативную партию, избиратели найдут, из тех, которые раньше всерьез не принимали. Проголосуют там за новых людей каких-нибудь. Это не будет, в общем-то, катастрофой, но это будет сигнал для Единой России. А Единая Россия – это часть системы. Новые люди тоже часть системы, но мы когда с вами говорим про то, насколько это важно для всей системы, важно, потому что иначе может оказаться, что политическое управление Единой России неэффективно, значит, их придется менять. Что касается самого Путина, то, конечно, его никакими выборами не снесешь и не изменишь, а если вдруг что-то там произнесешь неправильно, или выборы эти произнесут неправильно, то их поправят. А Путин опирается, конечно, не на какое-нибудь электоральное большинство, опирается он на силовые ресурсы, он это прекрасно знает, ни в какую демократию он никогда не верил, но ему важно, чтобы была такая информационная идеологическая подпитка. Весь советский народ как в едином строю, к плечу, плечом, поддержал нерушимый блок коммунистов и беспартийных в процентном соотношении 99,8%. Всем было понятно, что это полное фуфло. В том числе и тем, кто это докладывал. А было важно, потому что имеет ритуально обрядовое значение эта цифра. Вот Путин очень нуждается в том, чтобы обряд посвящения на царство, в данном случае не его персонально, а его Государственной Думы, прошел благополучно. И это главная озабоченность. А беспокойство, да, конечно. Народ что-то ерзает, нервничает, ему чего-то не хватает, он что-то переживает. Надо, значит, ему, ну, как и в советские времена, от выборов вроде бы не зависело ровно ничего, но перед ними стелили асфальт в Москве, а в городах поменьше меняли канализационные стояки в домах, красили лавочки в зеленый цвет. Это важно. Но для функционирования власти это, ну, один из существенных элементов поддержания, так скажем, лояльности и покорности. Только и всего.
3: Но еще интересно, в плане лояльности и покорности, нужно ли ему ощущение будущего? То, о чем говорили некие элиты изданию «Гардиан», этот вопрос остается в воздухе. Предлагаю нашим зрителям ответить на него. Благодарю. Дмитрий Борисович Орешкин был с нами в эфире «Радио Свободы. Настоящее время». А вы пишите, какое у вас представление будущего в комментарии. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Судить о нем не должно. Он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
3: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
4: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
5: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
6: Привет, это Виктор Кульганик.
7: И Полина Галуева, и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
8: «Да чего ж мы гордимся! Гордимся, сволочи, что он умер в своей постели».
7: Галича вызвали на ковер «Союз писателей», и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично. Мне кажется, если на современный язык это переложить, это значит «отделался штрафом».
6: В случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
7: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали, ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в самиздате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
6: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок. Ну, как, собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к полутора годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог я прочитал в биографии Галича. Его коллега, сценарист Яков Костюковский, вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прям процитирую. Звонит Костюковский Галичу, спрашивает: «Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь?» И Галич отвечает: «Нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вызывало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил сушиться». Ну, на это Костюковский Галича успокаивает, говорит: «Ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких встрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни». А Галич опять же грустно отвечает: «Вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности, хорошие от слишком частого употребления». Ну, тут уж хочется от себя мне добавить, что, к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже, Полин, ты сказала выше, после выступления в Академгородке в марте 68 года официальных концертов Галичу в СССР больше не было, никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слоним.
9: «Мне страшно повезло. Во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали ходить по подъезду, и я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирнике, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайно от жены. потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Геле, она не дала гитары. После этого стали шарить по подъезду, и, в общем, в конце концов, нашли какую-то гитару задрипанную. Но ему это не так важно было, главное, это он был поэт. Я просто помню, я у его ног сидела на полу. Человек, 20, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, особенно он, после каждой песни. Вот. Ну, так, небольшое, но выпивал. И, в общем, все лучше и лучше пел. И, в конце концов, по-моему, его увозили уже на такси. Ну, машины ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
7: Параллельно с поездкой Галича на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями в Чехословакии началась «Пражская весна». Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик, и он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
9: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением, что ли, для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм «Чехословакия. Год испытаний» про пражскую весну и видели людей, похожих на нас, молодых, каких-то таких возбужденных, веселых. Они вот там свобода чувствовалась на улицах, чувствовалась свобода. Хотя это был такой как бы советский фильм и вообще как бы против. Но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
10: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
9: И как-то приехала ко мне Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика, про то, что она вступила в партию. И для нас это было странно и дико. И мы даже смеялись тогда над ней. И вот я до сих пор помню, что мы смеялись, как это было нехорошо. Она заплакала.
10: Штабные генералы НАТО и политики Бонна взяли на вооружение чехословацкий вопрос. Снова сделали лозунгом дня старый клич антикоммуниста Далеса. «Запад должен вернуть Чехословакию в свое лоно». При поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
7: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа 1968 года в Чехословакию вводят войска стран Варшавского договора, вспоминает Маша Слоним.
9: Это была страшная для вот нас трагедия. Я помню, моя мама зашла в лифт 21-го, да, это было в нашем доме, плача, потому что она уже знала, что произошло. И встретилась ей в лифте наша соседка 6-го этажа, над нами жила. И она сказала: «Татьяна Максимовна, что вы плачете? Что случилось?» И мама говорит: «Как? Разве вы не знаете? Наши танки в Праге». А она ответила: «Так вы из-за этого?» Совершенно не могла понять. Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
6: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
11: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
12: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
13: Мне все нравится, у меня все есть.
14: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
15: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
16: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
17: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
6: Это подкаст «Наш сосед Галич». И вот, собственно, сейчас мы переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
2: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно. Бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
6: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
18: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял, потому что рядом с этим креслом-кроватью стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-невольно, даже когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, работали вражьи голоса, отец что-то, так сказать, слушал, как-то реагировал. Я очень хорошо помню, что он услышал в вводе в 68 году советских войск в Чехословакию. Я помню, как я даже, так сказать, подпрыгнул на кровати, потому что он скричал, они сошли с ума.
6: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22-го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
3: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что тебе делать, что делать всем остальным. Выходить на площадь, кидаться на вокзал, там, может быть, беженцы поехали. Ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение.
19: Здесь над винную стойкой, над пожаром зари,

0: Пойди, повтори.
1: И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом. Я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации. Связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф. «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин.

0: года на Красную площадь был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в Новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналист и двоюродная сестра Павла Литвинова, как раз-таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
1: Пришли навестить Чуковского на дачу. До этого были на даче у Пастернака. Сын был мой маленький, 2 года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот 8 человек вышли на Красную площадь, их там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена, и я узнаю эти имена. И Наташу Горбаневскую, которая хорошо... Ну, я потом еще лучше ее узнал. Ну, в общем, конечно, знал ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе. В общем, близкий мне человек. Они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже. Хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был. Звала ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал, ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. А у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал, ну, вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня 2-летний сын был, и, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года. Скорее всего, я бы все-таки не решилась. Именно из-за того, что у меня был сын маленький.
2: Один важный момент. То, о чем только что нам сказала Маша Слоним, вот это чувство смятения, которое испытывает человек, который, с одной стороны, хотел бы оказаться на этой площади, а с другой стороны, по каким-то причинам не мог, о нем говорит наш следующий гость Юрий Сапрыкин. И он, Юрий Сапрыкин, немножко по-другому трактует песню Галича «Петербургский романс». Давайте послушаем.
3: Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, которая, ну, как бы ретроспективно превратилась вот абсолютно в гимн, как бы протестного движения, да, или диссидентского движения, на самом деле написано от лица человека, который не вышел на площадь, да, это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог, и вот теперь слава его лучинность бледнеет перед солнечной их славой.
4: Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой?
3: Он переживает эту трагедию. Да, можно все это нарезать на цитаты и прилепить их на те или иные как бы герба и знамена, но серьезное отношение к Галичу, наверное, кому угодно, оно мешает вот такому утилитарному, что ли, их использованию.
4: Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. Так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду эти страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь,

0: выйти на площадь? Смеешь выйти на площадь? Можешь выйти на площадь в тот назначенный час?
1: Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, все держал в тайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним.
2: Петербургский романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь. У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это и сюр, и ужас, и, может, он сам думал вообще об этом. Мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночка, который из такого эстаблишмента вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну, это была такая громкая политическая деятельность все-таки. Он пел его антисоветские, так сказать, песни и стихи расходились по всему Союзу. Так что, да, он вышел на площадь. Непросто, я думаю, совсем непросто. Молодчина. Он же был такой уже установившийся, ну, established, установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
0: И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
3: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
4: Вы знаете, это в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это не предсказание, не что другое, не пророчество. Хотя можно назвать это и тем, и другим.
0: Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою.
1: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
5: СССР времен Галича, ну, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в тысячу раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев. Да? Хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там милый старичок, а это та же Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли советскую пропаганду, уже относились просто, ну, с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем, да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к флагам, ни комсомольцы к их значкам, ни к чему. А всерьез относились к другим вещам. То сегодня как раз заклюют, не просто посадят, такие посадят, а заклюют по собственной инициативе, без всякого приказа. И в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее. Я не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, сведенных с ума. Это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе Галича, создало таким, какой он был, да. И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи. И это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но мы не заслужили того, что эти песни о нас. Как бы мы ни видели в них, да, чего-то нам знакомого, нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочинил ничего.
0: Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы.
1: Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича – это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александра Аркадьевича, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, сибаритствующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь привести цитату. К сожалению, у нас нет этой записи в аудиоварианте, Валерии Ильиничны Новодворской из ее статьи про Галича.
6: У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра. Слишком артистичен он был для одной единственной роли. Роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата. И талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком.
3: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
7: Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался. Мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект в конце концов превратился в антисоветский.
0: Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды.
3: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при массированной атаке на Украину в ночь на воскресенье. Число погибших при ударе по зданию колледжа в Старобельске в Луганской области достигло 21 человека. США и Иран заявляют о прогрессе в переговорах по выработке мирного соглашения. Его содержание пока неизвестно. Также сегодня.
10: Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны.
9: Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» удостоен Гран-при Каннского международного кинофестиваля.
11: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню.
9: С этим обращением к президенту России Владимиру Путину российский кинорежиссер Андрей Звягинцев выступил вечером в субботу, получая гран-при на кинофестивале в Каннах за свой фильм «Минотавр», действие которого происходит в России в дни, когда в стране была объявлена так называемая частичная мобилизация, и герою фильма нужно отправить на войну 14 сотрудников своей компании. Несколько часов спустя после этих слов Звягинцева Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за время войны, использовав около 100 ракет разных видов и больше 600 боевых беспилотников. Причем жители города Белая Церковь, глядя в небо, уже безошибочно могли определить тип одной из российских ракет с разделяющимися боеголовками.
12: Твою мать! Знаете, что это? Орешник!
13: Орешник! Это орешник!
9: А за сутки до обращения Звягинцева Владимир Путин, встречаясь с участниками программы «Время героев», призванной внедрять в российские государственные структуры участников войны против Украины, обвинил Киев в преднамеренном ударе беспилотниками по зданию педагогического колледжа и его общежитию в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области Украины. В результате этого удара, согласно официальным заявлениям, погиб 21 учащийся, более 40 получили ранения.
14: Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий и на фронте, и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
9: Это был Владимир Путин. В воскресенье в Стробельск прибыла группа сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, перед которыми выступила только что назначенная уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова, тоже заявившая о преднамеренном ударе ВСУ по учебному заведению, а также обвинившая западные средства массовой информации в необъективном освещении случившегося.
15: Три реактивные волны БПЛА, разницу в 10-15 минут, 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Мы видим лицемерие и неправду. Говорили, что здесь военные объекты. Где военные объекты? Покажите. Представители западных стран обманывают. Говорят, что сюда не могут приехать журналисты. Но вы же здесь. А где CNN? Где BBC? Где СМИ из Токио? Их нет. Вы можете убедиться сами. Они лгут. Они называют это инцидентом.
9: Это была уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Замечу, что и CNN, и BBC освещали удар по Стробельску, думая, что и Радио Свобода прислала бы своих корреспондентов, если бы им была обеспечена возможность выполнять свои профессиональные обязанности. Кстати, в необъективности западные СМИ уже сегодня обвинил в очередной раз и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Хотя, затрагивая тему этого удара, он почему-то начал с поздравлений в адрес СМИ и Министерства обороны, организовавших поездку сотрудников СМИ в Стробельск.
16: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе Министерство иностранных дел, в других ведомствах, Министерство обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины.
9: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Украина отвергает обвинения в преднамеренном ударе по учебному заведению в Старобельске. ВСУ заявили, что целью удара был военный объект штаба Рубикона, специализированного элитного подразделения Министерства обороны России, созданного в 2024 году для боевого применения, разработки и внедрения новейших беспилотных систем. Что же касается российского удара по Украине в ночь на воскресенье, то его главный целью стал Киев, где пострадали жилые дома, музеи, станции метро, парковки, театр. Погибли 2 человека, ранены более 30. По всей Украине жертвами этого удара стали в общей сложности 4 человека, пострадали почти 100. Вот что заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в воскресенье.
17: Важкий был удар ракет разных типов.
18: Очень тяжелый удар. Россия применила 90 ракет разных типов, из них 36 баллистические, а также около 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий пришлось на Киев. Именно столица была основной целью этой российской атаки. Путин уже даже слово «ура» нормально произнести не может, но продолжает своими ракетами побеждать жилые дома. 3 российские ракеты были направлены по объекту водоснабжения. Сожжен рынок, повреждены десятки жилых домов, несколько обычных школ. Свои орешники Россия запустила по Белой Церкви. Это действительно выглядит как полная неадекватность. Важно, чтобы такие действия не оставались для России без последствий. Каждый в мире, кто сегодня не молчит и помогает Украине, защищает жизнь. Крайне важно продолжать работу по усилению украинской ПВО, особенно систем защиты от баллистических ракет. Пока Россия рядом, угроза будет постоянной. Украинцы сегодня сдерживают и останавливают эту угрозу, но мир должен ясно понимать, с кем имеет дело. Уже пятый год продолжается полномасштабная война. С первых секунд это была неспровоцированная террористическая война России против жизни.
17: России против життя.
9: Это был Владимир Зеленский. Сделаю маленькое отступление и объясню его слова по поводу неспособности Путина произнести слово «Ура». Дело в том, что во время уже упомянутой мной встречи Путина с участниками программы «Время героев» Путин предложил прокричать троекратное «Ура» в честь тех, кто сейчас воюет против Украины. Вот как это троекратное «Ура» получилось у самого Путина.
19: Ура! Ура! Ура!
9: После воскресного удара России по Украине глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас написала в социальных сетях, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию. Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов. Эти вызывающие отвращение акты терроризма направлены на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц. Сообщение о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», системы, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, являются политической тактикой запугивания и безрассудной игрой на грани ядерной войны, отметила Кая Каллас в своем посте в социальной сети X. А в связи с ударом по Старобельску Россия потребовала созыва Совета Безопасности ООН, на котором российский представитель Василий Небензи назвал этот удар военным преступлением, который, как он заявил, подтверждает правильность решения России начать так называемую специальную военную операцию.
20: Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева, который при поощрении своих западных спонсоров не только не настроен на мирное урегулирование, но и его открыто саботирует. Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса. Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением. Господин председатель, сегодня мы в очередной раз наверняка еще услышим немало лицемерных комментариев в духе того, что нас бы здесь сейчас не было, если бы, мол, Россия не развязала агрессивную войну. Господа, это откровенная ложь, цель которой преднамеренно, подчеркну, преднамеренно ввести всех присутствующих в заблуждение. Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
9: Это был посол России в ООН Василий Небензи, представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник, отверг обвинения в ударе по колледжу в Старобельске, отметив, что если по таким поводам созывать заседание Совбеза, то такие заседания в связи с российскими ударами по Украине нужно проводить фактически ежедневно. Мельник также в очередной раз поднял вопрос о лишении России места постоянного члена Совета Безопасности и, соответственно, права вето при голосованиях. Мы прекрасно понимаем, что исправить эту роковую ошибку современной истории и лишить Российскую Федерацию постоянного места в Совете Безопасности, которое она захватила весьма сомнительными средствами, будет непросто. Но это решение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Россия проигрывает свою агрессивную войну против Украины не только на поле боя. Российские войска достигли предела своих возможностей. Мы наблюдаем и дипломатическое поражение России, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Россия выглядит нервной, демонстрируя явные признаки отчаяния. Сам созыв этого заседания – признак слабости и попытка переломить ход событий и выжать слезу из Совета. Поэтому позвольте мне в заключении дать рекомендацию моему российскому коллеге относительно его официального отчета о сегодняшнем заседании господину Лаврову, а, возможно, и господину Путину. Как вы можете догадаться, я сформулирую его на понятном ему языке. Вряд ли кто-то поймет неправильно. Ваша телеграмма в Москву, господин Небензя, должна быть очень краткой.
21: Шеф, все пропало.
9: Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. На фоне регулярных заявлений Владимира Зеленского о растущей угрозе нового вторжения в Украину со стороны Беларуси, недавнего проведения российско-белорусских учений по отработке применения ядерного оружия и нового российского удара с применением ракеты «Орешник», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил белорусскому авторитарному лидеру Александру Лукашенко. Это был их первый разговор с февраля 2022 года. Почему Макрон решил позвонить Лукашенко именно сейчас? Согласно сообщениям в СМИ, именно он был инициатором разговора. Об этом я спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
1: Дело в том, что Макрон слышит то, что говорят в Киеве. Ну, кроме этого, он, наверное, слышит свою разведку, возможно, разведку других стран НАТО. И, возможно, у него есть информация о том, что действительно некие приготовления к удару с севера по Украине, удару из Беларуси происходят. Или, возможно, по крайней мере, обсуждаются, есть приметы того, что некое большее вовлечение Беларуси в войну, в том числе и непосредственно армии, да, возможно, что называется, на столе. И это, судя по всему, было одной из тем разговора президента Франции с Александром Лукашенко. Судя по всему, он посчитал это достаточно важной темой для того, чтобы послать предупреждение о том, что, в общем, лучше так не делать, и что у этого будут последствия. Еще одна тема – это ядерные, скажем так, демонстрации, причем ядерные демонстрации с двух сторон, что называется. Осенью прошлого года в Беларуси проходили учения белорусско-российские «Запад-25», и там имитировались ядерные удары. Они не производились, но они имитировались. В начале мая нынешнего года в Польше происходили польско-французские учения, где тоже имитировались удары ядерным оружием, уже французским. И французские летчики в этом участвовали. Ну и, наконец, вот буквально на днях, с 18, по-моему, по 21 мая, происходили учения российских стратегических ядерных сил. А им предшествовали 18 мая учения, опять же, с имитацией ядерных ударов в Беларуси тактическим ядерным оружием, которое то ли размещено в Беларуси, то ли не размещено. Ну вот, словом, вот такая цепочка событий. И я думаю, что это вызывает, конечно, беспокойство у Европы, у Франции. Тем более тут я уже отметил, что в начале мая были учения имитации ядерных ударов французскими силами. И поэтому я думаю, что одна из тем, с одной стороны, это предупреждение Лукашенко, чтобы он, так сказать, обходился аккуратно с ядерным оружием, которое размещено на его территории. Или, по крайней мере, не очень позволял другим обходиться с ним неаккуратно. Ну, а с другой стороны, возможно, было сказано, что, в общем, имитация ядерных ударов французскими силами – это все-таки имитация, а не подготовка к их реализации. Вот, я думаю, такой круг тем не исключено, но это уже может больше спекуляция. Сейчас, в общем, идут некие разговоры. Известно, вот на этой неделе будут на Кипре обсуждать этот вопрос. Переговоры с Путиным, переговоры Европы с Путиным. Ну, а мы помним, что в начале переговоров Трампа с Путиным были контакты администрации Трампа с Лукашенко для того, чтобы Лукашенко побыл коммуникатором. Уж какой в нем был толк, это вопрос сложный, но американцы говорили потом, что был. Возможно, и Макрон идет тем же путем. Уже обсуждались даже кандидатуры посредников, там вроде вот говорили Меркель отказалась, может, не Меркель, но, по крайней мере, этот вопрос называется тоже на столе. И я говорю, если вот вспоминать опыт прошлого года, когда Трамп через Лукашенко передавал какие-то послания в Кремль, Кремль через Лукашенко передавал послания в Белый дом, ну вот, может, об этом поговорили. Ну вот, я думаю, какой-то такой круг вопросов обсуждался в этом разговоре.
9: Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Сегодня под Харьковом при российских обстрелах 2 человека погибли, около 20 получили ранения. В России при ударах украинских беспилотников убиты 2 человека в Белгородской и Брянской областях. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты и Иран после сообщения о прогрессии на мирных переговорах продолжают согласование рамочного меморандума о завершении конфликта и деталей возможного мирного соглашения между двумя странами. Отмечу, что прогресс на переговорах, ведущихся через посредников, в этот раз подтверждают обе стороны. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты не должны торопиться с заключением соглашения, которое, как он выразился, должно быть правильным. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в рамках соглашения судоходство в Ормузском проливе должно опять стать полностью свободным, а конечная цель США неизменна — лишить Иран возможности создать ядерное оружие.
2: Достигнут определенный прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный. Конечная цель — чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. Мы добились определенного прогресса в работе с нашими партнерами в регионе Персидского залива над планом, который в конечном итоге, в случае успеха, может обеспечить нам не только полностью открытые проливы, я имею в виду открытые проливы без платы за проход, но и решение некоторых ключевых вопросов, лежащих в основе ядерной программы Ирана.
9: Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что судоходство в Ормузском проливе уже никогда не будет таким, как было прежде. При этом президент страны Махмуд Пезешкиан, обладающий в Иране лишь ограниченной властью, в своем комментарии, но, как и другие иранские официальные лица, утверждал, что Иран и не собирался создавать ядерное оружие. А в сохранении напряженности в регионе Персидского залива Пезешкиан обвинил Израиль.
3: Мы готовы к диалогу, как мы заявляли еще при мученически погибшем имаме. Мы готовы убедить мир, что мы не стараемся завладеть ядерным оружием. Мы не хотим нестабильности в регионе. Причиной нестабильности является Израиль, провозглашающий концепцию Великого Израиля и разными способами провоцирующий войну, беспорядки и противоречия.
9: Это был президент Ирана Махмуд Пезешкиан. Сегодня днем Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что переговоры с Ираном идут хорошо и что либо будет отличное соглашение, либо будет возвращение на поле боя и более интенсивное, чем когда-либо стрельба. А этого, как написал Дональд Трамп, никто не хочет. И вернусь коротко к тому, с чего начал сегодня, награждению второй по престижности премии Каннского кинофестиваля, премии Гран-при фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» и к его обращению к Владимиру Путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что не будет передавать своему шефу слова Звягинцева и что у него нет права голоса по поводу войны России против Украины, поскольку он, цитата, «никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе». При этом видевшая «Минотавр» Звягинцева кинокритик Екатерина Барабаш отмечает, что этот фильм – универсальное антивоенное высказывание.
10: Награда Каннского фестиваля и прием, и рейтинг международной кинокритики – один из самых высоких на Каннском фестивале – все-таки показывают, что это универсальная история. Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны, война в самом центре Европы. Я думаю, что этот фильм очень понятен, его нельзя назвать таким, ну, для внутреннего пользования. Он универсален. Звягинцев сказал, что он будет просить прокатное удостоверение, но я абсолютно уверена, что в прокат его в России не выпустят. Зато его купило множество стран. По-моему, все европейские страны и Америка точно его купили. Остальные будут смотреть в пиратском прокате, на что Звягинцев дал свое добро.
9: Мнение кинокритика Екатерины Барабаш, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и самая последняя тема сегодня. 25 мая исполнилось бы 85 лет актеру Олегу Далю. О нем говорит театральный критик Петр Подкладов. Это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
22: Есть люди, которых просто невозможно представить дожившими до седин и солидных преклонных лет. Таким был Высоцкий, таким был Олег Даль. Наверное, правы те, кто называет его великим артистом. Но при этом хочется надеяться, что в душе он до последних дней жизни оставался грустным клоуном, способным в любой момент выкинуть какую-нибудь забавную штуку или ужалить своей остроумной репликой негодяя или дурака. В его актерской натуре уживалось, казалось бы, несочетаемое – неунывающий солдатик из старой-старой сказки и глумливый язвительный шут из «Короля Лира», задиристый Алик Крамер из «Моего младшего брата» и несчастный потерянный Лаевский из «Чеховской дуэли», трогательный Женя из фильма «Владимир Владимира Мотыля» и трагический вампиловский Зилов. Даль был поразительно талантлив, обладал природным аристократизмом, обаянием и умом. Но меньше всего хотелось бы делать из него, так сказать, крепко сбитый литой монумент. Он мог гениально читать Лермонтова, а на следующий день быть буйным, несдержанным и грубым. Не всегда ладил с коллегами, несколько раз уходил из «Современника», скандалил на киностудиях. Но это все, так сказать, накипь. Она с годами осыпается, и потомки помнят о человеке только то, что он был великолепным актером или поэтом. Начиналась творческая судьба Олега очень забавно. Ничто не предвещало пареньку из подмосковного Люблина актерской карьеры. Но, заразившись в школе лермонтовским героем нашего времени, юноша, несмотря на свою чудовищную картавость, твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. В результате и родители поддались на уговоры, и картавость была преодолена. Про поступление Даля в Щепкинское театральное училище до сих пор ходят легенды. На экзамене в училище Даль выбрал для себя два отрывка – монолог Ноздрева из «Мертвых душ» и кусок из «Мцырии» своего любимого Лермонтова. Длинный и тощий абитуриент, с пафосом декламирующий монолог Ноздрева, привел экзаменаторов в состояние, близкое к обмороку. Хохот в аудитории стоял такой, что к ее дверям сбежалось чуть ли не все училище. Самому Далю тогда, видно, показалось, что дело провалено, но отступать он не умел и поэтому решил идти до конца. Когда хохот улегся, он стал читать отрывок из «Мцырии». И тут экзаменаторы удивленно переглянулись. Вместо мальчика, минуту назад вызывавшего дикий смех, перед ними вдруг вырос юноша с горящим взором и прекрасной речью. Олега Даля зачислили на курс, которым руководил Николай Анненков. После окончания училища Олега позвали в «Современник». Правда, прежде чем попасть в знаменитый театр, кандидату требовалось пройти экзамен из двух туров. Даль с таким блеском сыграл свои роли в обоих показах, что его тут же зачислили в труппу. Зачислить-то зачислили, но ролей не давали, и он из театра ушел. Спасение пришло из кино. Олег снялся в «Жене, Женечке и Катюше» и «Короле Элире». Потом его опять взяли в «Современник», где он сыграл Ваську Пепла в «На дне». А в середине 70-х он нашел ту, с которой вместе прожил все оставшиеся ему на земле годы – Елизавету Эйхенбаум. Однако спокойная жизнь, видно, Далю была не суждена. И опять начались завихрения, уходы из театра. Встреча с Анатолием Васильевичем Эфросом вновь вернула Даля на сцену. Он пришел в театр на Малой Бронной, где сыграл две роли, в том числе Алексея Николаевича Беляева в «Месяцы в деревне» Тургенева. Он был душевно очень высокий человек, очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость, так говорил об актере Анатолий Васильевич Эфрос. В 1975 году великий режиссер дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему сниматься в телеспектакле по страницам журнала «Печорина». На Даля произвела страшное впечатление смерть Высоцкого, с которым они в конце жизни сошлись достаточно близко. На похоронах он твердил: «Ну вот, теперь моя очередь». А в дневнике написал: «Стал думать часто о смерти. Удручает никчемность. Но хочется драться. Жестоко. Если уж уходить, то уходить в неистовой драке. Изо всех оставшихся сил стараться сказать все, о чем думал и думаю. Главное – сделать». Конец цитаты. Олег Иванович Даль сделал очень много, хотя не сыграл и десятой доли того, что мог бы. Отказался от главных ролей в «Безымянной звезде» Михаила Казакова и «Экипаже» Александра Митты. Не сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы» Хлестакова у Гайдая. Но будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут и Зилов, Принц Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка-дурачок, сэр Эндрю Эгьючик и Печорин. Остались на экране его печальные, мудрые глаза и песни. И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня – маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей – эхо шагов и баннеры аренды. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает. Об этом и многом другом мы поговорим с экономическим обозревателем Татьяной Рыбаковой. В московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%. По некоторым форматам может вырасти до 8-10%. Арендаторы уходят вместе с посетителями. Какие последствия это будет иметь для российской экономики?
9: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так же, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. Даже больше 70-х, чем 80-х. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
10: Ну, смотрите, если в московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%, по некоторым форматам, по данным консалтинговой компании, может вырасти до 8-10%, и арендаторы с посетителями уходят, то какие долгосрочные последствия это будет иметь для российской экономики?
9: Ну, во-первых, мы можем попрощаться с потребительской экономикой надолго. По всей видимости. Я не буду говорить это всегда, но это надолго, до тех пор, пока не произойдет слом нынешней системы, которую, значит, Эльвира Набиуллина в 22-м году еще обозначила как, значит, системная трансформация экономики. Люди мало понимают, что это означает, им кажется, что это означало, что надо выпускать больше танков или же перейти от выпуска танков к дронам. На самом деле это означает, что приоритет отдается тяжелой промышленности, прежде всего оборонной, затем той, которая обеспечивает, скажем так, то, что называется национальной безопасностью, то есть это продуктовая как бы независимость и независимость, где возможно, независимость от импортно-критических деталей, в первую очередь опять для оборонки и вторую вот, значит, для той же самой тяжелой промышленности в принципе, которую, значит, государство считает необходимой. Поэтому это абсолютно такая вот вещь. То, что идет сейчас реальное не увеличение благосостояния, а уменьшение благосостояния, это тоже факт, потому что у нас любят считать среднее по больнице, но среднее по больнице – это растущее благосостояние людей, которые работают на войну или на госзаказ, и гораздо быстрее падающее благосостояние людей, которые работают на потребительскую экономику, либо на какое-то там образование или еще что-то в этом роде, не связанное, значит, соответственно, непосредственно с сегодняшними, скажем так, нуждами государства. Поэтому, в общем-то, все понятно. Первые, в общем-то, закупаются, ну, их круг достаточно узок. Общая часть – это небольшая, на самом деле, часть трудоспособного населения. Я уже не говорю, что основные деньги вообще достаются, как говорится, крупным держателям капитала, которые вообще, ну, скажем так, на маркетплейсах ничего не заказывают и по вот этим вот торговым центрам не ходят. Поэтому это, в общем-то, совершенно такое нормальное явление, к сожалению, ну, трудно его назвать нормальным, нормальное для того вида экономики, которое было выбрано. Оно выбрано.
10: Простите, вы говорите, потребительская экономика уходит. А что это означает по факту для обывателя, когда он услышит эти ваши фразы, что он должен понять?
9: Он должен понять, что ассортимент товаров для него будет, во-первых, сужаться, во-вторых, дорожать, что у самого у него доходы, если он не работает на войну или на иную отрасль или сектор, который интересен государству, как, например, там, я не знаю, кибербезопасность, приложение к, соответственно, слежке за гражданами или к противодействию, там, предположим, электронному противодействию дрону, то его доходы будут падать, даже если не будет увольнений, а я все-таки ожидаю, что увольнения рано или поздно начнутся. То есть он будет, с одной стороны, ограничен в средствах, с другой стороны, он будет ограничен в возможности эти средства потратить.
10: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210,5 миллиарда рублей. Это данные Банка России. На руках вообще у населения триллионы наличных рублей. Чем это грозит финансовой системе? Или ничем не грозит?
9: Вы знаете, нельзя сказать ни то, ни другое. То есть говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резерва банка, в том числе. Резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют. То есть это такой вот круговорот. Вот для Минфина это очень удобно, потому что он всегда может продать банкам госдолг и таким образом заткнуть дыры в бюджете или получить дополнительные деньги. Для банков это выгодно, потому что они, практически не потратив собственных средств, скажем так, могут получить доход с выданных кредитов. Ну, а для Центробанка это, в общем-то, тоже такой вот оборот, который немножечко связывает, значит, деньги населения в виде депозитов и не разгоняет, когда деньги лежат на депозитах, они не разгоняют инфляцию. То есть вот все эти три участника с выгодой населения, ну, скажем так, с относительной выгодой в виде тех же самых процентов по депозитам, пока они высоки. Когда люди снимают наличные, соответственно, у банков появляется необходимость чем-то вот эту вот дыру, если она достаточно большая, заткнуть. С одной стороны. С другой стороны, есть еще такой момент. Вы понимаете, паника всегда нарастает, когда кто-то что-то начинает делать. Люди каждый день слышат, как снимаются деньги. Люди это понимают. И вполне возможно, что в какой-то момент, если какой-то небольшой банк не найдет достаточной суммы денег выдать, и ограничит выдачу, может начаться так называемый банкрот, то есть бегство вкладчиков, и вот тогда проблема может быть довольно большая. Есть еще один косвенный негативный момент. Дело в том, что когда те же самые, значит, торговые какие-то или сервисные точки не могут принять в связи с перебоями в интернете деньги безналичные, и начинают требовать наличные, то в условиях, когда, в общем-то, на малый бизнес, это в основном малый бизнес, в условиях, когда на малый бизнес есть еще и огромное налоговое давление, есть большой соблазн перейти в теневую экономику или как минимум перевести какую-то часть бизнеса в теневую экономику. Да, ФНС, то есть налоговики это понимают, да, они стараются трясти, но, вы знаете, наш бизнес, он весьма хитер, изворотлен и умен. Поэтому найти варианты он тоже может. Соответственно, уже, собственно говоря, налоговые поступления снизились. И вот лично я не могу сказать, насколько они снизились, потому что у бизнеса действительно доходы упали. Значит, они упали, безусловно, из-за возросшей налоговой нагрузки и падения потребительского спроса. А вот какая доля там находится тех доходов, которые ушли в тень, я боюсь, что вот лично я определить этого не смогу. Это тоже негативно, естественно, для экономического какого-то развития, для бюджета и так далее.
10: Скажите, вот условно говоря, я положил на депозит, ну, 1 000 000 рублей. Вот банк начинает эти деньги выдавать на них кредиты. А куда идут в основном эти
9: Нет, нет, нет,
10: кредиты?
9: нет, простите, я вас перебью еще раз. Банк на эти деньги кредиты не выдает. Банк эти деньги записывает в свои резервы. А кредит он его выдает из тех денег, которые он выручил через операцию репо с государственными облигациями у Центрального банка. Понимаете, тут вот...
10: Для непрофессионала, что такое операция репо? Расшифруйте, пожалуйста.
9: Значит, операция репо – это когда банк покупает у Минфина государственные облигации, ОФЗ, затем он эти облигации кладет в залог в Центральный банк. Центральный банк в ответ выдает ему, значит, за залог деньги. И вот эти деньги уже идут на выдачу кредитов.
10: Понятно. То есть мои кровные, они работают. Они не просто лежат. Хорошо.
9: Они не просто лежат. Они дают банку возможность взять, значит, купить больше облигаций, больше этих облигаций, больше взять кредит у ЦБ, больше на этот кредит купить облигации, больше заложить облигации, получить больше денег у Центробанка. Вот такая вот непростая цепочка.
10: Какой процент доходов в банке зарабатывают на операционных транзакциях? Ну, условно говоря, вот я перечисляю там больше 50 тысяч рублей из одного счета Сбера на другой, с меня там снимают, условно говоря, 200, 300, 400. Вообще за любую транзакцию берут какие-то проценты. Это солидные проценты или это мелочь по сравнению с тем, о чем вы говорили до этого про репо?
9: Вы знаете, это все-таки мелочь по сравнению с этим. Это в основном доходы, которые идут на какие-то операционные вещи. Надо понимать, что вообще, честно говоря, население, то есть клиенты, физические лица для банков, ну, за исключением, может быть, Сбера, они не самые важные. Гораздо важнее для них корпоративные клиенты. А уж если у кого-то есть в клиентах государство, ну это вообще флеш-реально. А граждане, ну, так.
10: Ну, подождите, 60, почти 60 триллионов рублей граждан находится на депозитах. Или это тут сюда входят и корпоративные деньги тоже?
9: Нет, нет, нет, 60 триллионов есть. Но, извините, у корпоративных депозитов еще больше. Корпоративных кредитов То есть это намного, это другие суммы, это просто другие суммы, гораздо больше. Да, это солидная часть, но опять-таки, еще вот тут тоже есть момент. Надо понимать, что в этих кредитах примерно половина – это кредиты от 3 миллионов и выше. Из них 35% приходится на кредиты от 10 миллионов и выше. То есть вы понимаете, что это не деньги вот обычных граждан, которые побегут в банк. Это деньги таких людей, которые в банк позвонят. И им скажут, конечно, конечно, не беспокойтесь, вам нужно. И никуда они не будут брать и под подушку класть. Вот с их деньгами все будет в порядке.
10: Чтобы закрыть этот вопрос, мы верим господину Силуанову, что государство не тронет эти 60 триллионов рублей, и можно за них не беспокоиться, потому что много спекуляций на тему, что денег в бюджете нет, дыра в бюджете, и государство может запустить туда руку.
9: Ну, я бы, знаете, хотела бы вот посмотреть, сколько денег после этих слов Силуанова наше население сняло, потому что оно живет по заветам Жванецкого. Как только говорят, день за реформу не будут, люди бегут в банк снимать наличные. Но тем

0: Вот что-нибудь такое бы злобное бы государство сделало. Но я думаю, что даже этого делать в данный момент не будут, потому что, ну, в общем-то, скажем так, в случае, если начнется, значит, бедствие банков, то ввести ограничения могут за час. Точно так же за час эти ограничения могут отменить, если видите, что все успокоилось. Так что вот в этом плане, значит, я думаю, что Центробанк будет стоять на страже, и можно быть спокойным. А для каких еще целей надо отнимать у населения деньги? Они и так работают. Они работают. То, что они лежат в основе резерва банков, они работают. Даже наличные деньги работают. Они все равно обеспечивают определенный товарооборот. Вот вся эта, весь потребительский сектор находится, можно сказать, на самопрокорме. Почему надо каким-то образом этому мешать? Пусть.
1: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Татьяной Рыбаковой.
2: Насколько отключение интернета, мобильной связи и телеграмма бьют по экономике? Вот господин Новых сказал, что есть более другие серьезные факторы, которые оказывают влияние на экономику, но ни в коем случае ни интернет, ни мобильная связь и ни телеграмма.
0: Готова поспорить с господином Новиком. Вы задали очень хороший вопрос, потому что отключение интернета, вот я бы сказала все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или даже значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, а тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот, пожалуйста, вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, и это, понимаете, это не просто вот там россияне лишатся каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция. И в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания как таковые теоретически, а весь комплекс умений и знаний уникальные, который передается. Вот я даже сейчас буквально недавно слушала передачу о том, что вот даже, знаете, эти комплексы очень разные у американцев, например, индийцев и китайцев. И их, в общем-то, трудно передать даже при той конвергенции, которая существует. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала, практически. Опять так же, как в 90-х годах, приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю. Это вот такой вот оказывает эффект.
2: Вот смотрите, тогда мне, естественно, рождается вопрос. Новак в этом же интервью сказал, что есть дефицит кадров в экономике, а с другой стороны, Путин говорит, что в России исторически низкая безработица. Вот как одни слова стыкуются с другими?
0: Это прекрасно стыкуется одно с другим. Во-первых, в России традиционно, в том числе, и не такая высокая безработица. Потому что в России с 90-х годов, как начали жать на бизнес, чтобы он не увольнял людей, так, в общем-то, бизнес уже привык, что их нельзя увольнять. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, вы понимаете, сейчас происходит довольно-таки трагическая вещь во многих отраслях потребительского сектора, вообще гражданского сектора. Когда они не то, что вот как-то вот неправильно вели свою деятельность и вынуждены сокращать производство, увольнять людей, а когда у них отняли возможность вести нормально свою деятельность, но при этом они понимают, что рано или поздно, простите, та же самая война кончится, да, Лебединое озеро рано или поздно снова будет на экранах телевизоров, и они хотят сохранить людей и компетенции. Поэтому, например, они каких-то вот там специалистов, причем специалистов это не обязательно там высоколобый научный кадр, это может быть только дядя Вася, который умеет таким образом там завитить болт, что не надо будет после этого, значит, за ним что-то переделывать. Вот. Они стараются таких специалистов сохранять и как-то вот на неполную рабочую неделю, на отпуска и так далее, пока что так. Это первое. Второе, значит, дефицит кадров. Дефицит кадров у нас наблюдается там, в сборке тех же самых беспилотников. Там уже школьники 15-летние работают. Потому что...

0: значит, в той же Алабуге, в этой особой экономической зоне Алабуга, сейчас, судя по космическим снимкам, там какие-то невероятные размеры строят, идет размах строительства. Соответственно, в эти новые цеха, которые строятся спешно, требуется куча людей, потому что это достаточно простое сборочное производство. Там никаких роботов они не ставить никогда не будут, потому что эти роботы будут окупаться там 20 лет. У них все-таки не столетняя война. То есть, соответственно, они набирают просто до кучи людей. Вот там дефицит кадров. Дефицит кадров. На фронте дефицит кадров. Там не забывайте, что это тоже, значит, Минобороны, это тоже крупнейший работодатель сегодня, если так можно выразиться, не сочтите цинизм. Значит, тоже дефицит кадров. Уже вот предлагают до 10 миллионов кредиты прощать тем, кто подпишет контракт с Минобороны. Потому что, ну, уже просто никто не идет за деньги, больше денег платить регионы не могут, никто не может. Вот, значит, решили таким образом. Пускай заплатят банки, они богатые. Вот дефицит кадров в таких местах.
1: Скажите, а миграционная политика, вот эти репрессивные законы в отношении мигрантов, с другой стороны, бизнесмены сетуют на то, что не хватает как раз вот этих рабочих рук. Вот как вот это вот стыкуется, вот такая антимигрантская риторика и репрессивные законы в отношении мигрантов с тем, что дефицит рабочих рук на рынке? Это как бы одна рука не знает, что делает другая рука, или в этом есть какое-то зерно в этих решениях принимаемых?
0: Есть. Ну, с одной стороны, вариант, что одна рука не знает, что делает другая рука, конечно, существует. Потому что если бы даже это и делать, то так, как это делается, делать было нельзя. Ни в коем случае. Это первое. Второе, не забывайте, что где работали те мигранты, против которых вот в эти законы направлены. Они работали, опять-таки, там, в ЖКХ, там, улицы мели, там, на каких-то фермах с ручным трудом, там, клубнику собирали, на стройках они работали и так далее. Строительство сейчас все равно загибается. Государство не до гражданского строительства, ему нужно вон пирамидки противотанковые строить и прочее. А там хватает людей, поверьте. Вот. То есть на военный завод уже как бы мигранта просто не поставишь. Соответственно, да, вот эти мигранты перекрывают дорогу. А там, где не хватает людей, опять-таки, в государственном заказе, в оборотке, там, пожалуйста, целенаправленно завозят то северных корейцев, то индусов, за ними присматривают. Их заводят под определенные цели, они здесь не остаются, во всяком случае, в большинстве своем, скажем так, и так далее. Их привезли, они отработали, их увезли. Всем удобно, всем хорошо.
1: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Это Минфин, да, заявил об этом. Где будет красная линия проходить, когда надо будет принимать экстренные меры? И какими они будут?
0: Знаете, красная линия будет проведена, значит, зависит от двух обстоятельств. Обстоятельство первое. Красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Ну, давайте говорить прямо. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать, значит, дефицит бюджета таким образом. Либо когда... А выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты это большие, они уже там, ну, многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты значит, превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуанов придет к господину Путину и скажет, Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет. Никак не получается. Все. Государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
1: И что будет делать государство, что будет делать Путин, если им Силуанов придет и скажет, денег нема, надо останавливать войну. Он же не произнесет эти слова.
0: Никогда в жизни, никогда в жизни. Поэтому, естественно, государство... Ну, вы знаете, я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием фактически. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроена, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и, в общем-то, очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но тем не менее, значит, резервы есть пока.
1: Хорошо. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Сегодня об этом заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Что стоит за этой цифрой? Чистый пиар или реальный рост?
0: За этой цифрой стоит очень яркий пример того, как сейчас наши правительства и Путину, ну, собственно говоря, видимо, эту цифру-то ему так назвали, значит, как Путину докладывают, и как хорошо он умеет сам считать. Потому что если мы разделим эти 12% на прошедшие 5 лет, не считаем, я думаю, что ему дали цифры за этот год не давали, наверное, за прошлый год дали. Значит, если мы разделим эти цифры на 5 лет, то мы получаем, что экономика росла, значит, промышленность росла на 2 целых с четвертью процента в год. Все это время. То есть это время, когда вливались безумные деньги, был безумный фискальный импульс, значит, именно в промышленность, причем именно в оборонную, прежде всего, промышленность, в тяжелую промышленность, в импортозамещение и так далее. Огромные деньги, во многом дефицит вызван этим. Когда, значит, государственные заказы, оборонные заказы авансируются до 70% от заказа уже в январе-феврале. То есть людям просто вот деньги выдают еще до того, как они первую гайку вытащили, можно сказать. И вот во всех этих условиях, в условиях военного кейсианства, которое было у нас в 2023-2024 годах, значит, средние темпы роста экономики составили, не экономики, а промышленности, составили 2,25%. Вы меня, конечно, извините, но вот в Америке 2-3% это считается что-то маловато будет. То есть это как-то, ну, в среднем по больнице, там, знаете, с падающими отраслями вместе общий рост, это вот, ну, ладно, сойдет, скажем так. Мы тут Европу называем загнивающей за такие темпы роста промышленного, вообще-то говоря. Так что вот такое, и вот так ему докладывают. Вот так он умеет считать, и так ему умеет докладывать. Вот это вот
1: И
0: прекрасный пример.
1: сохраняет ли военная экономика свою роль локомотива, как это было в первые годы войны?
0: Нет, конечно, нет, это давно не локомотив. Она, значит, понимаете, локомотивом экономика может быть в том случае, если она что-то дает тем, кто вне этой экономики. Рабочие места, благосостояние, чтобы росла потребительская экономика, там еще технологии новые и так далее. Современная российская экономика ничего абсолютно хозяйству, народному хозяйству говорить не дает, только отнимает. Она стала очень тяжелой гирей, с ней надо будет что-то делать, безусловно, рано или поздно. И, в общем-то, сейчас страшновато даже думать о том, что с ней надо будет делать. Поэтому нет, нет, нет, нет, ничего не дает.
2: Свободный разговор. Моим гостем была экономический обозреватель Татьяна Рыбакова. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня с нами на связи Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, которая расскажет нам о своем родном городе Казани. Фарида, добрый день.
7: Добрый день, Сергей, и я приветствую всех, кто нас слушает.
6: Я хотел уточнить. Вот вы родом из Казани. Мы будем говорить о Казани, ну и шире уже о том, как, так сказать, Казань выходит в большой мир. Как назвать женщину, девушку, уроженку Казани? Казанка?
7: Казанец и Казанка.
6: Как река?
7: Как река Казанка, приток Волги. Совершенно верно.
6: Я Казанку не видел. Вы знаете, я был в Казани, Волга, конечно, захватывает воображение, а Казанка, она большая?
7: Ну, кстати, удивительно, что вы ее не видели, потому что она проходит как раз по центру города и делит его, собственно, на две части. То есть несколько районов Казани лежат на одной стороне Казанки, а несколько на другой. А вот Волга как раз... Она так только касается Казани. Вы, скорее всего, Казанку видели.
6: И скорее всего, да. Я, честно, да. Честно говоря, визиты были очень короткие, они запомнились, но я как следует этот город не узнал, и поэтому хочу вас расспросить о нем. Понятно, то есть Казань организована вокруг Казанки, а имя от Казанки идет, и там много вариантов названия Казани есть, да, и Казан, где вот, в котором готовится еда.
7: Я думаю, что как раз Казанка получила свое название от Казани, по-татарски это звучит Казан. И по одной из легенд, действительно, ну, во-первых, город находится в такой низине, напоминающей котел, в котором что-то кипит. И вот по одной из легенд, значит, он был построен на том месте, где некий правитель в стародавние времена, ему было откуда-то сказано свыше, что вот построй город там, где под твоим котлом закипит вода. И он, значит, носил этот котел, переносил его с места на место. И вот когда он поставил его на то место, видимо, где сейчас располагается исторический центр Казани, у него вода закипела. Да, ну, Казан – это котел. Наверное, я думаю, что действительно что-то в этом есть.
6: Ну, символ, есть, символ гостеприимства.
7: Да, да, это мегаполис, да, в котором всегда так достаточно подвижно, шумно. И в последние годы, кстати, Казань тоже очень оправдывала свое название, потому что там проводилось огромное количество каких-то культурных мероприятий, фестивалей, международного уровня очень приличные фестивали, мероприятия проводились, не чета вот этому позорному...
6: Играм БРИКС, не будем о грустном, да, где вручают медали людям, которые даже не доехали до этих игр. Кстати, да, пот, melting pot, да, плавильный котел, как Нью-Йорк называют, и Казань тоже своего рода. Казань-то, ну, и плавильный, и кулинарный котел. Вопрос, которого я не могу избежать, поскольку мы пишем это в 2024 году, «Слово пацана». Сериал «Слово пацана», который, да, вскружил головы, так же, как и песня «Пьяла» группы «Эгел». Mm-hmm. Насколько аутентично показана Казань? Хотя, может быть, там немножко показаны события еще до вас, да, на десятилетие, может быть, раньше. Но в целом, насколько...
7: Нет.
6: Как раз ваше время, да?
7: Я прекрасно застала, да, это конец 80-х годов. Да, и вот этот вот комбинат здоровья, знаменитая баня, куда комсомольцы в последней серии отправились праздновать, значит, свое там какое-то мероприятие комсомольское. Этот комбинат здоровья существовал. Очень. Я вот не знаю, что с ним сейчас, но в моем советском детстве это была такая, скажем, престижная баня в Казани. И, допустим, моя бабушка, которая жила в самом центре города, всю свою жизнь прожила в коммунальной квартире и ходила мыться в баню, она вот уважала комбинат здоровья, с ним связана довольно комичная история. Когда она повела меня, значит, в эту баню накануне 1 сентября, того самого 1 сентября, когда я должна была первый раз пойти в школу. У меня день рождения 27 августа, мне исполнилось 7 лет. И она меня повела вот в этом промежутке между моим 7-летием и 1 сентября. А я ненавидела вообще баню, ненавидела, потому что я уже была ребенком, который родился в городской такой полноценной квартире в панельном доме, где у нас была, естественно, своя ванна. И я не понимала вот этой вот традиции какой-то странной мысли. мыться разным людям, незнакомым совершенно, всем вместе, в общем помещении, раздеваться догола. В общем, это все меня приводило в такой ужас и культурный шок. И я изначально шла в эту баню с бабушкой, значит, с большой неохотой, капризничала. И когда она пришла туда и решила сэкономить на мне, она сказала банщице, что мне 6 лет. Банщица спросила, сколько лет ребенку. Бабушка сказала, 6. Ну, чтобы не платить там какие-то 10 или 13 копеек, я не помню, сколько это стоило. И тогда я сказала, нет, мне уже исполнилось 7. Вчера или позавчера.
6: Да.
7: Да, да, да, от бабушки мне влетело потом, она была, да, недовольна. Ну, кроме этого, конечно, я узнала все эти мизансцены, которые были там показаны. Какие-то из них я, конечно, могла наблюдать воочию. Это конец 80-х годов, вот эти вот группировки подростковые были в самом таком расцвете. Я прекрасно помню вот эти вот тренировки спортивные. У нас за школой были так называемые круги. Ну, это спортивные круги, на которых, собственно, школьники бегали во время физры. А когда уроков не было, там собирались гопники, или как их называли, мотальщики. И они там действительно вот под скорлупа и шелуха, под управлением, значит, вот этих вот старших, занимались каким-то спортом. Было довольно страшно. Ну, девочек не трогали, конечно, но мальчика, допустим, который заходил из своего... Я выросла в районе, который называется вот на казанском таком сленге «квартала». Это район под панельных домов, таких вот новых, которые там в конце 70-х, 80-х годах активно строились. Вот когда мальчик переходил, допустим, из своего квартала в другой, он сильно рисковал. То есть он рисковал, даже если он состоял в какой-то группировке противоборствующей, хотя его могли не тронуть, ну, чтобы было без последствий. А если он вообще не мотался, то его могли вообще довольно жестоко избить, раздеть, снять с него обувь, одежду, шапку.
6: То есть не принадлежать было практически невозможно.
7: Невозможно.
6: Вопрос безопасности.
7: Да, вот там, помните, этот пальто, когда он приходит записываться в группировку, он так и говорит, мне надоело, что меня все время бьют. И это была чистая правда, то есть шли просто, ну, чтобы не трогали, да, чтобы ты мог сказать, допустим, я с Жилки, или там я с Борискова, или я за грязь лазию. И тогда тебя, ну, могли действительно, ну, окей, хорошо.
6: А были одноклассников избивали, да, были какие-то?
7: Да, да. Нет, одноклассники у меня были группировщики-мотальщики состоявшие, там мотавшиеся, допустим, за 25-й квартал, за 38-й квартал, я не знаю, там за что-то еще.
6: А криминал был? Кто-нибудь сел?
7: Нет, до такого не доходило, потому что у нас все-таки, особенно вот в последние мои годы учебы в школе, у нас школа стала гимназией, хотя гопники там оставались, и это было такое довольно приличное учебное заведение, и, наверное, все-таки даже вот такие, скажем, говоря, вот уж простите меня за это слово, отмороженные, да, мальчики, они внутри себя какие-то имели, ну, границы, скажем так. И вот до того, чтобы уголовное дело кого-то завели, наверное, до такого не доходило. Хотя я знала мальчиков, которые состояли на учете в милиции, периодически в школу приходила инспектор по делам несовершеннолетних, совсем не такая красивая, романтичная, дивная девушка, какой она показана в этом фильме, это вот очень смешное непопадание она. И еще то, что, конечно, вот такая девочка, хорошая девочка, как Айгуль, связывается вот с этими, значит, группировщиками, у нее там возникает любовь. Все-таки у них были свои девочки, довольно специфические, которые вот общались с мальчиками из группировок. Были даже женские группировки, девчачьи, скажем так. То есть, конечно, шансов на то, что вот такая хорошая девочка из приличной семьи свяжется с таким мотальщиком, ну, прямо скажем, стремились к нулю. Но я так понимаю, что там это все-таки для драматургии. То есть, чтобы, ну, вот придать...
6: Ну, это кино, какого-то. Да, конечно.
7: А в театре, да, там эта линия была... Смотрится несколько искусственно.
6: Фрида, а вот у меня вопрос назрел. Вы рассказывали о бане. А почему татары лучшие банщики? Вот как так завелось? Вот даже я вспоминаю свою жизнь в Москве, я ходил в Селезневский... Ну, я не такой чисто банный человек, но был период, когда я так с удовольствием ходил в бани. Селезневские бани такие есть на Новослободской, там, Достоевская. И вот было известно, что по четвергам парят татары. И вот были любители, которые... Вот я как раз ходил на татарские пары, и, честно скажу, вообще вспоминаю и с наслаждением, и с ужасом, как я выживал в этой невероятной вообще душегубке. Там пар такой был, что просто ползти по полу приходилось, там нельзя было подняться 10 сантиметров выше пола. Вот, но пар был настоящий. Ну так вот, и сундуны тоже, собственно. Почему татары так специализируются на бане?
7: Вы знаете, Сергей, я от вас вот открыла для себя новый дивный мир. Я этого не знала на самом деле. Но я опять-таки подчеркну, что в принципе я в баню была не ходок, не на ненавидела ее. И даже когда меня водили в деревенскую баню каким-то родственникам, которые жили в частном секторе, я там орала благим матом. Ну, то есть это был так, ну, то есть пару раз там родители попробовали, и потом уже они перестали этим заниматься.
6: А я вас... баню никогда не любила. У вас, то есть, была еще и деревенская составляющая. Мне вот очень интересно, чтобы вы рассказали о какой-то татарской составляющей, об идентичности. Она сильно была выражена в вашем детстве? Вы чувствовали, что вы татарка, что это другой мир, что он свои совершенно традиции, обычаи?
7: Ну, смотрите, я, конечно, знала, что я татарка. Какой-то... Я помню прекрасно вот то время, когда... Ну, я не то, что этого стеснялась, ну, и не то, чтобы я этим гордилась, потому что начнем с того, что по рассказам моих родителей до моих 3 лет я прекрасно говорила на татарском языке. Я рано заговорила, ну и была таким довольно живым, смышленым ребенком.
6: Извините, а у вас чисто татарская семья, и мама, и папа?
7: Да, у меня чисто татарская семья, да. Да, причем это такая, в общем-то, интеллигенция татарская именно. То есть, допустим, моя бабушка была врачом, мой дедушка был агрономом-селекционером, то есть, который выводил новые сорта.
6: Там, и, извините, все говорили по-татарски?
7: Когда меня отвели в детский сад, мне было там 3 с лишним года, то воспитатели сказали родителям, что в нашей стране есть только и должен быть один язык, это русский. И им сказали, что вы не должны разговаривать со своим ребенком по-татарски даже дома, потому что ребенок должен быть обучен русскому языку, и это должен быть его первый, основной и единственный язык. Но, к большому сожалению, конечно, мои родители, будучи, в общем-то, советскими людьми, ну, да, они восприняли это как руководство к действию, в результате чего я практически утратила родной язык. То есть я не могу его забыть полностью, потому что это все-таки так называемый язык матери, и он уже никогда из меня не уйдет. То есть когда я слышу татарскую речь, я практически все понимаю, что при мне говорят, то есть секретничать при мне невозможно. Но при этом сама я говорю очень плохо и коряво. И то есть, когда со мной начинают говорить по-татарски, я просто, чтобы даже не мучить своих собеседников, сэкономить время, как правило, перехожу на русский язык.
6: И это типичная история, вот когда уничтожают татарский язык именно институции, там детский сад, школа, университет.
7: Да, это была типичная история стирания идентичности, которая культивировалась в советское время. Вот это как раз пришлось на 80-е годы, в мое детство в том числе.
6: Секунду, я, вы знаете, вспомнил, у нас буквально недавно был в студии в телевизионный разговор с Майербековым Вачагаевым, здесь чеченец у нас работает на Радио Свобода. Он рассказывал, как их из автобуса выгнали за то, что они говорили по-чеченски в Грозном. Но, тоже 80-е. Что... И как на них их выгоняли из класса в университете за то, что они говорили по-чеченски, им специально вообще делали высказывания по этому поводу, за замечания по Комсомольской линии, за разговор на чеченском языке в Грозном.
7: Насчет выгоняли я не знаю, но то, что в трамвае говорили, прекратите говорить на своем языке чеплашки, это абсолютно 100%. Это я вам говорю, это от людей, которые слышали это вот своими ушами, что называется. Ну или, например, вот такая история. Когда я училась в школе, естественно, там были уроки татарского языка. В старших классах татарский уже был обязательным для всех. Это вот как раз та норма, которую в 2018 году российские власти отменили по всей России.
6: А это какие, 80-е годы старше?
7: Нет, нет, нет. Я заканчивала школу в середине 90-х годов.
6: А, это уже, это уже после, да. Так сказать, это после распада. Да.
7: Угу. Да, это уже суверенитет. Да, после распада, скажем так.
6: Там, да, для кого распад, для кого суверенитет, да. Тут как посмотреть.
7: Да, в 90-е годы после, значит, суверенитета татарский стал обязательным для всех, его учили в обязательном порядке и русские, и татары. А вот в моем детстве более раннем, то есть вот в начальных классах школы и в средних классах, дело обстояло так. Татарский язык стоял раз, по-моему, в неделю последним уроком, там каким-то 6-м, ну, допустим, в среду, да, и татары оставались на татарский, а русские шли домой. Вы можете себе представить, как татары при этом относились к татарскому языку?
6: Ну да.
7: Вот при таком раскладе. Вот даже я уже не говорю про то, как они относились к уроку.
6: То, что стоит между тобой и ужином, между тобой игрой, там, прогулкой во дворе
7: между
6: с ребятами.
7: И улицей, да.
6: Да, между тобой и улицей,
7: уроки,
6: да.
7: Да, ненавидели эти уроки татарского языка. Я вам честно скажу. Вот сейчас мне, допустим, стыдно за это, но это ребенок. То есть это очень... Это, понимаете, именно поэтому совершенно справедливо и правильно, я считаю, это моя позиция, такова, что национальный язык в национальной республике должны изучать все в обязательном порядке. Если ты не хочешь его учить, ты можешь переехать в чисто русский регион, и там говорить только на великом, могучем русском языке.
6: Хорошо, а вообще отношение к империи, отношение к России, оно даже не мог стать вопрос о том, что оно может быть какое-то другое. Ну вот, например, я не знаю, тема, ну, понятно, что для татарских националистов они и тогда были, наверное, и говорили об этом между собой, но вот для обычного человека там тема взятия Казани, да, куда делось Хазанское ханство, что случилось в 1552 году, что сделал Грозный, почему была уничтожена мечеть. Вот эти темы как-то они поднимались, обсуждались, или они были за пределами рефлексии?
7: Вот в широком, скажем, в каком-то кругу, да, я не помню, чтобы эти темы обсуждались. У меня была специфическая семья. Я выросла в семье, ну, как вот вы выразились, татарского националиста. Поэтому, да, я эти разговоры слышала с раннего возраста. Ну, а уже в начале 90-х годов, я помню, что вот у нас, например, дома появилась книга историка Худякова, который был расстрелян в 1937 году, кстати, при Сталине, о падении Казанского ханства, где подробно описывалось, как это произошло, причины, предпосылки и какой невероятной кровищей сопровождалось это завоевание. То есть у меня дома, да, на эти темы говорили, я что-то имела об этом представление. Но мои родители, допустим, в конце 80-х, начале 90-х годов выписывали журнал «Огонек». И из него я узнавала, например, о белой эмиграции, о репрессиях в Советском Союзе, о ГУЛАГе, там, о том, что такое гласность, что такое перестройка. То есть это были люди таких широких либеральных взглядов. Я не помню, чтобы, допустим, широко обсуждались вот эти темы даже среди татар, где-то вне моей семьи. Я думаю, что все-таки это все очень сильно зависело от конкретной семьи, от конкретных людей. То есть в моей конкретной семье, среди моих родственников, да, я такие разговоры заставала. То есть это было актуально. Но опять-таки потому, что очень многие родственники, и вот мои родители все-таки были людьми интеллигентными, образованными, и они, конечно, очень многое понимали.
6: Заканчивая вот эту часть разговора, чувство национального ущемления не возникало? Потому что, может быть, конечно, татары все возникало, да?
7: Конечно, конечно.
6: Потому что татары, понимаете... сейчас я хочу просто сказать, потому что мне кажется, что татары по отношению к империи все-таки они были одним из таких более привилегированных этносов, да? Они были очень много на руководящих должностях и в армии и так далее. Это, в общем, из, ну так скажем, народов империи, из колонизированных народов, это один из таких success stories. Я бы сказал, татары.
7: А теперь я вам, Сергей, конечно, возражу, да, потому так. Что татары могли занимать руководящие посты, в том числе и в армии, и, скажем так, на гражданке, только и исключительно, если они отказывались от своей татарской идентичности и становились либо русскими людьми, либо советскими людьми. Это стоп. Я в начале полномасштабного вторжения написала для издания «Холод» колонку про себя, которая называется «Моя личная денацификация», где я рассказала историю своей денацификации, как я ее вижу и понимаю, как из меня стирали мою идентичность, как ее стирали из других так называемых нацменьшинств. И после этого Холод несколько раз ее, кстати, перепечатывал в своей телеге, она пользовалась огромной популярностью, там просто в комментах стоял такой, знаете, с одной стороны стон коллективный, а с другой стороны такая психотерапия коллективная. То есть когда представители разных нацменьшинств жаловались, рассказывали свои истории, своих предков, свои личные дискриминации, ущемления по национальному признаку. Самые разные истории. И я вот помню прекрасно одну историю. Я 100% уверена, что это чистая правда. Да-да-да, конечно же. Девушка написала, в 60-е годы моего дедушку, там она приводит какое-то имя, такое немножко было сложное, но типа Апсамата Мухаматовича, заставили сменить его имя на Александра Михайловича, иначе он не мог занять там должность замдиректора завода. Это классическая абсолютная история, золотой стандарт. Если татарские военачальники, этнические татары, могли добиться карьерного роста, получить какое-то повышение по званию, по службе, только если, и вообще сделать карьеру в армии, только если у них жены были русские. Еще вот один момент. Поэтому все вот эти вот секретари там вот этих вот облкомов, горкомов, тогда вот это вот, когда я ЦК КПСС, вот все. Сейчас, простите, уже я вот тут не совсем сильна в этой иерархии. Все абсолютно, это были абсолютно советские люди. Даже если, несмотря на то, что у них их не заставляли стать Александрами Михайловичами, даже если им разрешали оставить свое имя при рождении, это, конечно, были люди, начисто лишенные какой-то национальной идентичности, которые просто выполняли... Да. Это были партийные функционеры, выполнявшие свои функции. Поэтому здесь я с вами согласиться не могу, хотя... Я в чем-то могу сказать, конечно, что да. Если говорить об имперском мышлении россиян, да, вот, например, государствообразующего этноса, то к татарам относятся лояльно. То есть считается, что это, да, ну, вроде как нацменьшинство, но как какие-то вот такие
6: наши. Ну, как свои, да, да. То да, есть они, хуже... они не опознаются как, да. Ну, действительно, скажем, там, я не знаю, представители Кавказа. Вот, да, да, когда это другие. Татары, да, они как бы вот сколько-сколько столетий вместе и так далее. Так что в этом отношении, да, очень интересно то, что вы рассказываете, невзирая даже на такую интеграцию, процент межнациональных, да, и даже межконфессиональных браков, как я понимаю, очень высокий в Татарстане, все равно вот эта вот дискриминация имперская, она оставалась. Мы сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся буквально через мгновение. Никуда не уходите. И снова здравствуйте. Это подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и на связи с нами Фарида Курбангалиева, журналист, публицист, рассказывает нам о Казани. Фарида, вот вы уже употребили слово «суверенитет». То, что я сказал, для одних было распадом, для других было суверенитетом. 1991 год. Насколько всерьез действительно вот то тогда, в 90-е, воспринималось как суверенитет? Потому что Татарстан дошел довольно далеко. Как я понимаю, открывались дипломатические представительства. То есть, да и вообще Шаймиев до самого конца назывался президентом. По-моему, татарский последний, Миниханов, последний человек, который, кроме Путина, в России назывался президентом. Это был именно руководитель Татарстана. Вот насколько это все серьезно воспринималось как суверенитет?
7: Ну, наверное, знаете, в начале и в середине 90-х годов довольно-таки, ну, были серьезные шаги сделаны в этом плане.
6: Фарида, что я хотел спросить? Еще два города у нас осталось, о которых хотел поговорить, к которым вы привязаны. Москва. Вы долго достаточно, как я понимаю, прожили в Москве, вы были лицом телевидения Москвы. Насколько вы себя ощущаете принадлежащей вот этому вот московской истории? Стала ли она вашим городом?
7: Ощущаю принадлежащей, Москва стала моим городом. Угу. Как бы, да, да, да. Я, знаете, если когда вот мы говорим, вот это первым рейсом, да, вот эти какие-то уже все более и более какие-то иллюзорные мечтания о возвращении.
6: Ну, это когда, то... как евреи, на следующий год в Иерусалиме, да, 2000 лет повторяли, да. Да, да, да.
7: Вот, то я, кстати, вот вернулась бы, наверное, в Москву, а не в Казань, хотя, безусловно, я Казань люблю как свой родной город, и там, что называется, могилы предков, но я бы, наверное, вот, я чисто теоретизирую, Сергей, я это уточню, я бы вернулась все-таки жить в Москву, это город мой абсолютно по своей вот этой вот какой-то бешеной энергетике, даже в чем-то нездоровой, но я тоже такой довольно, в общем, такой неспокойный человек, скажем так, все мои друзья это знают, что называют меня там маленькой атомной станцией и так далее, лампочкой какой-то, в общем. То есть он мне никогда не был дискомфортен. Я себя там чувствовала всегда очень гармонично. Не знаю, может быть, моя жизнь там складывалась довольно-таки благополучно, потому что я туда приехала, в общем-то, на работу, на хорошую зарплату, я там не бедствовала никогда. Более того, могу сказать, что именно в Москве, наверное, прошли самые интересные годы моей жизни. То есть в Казани я родилась, выросла, и там было мое становление. Я, кстати, вот училась в Казанском университете, который был вторым в России после Московского, и первым ректором был Николай Лобачевский.
6: Да.
7: Вот. А потом я проработала на ГТРК «Татарстан» 9 лет, я начала работать в 17 лет рано, еще будучи несовершеннолетней. И потом я уехала в Москву, то есть меня пригласили, и у меня не было вот каких-то вот этих мыканий, там, я не знаю, каких-то вот... Обычно то, что проживают провинциалы, приезжающие в столицу покорять ее. Вот. И жизнь была, в общем-то, такая довольно-таки интересная и насыщенная. И поэтому, да, я Москву хорошо чувствую. Я, более того, я хорошо ее знаю, я хорошо знаю исторический центр, ориентируюсь там очень легко. Запросто могу как ездить за рулем по Москве, очень прилично вожу, так и в метро абсолютно не чувствую никакого дискомфорта. Всегда спускалась. То
6: есть, а скучаете? Может... Есть ностальгия?
7: Да, да, да, да, скучаю, Сергей. Я скучаю, у меня есть ностальгия.
6: По Москве, да, по я... Москве, не да. По Казани?
7: По Казани скучаю по-своему, как по городу моих родителей, по городу моего детства, по городу вот каких-то таких вот мест, где сердце щемит. По Москве скучаю по-другому. Как вот городу моей какой-то зрелости уже, городу вот этих вот... Вот 10 лет я там прожила, вот еще раз скажу. Это были, да, самые 10 лет интересные...
6: А в Праге сколько вы живете сейчас?
7: В Праге я живу 6 лет.
6: И как? Ну, прикипели? Вы чувствуете город своим, и что это как бы важная часть и глава вашей жизни? Или это вы чувствуете как некое временное состояние?
7: Сложный очень вопрос, потому что я как человек, который, как и все многие страдавшие имперским мышлением и тоже в себе его осознающий и работающий с ним, после Москвы, конечно, ощущала Прагу маленькой, красивой, благополучной деревней, в которой очень там приятно находиться, безопасно, но немножко скучно. Вот такой момент я тоже какой-то период переживала. После полномасштабного вторжения это, конечно, все очень сильно во мне было переосмыслено. То есть для меня Прага – это сейчас город, которому я испытываю огромную благодарность и теплоту за то, что он меня принял, не отверг, не отторг. Он мне дал возможность жить, спокойно себя чувствовать, опять-таки чувствовать себя в безопасности, работать и заниматься любимым делом. И чем больше времени проходит, тем больше времени я к нему, конечно, прикипаю, да. То есть я понимаю, что если, допустим, вы меня спросили бы 3 года назад, да, останусь ли я в Праге, что там я хочу, я бы сказала, вот не знаю, там, может быть, я уеду куда-то, там, буду смотреть. Вот чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что, да, этот город тоже становится моим, я к нему привыкаю.
6: Ну, то да, другая оптика. Интересно, что в предыдущем выпуске мы говорили с Артемием Троицким, который совершил обратный переезд. Он ребенком жил в Праге с родителями, которые работали в проблемах мира социализма, и потом он приехал в Москву. И ему-то Москва после Праги, уютной Праги европейской, показала грязным, шумным и бестолковым городом. Очень интересно, а у вас наоборот. А, кстати, вы знаете такой исторический факт, коллекция, ну, не совсем бесполезных фактов, что датировка Казани, она основана на Праге. Потому что первое историческое свидетельство – это то, что в Казани нашли чешскую монету с святым Вацлавом. Княж Вацлав, да. 929 года. Вот, и за счет этого Казань может считаться старше Москвы.
7: Я знаю, конечно же, Сергей, эту историю, потому что в 2005 году широко праздновалось тысячелетие Казани. Вот тысячелетие было как раз, этот возраст был установлен благодаря этой монете святого Вацлава, которая сейчас хранится в чешском парламенте. И я тогда, как журналист, я жила тогда в Казани, работала на ГТРК «Татарстан», я, конечно, освещала все вот эти вот масштабные мероприятия. У меня даже дома у родителей есть медаль, такая вот памятная медаль, тысячелетие Казани, которую мне там вручили на каком-то мероприятии, как журналисту, который освещал вот всю эту вот этот весь грандиозный масштаб.
6: Последний вопрос. Да. Идентичность все-таки. Мы поговорили о всех более-менее местах, через которые прошла ваша жизнь. Кем вы себя в первую очередь чувствуете? Казанкой, татаркой, москвичкой, пражанкой? Кто вы?
7: Я татарка. Я, конечно, 100% татарка. Я никогда не ощущала, кстати, себя русским человеком, даже в советские времена. Ну, а сейчас-то тем более. Да, ну, в первую очередь, да, я татарка, живущая в Праге.
6: Понятно. Тем не менее, живущая в Праге, ну, как я понимаю, гештальт Казани не закрыт, и что не мешает нам помечтать о том времени, когда, возможно, она станет столицей новой преображенной России. Это был подкаст «Код города». В студии был Сергей Медведев, и нашим гостем была Фрида Курбангалеева, журналист и публицист. Оставайтесь с нами на Радио Свобода. Услышимся через неделю.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
9: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
10: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
11: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
12: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
19: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
21: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
22: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
23: Перемены нужны масштабные.
24: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
23: Да никаких, все нормально.
24: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
23: Глобальные.
25: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
20: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова. Она лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет», «Большой книги» и нескольких международных наград. Автор полутора дюжин поэтических, прозаических и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов «Open Space» и «Кольта». В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
2: «Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом, чуть позже, чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лобзание, слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов, потом входили за старшими в наморщенную воду, в дыму шашлычном лязгали стрекозы. Потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро».
1: Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
2: Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту кроличью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает, падает, падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом. Хорошо подготовленное падение. Но все равно падение. И ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
0: Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы, но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа.
2: У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
1: Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
2: Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения, и вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
1: Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
2: Да, конечно, вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. И языковая структура, и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
1: К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена. Это плюсквамперфект, past perfect или continuous tense, длящееся время. Как вы справляетесь вот с этими грамматическими временами, которых нет в русском?
2: В процессе перевода хороший вопрос, и при этом для меня безответный, потому что я не уверена, что я думаю об этом вот в процессе. Я пытаюсь предложить какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не думаю, что перевод сводится к буквальной языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Ну, она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
0: Для вашего осмысления мира нужны путешествия, нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
2: Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, да, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то, один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такая специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины, боли, от этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Ну, может быть, книжки на полках в туннеле, они вот на каком-то... Теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
1: Мария, вас много и охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги там в Стамбуле, в Японии, в Польше? Как им там живется? Где им нравится больше всего?
2: Вы знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, ну, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. Ну, то есть, ну, вот по Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему? Не совсем понятно, потому что соотношение с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали. И здесь совсем уже невозможно, ну, то есть, ну, есть какие-то предположения, но у меня даже нету и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после 20 века, потомки этих выживших, мы существуем немножко за чужой счет и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее. Мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова. Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
1: Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось,

0: и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами там, образца 17-го или 30-какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И я тоже помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность обязательно себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции, то есть за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле, мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле, тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
1: В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
0: Ну, слушайте, профессор я была временной. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и, хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы. Очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. Это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальные различия тоже в обществе, которое глобальной ситуации, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этнос. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память, способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
2: Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
0: Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, что естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, которая принадлежит авторству, мы тоже должны как-то что-то сделать.

0: точно постараться. Человеческое устройство, ну, то есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены в процессе жизни. Конечно, разговор о каштанах приводит и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, но да, травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, ну, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», да, которая сводится к тому, что ну, каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, там, не знаю, заштопать дырку. Вот я думаю, какой-то, что инстинктивное, скорее, что-то в этом роде пытаюсь сделать.
1: Мария, в марте 22 года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
0: Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить ну, какие-то дружеские человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Эта катастрофа, это, ну, как сказать... Помимо того, что это злодеяние, да, скажем так, да, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее мучительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, ну, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук, я хочу я этого или нет. Я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
2: Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
0: Ой, нет ответа, не дает ответа.
1: Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
0: Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память, ну, в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой. То есть, ну, все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая, ну, совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, да, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты, потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими, подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территории непрекращающейся войны, а я считаю, что ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построения каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
1: Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
0: Спасибо большое.
2: Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
0: Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, что поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть. Незабвенные с незабывающими никак не умрут друг друга.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
8: Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений.
9: А теперь его же элиты на него же и жалуются, причем иностранным журналистам. Путин принимает слишком много саморазрушительных решений, цитирует газета «Гардиан».
10: Хотите – ешьте, не хотите – давитесь.
9: Администрация президента планирует лечить Россию от иностранного влияния и тревоги. Что же из этого выйдет?
11: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим, на что же кремлевские элиты жалуются иностранным журналистам. Ощущение будущего исчезло. Так говорят близкие к Кремлю предприниматели и чиновники британской газете «Гардиан». В окружении Владимира Путина растет понимание, что все чаще лидер принимает, и дальше цитата, «саморазрушительные решения». На что еще жалуются элиты, сейчас вам и расскажем.
12: Внутри российской элиты растет число недовольных Владимиром Путиным. На фоне затянувшейся войны против Украины, ухудшения экономической ситуации, интернет-блокировок. Источники издания «Гардиан» в российском бизнесе, собеседники, близкие к Кремлю, а также сотрудники европейской разведки говорят, что в высших властных кругах пропало ощущение будущего.
13: Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но растет понимание того, что власти продолжают принимать совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло.
12: Несмотря на проблемы внутри страны, расчеты Путина в отношении войны не изменить. Он по-прежнему полон решимости продолжать. Путин ясно дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Россия сможет захватить весь Донбасс к концу года.
13: Путин одержим Донбассом и не остановится раньше.
12: В окружении Путина говорят, что если России удастся сломить сопротивление Украины, то он попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонских областей, аннексированные в 2022 году.
13: Он недолгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды.
12: В европейской разведке по-прежнему уверены, что Путин получает искаженную информацию о делах на фронте. Это подтверждает и источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.
13: Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин.
12: Аналитики Американского института изучения войны ранее сообщали, что часть российской элиты разочарована и осознает, война идет не по плану. При этом, как отмечает политолог Илья Грищенков, многим невыгодна критика Путина. Внутри страны она пока исходит от тех, кто говорит о коренной смене власти.
8: Долгое время Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений. То есть Путин как раз объединял в себе совершенно разные идеологии. Он был президентом и коммунистов, и либералов, и националистов. Националисты тоже. Вот. А с тех пор, как Путин принял какие-то самостоятельные решения, то, естественно, как бы он стал объектом и персональной критики. Вот. Просто другой вопрос, что действительно на это мало кто решается по многим причинам, что в том числе критика Путина и невыгодна большинству.
12: Отдельным фактом напряженности в элитах остается ухудшение экономики, инфляция, растущие налоги, давление на бизнес. Несмотря на это, открытой критики в бизнес-среде нет. Там опасаются высказывать несогласие, хотя, по словам опрошенного Guardian-бизнесмена, многие, цитата, в глубине души в ужасе. Эксперт берлинского центра Карнеги Александр Прокопенко отмечает, недовольство среди бизнес-элиты понятно. Государство не хочет защищать предпринимателей от последствий войны, которую само же и развязало. Бизнес остается один на один с проблемами, но налоги должен платить исправно.
14: Это удивительно, насколько поменялось отношение государства и бизнеса. Вот они как бы всегда были иерархичные отношения. Но здесь, если да, то есть государство не то, что смотрит на бизнес сверху вниз, вот, но вот эта вот грань между что государственное, что частное, мне кажется, в последнее время в России размылась, и теперь бизнес, неважно, какой у вас, частный или государственный, он с государственной скамейки видится как функция от государства. То есть нет никакой частной собственности, нет никакого частного капитала, вам дали подержать, мы вам создали какие-то условия, а теперь мы вам создали другие условия. Хотите, ешьте, не хотите, давитесь.
12: Представители российской властной верхушки находятся на этапе осознания проблем, но у них нет планов по их преодолению, заявил Гардиан, высокопоставленный сотрудник европейской разведки. Нервозность в элитах вызывают и масштабные блокировки интернета, а также усиление влияния ФСБ.
13: За обеденным столом все говорят об интернете. Мы теперь ближе к Северной Корее.
12: В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, в частном порядке пытались отговорить Путина от некоторых ограничений, но безуспешно. Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение силовым структурам, говорит собеседник издания «Гардиан». Журналисты важных историй CNN и Financial Times со ссылкой на разведку одной из европейских стран рассказали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. С подготовкой государственного переворота ассоциирует экс-министра обороны Сергея Шойгу. Якобы он до сих пор сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве. Федеральная служба охраны ограничила передвижение Путина. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье на Валдае. Источник Washington Post сообщил, что Сергей Кириенко пытается убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А вторая служба ФСБ настаивает на жестких методах и закручивании гаек.
11: И о тревогах российских элит мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
15: Добрый вечер, здравствуйте.
11: Прежде чем перейти к сути жалоб, хочу сперва спросить, зачем элитам, даже анонимно, делиться своими тревогами с западной прессой?
15: Действительно интересный вопрос. Вот этот клуб анонимных жалобщиков свидетельствует, как мне представляется, о том, что что-то происходит внутри страны, и они себе позволяют вой на Луну. Ну, в данном случае там британская пресса – это та самая Луна. Я не думаю даже, что это элемент какого-то давления или политической игры. Скорее всего, просто это не самого высокого уровня, по-видимому, источник, но недалекий от людей, принимающих решения. Ну, трудно рациональному человеку не осознать, что дела плохо идут. Ну, в самом деле, где, по какому направлению в России за последние 3-4 года, 5 лет, стало лучше. Экономика, международное положение, футбол, может быть, культура, наука. Рубль только вот укрепился, да? А на линии фронта, ну вот Путин убеждает, что на линии фронта дела идут лучше. Но на самом деле те, кто следит за вопросом, понимают, что и там нет блистательного продвижения. Так что пожаловаться просто так, от собственного бессилия, от несчастья, от раздражения, бог знает еще от чего. Поменять эту ситуацию невозможно, и они это знают. Поэтому они эти жалобы не рассматриваются как элемент политического или технологического давления. Это просто печаль. Вот как было хорошо и как стало плохо. И, в общем, понятно, кто там причиной. Ну, не мы же, правда. Значит, Владимир Владимирович Путин виноват. Понемножку на него перегружается вот этот груз ответственности. И это вполне предсказуемый, естественный процесс. Я бы сказал, даже неизбежный процесс по мере продолжения войны. В конце концов, он с этим грузом и ляжет на дно в более или менее мучительной форме. Но никто не знает, когда это произойдет.
11: Ну вот действительно, если резюмировать то, что пишет Guardian, все жалобы крутятся вокруг затянувшейся войны, и Министерство иностранных дел России теперь грозит новыми ударами по Киеву, это уже после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда Россия снова использовала Орешник. О чем эти атаки и новые угрозы говорят российским элитам?
15: Они говорят, что Путин немощен. Потому что если бы он мог это сделать, он бы сделал. И он нанес этот удар, и, по-видимому, ему доложили, показали даже, как жизнерадостно горит какой-то там торговый центр. Но ведь, опять же, те, кто наблюдает за процессом вблизи, ну, тот же самый Анатолий Шарий, или Шарий, как его зовут, я не знаю, он пишет, что это был удар в штангу. И товарищи из Z-патриотической общественности говорят, что не очень-то удачно получилось. А более глубокий анализ показывает, что один из орешников прилетел действительно, ну, в любом случае, одна из боеголовок его прилетела в гаражный кооператив в Белую Церковь. А второй, страшно сказать, вообще угадал на территорию ДНР, туда куда-то к северу от Донецка. На самом деле, даже Дугин, отец родной, спаситель Отечества, он же говорит, что а где победа? Почему не убили Зеленского? Где удар по центрам принятия решения? То есть не радует. Вы понимаете, вот эти воздушные шарики, которые они себе раздувают в надежде вернуться к ситуации, когда можем повторить, они уже повисают такими сморщенными мешочками и не вдохновляют державные мощи. А кто виноват-то? Ну, Шойгу виноват, ладно. Может быть, даже Герасимов. Но постепенно такая мужественная, прямолинейная государственная жизнь приближается к тому, что ты виноват, ты этот вот, прости господи, недавно установлено представитель славного российского народа, который называется Чудь Белоглазая. Это вот сейчас установлено, буквально тут опубликовали как раз данные о том, что изучили личную биографию Путина, его же прихлебатели, для того, чтобы возродить к нему какой-то интерес. На самом деле он просто становится неинтересным, раздражительным, раздражающим объектом. И становится все более очевидно, что он просто немощен. Он начал войну, в которой не может победить. Более того, ситуация так идет, что, похоже, он ее проигрывает. Он гласил о том, что нам эти самые санкции только на пользу, импортозамещение и все остальное прочее. Сейчас говорит о том, что надо их отменять, и это мешает развиваться экономике. Ну вот, куда ни возьмись, без слез не взглянешь. Бедный, бедный Владимир Владимирович Путин. В общем-то, по сути дела, ведь он во всем и виноват, если так вот всерьез-то. Другое дело, что страна-то не должна была себе такого позволить. Но пока мы видим, как прокол идет по всем направлениям приблизительно, по всему периметру, как сказал бы товарищ Шендерович.
11: Газета «Гардиан», тем не менее, выстраивает следующую схему. Мол, генералы врут Путину об успехах на фронте, рисуют ему розовые картинки. А Владимир Путин уверяет свое ближайшее окружение в том, что он способен дойти до границ Донбасса. Ему, правда, в нынешних условиях кого-то нужно убеждать?
15: Ему нужно, прежде всего, себя самого убеждать. Это такой человек, у которого обострено ощущение опасности и, соответственно, безопасность номер один. Если он не побеждает, то он не нужен. И он это понимает. Поэтому он должен убеждать. Поэтому он сам себе говорит, что он побеждает. И, соответственно, своих подчиненных заставляет так говорить. А они это прекрасно понимают и рисуют ему то, что он хочет увидеть. Отсюда запрет на интернет. Это же тоже вполне последовательно и логично. Он истово верит, что так называемые бархатные или там цветные, более позднее явление, революция – это все порождение интернета или информационно-психологической войны через посредство интернета. И его, следовательно, надо запретить. Ну вот Орбана взяли, заказали в Европе и сместили с помощью интернета. А сейчас, того гляди, сместят Вучича или ну, кого, Фицо совершенно по-другому запел. А во всем виноват интернет. Поэтому, конечно, его надо заткнуть, сделать национальным, чтобы люди смотрели в интернете и видели то, что нужно нам, а нам это значит Путину, потому что Путин себя от державы не отделяет. И, соответственно, в интернете должны быть победные картинки. Если вы не знаете, то мы идем от победы к победе. Мы сокрушаем кровавый киевский режим. Что мы там еще делаем? Наша экономика крепчает. Ну и все остальное. Все это вот людям вашего поколения, это, наверное, не так остро понятно, как мне, потому что моя молодость проходила как раз вот на этом фоне. 23-й исторический съезд Коммунистической партии, 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й тоже, естественно, и так до той поры, пока все это дело не рухнуло. Вот и у Путина тоже исторические какие-то шаги, очень важные, эпохальное или еще чего-то. И очень трудно найти кого-нибудь, кто, как честный старик, встанет и скажет, что Владимир Владимирович, никакой вы не генеральный, а просто выдающийся. И никакое ваше это событие, победа не эпохальная, а всего-навсего историческое, как 24-й съезд. Вот нет, все говорят эпохальное, все говорят величественно. Для того, чтобы это ощущение продолжалось, надо затыкать интернет и прочие источники информации и для народа, и для Путина тоже. Но для Путина это понятно, он сам не хочет. Он предпочитает читать справочки из папочек. Но в 21 веке это уже довольно очевидный признак неадекватности не в медицинском смысле, а в политическом тоже. Хотя и в медицинском смысле он не производит очень победоносного впечатления.
11: Но несмотря на то, что публикуются в государственной пропаганде картинки, что Россия идет от победы к победе, если почитать близкие к Кремлю телеграм-каналы, у политологов внутри страны все чаще проскакивает мысль, что у элит появляется запрос на правила. И пока одни политтехнологи ломают голову, какой же курс Кремль задаст России, администрация президента говорит об исцелении народа. Артур Давлетшин расскажет подробнее, и мы вернемся к этому разговору.
16: В Кремле продолжают готовиться к выборам, но их публичные заявления звучат как подготовка к войне. Правда, к информационной. На прошедшем выходные в Всероссийском электоральном форуме начальник отдела администрации президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев призвал готовиться к ужесточению информационной войны с Западом.
17: Она тотальна. Она покрывает все население. Нет запрещенных способов. Способы и методы могут быть самыми разными, без ограничений. Гражданское население является законной целью, а приоритетной целью являются наши дети.
16: Вместо снарядов и ракет – посты и заказные статьи. Харичев представил анализ его отдела по комментариям россиян в соцсетях. Выводы неутешительные, их пишут нереальные люди.
17: Мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина – это неестественные комментарии людей и неестественный контент, а засланная информация, формирующая информация, которая активно распространяется в наших соцсетях и в интернет-пространстве.
16: Однако не все так плохо, считает Харичев. Россиян можно спасти.
17: Возможно формирование иммунитета к этой вражеской пропаганде. Поэтому в информационно-психологической войне есть свои плюсы, которые позволяют защищаться, выздороветь и иметь иммунитет к этому воздействию.
16: На выступление Александра Харичева отреагировал блогер Илья Ремесло. У него уже был свой опыт такого лечения.
18: Так себе доктора не находите? Меня, например, они так и не вылечили, а наоборот. Думаю, и других только сделают оппозиционерами. Кто же из нас больной? Наверное, тот, кто считает заболеванием несогласие с начальством.
16: Политолог и электоральный эксперт Александр Кынев отмечает, что установки Харичева противоречат сами себе.
19: Экстремальный рост кандидатов-силовиков совершенно несовместим с курсом на то, чтобы выборы носили терапевтический характер. Это примерно как пытаться успокоить людей, устроив тотальный обход квартир с участковыми в сопровождении ОМОНовцев. Запугать, вызвать рост тревожности, восприятие выборов как спектакля, где ничье мнение никого не интересует, а все заранее назначено, можно. А вот снизить напряжение и оказать терапевтический эффект так точно не получится.
16: Уровень напряжения россиян Александр Харичев считает одним из основных фронтов работы. По его данным, каждый четвертый житель России тревожится из-за ситуации в стране. Его слова подтверждают результаты последнего опроса в ЦИОМ. В конце апреля о внутренней тревоге говорил каждый четвертый респондент. Фонд «Общественное мнение» в последнем опросе фиксирует, что доля россиян, охваченных беспокойством, достигла 51%.
17: Не обязательно на революцию и слом системы, а скорее на нормализацию, снижение тревожности, возвращение предсказуемости мирной жизни и более спокойных правил существования.
16: Политолог Илья Грищенков уверен, рост тревожности связан с запросом на перемены. Основной причиной тревоги Грищенков считает увеличение контроля со стороны государства над всеми сферами жизни россиян.
11: И об исцелении России дальше мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Александр Харичев, сейчас я зачитаю полностью его должность, чтобы зрители понимали, чем он занимается. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он в своем выступлении обозначил 4 вызова для России в 26-м году. Это информационная война, это обстрелы и беспилотники, это искусственный интеллект и тревога в обществе. К чему, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, администрация Путина, словами Харичева, готовит систему?
15: Она готовит систему к выборам, так если в широком смысле слова. И общий посыл такой. Прекратите раскачивать лодку, не пугайте людей, рассказывайте им что-нибудь успокаивающее. Ну вот главная угроза – это, как господин Харичев формулирует, беспокойство. А при этом, ну, мне кажется довольно понятным, что главным источником беспокойства является война. И для патриотической части путинского электората отсутствие продвижения на этой войне. А для, так скажем, пассивно следующей фарватере за Путиным части электората, это большая часть его электората, больше пугает то, как эта война отражается на условиях жизни, там, на приходящих гробах, на росте цен и так далее. Но сказать-то об этом нельзя, потому что войны-то нет, если вы не в курсе. А у нас есть победная специальная военная операция, которая специально обученные люди, с, скажем так, с билетом алкоголика, решительно рукой и твердо, точно отточенным скальпелем проводят на теле Украины. Вот они 5 лет стремительно и четко проводят дрожащими конечностями, и результаты получают то, что получают. Но важно, чтобы вы это не видели. Вот основной результат. Опять же, вы понимаете, как в мои молодые годы это было нормальным элементом политического быта. Когда нам объясняли, что музыка Битлз – это элемент, разлагающий наш моральный облик. Потому что это все сделано на Западе. Все эти джинсы, все эти диски, пластинки, это все враждебно нашему советскому образу жизни. И это все специально сделано там для того, чтобы разложить изнутри нашу самую лучшую модель общественного быта. Сейчас ровно то же самое. Что означает попытка изолироваться от внешнего мира? Она означает, что твой продукт, который высиживает, сидя на яйцах, господин Харичев, он второсортен. Он не конкурентоспособен. В равном соревновании с Западом он проигрывает. Это Харич объясняет тем, что отклики генерируются Западом. Он начинает с откликов, то есть, ну, как бы, боты, которые говорят, ах, как плохо, или там, ах, как хорошо, кого-то поддерживают. А потом переходит к тому, что это засланный или разработанный там на Западе материал. Ну так боты – это оценочное суждение, это одна фраза, искусственный интеллект ее может сочинить. А вот содержательное высказывание, как, например, Q кино, которое называется «Минотавр». Вот его искусственный интеллект сочинить не может. А оно появилось. И оно появилось не под контролем господина Харичева, администрации президента. Оно вот само по себе выросло. И это кино получило второе место на самом, ну, одном из крупнейших кинофестивалей мира. А это Запад все придумал, если вы не в курсе. А вот русский режиссер говорит, что думает. Но он говорит не то, что нужно. И снимает не так, как нужно. Соответственно, людям об этом незачем знать. Надо построить информационную стенку, информационный забор или железный занавес. И, конечно, они вообще понятия не должны иметь о том, что нечто похожее существует на белом свете и вообще есть какой-то город Канны. Ну, не нужны были советскому человеку «Битлз». Ну вот как вы этого не поймете? Тем более ему не нужно кино, ему не нужны там высококачественные информационные системы, ему нужен патриотизм. Об этом дальше Дугин нас учит, теперь нас товарищ Харичев об этом учит. И все это ведется в рамках подготовки доброго, хорошего, умного, самого читающего российского народа к очередному циклу электоральной процедуры, так назовем.
18: И вот в порядке подготовки к этой электоральной процедуре некоторые политологи отмечают тревожность как некий фактор риска. Ну вот Илья Грищенков, например, указывает на то, что тревога может привести к неожиданным результатам. А на ваш взгляд, тревога, о которой говорит и Харичев, о которой пишут политологи, она хоть чем-то Путину и его системе опасна?
15: Системе опасно. Персонально Путину нет. Системе как опасно? Если результаты, реальные результаты электоральной процедуры будут недостаточно победоносные, ну, понятно, что они там подрисуют, подрихтуют, подправят, но возможности подрисовать они тоже, во-первых, не безграничны, а во-вторых, все равно для них это как бы одномоментный слепок российской ситуации. Ну так вот, если статистика по выборам будет плохая, то перед тем, как ее поправлять, ее, наверное, Путину доложат. Если не испугаются, конечно. То это значит, что на местах губернаторы, ну там, скажем, архитекторы политические, как сейчас там называются, или политические организаторы, идеологи, администраторы сработали плохо. Для них это серьезная угроза. Главное для них, чтобы товарищ Путин прошел после этой электоральной процедуры, спал спокойно и чувствовал себя победителем. Поэтому докладывать ему будут примерно так же, как господин Герасимов ему докладывает про военные дела. Но ведь они понимают тоже, что в процессе выборов может что-то выплеснуться. Возьмут вдруг и проголосуют за какую-то новообразованную партию, которая пока еще не существует и, может быть, и, скорее всего, даже не появится, но найдут какую-то альтернативную партию, избиратели найдут, из тех, которые раньше всерьез не принимали. Проголосуют там за новых людей каких-нибудь. Это не будет, в общем-то, катастрофой. Но это будет сигнал для Единой России. А Единая Россия – это часть системы. Новые люди тоже часть системы, но мы когда с вами говорим про то, насколько это важно для всей системы, важно, потому что иначе может оказаться, что политическое управление Единой России неэффективно, значит, их придется менять. Что касается самого Путина, то, конечно, его никакими выборами не снесешь и не изменишь, а если вдруг что-то там произнесешь неправильно, или выборы эти произнесут неправильно, то их поправят. Путин опирается, конечно, не на какое-нибудь электоральное большинство, опирается он на силовые ресурсы, он это прекрасно знает, ни в какую демократию он никогда не верил, но ему важно, чтобы была такая информационная идеологическая подпитка. Весь советский народ как в едином строю, к плечу, плечом, поддержал нерушимый блок коммунистов и беспартийных в процентном соотношении 99,8%. Всем было понятно, что это полное фуфло. В том числе и тем, кто это докладывал. А было важно, потому что имеет ритуально обрядовое значение эта цифра. Вот Путин очень нуждается в том, чтобы обряд посвящения на царство, ну, в данном случае не его персонально, а его Государственной Думы, прошел благополучно. И это главная озабоченность. А беспокойство, да, конечно. Народ что-то ерзает, нервничает, ему чего-то не хватает, он что-то переживает. Надо, значит, ему, ну, как и в советские времена, от выборов вроде бы не зависело ровно ничего. Но перед ними стелили асфальт в Москве, а в городах поменьше меняли канализационные стояки в домах, красили лавочки в зеленый цвет. Это важно. Но для функционирования власти это, ну, один из существенных элементов поддержания, так скажем, лояльности и покорности. Только и всего.
11: Но еще интересно, в плане лояльности и покорности, нужно ли ему ощущение будущего? То, о чем говорили некие элиты изданию «Гардиан», этот вопрос остается в воздухе. Предлагаю нашим зрителям ответить на него. Благодарю. Дмитрий Борисович Орешкин был с нами в эфире «Радио Свободы. Настоящее время». А вы пишите, какое у вас представление будущего в комментарии. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня – маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей – эхо шагов и баннеры аренды. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает. Об этом и многом другом мы поговорим с экономическим обозревателем Татьяной Рыбаковой.
4: В московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%. По некоторым форматам может вырасти до 8-10%. Арендаторы уходят вместе с посетителями. Какие последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так же, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. Даже больше 70-х, чем 80-х. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
4: Ну, смотрите, если в московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%, по некоторым форматам, по данным консалтинговой компании, может вырасти до 8-10%, и арендаторы с посетителями уходят, то какие долгосрочные последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Ну, во-первых, мы можем попрощаться с потребительской экономикой надолго. По всей видимости. Я не буду говорить это всегда, но это надолго, до тех пор, пока не произойдет слом нынешней системы, которую, значит, Эльвира Набиуллина в 22-м году еще обозначила как, значит, системная трансформация экономики. Люди мало понимают, что это означает. Им кажется, что это означало, что надо выпускать больше танков или же перейти от выпуска танков к дронам. На самом деле это означает, что приоритет отдается тяжелой промышленности, прежде всего оборонной, затем той, которая обеспечивает, скажем так, то, что называется национальной безопасностью, то есть это продуктовая как бы независимость и независимость, где возможно, независимость от импортно-критических деталей, в первую очередь опять для оборонки и вторую вот, значит, для той же самой тяжелой промышленности в принципе, которую, значит, государство считает необходимой. Поэтому это абсолютно такая вот вещь. То, что идет сейчас реальное не увеличение благосостояния, а уменьшение благосостояния, это тоже факт, потому что у нас любят считать среднее по больнице, но среднее по больнице – это растущее благосостояние людей, которые работают на войну или на госзаказ, и гораздо быстрее падающее благосостояние людей, которые работают на потребительскую экономику, либо на какое-то там образование или еще что-то в этом роде, не связанное, значит, соответственно, непосредственно с сегодняшними, скажем так, нуждами государства. Поэтому, в общем-то, все понятно. Первые, в общем-то, закупаются, ну, их круг достаточно узок. Общая часть – это небольшая, на самом деле, часть трудоспособного населения. Я уже не говорю, что основные деньги вообще достаются, как говорится, крупным держателям капиталов, которые вообще, ну, скажем так, на маркетплейсах ничего не заказывают и по вот этим вот торговым центрам не ходят. Поэтому это, в общем-то, совершенно такое нормальное явление, к сожалению, ну, трудно его назвать нормальным, нормальное для того вида экономики, которое было выбрано, оно выбрано.
4: Простите, вы говорите, потребительская экономика уходит. А что это означает по факту для обывателя, когда он услышит эти ваши фразы, что он должен понять?
5: Он должен понять, что ассортимент товаров для него будет, во-первых, сужаться, во-вторых, дорожать, что у самого у него доходы, если он не работает на войну или на иную отрасль или сектор, который интересен государству, как, например, там, я не знаю, кибербезопасность, приложение к, соответственно, слежке за гражданами или к противодействию, там, предположим, электронному противодействию дрону, то его доходы будут падать. Даже если не будет увольнений, а я все-таки ожидаю, что увольнения рано или поздно начнутся. То есть он будет, с одной стороны, ограничен в средствах, с другой стороны, он будет ограничен в возможности эти средства потратить.
4: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210,5 миллиарда рублей. Это данные Банка России. На руках вообще у населения триллионы наличных рублей. Чем это грозит финансовой системе? Или ничем не грозит?
5: Вы знаете, нельзя сказать ни то, ни другое. То есть говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резерва банка, в том числе. Резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют. То есть это такой вот круговорот. Вот для Минфина это очень удобно, потому что он всегда может продать банкам госдолг и таким образом заткнуть дыры в бюджете или получить дополнительные деньги. Для банков это выгодно, потому что они, практически не потратив собственных средств, скажем так, могут получить доход с выданных кредитов. Ну, а для Центробанка это, в общем-то, тоже такой вот оборот, который немножечко связывает, значит, деньги населения в виде депозитов и не разгоняет, когда деньги лежат на депозитах, они не разгоняют инфляцию. То есть вот все эти три участника с выгодой населения, ну, скажем так, с относительной выгодой в виде тех же самых процентов по депозитам, пока они высоки. Когда люди снимают наличные, соответственно, у банков появляется необходимость чем-то вот эту вот дыру, если она достаточно большая, заткнуть. С одной стороны. С другой стороны, есть еще такой момент. Вы понимаете, паника всегда нарастает, когда кто-то что-то начинает делать. Люди каждый день слышат, как снимаются деньги. Люди это понимают. И вполне возможно, что в какой-то момент, если какой-то небольшой банк не найдет достаточной суммы денег выдать, и ограничит выдачу, может начаться так называемый банкрот, то есть бегство вкладчиков, и вот тогда проблема может быть довольно большая. Есть еще один косвенный негативный момент. Дело в том, что когда те же самые, значит, торговые какие-то или сервисные точки не могут принять в связи с перебоями в интернете деньги безналичные и начинают требовать наличные, то в условиях, когда, в общем-то, на малый бизнес, это в основном малый бизнес, в условиях, когда на малый бизнес есть еще и огромное налоговое давление, есть большой соблазн перейти в теневую экономику или как минимум перевести какую-то часть бизнеса в теневую экономику. Да, ФНС, то есть налоговики это понимают, да, они стараются трясти, но, вы знаете, наш бизнес, он весьма хитер, изворотлен и умен. Поэтому найти варианты он тоже может. Соответственно, уже, собственно говоря, налоговые поступления снизились. И вот лично я не могу сказать, насколько они снизились, потому что у бизнеса действительно доходы упали. Значит, они упали, безусловно, из-за возросшей налоговой нагрузки и падения потребительского спроса. А вот какая доля там находится тех доходов, которые ушли в тень, я боюсь, что вот лично я определить этого не смогу. Это тоже негативно, естественно, для экономического какого-то развития, для бюджета и так далее.
4: Скажите, вот условно говоря, я положил на депозит, ну, 1 000 000 рублей. Вот банк начинает эти деньги выдавать на них кредиты. А куда идут в основном эти
5: Нет, нет, нет,
4: кредиты?
5: нет, простите, я вас перебью еще раз. Банк на эти деньги кредиты не выдает. Банк эти деньги записывает в свои резервы. А кредит он его выдает из тех денег, которые он выручил через операцию репо с государственными облигациями у Центрального банка. Понимаете, тут вот...
4: Для непрофессионала, что такое операция репо? Расшифруйте, пожалуйста.
5: Значит, операция репо – это когда банк покупает у Минфина государственные облигации, ОФЗ, затем он эти облигации кладет в залог в Центральный банк. Центральный банк в ответ выдает ему, значит, за залог деньги. И вот эти деньги уже идут на выдачу кредитов.
4: Понятно. То есть мои кровные, они работают. Они не просто лежат. Хорошо.
5: Они не просто лежат. Они дают банку возможность взять, значит, купить больше облигаций, больше этих облигаций, больше взять кредит у ЦБ, больше на этот кредит купить облигации, больше заложить облигации, получить больше денег у Центробанка. Вот такая вот непростая цепочка.
4: Какой процент доходов в банке зарабатывают на операционных транзакциях? Ну, условно говоря, вот я перечисляю там больше 50 тысяч рублей из одного счета Сбера на другой, с меня там снимают, условно говоря, 200, 300, 400. Вообще за любую транзакцию берут какие-то проценты. Это солидные проценты или это мелочь по сравнению с тем, о чем вы говорили до этого про репо?
5: Вы знаете, это все-таки мелочь по сравнению с этим. Это в основном доходы, которые идут на какие-то операционные вещи. Надо понимать, что вообще, честно говоря, население, то есть клиенты, физические лица для банков, ну, за исключением, может быть, Сбера, они не самые важные. Гораздо важнее для них корпоративные клиенты. А уж если у кого-то есть в клиентах государство, ну это вообще флеш реально. А граждане, ну, так.
4: Ну, подождите, 60, почти 60 триллионов рублей граждан находится на депозитах. Или это тут сюда входят и корпоративные деньги тоже?
5: Нет, нет, нет, 60 триллионов есть. Но, извините, у корпоративных депозитов еще больше. Корпоративных кредитов, то есть это намного, это другие суммы. Это просто другие суммы, гораздо больше. Да, это солидная часть, но опять-таки, еще вот тут тоже есть момент. Надо понимать, что в этих кредитах примерно половина – это кредиты от 3 миллионов и выше. Из них 35% приходится на кредиты от 10 миллионов и выше. То есть вы понимаете, что это не деньги вот обычных граждан, которые побегут в банк. Это деньги таких людей, которые в банк позвонят. И им скажут, конечно, конечно, не беспокойтесь, что вам нужно. И никуда они не будут брать и под подушку класть. Вот с их деньгами все будет в порядке.
4: Чтобы закрыть этот вопрос, Мы верим господину Силуанову, что государство не тронет эти 60 триллионов рублей, и можно за них не беспокоиться, потому что много спекуляций на тему, что денег в бюджете нет, дыра в бюджете, и государство может запустить туда руку.
5: Ну, я бы, знаете, хотела бы вот посмотреть, сколько денег после этих слов Силуанова наше население сняло, потому что оно живет по заветам Жванецкого. Как только говорят, день за реформу не будут, люди бегут в банк снимать наличные. Но, тем не менее, я бы все-таки, вот, скажем так, я считаю, что государству сейчас гораздо более выгодны деньги населения на депозитах, чем деньги населения на руках. Поэтому если уж и репрессировать, вот будь я злобным, значит, в данном случае государством таким вот злобным, и захотела бы лишить денег, я бы репрессировала бы скорее наличные деньги. Давайте вспомним, что, например, при сталинской обменной реформе, значит, деньги на вкладах обменивались на новые по гораздо более высокому курсу, чем деньги, которые были на руках. Вот что-нибудь такое бы злобное бы государство сделало. Но я думаю, что даже этого делать в данный момент не будут, потому что, ну, в общем-то, скажем так, в случае, если начнется, значит, бедствие банков, то ввести ограничения могут за час. Точно так же за час эти ограничения могут отменить, если видите, что все успокоилось. Так что вот в этом плане, значит, я думаю, что Центробанк будет стоять на страже и можно быть спокойным. А для каких еще целей надо отнимать у населения деньги? Они и так работают. Они работают. То, что они лежат в основе резерва банков, они работают.

0: факторы, которые оказывают влияние на экономику, но ни в коем случае ни интернет, ни мобильная связь, ни телеграм.
1: Готова поспорить с господином Новиком. Вы задали очень хороший вопрос, потому что отключение интернета, вот я бы сказала все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, а тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот, пожалуйста, вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, и это, понимаете, это не просто вот там россияне лишатся с каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция. И в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания, как таковые, теоретически, а весь комплекс умений и знаний уникальные, который передается, вот я даже сейчас буквально недавно слушала передачу о том, что вот даже, знаете, вот, этот, вот эти комплексы очень разные у американцев, например, индийцев и китайцев. И их, в общем-то, трудно передать даже при той конвергенции, которая существует. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала практически. Опять так же, как в 90-х годах приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю. Это вот такой вот оказывает эффект.
0: Вот смотрите, тогда мне, естественно, рождается вопрос. Новак в этом же интервью сказал, что есть дефицит кадров в экономике, а с другой стороны, Путин говорит, что в России исторически низкая безработица. Вот как одни слова стыкуются с другими?
1: Это прекрасно стыкуется одно с другим. Во-первых, в России традиционно, в том числе, и не такая высокая безработица. Потому что в России с 90-х годов, как начали жать на бизнес, чтобы он не увольнял людей, так, в общем-то, бизнес уже привык, что их нельзя увольнять. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, вы понимаете, сейчас происходит довольно-таки трагическая вещь во многих отраслях потребительского сектора, вообще гражданского сектора, когда они не то, что вот как-то вот неправильно вели свою деятельность и вынуждены сокращать производство, увольнять людей, а когда у них отняли возможность вести нормально свою деятельность, но при этом они понимают, что рано или поздно, простите, та же самая война кончится, да, «Лебединое озеро» рано или поздно снова будет на экранах телевизоров, и они хотят сохранить людей и компетенции. Поэтому, например, они каких-то вот там специалистов, причем специалисты, это не обязательно там высоколобый научный кадр, это может быть только дядя Вася, который умеет таким образом там завитить болт, что не надо будет после этого, этот, значит, за ним что-то переделывать. Вот. Они стараются таких специалистов сохранять и как-то вот на неполную рабочую неделю нам отпуска и так далее, и пока что так. Это первое. Второе, значит, дефицит кадров. Дефицит кадров у нас наблюдается там, в сборке тех же самых беспилотников. Там уже школьники 15-летние работают. Потому что значит, в той же Алабуге, в этой особой экономической зоне Алабуга, сейчас, вот, судя по космическим снимкам, там какие-то невероятные размеры строят, идет размах строительства. Соответственно, в эти новые цеха, которые строятся спешно, требуется куча людей, потому что это достаточно простое сборочное производство. Там никаких роботов они не ставить никогда не будут, потому что эти роботы будут окупаться там 20 лет. У них все-таки не столетняя война. То есть, соответственно, они набирают просто до кучи людей. Вот там дефицит кадров. Дефицит кадров. На фронте дефицит кадров. Там не забывайте, что это тоже, значит, Минобороны, это тоже крупнейший работодатель сегодня, если так можно выразиться, не сочтите цинизм. Значит, тоже дефицит кадров. Уже вот предлагают до 10 миллионов кредиты прощать тем, кто подпишет контракт с Минобороны. Потому что, ну, уже просто никто не идет за деньги, больше денег платить регионы не могут, никто не может. Вот, значит, решили таким образом. Пускай заплатят банки, они богатые. Вот дефициты кадров в таких местах.
0: Скажите, а миграционная политика, вот эти репрессивные законы в отношении мигрантов, с другой стороны, бизнесмены сетуют на то, что не хватает как раз вот этих рабочих рук.

0: Вот как вот это вот стыкуется, вот такая антимигрантская риторика и репрессивные законы в отношении мигрантов с тем, что дефицит рабочих рук на рынке? Это как бы одна рука не знает, что делает другая рука, или в этом есть какое-то зерно в этих решениях принимаемых?
1: Есть. Ну, с одной стороны, вариант, что одна рука не знает, что делает другая рука, конечно, существует. Потому что если бы даже это и делать, то так, как это делается, делать было нельзя. Ни в коем случае. Это первое. Второе, не забывайте, что где работали те мигранты, против которых вот эти законы направлены. Они работали, опять-таки, там, в ЖКХ, там, улицы мели, там, на каких-то фермах с ручным трудом, там, клубнику собирали. На стройках они работали и так далее. Строительство сейчас все равно загибается. Государство не до гражданского строительства. Ему нужно вон пирамидки противотанковые строить и прочее. А там хватает людей, поверьте. Вот. То есть на военный завод уже как бы мигранта просто не поставишь. Соответственно, да, вот эти мигранты перекрывают дорогу. А там, где не хватает людей, опять-таки, в государственном заказе, в оборотке, там, пожалуйста, целенаправленно заводят то северных корейцев, то индусов, за ними присматривают, их заводят под определенные цели, они здесь не остаются, во всяком случае, в большинстве своем, скажем так, и так далее. Их привезли, они отработали, их увезли. Всем удобно, всем хорошо.
0: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Это Минфин, да, заявил об этом. Где будет красная линия проходить, когда надо будет принимать экстренные меры? И какими они будут?
1: Знаете, красная линия будет проведена, значит, зависит от двух обстоятельств. Обстоятельство первое. Красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Ну, давайте говорить прямо. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать, значит, дефицит бюджета таким образом. Либо когда... А выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты это большие, они уже там, ну, многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты значит, превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуанов придет к господину Путину и скажет, Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет. Никак не получается. Все. Государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
0: И что будет делать государство, что будет делать Путин, если им Силуанов придет и скажет «денег нема, надо останавливать войну». Он же не произнесет эти слова.
1: Никогда в жизни, никогда в жизни. Поэтому, естественно, государство... Ну, вы знаете, я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. Когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием фактически. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроена, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и, в общем-то, очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть, как только построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но, тем не менее, значит, резервы есть пока.
0: Хорошо. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Сегодня об этом заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Что стоит за этой цифрой? Чистый пиар или реальный рост?
1: За этой цифрой стоит очень яркий пример того, как сейчас наши и Путину, ну, собственно говоря, видимо, эту цифру-то ему так назвали, значит, как Путину докладывают, как хорошо он умеет сам считать. Потому что если мы разделим эти 12% на прошедшие 5 лет, не считаю, я думаю, что ему дали цифры за этот год не давали, наверное, за прошлый год дали. Значит, если мы разделим эти цифры на 5 лет, то мы получаем, что экономика росла, значит, промышленность росла на 2,25% в год. Все это время. То есть это время, когда вливались безумные деньги, был безумный фискальный импульс, значит, именно в промышленность, причем именно в оборонную, прежде всего, промышленность, тяжелую промышленность, в импортозамещение и так далее. Огромные деньги, во многом дефицит вызван этим. Когда, значит, государственные заказы, оборонные заказы авансируются до 70% от заказа уже в январе-феврале. То есть людям просто вот деньги выдают еще до того, как они первую гайку вытащили, можно сказать. И вот во всех этих условиях, в условиях военного кейсианства, которое было у нас в 2023-2024 годах, значит, средние темпы роста экономики составили, не экономики, а промышленности, составили 2,25%. Вы меня, конечно, извините, но вот в Америке 2-3% это считается что-то маловато будет. То есть это как-то, ну, в среднем по больнице, там, знаете, с падающими отраслями вместе общий рост, это вот, ну, ладно, сойдет. Скажем так. Мы тут Европу называем загнивающей за такие темпы роста промышленного, вообще-то говоря. Так что вот такое, и вот так ему докладывают. Вот так он умеет считать, и так ему умеет докладывать. Вот это вот
0: И
1: прекрасный пример.
0: сохраняет ли военная экономика свою роль локомотива, как это было в первые годы войны?
1: Нет, конечно, нет. Это давно не локомотив. Она, значит, понимаете, локомотивом экономика может быть в том случае, если она что-то дает тем, кто вне этой экономики. Рабочие места, благосостояние, чтобы росла потребительская экономика, там еще технологии новые и так далее. Современная российская экономика ничего абсолютно хозяйству, народному хозяйству говорить не дает, только отнимает. Она стала очень тяжелой гирей, с ней надо будет что-то делать, безусловно, рано или поздно. И, в общем-то, сейчас страшновато даже думать о том, что с ней надо будет делать. Поэтому нет, нет, нет, нет, ничего не дает.
2: Свободный разговор. Моим гостем была экономический обозреватель Татьяна Рыбакова. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при массированной атаке на Украину в ночь на воскресенье. Число погибших при ударе по зданию колледжа в Старобельске в Луганской области достигло 21 человека. США и Иран заявляют о прогрессе в переговорах по выработке мирного соглашения. Его содержание пока неизвестно. Также сегодня.
1: Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны.
0: Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» удостоен Гран-при Каннского международного кинофестиваля.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню.
0: С этим обращением к президенту России Владимиру Путину российский кинорежиссер Андрей Звягинцев выступил вечером в субботу, получая гран-при на кинофестивале в Каннах за свой фильм «Минотавр», действие которого происходит в России в дни, когда в стране была объявлена так называемая частичная мобилизация, и герою фильма нужно отправить на войну 14 сотрудников своей компании. Несколько часов спустя после этих слов Звягинцева Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за время войны, использовав около 100 ракет разных видов и больше 600 боевых беспилотников. Причем жители города Белая Церковь, глядя в небо, уже безошибочно могли определить тип одной из российских ракет с разделяющимися боеголовками.
3: Твою мать! Знаете, что это? Орешник!
4: Орешник! Это орешник!
0: А за сутки до обращения Звягинцева Владимир Путин, встречаясь с участниками программы «Время героев», призванной внедрять в российские государственные структуры участников войны против Украины, обвинил Киев в преднамеренном ударе беспилотниками по зданию педагогического колледжа и его общежитию в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области Украины. В результате этого удара, согласно официальным заявлениям, погиб 21 учащийся, более 40 получили ранения.
5: Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий и на фронте, и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
0: Это был Владимир Путин. В воскресенье в Старобельск прибыла группа сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, перед которыми выступила только что назначенная уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова, тоже заявившая о преднамеренном ударе ВСУ по учебному заведению, а также обвинившая западные средства массовой информации в необъективном освещении случившегося.
6: Три реактивные волны БПЛА, разницу в 10-15 минут, 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Мы видим лицемерие и неправду. Говорили, что здесь военные объекты. Где военные объекты? Покажите. Представители западных стран обманывают. Говорят, что сюда не могут приехать журналисты. Но вы же здесь. А где CNN? Где BBC? Где СМИ из Токио? Их нет. Вы можете убедиться сами. Они лгут. Они называют это инцидентом.
0: Это была уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Замечу, что и CNN, и BBC освещали удар по Старобельску, думая, что и Радио Свобода прислала бы своих корреспондентов, если бы им была обеспечена возможность выполнять свои профессиональные обязанности. Кстати, в необъективности западные СМИ уже сегодня обвинил в очередной раз и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Хотя, затрагивая тему этого удара, он почему-то начал с поздравлений в адрес СМИ и Министерства обороны, организовавших поездку сотрудников СМИ в Старобельск.
7: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе Министерство иностранных дел, в других ведомствах, Министерство обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Украина отвергает обвинение в преднамеренном ударе по учебному заведению в Старобельске. ВСУ заявили, что целью удара был военный объект штаба Рубикона, специализированного элитного подразделения Министерства обороны России, созданного в 2024 году для боевого применения, разработки и внедрения новейших беспилотных систем. Что же касается российского удара по Украине в ночь на воскресенье, то его главный целью стал Киев, где пострадали жилые дома, музеи, станции метро, парковки, театр. Погибли 2 человека, ранены более 30. По всей Украине жертвами этого удара стали в общей сложности 4 человека, пострадали почти 100. Вот что заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в воскресенье.
8: Важкий был удар, ракет разных типов.
9: Очень тяжелый удар. Россия применила 90 ракет разных типов, из них 36 баллистические, а также около 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий пришлось на Киев. Именно столица была основной целью этой российской атаки. Путин уже даже слово «ура» нормально произнести не может, но продолжает своими ракетами побеждать жилые дома. 3 российские ракеты были направлены по объекту водоснабжения. Сожжен рынок, повреждены десятки жилых домов, несколько обычных школ. Свои орешники Россия запустила по Белой церкви. Это действительно выглядит как полная неадекватность. Важно, чтобы такие действия не оставались для России без последствий. Каждый в мире, кто сегодня не молчит и помогает Украине, защищает жизнь. Крайне важно продолжать работу по усилению украинской ПВО, особенно систем защиты от баллистических ракет. Пока Россия рядом, угроза будет постоянной. Украинцы сегодня сдерживают и останавливают эту угрозу, но мир должен ясно понимать, с кем имеет дело. Уже 5-й год продолжается полномасштабная война. С первых секунд это была неспровоцированная террористическая война России против жизни.
10: России против жизни.
0: Это был Владимир Зеленский. Сделаю маленькое отступление и объясню его слова по поводу неспособности Путина произнести слово «ура». Дело в том, что во время уже упомянутой мной встречи Путина с участниками программы «Время героев» Путин предложил прокричать троекратное «ура» в честь тех, кто сейчас воюет против Украины. Вот как это троекратное «ура» получилось у самого Путина.
11: Ура! Ура! Ура!
0: После воскресного удара России по Украине глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас написала в социальных сетях, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию. Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов. Эти вызывающие отвращение акты терроризма направлены на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц. Сообщение о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», системы, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, являются политической тактикой запугивания и безрассудной игрой на грани ядерной войны, отметила Кая Каллас в своем посте в социальной сети X. А в связи с ударом по Старобельску Россия потребовала созыва Совета Безопасности ООН, на котором российский представитель Василий Небензя назвал этот удар военным преступлением, Кремлем, который, как он заявил, подтверждает правильность решения России начать так называемую специальную военную операцию.
10: Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева, который при поощрении своих западных спонсоров не только не настроен на мирное урегулирование, но и его открыто саботирует. Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса. Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целью наведения. Господин председатель, сегодня мы в очередной раз наверняка еще услышим немало лицемерных комментариев в духе того, что нас бы здесь сейчас не было, если бы, мол, Россия не развязала агрессивную войну. Господа, это откровенная ложь, цель которой преднамеренно, подчеркну, преднамеренно ввести всех присутствующих в заблуждение. Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя, представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник, отверг обвинения в ударе по колледжу в Старобельске, отметив, что если по таким поводам созывать заседание Совбеза, то такие заседания в связи с российскими ударами по Украине нужно проводить фактически ежедневно. Мельник также в очередной раз поднял вопрос о лишении России места постоянного члена Совета Безопасности и, соответственно, права вето при голосованиях. Мы прекрасно понимаем, что исправить эту роковую ошибку современной истории и лишить Российскую Федерацию постоянного места в Совете Безопасности, которое она захватила весьма сомнительными средствами, будет непросто. Но это решение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Россия проигрывает свою агрессивную войну против Украины не только на поле боя. Российские войска достигли предела своих возможностей. Мы наблюдаем и дипломатическое поражение России, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Россия выглядит нервной, демонстрируя явные признаки отчаяния. Сам созыв этого заседания – признак слабости и попытка переломить ход событий и выжать слезу из Совета. Поэтому позвольте мне в заключении дать рекомендацию моему российскому коллеге относительно его официального отчета о сегодняшнем заседании господину Лаврову, а, возможно, и господину Путину. Как вы можете догадаться, я сформулирую его на понятном ему языке. Вряд ли кто-то поймет неправильно. Ваша телеграмма в Москву, господин Небензя, должна быть очень краткой.
12: Шеф, все пропало.
0: Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. На фоне регулярных заявлений Владимира Зеленского о растущей угрозе нового вторжения в Украину со стороны Беларуси, недавнего проведения российско-белорусских учений по отработке применения ядерного оружия и нового российского удара с применением ракеты «Орешник», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил белорусскому авторитарному лидеру Александру Лукашенко. Это был их первый разговор с февраля 2022 года. Почему Макрон решил позвонить Лукашенко именно сейчас? Согласно сообщениям в СМИ, именно он был инициатором разговора. Об этом я спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
13: Дело в том, что Макрон слышит то, что говорят в Киеве. Ну, кроме этого, он, наверное, слышит свою разведку, возможно, разведку других стран НАТО. И, возможно, у него есть информация о том, что действительно некие приготовления к удару с севера по Украине, удару из Беларуси, происходят. Или, возможно, по крайней мере, обсуждаются, есть приметы того, что некое большее вовлечение Беларуси в войну, в том числе и непосредственно армии, да, возможно, что называется, на столе. И это, судя по всему, было одной из тем разговора президента Франции с Александром Лукашенко. Судя по всему, он посчитал это достаточно важной темой для того, чтобы, ну, послать предупреждение о том, что, в общем, лучше так не делать и что у этого будут последствия. Еще одна тема – это ядерные, скажем так, демонстрации. Причем ядерные демонстрации с двух сторон, что называется. Осенью прошлого года в Беларуси проходили учения белорусско-российские «Запад-25», и там имитировались ядерные удары. Они не производились, но они имитировались. В начале мая нынешнего года в Польше происходили польско-французские учения, где тоже имитировались удары ядерным оружием, уже французским. И французские летчики в этом участвовали. Ну и, наконец, вот буквально на днях, с 18, по-моему, по 21 мая, происходили учения российских стратегических ядерных сил, а им предшествовали 18 мая учения, опять же, с имитацией ядерных ударов в Беларуси тактическим ядерным оружием, которое то ли размещено в Беларуси, то ли не размещено. Ну вот, словом, вот такая цепочка событий. И я думаю, что это вызывает, конечно, беспокойство у Европы, у Франции. Тем более тут я уже отметил, что в начале мая были учения имитации ядерных ударов французскими силами. И поэтому я думаю, что одна из тем, с одной стороны, это предупреждение Лукашенко, чтобы он, так сказать, обходился аккуратно с ядерным оружием, которое размещено на его территории. Или, по крайней мере, не очень позволял другим обходиться с ним неаккуратно. Но, с другой стороны, возможно, было сказано, что, в общем, имитация ядерных ударов французскими силами – это все-таки имитация, а не подготовка к их реализации. Вот, я думаю, такой круг тем не исключено. Не исключено, но это уже, может, больше спекуляция. Сейчас, в общем, идут некие разговоры. Известно, вот на этой неделе будут на Кипре обсуждать этот вопрос. Переговоры с Путиным. Переговоры Европы с Путиным. Ну, а мы помним, что в начале переговоров Трампа с Путиным были контакты администрации Трампа с Лукашенко для того, чтобы Лукашенко побыл коммуникатором. Уж какой в нем был толк, это вопрос сложный, но американцы говорили потом, что был. Возможно, и Макрон идет тем же путем. Уже обсуждались даже кандидатуры посредника, там вроде вот говорили Меркель отказалась, может, не Меркель, но, по крайней мере, этот вопрос называется тоже на столе. И я говорю, если вот вспоминать опыт прошлого года, когда Трамп через Лукашенко передавал какие-то послания в Кремль, Кремль через Лукашенко передавал послания в Белый дом, ну вот, может, об этом поговорили. Ну вот, я думаю, какой-то такой круг вопросов обсуждался в этом разговоре.
0: Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Сегодня под Харьковом при российских обстрелах 2 человека погибли, около 20 получили ранения. В России при ударах украинских беспилотников убиты 2 человека в Белгородской и Брянской областях. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты и Иран после сообщения о прогрессе на мирных переговорах продолжают согласование рамочного меморандума о завершении конфликта и деталей возможного мирного соглашения между 2 странами. Отмечу, что прогресс на переговорах, ведущихся через посредников, в этот раз подтверждают обе стороны. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты не должны торопиться с заключением соглашения, которое, как он выразился, должно быть правильным. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в рамках соглашения судоходство в Ормузском проливе должно опять стать полностью свободным, а конечная цель США неизменна – лишить Иран возможности создать ядерное оружие.
14: Достигнут определенный прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный. Конечная цель – чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. Мы добились определенного прогресса в работе с нашими партнерами в регионе Персидского залива над планом, который в конечном итоге, в случае успеха, может обеспечить нам не только полностью открытые проливы, я имею в виду открытые проливы без платы за проход, но и решение некоторых ключевых вопросов, лежащих в основе ядерной программы Ирана.
0: Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что судоходство в Ормузском проливе уже никогда не будет таким, как было прежде. При этом президент страны Махмуд Пезешкиан, обладающий в Иране лишь ограниченной властью, в своем комментарии, но, как и другие иранские официальные лица, утверждал, что Иран и не собирался создавать ядерное оружие. А в сохранении напряженности в регионе Персидского залива Пезешкиан обвинил Израиль.
15: Мы готовы к диалогу, как мы заявляли еще при мученически погибшем имаме. Мы готовы убедить мир, что мы не стараемся завладеть ядерным оружием. Мы не хотим нестабильности в регионе. Причиной нестабильности является Израиль, провозглашающий концепцию Великого Израиля и разными способами провоцирующий войну, беспорядки и противоречия.
0: Это был президент Ирана Махмуд Пезешкиан. Сегодня днем Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что переговоры с Ираном идут хорошо и что либо будет отличное соглашение, либо будет возвращение на поле боя и более интенсивное, чем когда-либо стрельба. А этого, как написал Дональд Трамп, никто не хочет. И вернусь коротко к тому, с чего начал сегодня, награждению второй по престижности премии Каннского кинофестиваля, премии Гран-при фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» и к его обращению к Владимиру Путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что не будет передавать своему шефу слова Звягинцева и что у него нет права голоса по поводу войны России против Украины, поскольку он, цитата, «никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе». При этом видевшая «Минотавр» Звягинцева кинокритик Екатерина Барабаш отмечает, что этот фильм – универсальное антивоенное высказывание.
1: Награда Каннского фестиваля и прием, и рейтинг международной кинокритики – один из самых высоких на Каннском фестивале – все-таки показывают, что это универсальная история. Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны, война в самом центре Европы. Я думаю, что этот фильм очень понятен, его нельзя назвать таким, ну, для внутреннего пользования. Он универсален. Звягинцев сказал, что он будет просить прокатное удостоверение, но я абсолютно уверена, что в прокат его в России не выпустят. Зато его купило множество стран. По-моему, все европейские страны и Америка точно его купили. Остальные будут смотреть в пиратском прокате, на что Звягинцев дал свое добро.
0: Мнение кинокритика Екатерины Барабаш, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и самая последняя тема сегодня. 25 мая исполнилось бы 85 лет актеру Олегу Далю. О нем говорит театральный критик Петр Подкладов. Это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
16: Есть люди, которых просто невозможно представить дожившими до седин и солидных преклонных лет. Таким был Высоцкий, таким был Олег Даль. Наверное, правы те, кто называет его великим артистом. Но при этом хочется надеяться, что в душе он до последних дней жизни оставался грустным клоуном, способным в любой момент выкинуть какую-нибудь забавную штуку или ужалить своей остроумной репликой негодяя или дурака. В его актерской натуре уживалось, казалось бы, несочетаемое – неунывающий солдатик из старой-старой сказки и глумливый язвительный шут из «Короля Лира», задиристый Алик Крамер из «Моего младшего брата» и несчастный потерянный Лаевский из «Чеховской дуэли», трогательный Женя из фильма «Владимир» Владимира Мотыля и трагический вампиловский Зилов. Даль был поразительно талантлив, обладал природным аристократизмом, обаянием и умом. Но меньше всего хотелось бы делать из него, так сказать, крепко сбитый литой монумент. Он мог гениально читать Лермонтова, а на следующий день быть буйным, несдержанным и грубым. Не всегда ладил с коллегами, несколько раз уходил из «Современника», скандалил на киностудиях. Но это все, так сказать, накипь. Она с годами осыпается, и потомки помнят о человеке только то, что он был великолепным актером или поэтом. Начиналась творческая судьба Олега очень забавно. Ничто не предвещало пареньку из подмосковного Люблина актерской карьеры. Но, заразившись в школе лермонтовским героем нашего времени, юноша, несмотря на свою чудовищную картавость, твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. В результате и родители поддались на уговоры, и картавость была преодолена. Про поступление Даля в Щепкинское театральное училище до сих пор ходят легенды. На экзамене в училище Даль выбрал для себя два отрывка – монолог Ноздрева из «Мертвых душ» и кусок из «Мцыри» своего любимого Лермонтова. Длинный и тощий абитуриент, с пафосом декламирующий монолог Ноздрева, привел экзаменаторов в состояние, близкое к обмороку. Хохот в аудитории стоял такой, что к ее дверям сбежалось чуть ли не все училище. Самому Далю тогда, видно, показалось, что дело провалено, но отступать он не умел и поэтому решил идти до конца. Когда хохот улегся, он стал читать отрывок из «Мцыри». И тут экзаменаторы удивленно переглянулись. Вместо мальчика, минуту назад вызывавшего дикий смех, перед ними вдруг вырос юноша с горящим взором и прекрасной речью. Олега Даля зачислили на курс, которым руководил Николай Анненков. После окончания училища Олега позвали в «Современник». Правда, прежде чем попасть в знаменитый театр, кандидату требовалось пройти экзамен из двух туров. Даль с таким блеском сыграл свои роли в обоих показах, что его тут же зачислили в труппу. Зачислить-то зачислили, но ролей не давали, и он из театра ушел. Спасение пришло из кино. Олег снялся в «Жене», «Женечке и Катюше» и «Короле Элирии». Потом его опять взяли в «Современник», где он сыграл Ваську Пепла в «На дне». А в середине 70-х он нашел ту, с которой вместе прожил все оставшиеся ему на земле годы – Елизавету Эйхенбаум. Однако спокойная жизнь, видно, Далю была не суждена. И опять начались завихрения, уходы из театра. Встреча с Анатолием Васильевичем Эфросом вновь вернула Даля на сцену. Он пришел в театр на Малой Бронной, где сыграл две роли, в том числе Алексея Николаевича Беляева в «Месяцы в деревне» Тургенева. Он был душевно очень высокий человек, очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость, так говорил об актере Анатолий Васильевич Эфрос. В 1975 году великий режиссер дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему сниматься в телеспектакле по страницам журнала «Печорина». На Даля произвела страшное впечатление смерть Высоцкого, с которым они в конце жизни сошлись достаточно близко. На похоронах он твердил: «Ну вот, теперь моя очередь». А в дневнике написал: «Стал думать часто о смерти. Удручает никчемность. Но хочется драться. Жестоко. Если уж уходить, то уходить в неистовой драке. Изо всех оставшихся сил стараться сказать все, о чем думал и думаю. Главное – сделать». Конец цитаты. Олег Иванович Даль сделал очень много, хотя не сыграл и десятой доли того, что мог бы. Отказался от главных ролей в «Безымянной звезде» Михаила Казакова и «Экипаже» Александра Митты. Не сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы» Хлестакова у Гайдая. Но будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут и Зилов, принц Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка-дурачок, сэр Эндрю Эгьючик и Печорин. Остались на экране его печальные, мудрые глаза и песни. И в жару.

Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
9: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
10: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
11: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
12: Привет, это Виктор Кульганик
13: и Полина Галуева, и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
8: «Да чего ж мы гордимся! Гордимся, сволочи, что он умер в своей постели».
13: Галича вызвали на ковер «Союз писателей», и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично. Мне кажется, если на современный язык это переложить, это значит «отделался штрафом».
12: В случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
13: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали, ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в самиздате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
12: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок. Ну, как, собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к полутора годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог я прочитал в биографии Галича. Его коллега, сценарист Яков Костюковский, вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прям процитирую. Звонит Костюковский Галичу, спрашивает: «Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь?» И Галич отвечает: «Нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вызывало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил сушиться». Ну, на это Костюковский Галича успокаивает, говорит: «Ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких стрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни». А Галич опять же грустно отвечает: «Вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности, хорошие от слишком частого употребления». Но тут уж хочется от себя мне добавить, что, к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже Полин, ты сказала выше, после выступления в Академгородке в марте 68 года официальных концертов Галичу в СССР больше не было, никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слоним.
14: Мне страшно повезло. Во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали ходить по подъезду. И я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирнике, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайно от жены. Потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Геле, она не дала гитары. После этого стали шарить по подъезду и, в общем, в конце концов нашли какую-то гитару задрипанную. Но ему это не так важно было, главное, это он был поэт. Я просто помню, я у его ног сидела на полу. Человек, ну, 20, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, особенно он, после каждой песни. Вот. Ну, так, небольшое, но выпивал. И, в общем, все лучше и лучше пел. И, в конце концов, по-моему, его увозили уже на такси. Ну, машины ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
13: Параллельно с поездкой Галича на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями, в Чехословакии началась Пражская весна. Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик, и он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
14: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением, что ли, для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм «Чехословакия. Год испытаний» про пражскую весну и видели людей, похожих на нас, молодых, каких-то таких возбужденных, веселых. Они вот там свобода чувствовалась на улицах, чувствовалась свобода, хотя это был такой как бы советский фильм и вообще как бы против, но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
15: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
14: И как-то приехала ко мне Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика, про то, что она вступила в партию. И для нас это было странно и дико. И мы даже смеялись тогда над ней. И вот я до сих пор помню, что мы смеялись, что как это было нехорошо, она заплакала.
15: Штабные генералы НАТО и политики Бонна взяли на вооружение чехословацкий вопрос. Снова сделали лозунгом дня старый клич антикоммуниста Далеса. «Запад должен вернуть Чехословакию в свое лоно». При поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
13: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа 1968 года в Чехословакию вводят войска стран Варшавского договора, вспоминает Маша Слоним.
14: Это была страшная для вот нас трагедия. Я помню, моя мама зашла в лифт 21-го, да, это было в нашем доме, плача, потому что она уже знала, что произошло. И встретилась ей в лифте наша соседка 6-го этажа, над нами жила. И она сказала: «Татьяна Максимовна, что вы плачете? Что случилось?» И мама говорит: «Как? Разве вы не знаете? Наши танки в Праге». А она ответила: «Так вы из-за этого?» Совершенно не могла понять. Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
16: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
17: Мне все нравится, у меня все есть.
16: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
17: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
18: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
19: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». И вот, собственно, сейчас мы переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
8: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск, войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно. Бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
12: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
20: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял, потому что рядом с этим креслом-кроватью стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-неволя, даже когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, работали вражьи голоса, отец что-то, так сказать, слушал, как-то реагировал. Я очень хорошо помню, что он услышал о вводе в 68 году советских войск в Чехословакию. Я помню, как я даже так сказать, подпрыгнул на кровати, потому что он скричал, они сошли с ума.
12: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22-го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
9: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что тебе делать, что делать всем остальным. Выходить на площадь, кидаться на вокзал, там, может быть, беженцы поехали. Ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение.
8: Здесь на двери.

0: войди, повтори. И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом, я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации, связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф: «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От синода к сенату, как четыре строки.
1: Одним из тех, кто вышел в августе 68 года на Красную площадь, был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналист и двоюродная сестра Павла Литвинова, как раз-таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
2: Пришли навестить Чуковского на дачу. До этого были на дачу Пастернака. Сын был мой маленький, 2 года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот 8 человек вышли на Красную площадь, их там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена, и я узнаю эти имена. И Наташу Горбаневскую, которая хорошо... Ну, я потом еще лучше ее узнала. Ну, в общем, конечно, знала ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе. В общем, близкий мне человек. Они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже. Хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был. Звала ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал, ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. А у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал, ну, вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня 2-летний сын был, и, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года. Скорее всего, я бы все-таки

0: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог. И вот теперь слава его лучинность бледнеет перед солнечной их славой.
1: Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой?
0: Он переживает эту трагедию. Да, можно все это нарезать на цитаты и прилепить их на те или иные как бы герба и знамена, но серьезное отношение к Галичу, наверное, к кому угодно, оно мешает вот такому утилитарному, что ли, их использованию.
1: Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. Так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду эти страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь тот назначенный час.
2: Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, все держал в тайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним.
3: Петербургский романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь. У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это и сюр, и ужас, и, может, он сам думал вообще об этом. Мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночка, который из такого истаблишмента вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну, это была такая громкая политическая деятельность все-таки. Он пел его антисоветские, так сказать, песни, стихи расходились по всему Союзу. Так что, да, он вышел на площадь. Непросто, я думаю, совсем непросто. Молодчина. Он же был такой уже установившийся, ну, established, установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
1: И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
4: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
5: Вы знаете, это в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача.

0: Задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это не предсказание, не что другое, не пророчество. Хотя можно назвать это и тем, и другим.
1: Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою.
2: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
3: СССР времен Галича, ну, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в 1000 раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев. Да? Хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там милый старичок, а это та же Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли советскую пропаганду, уже относились просто с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем, да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к флагам, ни комсомольцы к их значкам, ни к чему. А всерьез относились к другим вещам. То сегодня как раз заклюют, не просто посадят, такие посадят, а заклюют по собственной инициативе, без всякого приказа. И в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее. Не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, сведенных с ума. Это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе Галича, создало таким, какой он был, да. И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи. И это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но мы не заслужили того, что эти песни о нас. Как бы мы ни видели в них, да, чего-то нам знакомого нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочинил ничего.
1: Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы.
2: Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича – это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александра Аркадьевича, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, сибаритствующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь привести цитату. К сожалению, у нас нет этой записи в аудиоварианте, Валерии Ильиничны Новодворской из ее статьи про Галича.
4: У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра. Слишком артистичен он был для одной единственной роли – роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата и талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком.
5: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
6: Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался, мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект, в конце концов, превратился в антисоветский.
1: Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды.
5: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась, и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
9: Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений.
10: А теперь его же элиты на него же и жалуются, причем иностранным журналистам. Путин принимает слишком много саморазрушительных решений, цитирует газета «Гардиан».
11: Хотите – ешьте, не хотите – давитесь.
10: Администрация президента планирует лечить Россию от иностранного влияния и тревоги. Что же из этого выйдет?
12: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим, на что же кремлевские элиты жалуются иностранным журналистам. Ощущение будущего исчезло. Так говорят близкие к Кремлю предприниматели и чиновники британской газете «Гардиан». В окружении Владимира Путина растет понимание, что все чаще лидер принимает, и дальше цитата, «саморазрушительные решения». На что еще жалуются элиты, сейчас вам и расскажем.
13: Внутри российской элиты растет число недовольных Владимиром Путиным. На фоне затянувшейся войны против Украины, ухудшения экономической ситуации и интернет-блокировок. Источники издания «Гардиан» в российском бизнесе, собеседники, близкие к Кремлю, а также сотрудники европейской разведки говорят, что в высших властных кругах пропало ощущение будущего.
14: Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но растет понимание того, что власти продолжают принимать совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло.
13: Несмотря на проблемы внутри страны, расчеты Путина в отношении войны не изменить. Он по-прежнему полон решимости продолжать. Путин ясно дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Россия сможет захватить весь Донбасс к концу года.
14: Путин одержим Донбассом и не остановится раньше.
13: В окружении Путина говорят, что если России удастся сломить сопротивление Украины, то он попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонских областей, аннексированной в 2022 году.
14: Он недолгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды.
13: В европейской разведке по-прежнему уверены, что Путин получает искаженную информацию о делах на фронте. Это подтверждает и источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.
14: Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин.
13: Аналитики Американского института изучения войны ранее сообщали, что часть российской украинской элиты разочарована и осознает, война идет не по плану. При этом, как отмечает политолог Илья Грищенков, многим невыгодна критика Путина. Внутри страны она пока исходит от тех, кто говорит о коренной смене власти.
9: Долгое время Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений. То есть Путин как раз объединял в себе совершенно разные идеологии. Он был президентом и коммунистов, и либералов, и националистов. Националисты тоже. Вот. А с тех пор, как Путин принял какие-то самостоятельные решения, то, естественно, как бы он стал объектом и персональной критики. Вот. Просто другой вопрос, что действительно на это мало кто решается по многим причинам, что в том числе критика Путина и невыгодна большинству.
13: Отдельным фактом напряженности в элитах остается ухудшение экономики, инфляция, растущие налоги и давление на бизнес. Несмотря на это, открытой критики в бизнес-среде нет. Там опасаются высказывания несогласия, хотя, по словам опрошенного Guardian-бизнесмена, многие, цитата, в глубине души в ужасе. Эксперт берлинского центра Карнеги Александр Прокопенко отмечает, недовольство среди бизнес-элиты понятно. Государство не хочет защищать предпринимателей от последствий войны, которую само же и развязало. Бизнес остается один на один с проблемами, но налоги должен платить исправно.
15: Это удивительно, насколько поменялось отношение государства и бизнеса. Вот они как бы всегда были иерархичные отношения. Но здесь, если да, то есть государство не то, что смотрит на бизнес сверху вниз, вот, но вот эта вот грань между что государственное, что частное, мне кажется, в последнее время в России размылась, и теперь бизнес, неважно, какой у вас, частный или государственный, он с государственной скамейки видится как функция от государства. То есть нет никакой частной собственности, нет никакого частного капитала, вам дали подержать. Мы вам создали какие-то условия, а теперь мы вам создали другие условия. Хотите, ешьте, не хотите, давитесь.
13: Представители российской властной верхушки находятся на этапе осознания проблем. Но у них нет планов по их преодолению, заявил Гардиан, высокопоставленный сотрудник европейской разведки. Нервозность в элитах вызывают и масштабные блокировки интернета, а также усиление влияния ФСБ.
14: За обеденным столом все говорят об интернете. Мы теперь ближе к Северной Корее.
13: В то же время, по словам двух источников, представители российской политической элиты, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, в частном порядке пытались отговорить Путина от некоторых ограничений, но безуспешно. Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение силовым структурам, говорит собеседник издания «Гардиан». Журналисты важных историй CNN и Financial Times со ссылкой на разведку одной из европейских стран рассказали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. С подготовкой государственного переворота ассоциируют экс-министра обороны Сергея Шойгу. Якобы он до сих пор сохраняет значительное влияние в высшем военном руководстве. Федеральная служба охраны ограничила передвижение Путина. Он больше не ездит в резиденции в Подмосковье на Валдае. Источник Washington Post сообщил, что Сергей Кириенко пытается убедить Путина в том, что он может контролировать ситуацию в стране при помощи политических технологий. А вторая служба ФСБ настаивает на жестких методах и закручивании гаек.
12: И о тревогах российских элит мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
16: Добрый вечер, здравствуйте.
12: Прежде чем перейти к сути жалоб, хочу сперва спросить, зачем элитам, даже анонимно, делиться своими тревогами с западной прессой?
16: Действительно интересный вопрос. Вот этот клуб анонимных жалобщиков свидетельствует, как мне представляется, о том, что что-то происходит внутри страны, и они себе позволяют вой на Луну. Ну, в данном случае, там, британская пресса – это та самая Луна. Я не думаю даже, что это элемент какого-то давления или политической игры. Скорее всего, просто это не самого высокого уровня, по-видимому, источник, но недалекий от людей, принимающих решения. Ну, трудно рациональному человеку не осознать, что дела плохо идут. Ну, в самом деле, где, по какому направлению в России за последние 3-4 года, 5 лет, стало лучше. Экономика, международное положение, футбол, может быть, культура, наука. Рубль только вот укрепился, да? А на линии фронта, ну вот Путин убеждает, что на линии фронта дела идут лучше. Но на самом деле те, кто следит за вопросом, понимает, что и там нет блистательного продвижения. Так что пожаловаться просто так, от собственного бессилия, от несчастья, от раздражения, бог знает еще от чего. Поменять эту ситуацию невозможно, и они это знают. Поэтому они эти жалобы не рассматриваются как элемент политического или технологического давления. Это просто печаль. Вот как было хорошо и как стало плохо. И, в общем, понятно, кто там причиной. Ну, не мы же, правда. Значит, Владимир Владимирович Путин виноват. Понемножку на него перегружается вот этот груз ответственности. И это вполне предсказуемый, естественный процесс. Я бы сказал, даже неизбежный процесс по мере продолжения войны. В конце концов, он с этим грузом и ляжет на дно в более или менее мучительной форме. Но никто не знает, когда это произойдет.
17: Ну вот действительно, если резюмировать то, что пишет Guardian, все жалобы крутятся вокруг затянувшейся войны, и Министерство иностранных дел России теперь грозит новыми ударами по Киеву. Это уже после масштабного удара в ночь на 24 мая, когда Россия снова использовала орешник. О чем эти атаки и новые угрозы говорят российским элитам?
16: Они говорят, что Путин немощен. Потому что если бы он мог это сделать, он бы сделал. И он нанес этот удар, и, по-видимому, ему доложили, и показали даже, как жизнерадостно горит какой-то там торговый центр. Но ведь, опять же, те, кто наблюдает за процессом вблизи, ну, тот же самый Анатолий Шарий, или Шарий, как его зовут, я не знаю, он пишет, что это был удар в штангу. И товарищи из Z-патриотической общественности говорят, что не очень-то удачно получилось. А более глубокий анализ показывает, что один из орешников прилетел действительно, ну, если бы одна из боеголовок его прилетела в гаражный кооператив в Белую церковь, а второй, страшно сказать, вообще угадал на территорию ДНР, туда куда-то к северу от Донецка. На самом деле, даже Дугин, отец родной, спаситель Отечества, он же говорит, что а где победа? Почему не убили Зеленского? Где удар по центрам принятия решения? То есть не радует. Вы понимаете, вот эти воздушные шарики, которые они себе раздувают в надежде вернуться к ситуации, когда можем повторить, они уже повисают такими сморщенными мешочками и не вдохновляют державные мощи. А кто виноват-то? Ну, Шойгу виноват, ладно. Может быть, даже Герасимов. Но постепенно такая мужественная, прямолинейная государственная жизнь приближается к тому, что виноват-то этот вот, прости господи, недавно установлен представитель славного российского народа, который называется «Чуть белоглазая». Это вот сейчас установлено, буквально тут опубликовали как раз данные о том, что изучили личную биографию Путина, его же прихлебатели, для того, чтобы возродить к нему какой-то интерес. На самом деле он просто становится неинтересным, раздражительным, раздражающим объектом. И становится все более очевидно, что он просто немощен. Он начал войну, в которой не может победить. Более того, ситуация так идет, что, похоже, он ее проигрывает. Он гласил о том, что нам эти самые санкции только на пользу, импортозамещение и все остальное прочее. Сейчас говорит о том, что надо их отменять. И это мешает развиваться экономике. Ну вот, куда ни возьмись, без слез не взглянешь. Бедный, бедный Владимир Владимирович Путин. В общем-то, по сути дела, ведь он во всем и виноват, если так вот всерьез-то. Другое дело, что страна-то не должна была себе такого позволить. Но пока мы видим, как прокол идет по всем направлениям приблизительно, по всему периметру, как сказал бы товарищ Шендерович.
17: Газета «Гардиан», тем не менее, выстраивает следующую схему. Мол, генералы врут Путину об успехах на фронте, рисуют ему розовые картинки. А Владимир Путин уверяет свое ближайшее окружение в том, что он способен дойти до границ Донбасса. Ему, правда, в нынешних условиях кого-то нужно убеждать?
16: Ему нужно, прежде всего, себя самого убеждать. Это такой человек, у которого обострено ощущение опасности. И, соответственно, безопасность номер один. Если он не побеждает, то он не нужен. И он это понимает. Поэтому он должен убеждать. Поэтому он сам себе говорит, что он побеждает. И, соответственно, своих подчиненных заставляет так говорить. А они это прекрасно понимают и рисуют ему то, что он хочет увидеть. Отсюда запрет на интернет. Это же тоже вполне последовательно и логично. Он истово верит, что так называемые бархатные или там цветные, более поздние явления, революция – это все порождение интернета или информационно-психологической войны через посредство интернета. И его, следовательно, надо запретить. Ну вот Орбана взяли, заказали в Европе и сместили с помощью интернета. А сейчас, того гляди, сместят Вучича или ну, кого, Фицо совершенно по-другому запел. А во всем виноват интернет. Поэтому, конечно, его надо заткнуть, сделать национальным, чтобы люди смотрели в интернете и видели то, что нужно нам, а нам это значит Путину, потому что Путин себя от державы не отделяет. И, соответственно, в интернете должны быть победные картинки. Если вы не знаете, то мы идем от победы к победе. Мы сокрушаем кровавый киевский режим. Что мы там еще делаем? Наша экономика крепчает. Ну и все остальное. Все это вот людям вашего поколения, это, наверное, не так остро понятно, как мне, потому что моя молодость проходила как раз вот на этом фоне. 23-й исторический съезд Коммунистической партии, 24-й исторический съезд, 25-й исторический съезд, 26-й тоже, естественно. И так до той поры, пока все это дело не рухнуло. Вот и у Путина тоже исторические какие-то шаги, очень важные, эпохальное или еще чего-то. И очень трудно найти кого-нибудь, кто, как честный старик, встанет и скажет, что Владимир Владимирович, никакой вы не генеральный, а просто выдающийся. И никакое ваше это событие, победа не эпохальная, а всего-навсего историческое, как 24-й съезд. Вот нет, все говорят эпохальное, все говорят величественно. Для того, чтобы это ощущение продолжалось, надо затыкать интернет и прочие источники информации и для народа, и для Путина тоже. Но для Путина это понятно, он сам не хочет. Он предпочитает читать справочки из папочек. Но в 21 веке это уже довольно очевидный признак неадекватности не в медицинском смысле, а в политическом тоже. Хотя и в медицинском смысле он не производит очень победоносного впечатления.
17: Но несмотря на то, что публикуются в государственной пропаганде картинки, что Россия идет от победы к победе, если почитать близкие к Кремлю телеграм-каналы, у политологов внутри страны все чаще проскакивает мысль, что у элит появляется запрос на правила. И пока одни политтехнологи ломают голову, какой же курс Кремль задаст России, администрация президента говорит об исцелении народа. Артур Давлетшин расскажет подробнее, и мы вернемся к этому разговору.
18: В Кремле продолжают готовиться к выборам, но их публичные заявления звучат как подготовка к войне. Правда, к информационной. На прошедшем в выходные в Всероссийском электоральном форуме начальник отдела администрации президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев призвал готовиться к ужесточению информационной войны с Западом.
19: Она тотальна. Она покрывает все население. Нет запрещенных способов. Способы и методы могут быть самыми разными, без ограничений. Гражданское население является законной целью, а приоритетной целью являются наши дети.
18: Вместо снарядов и ракет – посты и заказные статьи. Харичев представил анализ его отдела по комментариям россиян в соцсетях. Выводы неутешительные, их пишут нереальные люди.
19: Мы понимаем, что 50% этого контента имеет признаки организованного извне. То есть из того, что мы видим в тех же соцсетях негативного, половина – это неестественные комментарии людей и неестественный контент, а засланная информация, формирующая информация, которая активно распространяется в наших соцсетях и в интернет-пространстве.
18: Однако не все так плохо, считает Харичев. Россиян можно спасти.
19: Возможно формирование иммунитета к этой вражеской пропаганде. Поэтому в информационно-психологической войне есть свои плюсы, которые позволяют защищаться, выздороветь и иметь иммунитет к этому воздействию.
18: На выступление Александра Харичева отреагировал блогер Илья Ремесло. У него уже был свой опыт такого лечения.
20: Так себе, доктора, не находите? Меня, например, они так и не вылечили, а наоборот. Думаю, и других только сделают оппозиционерами. Кто же из нас больной? Наверное, тот, кто считает заболеванием несогласие с начальством.
18: Политолог и электоральный эксперт Александр Кынев отмечает, что установки Харичева противоречат сами себе.
21: Экстремальный рост кандидатов-силовиков совершенно несовместим с курсом на то, чтобы выборы носили терапевтический характер. Это примерно как пытаться успокоить людей, устроив тотальный обход квартир с участковыми в сопровождении ОМОНовцев. Запугать, вызвать рост тревожности, восприятие выборов как спектакля, где ничье мнение никого не интересует, а все заранее назначено, можно. А вот снизить напряжение и оказать терапевтический эффект – так точно не получится.
18: Уровень напряжения россиян Александр Харичев считает одним из основных фронтов работы. По его данным, каждый четвертый житель России тревожится из-за ситуации в стране. Его слова подтверждают результаты последнего опроса в ЦИОМ. В конце апреля о внутренней тревоге говорил каждый четвертый респондент. Фонд «Общественное мнение» в последнем опросе фиксирует, что доля россиян, охваченных беспокойством, достигла 51%.
22: Не обязательно на революцию и слом системы, а скорее на нормализацию. Снижение тревожности, возвращение предсказуемости мирной жизни и более спокойных правил существования.
18: Политолог Илья Грищенков уверен, рост тревожности связан с запросом на перемены. Основной причиной тревоги Грищенков считает увеличение контроля со стороны государства над всеми сферами жизни россиян.
17: И об исцелении России дальше мы говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Александр Харичев, сейчас я зачитаю полностью его должность, чтобы зрители понимали, чем он занимается. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Он в своем выступлении обозначил 4 вызова для России в 2026 году. Это информационная война, это обстрелы и беспилотники, это искусственный интеллект и тревога в обществе. К чему, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, администрация Путина словами Харичева готовит систему?
16: Она готовит систему к выборам, так если в широком смысле слова. И общий посыл такой: прекратите раскачивать лодку, не пугайте людей, рассказывайте им что-нибудь успокаивающее. Ну вот главная угроза – это, как господин Харичев формулирует, беспокойство. А при этом, ну, мне кажется довольно понятным, что главным источником беспокойства является война. И для патриотической части путинского электората отсутствие продвижения на этой войне. А для, так скажем, пассивно следующей фарватере за Путиным части электората, это большая часть его электората, больше пугает то, как эта война отражается на условиях жизни, там, на приходящих гробах, на росте цен и так далее. Но сказать-то об этом нельзя, потому что у нас войны-то нет, если вы не в курсе. А у нас есть победная специальная военная операция, которая специально обученные люди с, скажем так, с билетом алкоголика, решительно рукой и твердо, точно отточенным скальпелем проводят на теле Украины. Вот они 5 лет стремительно и четко проводят дрожащими конечностями, и результаты получают то, что получают. Но важно, чтобы вы это не видели. Вот основной результат. Опять же, вы понимаете, как в мои молодые годы это было нормальным элементом политического быта. Когда нам объясняли, что музыка Битлз – это элемент, разлагающий наш моральный облик. Потому что это все сделано на Западе. Все эти джинсы, все эти диски, пластинки – это все враждебно нашему советскому образу жизни. И это все специально сделано там для того, чтобы разложить изнутри нашу самую лучшую модель общественного быта. Сейчас ровно то же самое. Что означает попытка изолироваться от внешнего мира? Она означает, что твой продукт, который высиживает, сидя на яйцах, господин Харичев, он второсортен. Он не конкурентоспособен. В равном соревновании с Западом он проигрывает. Это Харич объясняет тем, что отклики генерируются Западом. Он начинает с откликов, то есть, ну, как бы боты, которые говорят, ах, как плохо, или там, ах, как хорошо, кого-то поддерживают. А потом переходит к тому, что это засланы или разработанный там на Западе материал. Ну так боты – это оценочное суждение, это одна фраза, искусственный интеллект ее может сочинить. А вот содержательное высказывание, как, например, кино, которое называется «Минотавр», вот его искусственный интеллект сочинить не может. А оно появилось, и оно появилось не под контролем господина Харичева, администрации президента. Оно вот само по себе выросло. И это кино получило второе место на самом, ну, одном из крупнейших кинофестивалей мира. А это Запад все придумал, если вы не в курсе. А вот русский режиссер говорит, что думает, но он говорит не то, что нужно. И снимает не так, как нужно. Соответственно, людям об этом незачем знать. Надо построить информационную стенку, информационный забор или железный занавес. И, конечно, они вообще понятия не должны иметь о том, что нечто похожее существует на белом свете и вообще есть какой-то город Канны. Ну, не нужны были советскому человеку «Битлз». Ну вот как вы этого не поймете? Тем более ему не нужно кино, ему не нужны там высококачественные информационные системы, ему нужен патриотизм. Об этом дальше Дугин нас учит, теперь нас товарищ Харичев об этом учит. И все это ведется в рамках подготовки доброго, хорошего, умного, самого читающего российского народа к очередному циклу электоральной процедуры, так назовем.
17: И вот в порядке подготовки к этой электоральной процедуре некоторые политологи отмечают тревожность как некий фактор риска. Ну, вот Илья Грищенков, например, указывает на то, что тревога может привести к неожиданным результатам. А на ваш взгляд, тревога, о которой говорит и Харичев, о которой пишут политологи, она хоть чем-то Путину и его системе опасна?
16: Системе опасно. Персонально Путину нет. Системе как опасно? Если результаты, реальные результаты электоральной процедуры будут недостаточно победоносные, ну, понятно, что они там подрисуют, подрихтуют, подправят, но возможности подрисовать они тоже, во-первых, не безграничны, а во-вторых, все равно для них это как бы одномоментный слепок российской ситуации. Ну так вот, если статистика по выборам будет плохая, то перед тем, как ее поправлять, ее, наверное, Путину доложат. Если не испугаются, конечно. То это значит, что на местах губернаторы, ну там, скажем, архитекторы политические, как сейчас там называются, или политические организаторы, идеологи, администраторы сработали плохо. Для них это серьезная угроза. Главное для них, чтобы товарищ Путин прошел после этой электоральной процедуры, спал спокойно и чувствовал себя победителем. Поэтому докладывать ему будут примерно так же, как господин Герасимов ему докладывает про военные дела. Но ведь они понимают тоже, что в процессе выборов может что-то выплеснуться. Возьмут вдруг и проголосуют за какую-то новообразованную партию, которая пока еще не существует и, может быть, и, скорее всего, даже не появится, но найдут какую-то альтернативную партию, избиратели найдут, из тех, которые раньше всерьез не принимали. Проголосуют там за новых людей каких-нибудь. Это не будет, в общем-то, катастрофой. Но это будет сигнал для Единой России. А Единая Россия – это часть системы. Новые люди тоже часть системы, но мы когда с вами говорим про то, насколько это важно для всей системы, важно, потому что иначе может оказаться, что политическое управление Единой России неэффективно, значит, их придется менять. Что касается самого Путина, то, конечно, его никакими выборами не снесешь и не изменишь, а если вдруг что-то там произнесешь неправильно, или выборы эти произнесут неправильно, то их поправят. А Путин опирается, конечно, не на какое-нибудь на электоральное большинство, опирается он на силовые ресурсы, он это прекрасно знает, ни в какую демократию он никогда не верил, но ему важно, чтобы была такая информационная идеологическая подпитка. Весь советский народ как в едином строю, к плечу, плечом, поддержал нерушимый блок коммунистов и беспартийных в процентном соотношении 99,8%. Всем было понятно, что это полное фуфло. тем, в том числе тем, кто это докладывал. А было важно, потому что имеет ритуально обрядовое значение эта цифра. Вот Путин очень нуждается в том, чтобы обряд посвящения на царство, в данном случае не его персонально, а его Государственной Думы, прошел благополучно. И это главная озабоченность. А беспокойство, да, конечно. Народ что-то ерзает, нервничает, ему чего-то не хватает, он что-то переживает. Надо, значит, ему, ну, как и в советские времена, от выборов вроде бы не зависело ровно ничего. Но перед ними стелили асфальт в Москве, а в городах поменьше меняли канализационные стояки в домах, красили лавочки в зеленый цвет. Это важно. Но для функционирования власти это, ну, один из существенных элементов поддержания, так скажем, лояльности и покорности. Только и всего.
17: Но еще интересно, в плане лояльности и покорности, нужно ли ему ощущение будущего? То, о чем говорили некие элиты изданию «Гардиан», этот вопрос остается в воздухе. Предлагаю нашим зрителям ответить на него. Благодарю. Дмитрий Борисович Орешкин был с нами в эфире «Радио Свобода. Настоящее время». А вы пишите, какое у вас представление будущего в комментарии. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня – маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей – эхо шагов и баннеры аренды. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает. Об этом и многом другом мы поговорим с экономическим обозревателем Татьяной Рыбаковой.
4: В московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%. По некоторым форматам может вырасти до 8-10%. Арендаторы уходят вместе с посетителями. Какие последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. Даже больше 70-х, чем 80-х. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
6: Ну, смотрите, если в московских торговых центрах вакантность уже достигла почти 6%, по некоторым форматам, по данным консалтинговой компании, может вырасти до 8-10%, и арендаторы с посетителями уходят, то какие долгосрочные последствия это будет иметь для российской экономики?
5: Ну, во-первых, мы можем попрощаться с потребительской экономикой надолго. По всей видимости. Я не буду говорить навсегда, но это надолго, до тех пор, пока не произойдет слом нынешней системы, которую, значит, Эльвира Набиуллина в 22-м году еще обозначила как, значит, системная трансформация экономики. Люди мало понимают, что это означает, им кажется, что это означало, что надо выпускать больше танков или же перейти от выпуска танков к дронам. На самом деле это означает, что приоритет отдается тяжелой промышленности, прежде всего оборонной, затем той, которая обеспечивает, скажем так, то, что называется национальной безопасностью, то есть это продуктовая как бы независимость и независимость, где возможно, независимость от импортно-критических деталей, в первую очередь опять для оборонки и во вторую, вот, значит, для той же самой тяжелой промышленности в принципе, которую, значит, государство считает необходимой. Поэтому это абсолютно такая вот вещь. То, что идет сейчас реальное не увеличение благосостояния, а уменьшение благосостояния, это тоже факт, потому что у нас любят считать среднее по больнице, но среднее по больнице – это растущее благосостояние людей, которые работают на войну или на госзаказ, и гораздо быстрее падающее благосостояние людей, которые работают на потребительскую экономику, либо на какое-то там образование или еще что-то в этом роде, не связанное, значит, соответственно, непосредственно с сегодняшними, скажем так, нуждами государства. Поэтому, в общем-то, все понятно. Первые, в общем-то, закупаются, ну, их круг достаточно узок. Общая часть – это небольшая, на самом деле, часть трудоспособного населения. Я уже не говорю, что основные деньги вообще достаются, как говорится, крупным держателям капиталов, которые вообще, ну, скажем так, на маркетплейсах ничего не заказывают и по вот этим вот торговым центрам не ходят. Поэтому это, в общем-то, совершенно такое нормальное явление, к сожалению, ну, трудно его назвать нормальным, нормально для того вида экономики, которое было выбрано. Оно выбрано.
6: Простите, вы говорите, потребительская экономика уходит. А что это означает по факту для обывателя, когда он услышит эти ваши фразы, что он должен понять?
5: Он должен понять, что ассортимент товаров для него будет, во-первых, сужаться, во-вторых, дорожать, что у самого у него доходы, если он не работает на войну или на иную отрасль или сектор, который интересен государству, как, например, там, я не знаю, кибербезопасность приложений к, соответственно, слежке за гражданами или к противодействию, там, предположим, электронному противодействию дрону, то его доходы будут падать. Даже если не будет увольнений, а я все-таки ожидаю, что увольнения рано или поздно начнутся. То есть он будет, с одной стороны, ограничен в средствах, с другой стороны, он будет ограничен в возможности эти средства потратить.
6: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210,5 миллиарда рублей. Это данные Банка России. На руках вообще у населения триллионы наличных рублей. Чем это грозит финансовой системе? Или ничем не грозит?
5: Вы знаете, нельзя сказать ни то, ни другое. То есть говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резерва банка, в том числе. Резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют. То есть это такой вот круговорот. Вот для Минфина это очень удобно, потому что он всегда может продать банкам госдолг и таким образом заткнуть дыры в бюджете или получить дополнительные деньги. Для банков это выгодно, потому что они, практически не потратив собственных средств, скажем так, могут получить доход с выданных кредитов. Ну, а для Центробанка это, в общем-то, тоже такой вот оборот, который немножечко связывает, значит, деньги населения в виде депозитов и не разгоняет, когда деньги лежат на депозитах, они не разгоняют инфляцию. То есть вот все эти три участника с выгодой населения, ну, скажем так, с относительной выгодой в виде тех же самых процентов по депозитам, пока они высоки. Когда люди снимают наличные, соответственно, у банков появляется необходимость чем-то вот эту вот дыру, если она достаточно большая, заткнуть. С одной стороны. С другой стороны, есть еще такой момент. Понимаете, паника всегда нарастает, когда кто-то что-то начинает делать. Люди каждый день слышат, как снимаются деньги, люди это понимают. И вполне возможно, что в какой-то момент, если какой-то небольшой банк не найдет достаточной суммы денег выдать, и ограничит выдачу, может начаться так называемый банкрот, то есть бегство вкладчиков, и вот тогда проблема может быть довольно большая. Есть еще один косвенный негативный момент. Дело в том, что когда те же самые, значит, торговые какие-то или сервисные точки не могут принять в связи с перебоями в интернете деньги безналичные, и начинают требовать наличные, то в условиях, когда, в общем-то, на малый бизнес, а это в основном малый бизнес, в условиях, когда на малый бизнес есть еще и огромное налоговое давление, есть большой соблазн перейти в теневую экономику или как минимум перевести какую-то часть бизнеса в теневую экономику. Да, ФНС, то есть налоговики это понимают, да, они стараются трясти, но, вы знаете, наш бизнес, он весьма хитер, разворотлен и умен. Поэтому найти варианты он тоже может. Соответственно, уже, собственно говоря, налоговые поступления снизились. И вот лично я не могу сказать, насколько они снизились, потому что у бизнеса действительно доходы упали. Значит, они упали, безусловно, из-за возросшей налоговой нагрузки и падения потребительского спроса. А вот какая доля там находится тех доходов, которые ушли в тень, я боюсь, что вот лично я определить этого не смогу. Это тоже негативно, естественно, для экономического какого-то развития, для бюджета и так далее.
6: Скажите, вот условно говоря, я положил на депозит, ну, 1 000 000 рублей. Вот банк начинает эти деньги выдавать на них кредиты. А куда идут в основном эти кредиты?
5: Нет, простите, я вас перебью еще раз. Банк на эти деньги кредиты не выдает. Банк эти деньги записывает в свои резервы. А кредит он его выдает из тех денег, которые он выручил через операцию репо с государственными облигациями у Центрального банка. Понимаете, тут вот...
6: Для непрофессионала, что такое операция репо? Расшифруйте, пожалуйста.
5: Значит, операция репо – это когда банк покупает у Минфина государственные облигации, ОФЗ, затем он эти облигации кладет в залог в Центральный банк. Центральный банк в ответ выдает ему, значит, за залог деньги. И вот эти деньги уже идут на выдачу кредитов.
6: Понятно. То есть мои кровные, они работают. Да. Они не просто лежат.
5: Да.
6: Хорошо.
5: Они не просто лежат. Они дают банку возможность взять, значит, купить больше облигаций, больше этих облигаций, больше взять кредит у ЦБ, больше на этот кредит купить облигации, больше заложить облигации, получить больше денег у Центробанка. Вот такая вот непростая цепочка.
6: Какой процент доходов в банке зарабатывают на операционных транзакциях? Ну, условно говоря, вот я перечисляю там больше 50 000 рублей из одного счета Сбера на другой, с меня там снимают, условно говоря, 200, 300, 400. Вообще за любую транзакцию берут какие-то проценты. Это солидные проценты или это мелочь по сравнению с тем, о чем вы говорили до этого про репо?
5: Вы знаете, это все-таки мелочь по сравнению с этим. Это в основном доходы, которые идут на какие-то операционные вещи. Надо понимать, что вообще, честно говоря, население, то есть клиенты, физические лица, для банков, ну, за исключением, может быть, Сбера, они не самые важные, гораздо важнее для них корпоративные клиенты. А уж если у кого-то есть в клиентах государство, ну, это вообще флеш реально. А граждане, ну, так.
6: Ну, подождите, 60... Почти 60 триллионов рублей граждан находится на депозитах. Или это тут сюда входят и корпоративные деньги тоже?
5: Нет. 60 триллионов есть. Но, извините, у корпоративных депозитов еще больше. Корпоративных кредитов? То есть это намного... Это другие суммы. Это просто другие суммы. Гораздо больше. Да, это солидная часть. Но, опять-таки, еще вот тут тоже есть момент. Надо понимать, что в этих кредитах примерно половина – это кредиты от 3 миллионов и выше. Из них 35% приходится на кредиты от 10 миллионов и выше. То есть вы понимаете, что это не деньги вот обычных граждан, которые побегут в банк. Это деньги таких людей, которые в банк позвонят. И им скажут, конечно, конечно, не беспокойтесь, что вам нужно. И никуда они не будут брать и под подушку класть. Вот с их деньгами все будет в порядке.
6: Чтобы закрыть этот вопрос, мы верим господину Силуанову, что государство не тронет эти 60 триллионов рублей, и можно за них не беспокоиться, потому что много спекуляций на тему, что денег в бюджете нет, дыра в бюджете, и государство может запустить туда руку.
5: Ну, я бы, знаете, хотела бы вот посмотреть, сколько денег после этих слов Силуанова наше население сняло, потому что оно живет по заветам Звонецкого. Как только говорят, день за реформу не будут, люди бегут в банк снимать наличные. Но, тем не менее, я бы все-таки, вот, скажем так, я считаю, что государству сейчас гораздо более выгодны деньги населения на депозитах, чем деньги населения на руках. Поэтому если уж и репрессировать, вот будь я злобным, значит, в данном случае государством таким вот злобным, и захотела бы лишить денег, я бы репрессировала бы скорее наличные деньги. Давайте вспомним, что, например, при сталинской обменной реформе, значит, деньги на вкладах обменивались на новые по гораздо более высокому курсу, чем деньги, которые были на руках. Вот что-нибудь такое бы злобное бы государство сделало. Но я думаю, что даже этого делать в данный момент не будут, потому что, ну, в общем-то, скажем так, в случае, если начнется, значит, бедствие банков, то ввести ограничения могут за час. Точно так же за час эти ограничения могут отменить, если видите, что все успокоилось. Так что вот в этом плане, значит, я думаю, что Центробанк будет стоять на страже и можно быть спокойным. А для каких еще целей надо отнимать у населения деньги? Они и так работают. Они работают. То, что они лежат в основе резерва банков, они работают. Даже наличные деньги работают. Они все равно обеспечивают определенный товарооборот. Вот вся эта, весь потребительский сектор находится, можно сказать, на самом прокорме. Почему надо каким-то образом этому мешать? Пусть.
3: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Татьяной Рыбаковой.
6: Насколько отключение интернета, мобильной связи и телеграмма бьют по экономике? Вот господин Новак сказал, что есть более другие серьезные факторы, которые оказывают влияние на экономику, но ни в коем случае ни интернет, ни мобильная связь и ни телеграмма.
5: Готова поспорить с господином Новиком. Вы задали очень хороший вопрос, потому что отключение интернета, вот я бы сказала все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или даже значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, а тут же появляется соблазн.

0: передать. И их, в общем-то, трудно передать даже при той конвергенции, которая существует. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала, практически. Опять так же, как в 90-х годах, приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю. Это вот такой вот оказывает эффект.
1: Вот смотрите, тогда мне, естественно, рождается вопрос. Новак в этом же интервью сказал, что есть дефицит кадров в экономике, а с другой стороны, Путин говорит, что в России исторически низкая безработица. Вот как одни слова стыкуются с другими?
0: Это прекрасно стыкуется одно с другим. Во-первых, в России традиционно, в том числе, и не такая высокая безработица. Потому что в России с 90-х годов, как начали жать на бизнес, чтобы он не увольнял людей, так, в общем-то, бизнес уже привык, что их нельзя увольнять. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, вы понимаете, сейчас происходит довольно-таки трагическая вещь во многих отраслях потребительского сектора, вообще гражданского сектора. Когда они не то, что вот как-то вот неправильно вели свою деятельность и вынуждены сокращать производство, увольнять людей, а когда у них отняли возможность вести нормально свою деятельность, но при этом они понимают, что рано или поздно, простите, та же самая война кончится, да, «Лебединое озеро» рано или поздно снова будет на экранах телевизоров, и они хотят сохранить людей и компетенции. Поэтому, например, они каких-то вот там специалистов, причем специалистов это не обязательно там высоколобый научный кадр, это может быть только дядя Вася, который умеет таким образом там завинтить болт, что не надо будет после этого значит, за ним что-то переделывать. Вот. Они стараются таких специалистов сохранять и как-то вот на неполную рабочую неделю, на отпуска и так далее, и пока что так. Это первое. Второе, что значит дефицит кадров? Дефицит кадров у нас наблюдается там, в сборке тех же самых беспилотников. Там уже школьники 15-летние работают. Потому что значит, в той же Алабуге, в этой особой экономической зоне Алабуга, сейчас, судя по космическим снимкам, там какие-то невероятные размеры строят, идет размах строительства. Соответственно, в эти новые цеха, которые строятся спешно, требуется куча людей, потому что это достаточно простое сборочное производство. Там никаких роботов они не ставить никогда не будут, потому что эти роботы будут окупаться там 20 лет. У них все-таки не столетняя война. То есть, соответственно, они набирают просто туда кучу людей. Вот там дефицит кадров. Дефицит кадров. На фронте дефицит кадров. Там не забывайте, что это тоже, значит, Минобороны, это тоже крупнейший работодатель сегодня, если так можно выразиться, не сочтите цинизм. Значит, тоже дефицит кадров. Уже вот предлагают до 10 миллионов кредиты прощать тем, кто подпишет контракт с Минобороны. Потому что, ну, уже просто никто не идет за деньги, больше денег платить регионы не могут, никто не может. Вот, значит, решили таким образом. Пускай заплатят банки, они богатые. Вот дефицит кадров в таких местах.
1: Скажите, а миграционная политика, вот эти репрессивные законы в отношении мигрантов, с другой стороны, бизнесмены сетуют на то, что не хватает как раз вот этих рабочих рук. Вот как вот это вот стыкуется, вот такая антимигрантская риторика и репрессивные законы в отношении мигрантов с тем, что дефицит рабочих рук на рынке? Это как бы одна рука не знает, что делает другая рука, или в этом есть какое-то зерно в этих решениях принимаемых?
0: Есть. Ну, с одной стороны, вариант, что одна рука не знает, что делает другая рука, конечно, существует. Потому что если бы даже это и делать, то так, как это делается, делать было нельзя. Ни в коем случае. Это первое. Второе, не забывайте, что где работали те мигранты, против которых вот в эти законы направлены. Они работали, опять-таки, там, в ЖКХ, там, улицы мели, там, на каких-то фермах с ручным трудом, там, клубнику собирали. На стройках они работали и так далее. Строительство сейчас все равно загибается. Государство не до гражданского строительства. Ему нужно вон пирамидки противотанковые строить и прочее. А там хватает людей, поверьте. Вот. То есть на военный завод уже как бы мигранта просто не поставишь. Соответственно, да, вот эти мигранты перекрывают дорогу. А там, где не хватает людей, опять-таки, в государственном заказе, в оборотке, там, пожалуйста, целенаправленно заливают, заводят то северных корейцев, то индусов, за ними.

0: присматривают, их заводят под определенные цели, они здесь не остаются, во всяком случае, в большинстве своем, скажем так, и так далее. Их привезли, они отработали, их увезли. Всем удобно, всем хорошо.
1: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Это Минфин, да, заявил об этом. Где будет красная линия проходить, когда надо будет принимать экстренные меры? И какими они будут?
0: Знаете, красная линия будет проведена, значит, зависит от двух обстоятельств. Обстоятельство первое. Красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Ну, давайте говорить прямо. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать, значит, дефицит бюджета таким образом. Либо когда выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты-то большие, они уже там, ну, многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты значит, превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуанов придет к господину Путину и скажет, Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет. Никак не получается. Все. Государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
1: И что будет делать государство, что будет делать Путин, если им Силуанов придет и скажет «денег нема, надо останавливать войну». Он же не произнесет эти слова.
0: Никогда в жизни, никогда в жизни. Поэтому, естественно, государство, ну, вы знаете, я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. Когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием фактически. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроена, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и, в общем-то, очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но тем не менее, значит, резервы есть пока.
1: Хорошо. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню. Сегодня об этом заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Что стоит за этой цифрой? Чистый пиар или реальный рост?
0: За этой цифрой стоит очень яркий пример того, как сейчас наши правительства и Путину, ну, собственно говоря, видимо, эту цифру-то ему так назвали, значит, как Путину докладывают, и как хорошо он умеет сам считать. Потому что если мы разделим эти 12% на прошедшие 5 лет, я думаю, что ему дали цифры за этот год не давали, наверное, за прошлый год дали. Значит, если мы разделим эти цифры на 5 лет, то мы получаем, что экономика росла, значит, промышленность росла на 2,25% в год. Все это время. То есть это время, когда вливались безумные деньги, был безумный фискальный импульс, значит, именно в промышленность, причем именно в оборонную, прежде всего, промышленность, в тяжелую промышленность, в импортозамещение и так далее. Огромные деньги, во многом дефицит вызван этим. Когда, значит, государственные заказы, оборонные заказы авансируются до 70% от заказа уже в январе-феврале. То есть людям просто вот деньги выдают еще до того, как они первую гайку вытащили, можно сказать. И вот во всех этих условиях, в условиях военного кейнсианства, которое было у нас в 2023-2024 годах, значит, средние темпы роста экономики составили, не экономики, а промышленности, составили 2,25%. Вы меня, конечно, извините, но вот в Америке 2-3% это считается что-то маловато будет. То есть это как-то, ну, в среднем по больнице, там, знаете, с падающими отраслями вместе общий рост, это вот, ну, ладно, сойдет, скажем так. Мы тут Европу называем загнивающей за такие темпы роста промышленного, вообще-то говоря. Так что вот такое, и вот так ему докладывают. Вот так он умеет читать, и так ему умеет докладывать. Вот это вот
1: И
0: прекрасный пример.
1: сохраняет ли военная экономика свою роль локомотива, как это было в первые годы войны?
0: Нет, конечно, нет, это давно не локомотив, она, значит, понимаете, локомотивом экономика может быть в том случае, если она что-то дает тем, кто вне этой экономики. Рабочие места, благосостояние, чтобы росла потребительская экономика, там еще технологии новые и так далее. Современная российская экономика ничего абсолютно хозяйству, народному хозяйству говорить не дает, только отнимает, она стала очень тяжелой гирей, с ней надо будет что-то делать, безусловно, рано или поздно, и, в общем-то, сейчас страшновато даже думать о том, что с ней надо будет делать. Поэтому нет, нет, нет, нет, ничего не дает.
2: Свободный разговор. Моим гостем была экономический обозреватель Татьяна Рыбакова. У микрофона Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 25 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при массированной атаке на Украину в ночь на воскресенье. Число погибших при ударе по зданию колледжа в Старобельске в Луганской области достигло 21 человека. США и Иран заявляют о прогрессе в переговорах по выработке мирного соглашения. Его содержание пока неизвестно. Также сегодня.
1: Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны.
0: Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» удостоен Гран-при Каннского международного кинофестиваля.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню.
0: С этим обращением к президенту России Владимиру Путину российский кинорежиссер Андрей Звягинцев выступил вечером в субботу, получая гран-при на кинофестивале в Каннах за свой фильм «Минотавр», действие которого происходит в России в дни, когда в стране была объявлена так называемая частичная мобилизация, и герою фильма нужно отправить на войну 14 сотрудников своей компании. Несколько часов спустя после этих слов Звягинцева Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за время войны, использовав около 100 ракет разных видов и больше 600 боевых беспилотников. Причем жители города Белая Церковь, глядя в небо, уже безошибочно могли определить тип одной из российских ракет с разделяющимися боеголовками.
3: Твою мать! Знаете, что это? Орешник!
4: Орешник! Это орешник!
0: А за сутки до обращения Звягинцева Владимир Путин, встречаясь с участниками программы «Время героев», призванной внедрять в российские государственные структуры участников войны против Украины, обвинил Киев в преднамеренном ударе беспилотниками по зданию педагогического колледжа и его общежитию в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области Украины. В результате этого удара, согласно официальным заявлениям, погиб 21 учащийся, более 40 получили ранения.
5: Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации и международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
0: Это был Владимир Путин. В воскресенье в Старобельск прибыла группа сотрудников российских и зарубежных средств массовой информации, перед которыми выступила только что назначенная уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова, тоже заявившая о преднамеренном ударе ВСУ по учебному заведению, а также обвинившая западные средства массовой информации в необъективном освещении случившегося.
6: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут, 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей. Когда сюда приехали спасатели, родители, они продолжали стрелять, чтобы останавливать работы по спасению детей. 21 ребенок погиб. Мы видим лицемерие и неправду. Говорили, что здесь военные объекты. Где военные объекты? Покажите. Представители западных стран обманывают. Говорят, что сюда не могут приехать журналисты. Но вы же здесь. А где CNN? Где BBC? Где СМИ из Токио? Их нет. Вы можете убедиться сами. Они лгут. Они называют это инцидентом.
0: Это была уполномоченная по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Замечу, что и CNN, и BBC освещали удар по Старобельску, думая, что и Радио Свобода прислала бы своих корреспондентов, если бы им была обеспечена возможность выполнять свои профессиональные обязанности. Кстати, в необъективности западные СМИ уже сегодня обвинил в очередной раз и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Хотя, затрагивая тему этого удара, он почему-то начал с поздравлений в адрес МИД и Министерства обороны, организовавших поездку сотрудников СМИ в Старобельск.
7: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе Министерства иностранных дел, в других ведомствах, Министерства обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Украина отвергает обвинения в преднамеренном ударе по учебному заведению в Старобельске. ВСУ заявили, что целью удара был военный объект штаба Рубикона, специализированного элитного подразделения Министерства обороны России, созданного в 2024 году для боевого применения, разработки и внедрения новейших беспилотных систем. Что же касается российского удара по Украине в ночь на воскресенье, то его главной целью стал Киев, где пострадали жилые дома, музеи, станции метро, парковки, театр. Погибли 2 человека, ранены более 30. По всей Украине жертвами этого удара стали в общей сложности 4 человека, пострадали почти 100. Вот что заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в воскресенье.
8: Важкий был удар ракет разных типов.
9: Очень тяжелый удар. Россия применила 90 ракет разных типов, из них 36 баллистические, а также около 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий пришлось на Киев. Именно столица была основной целью этой российской атаки. Путин уже даже слово «ура» нормально произнести не может, но продолжает своими ракетами побеждать жилые дома. 3 российские ракеты были направлены по объекту водоснабжения. Сожжен рынок, повреждены десятки жилых домов, несколько обычных школ. Свои орешники Россия запустила по Белой Церкви. Это действительно выглядит как полная неадекватность. Важно, чтобы такие действия не оставались для России без последствий. Каждый в мире, кто сегодня не молчит и помогает Украине, защищает жизнь. Крайне важно продолжать работу по усилению украинской ПВО, особенно систем защиты от баллистических ракет. Пока Россия рядом, угроза будет постоянной. Украинцы сегодня сдерживают и останавливают эту угрозу, но мир должен ясно понимать, с кем имеет дело. Уже 5-й год продолжается полномасштабная война. С первых секунд это была неспровоцированная террористическая война России против жизни.
8: России против життя.
0: Это был Владимир Зеленский. Сделаю маленькое отступление и объясню его слова по поводу неспособности Путина произнести слово «ура». Дело в том, что во время уже упомянутой мной встречи Путина с участниками программы «Время героев» Путин предложил прокричать 3-кратный ура в честь тех, кто сейчас воюет против Украины. Вот как это 3-кратный ура получилось у самого Путина.
10: Ура! Ура! Ура!
0: После воскресного удара России по Украине глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас написала в социальных сетях, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию. Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов. Эти вызывающие отвращение акты терроризма направлены на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц. Сообщение о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности «Орешник», системы, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, являются политической тактикой запугивания и безрассудной игрой на грани ядерной войны, отметила Кая Каллас в своем посте в социальной сети X. А в связи с ударом по Старобельску Россия потребовала созыва Совета Безопасности ООН, на котором российский представитель Василий Небензя назвал этот удар военным преступлением, Кремлем, который, как он заявил, подтверждает правильность решения России начать так называемую специальную военную операцию.
11: Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева, который при поощрении своих западных спонсоров не только не настроен на мирное урегулирование, но и его открыто саботирует. Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса. Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целью наведения. Господин председатель, сегодня мы в очередной раз наверняка еще услышим немало лицемерных комментариев в духе того, что нас бы здесь сейчас не было, если бы, мол, Россия не развязала агрессивную войну. Господа, это откровенная ложь, цель которой преднамеренно, подчеркну, преднамеренно ввести всех присутствующих в заблуждение. Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя, представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник, отверг обвинения в ударе по колледжу в Старобельске, отметив, что если по таким поводам созывать заседание Совбеза, то такие заседания в связи с российскими ударами по Украине нужно проводить фактически ежедневно. Мельник также в очередной раз поднял вопрос о лишении России места постоянного члена Совета Безопасности и, соответственно, права вето при голосованиях. Мы прекрасно понимаем, что исправить эту роковую ошибку современной истории и лишить Российскую Федерацию постоянного места в Совете Безопасности, которое она захватила весьма сомнительными средствами, будет непросто. Но это решение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Россия проигрывает свою агрессивную войну против Украины не только на поле боя. Российские войска достигли предела своих возможностей. Мы наблюдаем и дипломатическое поражение России, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Россия выглядит нервной, демонстрируя явные признаки отчаяния. Сам созыв этого заседания – признак слабости и попытка переломить ход событий и выжать слезу из Совета. Поэтому позвольте мне в заключении дать рекомендацию моему российскому коллеге относительно его официального отчета о сегодняшнем заседании господину Лаврову, а, возможно, и господину Путину. Как вы можете догадаться, я сформулирую его на понятном ему языке. Вряд ли кто-то поймет неправильно. Ваша телеграмма в Москву, господин Небензя, должна быть очень краткой.
12: Шеф, все пропало.
0: Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. На фоне регулярных заявлений Владимира Зеленского о растущей угрозе нового вторжения в Украину со стороны Беларуси, недавнего проведения российско-белорусских учений по отработке применения ядерного оружия и нового российского удара с применением ракеты «Орешник», президент Франции Эммануэль Макрон позвонил белорусскому авторитарному лидеру Александру Лукашенко. Это был их первый разговор с февраля 2022 года. Почему Макрон решил позвонить Лукашенко именно сейчас? Согласно сообщениям в СМИ, именно он был инициатором разговора. Об этом я спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
13: Дело в том, что Макрон слышит то, что говорят в Киеве. Ну, кроме этого, он, наверное, слышит свою разведку, возможно, разведку других стран НАТО. И, возможно, у него есть информация о том, что действительно некие приготовления к удару с севера по Украине, удару из Беларуси, происходят. Или, возможно, по крайней мере, обсуждаются, есть приметы того, что некое большее вовлечение Беларуси в войну, в том числе и непосредственно армии, да, возможно, что называется, на столе. И это, судя по всему, было одной из тем разговора президента Франции с Александром Лукашенко. Судя по всему, он посчитал это достаточно важной темой для того, чтобы, ну, послать предупреждение о том, что, в общем, лучше так не делать и что у этого будут последствия. Еще одна тема – это ядерные, скажем так, демонстрации, причем ядерные демонстрации с двух сторон, что называется. Осенью прошлого года в Беларуси проходили учения белорусско-российские «Запад-25», и там имитировались ядерные удары. Они не производились, но они имитировались. В начале мая нынешнего года в Польше происходили польско-французские учения, где тоже имитировались удары ядерным оружием, уже французские. И французские летчики в этом участвовали. Ну и, наконец, вот буквально на днях, с 18, по-моему, по 21 мая, происходили учения российских стратегических ядерных сил, а им предшествовали 18 мая учения, опять же, с имитацией ядерных ударов в Беларуси тактическим ядерным оружием, которое то ли размещено в Беларуси, то ли не размещено. Ну вот, словом, вот такая цепочка событий. И я думаю, что это вызывает, конечно, беспокойство у Европы, у Франции. Тем более тут я уже отметил, что в начале мая были учения имитации ядерных ударов французскими силами. И поэтому я думаю, что одна из тем, с одной стороны, это предупреждение Лукашенко, чтобы он, так сказать, обходился аккуратно с ядерным оружием, которое размещено на его территории. Или, по крайней мере, не очень позволял другим обходиться с ним неаккуратно. Но, с другой стороны, возможно, было сказано, что, в общем, имитация ядерных ударов французскими силами – это все-таки имитация, а не подготовка к их реализации. Вот, я думаю, такой круг тем не исключено, но это уже, может, больше спекуляция. Сейчас, в общем, идут некие разговоры. Известно, вот на этой неделе будут на Кипре обсуждать этот вопрос. Переговоры с Путиным, переговоры Европы с Путиным. Ну, а мы помним, что в начале переговоров Трампа с Путиным были контакты администрации Трампа с Лукашенко для того, чтобы Лукашенко побыл коммуникатором. Уж какой в нем был толк, это вопрос сложный, но американцы говорили потом, что был. Возможно, и Макрон идет тем же путем. Уже обсуждались даже кандидатуры посредника, там вроде вот говорили Меркель отказалась, может, не Меркель, но, по крайней мере, этот вопрос называется тоже на столе. И я говорю, если вот вспоминать опыт прошлого года, когда Трамп через Лукашенко передавал какие-то послания в Кремль, Кремль через Лукашенко передавал послания в Белый дом, ну вот, может, об этом поговорили. Ну вот, я думаю, какой-то такой круг вопросов обсуждался в этом разговоре.
0: Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Сегодня под Харьковом при российских обстрелах 2 человека погибли, около 20 получили ранения. В России при ударах украинских беспилотников убиты 2 человека в Белгородской и Брянской областях. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 25 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Соединенные Штаты и Иран после сообщения о прогрессе на мирных переговорах продолжают согласование рамочного меморандума о завершении конфликта и деталей возможного мирного соглашения между двумя странами. Отмечу, что прогресс на переговорах, ведущихся через посредников, в этот раз подтверждают обе стороны. Однако в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что Соединенные Штаты не должны торопиться с заключением соглашения, которое, как он выразился, должно быть правильным. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в рамках соглашения судоходство в Ормузском проливе должно опять стать полностью свободным, а конечная цель США неизменна – лишить Иран возможности создать ядерное оружие.
14: Достигнут определенный прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный. Конечная цель – чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. Мы добились определенного прогресса в работе с нашими партнерами в регионе Персидского залива над планом, который в конечном итоге, в случае успеха, может обеспечить нам не только полностью открытые проливы, я имею в виду открытые проливы без платы за проход, но и решение некоторых ключевых вопросов, лежащих в основе ядерной программы Ирана.
0: Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что судоходство в Ормузском проливе уже никогда не будет таким, как было прежде. При этом президент страны Махмуд Пезешкиан, обладающий в Иране лишь ограниченной властью, в своем комментарии, но, как и другие иранские официальные лица, утверждал, что Иран и не собирался создавать ядерное оружие. А в сохранении напряженности в регионе Персидского залива Пезешкиан обвинил Израиль.
15: Мы готовы к диалогу, как мы заявляли еще при мученически погибшем имаме. Мы готовы убедить мир, что мы не стараемся завладеть ядерным оружием. Мы не хотим нестабильности в регионе. Причиной нестабильности является Израиль, провозглашающий концепцию Великого Израиля и разными способами провоцирующий войну, беспорядки и противоречия.
0: Это был президент Ирана Махмуд Пезешкиан. Сегодня днем Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что переговоры с Ираном идут хорошо и что либо будет отличное соглашение, либо будет возвращение на поле боя и более интенсивное, чем когда-либо стрельба. А этого, как написал Дональд Трамп, никто не хочет. И вернусь коротко к тому, с чего начал сегодня, награждению второй по престижности премии Каннского кинофестиваля, премии Гран-при фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» и к его обращению к Владимиру Путину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что не будет передавать своему шефу слова Звягинцева и что у него нет права голоса по поводу войны России против Украины, поскольку он, цитата, «никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе». При этом видевшая «Минотавр» Звягинцева кинокритик Екатерина Барабаш отмечает, что этот фильм – универсальное антивоенное высказывание.
1: Награда Каннского фестиваля и прием, и рейтинг международной кинокритики – один из самых высоких на Каннском фестивале – все-таки показывает, что это универсальная история. Что такая история, в общем, может произойти в любой стране, особенно сейчас, когда мир раскалывается, когда там и там возникают горячие точки, когда идут войны, война в самом центре Европы. Я думаю, что этот фильм очень понятен, его нельзя назвать таким, ну, для внутреннего пользования. Он универсален. Звягинцев сказал, что он будет просить прокатное удостоверение, но я абсолютно уверена, что в прокат его в России не выпустят. Зато его купило множество стран. По-моему, все европейские страны и Америка точно его купили. Остальные будут смотреть в пиратском прокате, на что Звягинцев дал свое добро.
0: Мнение кинокритика Екатерины Барабаш, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Ну и самая последняя тема сегодня. 25 мая исполнилось бы 85 лет актеру Олегу Далю. О нем говорит театральный критик Петр Подкладов. Это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
16: Есть люди, которых просто невозможно представить дожившими до седин и солидных преклонных лет. Таким был Высоцкий, таким был Олег Даль. Наверное, правы те, кто называет его великим артистом. Но при этом хочется надеяться, что в душе он до последних дней жизни оставался грустным клоуном, способным в любой момент выкинуть какую-нибудь забавную штуку или ужалить своей остроумной репликой негодяя или дурака. В его актерской натуре уживалось, казалось бы, несочетаемое – неунывающий солдатик из старой-старой сказки и глумливый язвительный шут из «Короля Лира», задиристый Алик Крамер из «Моего младшего брата» и несчастный потерянный Лаевский из «Чеховской дуэли», трогательный Женя из фильма «Владимир Владимира Мотыля» и трагический вампиловский Зилов. Даль был поразительно талантлив, обладал природным аристократизмом, обаянием и умом. Но меньше всего хотелось бы делать из него, так сказать, крепко сбитый литой монумент. Он мог гениально читать Лермонтова, а на следующий день быть буйным, несдержанным и грубым. Не всегда ладил с коллегами, несколько раз уходил из «Современника», скандалил на киностудиях. Но это все, так сказать, накипь. Она с годами осыпается, и потомки помнят о человеке только то, что он был великолепным актером или поэтом. Начиналась творческая судьба Олега очень забавно. Ничто не предвещало пареньку из подмосковного Люблина актерской карьеры. Но, заразившись в школе лермонтовским героем нашего времени, юноша, несмотря на свою чудовищную картавость, твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. В результате и родители поддались на уговоры, и картавость была преодолена. Про поступление Даля в Щепкинское театральное училище до сих пор ходят легенды. На экзамене в училище Даль выбрал для себя два отрывка – монолог Ноздрева из «Мертвых душ» и кусок из «Мцыри» своего любимого Лермонтова. Длинный и тощий абитуриент с пафосом декламирующий монолог Ноздрева привел экзаменаторов в состояние, близкое к обмороку. Хохот в аудитории стоял такой, что к ее дверям сбежалось чуть ли не все училище. Самому Далю тогда, видно, показалось, что дело провалено, но отступать он не умел и поэтому решил идти до конца. Когда хохот улегся, он стал читать отрывок из «Мцыри». И тут экзаменаторы удивленно переглянулись. Вместо мальчика, минуту назад вызывавшего дикий смех, перед ними вдруг вырос юноша с горящим взором и прекрасной речью. Олега Даля зачислили на курс, которым руководил Николай Анненков. После окончания училища Олега позвали в «Современник». Правда, прежде чем попасть в знаменитый театр, кандидату требовалось пройти экзамен из двух туров. Даль с таким блеском сыграл свои роли в обоих показах, что его тут же зачислили в труппу. Зачислить-то зачислили, но ролей не давали, и он из театра ушел. Спасение пришло из кино. Олег снялся в «Жене, Женечке и Катюше» и «Короле Элире». Потом его опять взяли в «Современник», где он сыграл Ваську Пепла в «На дне». А в середине 70-х он нашел ту, с которой вместе прожил все оставшиеся ему на земле годы – Елизавету Эйхенбаум. Однако спокойная жизнь, видно, Далю была не суждена. И опять начались завихрения, уходы из театра. Встреча с Анатолием Васильевичем Эфросом вновь вернула Даля на сцену. Он пришел в театр на Малой Бронной, где сыграл две роли, в том числе Алексея Николаевича Беляева в «Месяцы в деревне» Тургенева. Он был душевно очень высокий человек, очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость, так говорил об актере Анатолий Васильевич Эфрос. В 1975 году великий режиссер дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему сниматься в телеспектакле по страницам журнала «Печорина». На Даля произвела страшное впечатление смерть Высоцкого, с которым они в конце жизни сошлись достаточно близко. На похоронах он твердил: «Ну вот, теперь моя очередь». А в дневнике написал: «Стал думать часто о смерти. Удручает никчемность. Но хочется драться. Жестоко. Если уж уходить, то уходить в неистовой драке. Изо всех оставшихся сил стараться сказать все, о чем думал и думаю. Главное – сделать». Конец цитаты. Олег Иванович Даль сделал очень много, хотя не сыграл и десятой доли того, что мог бы. Отказался от главных ролей в «Безымянной звезде» Михаила Казакова и «Экипаже» Александра Митты. Не сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы» Хлестакова у Гайдая. Но будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут, Изилов, Принц, Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка-дурачок, сэр Эндрю Игьючик и Печорин. Остались на экране его печальные, мудрые глаза и песни. И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
9: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться.
10: Это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе.
11: Маяковский придумал человека-парохода, Галич был человеком-пулеметом.
12: Привет, это Виктор Кульганик
13: и Полина Галуева, и подкаст «Наш сосед Галич». События прошлого эпизода фестиваля в Академгородке в марте 1968 года прошло всего несколько месяцев. Но для Галича эти месяцы были не очень приятными. Обидевшиеся на его выступление начали писать коллективные письма, в простонародье называемые доносами, в Союз писателей. Дескать, песни какие-то оппозиционные, да еще и с нападками на других коллег, членов Союза писателей, которые поддержали исключение Пастернака.
14: «Да чего ж мы гордимся! Гордимся, сволочи, что он умер в своей постели».
13: Галича вызвали на ковер «Союз писателей», и там он пообещал больше не выступать со своими песнями публично. Мне кажется, если на современный язык это переложить, это значит «отделался штрафом».
12: В случае с Галичем после Новосибирска таких в кавычках штрафов было слишком много.
13: Для артиста и поэта, наверное, это далось тяжело, потому что остались опять только квартирники. Если вы на секунду подумали, ну и что, подумаешь, какое дело, что его вызывали в Союз писателей, но во времена Советского Союза это было большое дело, потому что Союз писателей был практически единственной легальной возможностью творить и получать за это деньги. Если ты не состоял в Союзе писателей, то ты или писал в стол, или печатался в самиздате, а еще жил под угрозой прослыть тунеядцем.
12: Да, Полин, примерно все так и было. За тунеядство в СССР могли дать вполне реальный срок. Ну, как, собственно, мы знаем очень известный пример с Иосифом Бродским, которого приговорили к полутора годам ссылки. И со штрафами это хороший пример. Александр Аркадьевич, как ты только что сказал, затаскали по разным инстанциям, где-то намекали, где-то прямо говорили, что ему надо заканчивать петь и писать песни. Вот интересный диалог я прочитал в биографии Галича. Его коллега, сценарист Яков Костюковский, вспоминает один из телефонных разговоров с Галичем. Я его сейчас прям процитирую. Звонит Костюковский Галичу, спрашивает: «Саша, привет, я тебе не помешал, ты работаешь?» И Галич отвечает: «Нет, сегодня у меня работать нечем. С утра вызывало начальство, настоятельно рекомендовало промыть мозги. Так я их простернул и повесил сушиться». Ну, на это Костюковский Галича успокаивает, говорит: «Ладно, не волнуйся, я заметил, что после таких встрясок ты пишешь свои лучшие песни, вечные песни». А Галич опять же грустно отвечает: «Вечных песен у меня нет, плохие гибнут от безвестности, хорошие от слишком частого употребления». Ну, тут уж хочется от себя мне добавить, что, к счастью или к сожалению, это вопрос риторический, вечных песен у Галича оказалось очень много, предостаточно. И одна из этих песен станет главной в этом эпизоде. Мы чуть-чуть попозже к ней вернемся, а сейчас хочется сконцентрироваться на том, что, как уже, Полин, ты сказала выше, после выступления в Академгородке в марте 68 года официальных концертов Галичу в СССР больше не было, никогда. И оставались только квартирные концерты. Вот про один из таких квартирных концертов вспоминает гостья нашего подкаста, журналист Маша Слонима.
15: Мне страшно повезло. Во-первых, у меня была отдельная квартира. Он пришел, но пришел без гитары. Страшно извинялся и говорил, что надо, в принципе, найти гитару. Стали ходить по подъезду. И я как-то не нашли гитару. Послали к нему в квартиру домой на аэропортскую. Дело в том, что он уходил из дома на квартирнике, ну, во всяком случае, на тот, да и вообще на многие, я думаю, тайно от жены. Потому что всем было известно, особенно ей, что он во время этих квартирников выпивал. И послали кого-то к Геле, она не дала гитары. После этого стали шарить по подъезду и, в общем, в конце концов нашли какую-то гитару, задрипанную. Но ему это не так важно было, главное, это он был поэт. Я просто помню, я у его ног сидела на полу. Человек, ну, 20, наверное, набралось. И, конечно же, водка. Конечно же, все выпивали, особенно он, после каждой песни. Вот. Ну, так, небольшое, но выпивал. И, в общем, все лучше и лучше пел. И, в конце концов, по-моему, его увозили уже на такси. Ну, машин ни у кого не было, конечно, вызвали такси или поймали там на улице. Так что вот очень запомнилось мне это, конечно, очень.
13: Параллельно с поездкой Галича на фестиваль в Новосибирск и последовавшими за этим неприятностями, в Чехословакии началась «Пражская весна». Что это такое? В январе 1968 года первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии был избран Александр Дубчик, и он начал политические преобразования в стране. Расширил права граждан, ослабил цензуру и ввел самоуправление на местах. В историю это время вошло под названием «Пражская весна». Вернемся к рассказу Маши Слоним.
15: «Пражская весна» для нас была каким-то вдохновением, что ли, для нашей компании. Нам казалось, что вот и у нас вот-вот может такое случиться. Мы ходили на фильм «Чехословакия. Год испытаний» про пражскую весну и видели людей, похожих на нас, молодых, каких-то таких возбужденных, веселых. Они вот это там, свобода чувствовалась на улицах, была, чувствовалась свобода, хотя это был такой как бы советский фильм и вообще как бы против, но мне кажется, он был сделан с большим сочувствием тому, что происходит. Так что мы следили.
16: Особую ставку контрреволюция делала на молодежь, пытаясь сыграть на ее активности и использовать ее политическую незрелость, жизненную неопытность.
15: И как-то приехала ко мне Яна из Праги и рассказала нам про Дубчика, про то, что она вступила в партию. И для нас это было странно и дико. И мы даже смеялись тогда над ней. И вот я до сих пор помню, что мы смеялись, что как это было нехорошо, она заплакала.
16: Штабные генералы НАТО и политики Бонна взяли на вооружение чехословацкий вопрос. Снова сделали лозунгом дня старый клич антикоммуниста Даллеса. «Запад должен вернуть Чехословакию в свое лоно». При поддержке империалистических кругов и всей западной пропаганды антисоциалистические силы в стране стремились вернуть старые буржуазные порядки.
13: Все это очень напугало Кремль, и 21 августа 1968 года в Чехословакию вводят войска стран Варшавского договора, вспоминает Маша Слоним.
15: Это была страшная для вот нас трагедия. Я помню, моя мама зашла в лифт 21-го, да, это было в нашем доме, плача, потому что она уже знала, что произошло. И встретилась ей в лифте наша соседка шестого этажа, над нами жила. И она сказала: «Татьяна Максимовна, что вы плачете? Что случилось?» И мама говорит: «Как? Разве вы не знаете? Наши танки в Праге». А она ответила: «Так вы из-за этого?» Совершенно не могла понять. Вот, а для нас это был просто день траура, действительно.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
17: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
18: Мне все нравится, у меня все есть.
17: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
18: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
19: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
20: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Это подкаст «Наш сосед Галич». И вот, собственно, сейчас мы и переходим к песне этого эпизода «Петербургский романс». Сначала традиционно предоставим слово самому Александру Галичу из архивов «Радио Свобода».
8: Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно. Бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло.
12: Эта новость потрясла многих людей во всех уголках Советского Союза. Вот воспоминания еще одного участника нашего подкаста, казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.
21: Комната, где Галич пел, вот это наша гостиная, там было такое большое кресло-кровать. У него были такие довольно массивные ручки, такие деревянные. Отец на одной из этих ручек стоял, потому что рядом с этим креслом кровати стоял большой шкаф, на котором стоял армейский радиоприемник. И этот радиоприемник, видимо, очень хорошо ловил вражьи голоса. И отец пытался немецкую волну, BBC и «Голос Америки» ловить. Вот, а поскольку обычно эти программы начинались вечером, то я вольно-невольно, даже когда ложился спать, у меня над головой, так сказать, работали вражьи голоса, отец что-то, так сказать, слушал, как-то реагировал. Я очень хорошо помню, что он услышал в вводе в 68-м году советских войск в Чехословакию. Я помню, как я даже, так сказать, подпрыгнул на кровать, потому что он закричал, они сошли с ума.
12: Наверное, самая точная ассоциация, которая приходит сейчас в голову, и самая болезненная ассоциация, когда мы хотим описать состояние людей, которые в августе 68-го услышали о вводе советских танков в Чехословакию, это шок, который испытали многие в феврале 22-го года. И об этом говорит следующая участница нашего подкаста Ольга Романова.
9: Это как сейчас с войной с Украиной, когда ты услышал, и главное желание выпить водки и проснуться, или заснуть и проснуться, а ничего уже нет. И ты не знаешь, что делать. И на самом деле осознание, как вот это все, что тебе делать, что делать всем остальным. Выходить на площадь, кидаться на вокзал, там, может быть, беженцы поехали. Ты ничего не понимаешь еще. Но ты понимаешь, что ты должен что-то делать. И Галич садится писать песню, а другие люди собираются выходить на площадь. Это на самом деле абсолютно одно и то же. Это абсолютно одно и то же движение.
8: Здесь надвинуто.

0: пойди, повтори.
1: И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Так эта песня удивительным образом. Я очень горжусь этой своей странной догадки, потому что я, естественно, ничего не знал о предстоящей демонстрации. Связалась в моем сознании, да и для слушателей этой песни, вот с этим событием 25 августа 68 года. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф. «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. «Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От синода к сенату, как четыре строки».
2: Одним из тех, кто вышел в августе 68 года на Красную площадь, был поэт Вадим Делане, который за полгода до этого слушал выступление Галича в новосибирском академгородке. Вместе с Делане на митинг вышли Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов. Журналист и двоюродная сестра Павла Литвинова, как раз-таки Маша Слоним. Она вспоминает, как узнала об этой демонстрации.
3: Пришли навестить Чуковского на дачу. До этого были на дачу Пастернака. Сын был мой маленький, 2 года, что ли, ему было. И крутили приемник. Ну, нам надо было знать, да, танки, советские танки в Праге. Конечно, мы следили за событиями. И вдруг мы там, прямо там слышим голос Америки, который сообщает о том, что вот 8 человек вышли на Красную площадь, их там избили, арестовали и прочее. И перечисляют имена, и я узнаю эти имена. И Наташу Горбаневскую, которая хорошо... Ну, я потом еще лучше ее узнал. В общем, конечно, знал ее. Павел мой, двоюродный брат, с которым мы росли вместе. В общем, близкий мне человек. Они никому не сказали. Мама потом говорила, что ей тоже. Хотя Павел очень близок с ней, с моей мамой был. Звал ее тетка. И вообще как-то так с ней откровенничал. Он и маме не сказал, ну, чтобы не ставить, наверное, ее в такое трудное положение. А у меня в голове сразу такой, с одной стороны, обида, что он мне не сказал, не позвал, ну, вообще. А с другой стороны, я стала, может, потом думать, что все-таки я не Наташа Горбаневская. У меня 2-летний сын был, и, наверное, вот я бы металась, наверное. У меня было вообще 22 года. Скорее всего, я бы все-таки не решилась. Именно из-за того, что у меня был сын маленький.
4: Один важный момент. То, о чем только что нам сказала Маша Слоним, вот это чувство смятения, которое испытывает человек, который, с одной стороны, хотел бы оказаться на этой площади, а с другой стороны, по каким-то причинам не мог, о нем говорит наш следующий гость Юрий Сапрыкин. И он, Юрий Сапрыкин, немножко по-другому трактует песню Галича «Петербургский романс». Давайте послушаем.
5: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь», которая, ну, как бы ретроспективно превратилась вот абсолютно в гимн, как бы протестного движения, да, или диссидентского движения, на самом деле написано от лица человека, который не вышел на площадь, да, это песня об огромной внутренней драме, об огромном внутреннем сломе человека, который тоже был вот вместе с декабристами и прославлял свободу, а в назначенный час этого сделать не смог, и вот теперь слава его лучинность бледнеет перед солнечной их славой.
0: Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей чинность пред солнечной ихней славой.
5: Он переживает эту трагедию. Да, можно все это нарезать.

0: спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал их к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. Так же вот, как я всегда помню и никогда не забуду эти страшных лиц моих друзей, когда они прибежали с сообщением ко мне в Дубну, в номер гостиницы, так же я никогда не забуду лиц Павлика и Наташи. Я почему-то на них двоих больше, чем на других смотрел. Вот в тот день, когда Павлик вернулся домой, в Москву, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час.
1: Знаешь, Полин, о чем я много думаю, когда слушаю эту песню и слушаю историю создания этой песни? Ведь это же удивительно, что Галич, ничего не зная о готовящейся демонстрации, и даже о ней не подозревая, потому что, как мы только что слышали с тобой, как мы читали и знаем, все держал в тайне, в секрете. Вот Галич пишет петербургский роман свой буквально за несколько дней до этого события, до этой демонстрации на Красной площади. Как такое возможно, непонятно. И я этот вопрос задавал нескольким участникам нашего подкаста. Вот, например, что мне ответила Маша Слоним.
2: Петербургский романс, то, что Галич написал это просто буквально накануне, это удивительно, смеешь выйти на площадь. У него было очень тонкое чутье на какие-то такие вещи, на политическое вот это и сюр, и ужас, и, может, он сам думал вообще об этом. Мы же все-таки следили, это же не в одночасье все произошло. Ну, какое-то поэтическое чутье поэта, совсем неравнодушного, совсем неравнодушного. Это же тоже, он же тоже был, в общем, один из немногих, одиночка, который из такого эстаблишмента вырвался, вышел на площадь, тоже в каком-то смысле, начал заниматься, ну, это была такая громкая политическая деятельность все-таки. Он пел его антисоветские, так сказать, песни и стихи расходились по всему Союзу. Так что, да, он вышел на площадь. Непросто, я думаю, совсем непросто. Молодчина. Он же был такой уже установившийся, ну, established, установившийся взрослый человек с наградами, с большим, в общем, опытом за плечами. Так что я думаю, что вот в каком-то смысле это он про себя тоже.
0: И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде.
3: Тот же вопрос мы задали кинорежиссеру и продюсеру Роме Либерову.
4: Вы знаете, это в таком в простом обороте называют пророчеством. Но в реальности это не пророчество, это действительно просто биение сердца в унисон со своим временем. Мне кажется, что это задача любого из нас. Галич в этом смысле один из нас. Это не предсказание, не что другое, не пророчество. Хотя можно назвать это и тем, и другим.
0: Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою.
1: И снова мы возвращаемся к тому, насколько стихи Галича, написанные более полувека назад, созвучны с нашим непростым временем. Слово еще одному гостю нашего подкаста, поэту и писателю Максиму Кабиру.
5: СССР времен Галича, ну, конечно, все отзывается сегодняшним днем. Но, во-первых, СССР времен Галича в тысячу раз порядочнее при всей мерзости того, что происходило сегодняшнего дня. И это сравнение не означает, что там было хорошо, а здесь плохо. Просто означает, что здесь уже настолько падение всех нравов, что то время кажется, ну окей, Брежнев так Брежнев. Да? Хотя Брежнев это не просто, мы все понимаем, там милый старичок, а это та же Чехословакия и куча просто абсолютно мерзких, да, абсолютно чудовищных вещей. Но, во-первых, тогда люди на кухнях слушали Галича, а к единицам, которые рассказывали, пропагандировали, повторяли советскую пропаганду, уже относились просто

0: ну, с усмешкой, не скрывающей. И такие люди уже были не рукопожаты в обществе, потому что мы говорим уже о позднем, да, Советском Союзе. И всерьез к этому всему никто не относился. Ни пионеры к флагам, ни комсомольцы к их значкам, ни к чему. А всерьез относились к другим вещам. То сегодня как раз заклюют, не просто посадят, такие посадят, а заклюют по собственной инициативе, без всякого приказа. И в этом это время, в первую очередь, еще мерзее, еще страшнее. Я не говорю про количество жертв, да, и про количество вообще вот этого каннибализма жуткого, про количество людей, сведенных с ума. Это во-первых. А во-вторых, мы живем во времени, где Галича нет. Все-таки в то время все произошедшее, в том числе Галича, создало таким, какой он был, да. И вот он тоже там стал своим созданием своей эпохи. И это электричество этого времени его запустило. И хотя бы, не знаю, если то время, если может что-то оправдать те кровавые события, то это хотя бы такая фигура и такие стихи. А сегодня у нас нет даже этого. То есть у нас есть Галич, и мы можем притворяться, что он поет о нас, но мы не заслужили того, что эти песни о нас. Как бы мы ни видели в них, да, чего-то нам знакомого нет, мы всегда должны понять, что о нас Галич бы не сочинил ничего.
1: Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы.
2: Интересный момент, что вот, конечно, петербургский романс и уже конец 60-х годов для Галича – это, безусловно, переход к песне политической, к песне гражданской, к песне антисоветской, если угодно. И тут важно понимать, что, с одной стороны, многие люди, которые знали Александра Аркадьевича, говорили, что он человек очень мягкий, очень такой интеллигентный, сибаритствующий. А с другой стороны, другие люди, которые тоже его знали лично и тоже, так сказать, с ним пересекались, они о нем писали совершенно иные вещи. Вот мне очень хочется здесь привести цитату. К сожалению, у нас нет этой записи в аудиоварианте, Валерии Ильиничны Новодворской из ее статьи про Галича.
3: У Галича был обманчивый псевдоним. Ласкающий, круглый, как морская галька, обточенная волной. А на самом деле этот уютный, упитанный бонвиван с такой добродушной физиономией был зол, умен, полон горечи, желчи и ненависти. Это был не медвежонок Винни-Пух, а настоящий волк. Серый, лесной, дикий. Таким волком хотел быть Высоцкий. Но слишком широка была его палитра. Слишком артистичен он был для одной единственной роли. Роли антисоветчика. А Галич увидел советскую действительность через прицел автомата. И талантливо расстреливал ее в упор. Почти компьютерная игра. Маяковский придумал человека-парохода. Галич был человеком-пулеметом. Добрым, ласковым пулеметом. Улыбчивым волком.
4: Моей любимой Новодворской вторит Дмитрий Быков.
5: Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей, ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался, мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект, в конце концов, превратился в антисоветский.
1: Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды.
4: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде будем обсуждать уже начало 70-х годов, когда граница СССР чуть-чуть приоткрылась и началась третья волна эмиграции, еврейская. Некоторые друзья Галича уезжают, а он остается на перепутье. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Неизданные произведения советских авторов. Глава из первой книги воспоминаний Надежды Мандельштам, вышедшей в Нью-Йорке в новом издательстве имени Чехова. Эфир 10 января 1971 года.
10: В Нью-Йорке на английском и русском языках вышла книга. Русское название ее – «Воспоминания». Автор – Надежда Яковлевна Мандельштам, вдова погибшего в сталинских лагерях поэта Осипа Мандельштама. Передаем с небольшими сокращениями главы этой книги. Передаем без ведома и разрешения Надежды Мандельштам. В прошлом, восьмом чтении, мы передавали о процессе поэтического творчества, а также о том, что происходило во внутренней тюрьме во время следствия. Чтение начнется через полминуты. Читает Мария Тверская.

0: Глава 20. Христофорыч. Следователь Осипа Мандельштама, пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный – ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. «Почему он так пыжится?» – спросили бы мы, если бы встретили такого человека в нормальной обстановке. Но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка. И я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие Христофорычи, Зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека – не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан. Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться. Иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов, смененное и уничтоженное в 1937 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал Осипу Мандельштаму, что для поэта полезно ощущение страха. «Вы же сами мне говорили, оно способствует возникновению стихов». И Осип Мандельштам получит полную меру этого стимулирующего чувства. Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время. Не получили, но получите. В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков? У меня с Осипом Мандельштамом появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так. У этого Христофоровича все перевернуто и на выворот. Чекисты действительно были передовым отрядом новых людей и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было. Основной прием, которым действовал следователь, запугивая Осипа Мандельштама, оказался все же абсолютно примитивным. Назвав чье-нибудь имя, мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, он сообщал, что получил от нас такие-то показания. Осип Мандельштам начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо. А следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что они уже у нас, чтобы через минуту отречься от своих слов. Я вам этого не говорил. Неизвестность в таких делах всегда разрушительна для подследственного. И она возможна только при наших условиях заключения. Христофорыч, играя в кошки-мышки с Осипом Мандельштамом и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны. Следователь, специалист по литературе, усиленно щеголял своей осведомленностью. Всех он, мол, знает и в курсе всех ваших дел. Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него, и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку. Одного двоеженцем, другого – исключенной, одну из бывавших у нас женщин – театралкой. Эти три прозвища он употребил при мне на свидании, но Осип Мандельштам говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое. Ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Следствие Христофорыч вел как подготовку к процессу, о чем он упомянул при свидании. «Мы решили не поднимать дело» и тому подобное. По нашим обычаям, материала на дело хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия – объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. Осип Мандельштам огорошил его неожиданным ответом. «Больше всего, — сказал он, — ему ненавистен фашизм». Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что Осип Мандельштам не собирался исповедоваться перед следователем. Но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все. Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем Осип Мандельштам усматривает фашизм в нашей жизни. Эту фразу он повторил и при мне на свидании. Но удивительное дело, удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. Осип Мандельштам убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность, и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила. Но в 1938 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи Осипа Мандельштама, что он изволил запомнить их наизусть. Ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыне. Но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу, прошлую, настоящую и будущую, если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушать народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать. Каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать Гарун-аль-Рашидовские трюки. Но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи Осипа Мандельштама были настоящим преступлением. Узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина, так же, как и для его клики, эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей. Право на суждение определяется и будет определяться судебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака. «Доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права». Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом. Самый факт написания стихов Христофорыч называл акцией, а стихи – документом. На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного документа ему не приходилось видеть никогда. Осип Мандельштам не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в 11, включая меня, двух братьев, моего и своего, и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, Осип Мандельштам перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Протоколы Осип Мандельштам подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам», — злобно сказала я. Следователь выяснил также отношение Осипа Мандельштама к советской власти. И Осип Мандельштам сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме ЧК. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезмерное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью. Но с такими дураками ему еще не приходило встречаться. И у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с Осипом Мандельштамом вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал «Шагинян», где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и сотрудничают с ними на допросах. И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку. Добровольно Шагинян написал этот фельетон, или по инструкции свыше, во всяком случае, забывать его не следует. В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 1934 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело Осипа Мандельштама, и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей. Их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставить себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного. В случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофорыча. Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид. Брюки падали, он все за них хватался, отвечал не впопад, ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного. Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры. Но во всяком случае, не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей 20 века? С песнями валиться во рвы и общие могилы? Смело задыхаться в газовых камерах? Улыбаясь, путешествовать в телячьих вагонах, вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования. А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.
1: Мы передаем главы из книги «Воспоминания» вдовы поэта Осипа Мандельштама.
0: Глава 21. Кто виноват? Первый вопрос, заданный следователем. Как вы думаете, почему вас арестовали? После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. Осип Мандельштам последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуется. Любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал. «Квартиру» Осип Мандельштам сообщил без 8 строчек. «Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей, присевших на школьной скамейке, учить щебетать палачей. Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозные баюшки баю, колхозному баю пою». И в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Следователь потребовал, чтобы Осип Мандельштам прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. Только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца». Осип Мандельштам объяснил, что таков был первый вариант. После этого Осипу Мандельштаму пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку. Осип Мандельштам видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи? Полностью или отдельными строчками? А также, точно ли они были записаны? Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса, даже при однократном чтении, все эти 16 строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут. Но при этом почти неизбежны мелкие искажения – замены слов, пропуски. Если бы Осип Мандельштам обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у Осипа Мандельштама не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару. Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать? Когда всем известно, что таскают, само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают. Каждый забивается в свой угол и молчит. А в этом неоценимое преимущество для властей. Они взывали к сыновним чувствам кузина. «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем». Он отвечал, что желает смерти своей матери. И собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что «мы вас завербовали, и вы не сможете смотреть в лицо людям». Б. Художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием. Не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности». Мою подругу, хорошенькую тогда девчонку, еще в 20-е годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы. Чего только не делали. Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающихся держали там часами, бесконечно долго, предлагая подумать. Из вызовов тайны не делали. Они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств. Упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало, ведь подрастали новые поколения. У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами. Старшие страдали от того, что со страху дали подписку хранить разговор в тайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующее поколение – даже не понимали, чем такая расписка предосудительна. Отбояривались они совсем другим способом. «Если б я что-нибудь узнал, я бы сам к вам пришел. Но я и узнать ничего не могу. Кроме службы никуда не хожу». Все эти рассказы идут от тех, кто отказался сотрудничать. Сотрудничеством у нас называлось «все на свете». Но какой процент отказывался, этого учесть нельзя. Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора. Кроме людей, принуждавшихся к сотрудничеству, были толпы добровольцев. Доносами заваливали все учреждения. Доносы стали бедствием. Перед 20-м съездом я сама слышала, как инспектор Министерства просвещения, приехавший в Чувашский пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще больше читаться не будут. Так ли это? Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится. На почве вызовов у людей развелись две болезни. Одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов Осипа Мандельштама. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас. «Вдруг я подумаю, что он выманивает список для Лубянки». Ша, когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучают. В 1934 году, когда Осип Мандельштам уже находился в Воронеже, ко мне явился М., насупленный и мрачный. «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста. А он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась. Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривали. «Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать?» А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зинкевич, например, он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь. Но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили. И поэтому мы не такие, как все. Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке, подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

0: На этом кончается девятое чтение глав книги «Воспоминания» вдовы погибшего в сталинских лагерях поэта Осипа Мандельштама. Читала Мария Тверская. В следующей, десятой передаче, слушайте главу 22 «Адъютант» и главу 23 «О природе чуда». О доносчике на Осипа Мандельштама, комсомольском поэте Льве Длигаче и о неожиданном пересмотре дела Мандельштама и ссылке его с женой в Воронеж.
1: Эфир 10 января 1971 года.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Кино. Его прошлое, настоящее и будущее. Владимир Матусевич рассказывает о подготовке к созданию фильма по роману «В круге первом». Эфир 21 января 1971 года.
3: Основой сегодняшней передачи является интервью, которое наш кинообозреватель Владимир Матусевич получил в Копенгагене у польского кинорежиссера Александра Форда. Тема интервью – экранизация романа Солженицына «В круге первом», которой Александр Форд приступает на датской студии «Латерна Фильм».
4: Присуждение Александра Солженицына Нобелевской премии за 70-й год в сущности явилось лишь формальным признанием и подтверждением того факта, что творчество выдающегося русского писателя стало органической, насущной частью духовной жизни современного человечества. Миллионные тиражи книг, солженицынские герои, появляющиеся на театральных подмостках и телевизионных экранах многих стран мира. Естественно, что и кинематограф обращается к идейно-эстетическим богатствам, содержащимся в литературных произведениях Солженицына. Мне уже доводилось рассказывать о блистательном успехе киноработников Норвегии и Англии, чьими усилиями создана была экранизация повести «Один день Ивана Денисовича». И вот на днях я встретился с людьми, которым в ближайшее время предстоит погрузиться в трагический мир советской тюрьмы особого назначения, являющейся местом действия романа Солженицына «В круге первом». И, разумеется, самым интересным моим собеседником стал автор сценария и режиссер-постановщик будущей картины, выдающийся деятель польской кинематографии Александр Форд, художник, творчество которого достаточно хорошо известно массовому советскому зрителю. Достаточно назвать такие произведения Александра Форда, как «Граничная улица», «Юность Шопена», «Крестоносцы», «Первый день свободы», чтобы очертить в самых общих чертах длительный и интересный, плодотворный путь этого выдающегося мастера польской кинематографии, которого по праву все эти годы называли отцом современного польского кино, который начал свой творческий путь еще в 30-е годы со смелых социальных кинематографических экспериментов, который возглавлял группу фронтовых операторов при первой польской дивизии имени Костюшко, который явился руководителем первого польского послевоенного кинообъединения, первым профессором во вновь созданной киношколе в Лодзе. В 1969 году Александру Форду, вслед за многими другими выдающимися деятелями польского киноискусства, такими как режиссеры Роман Полянский, Ежи Скалимовский, актриса Эльжбета Чижевская, оператор Форберт, пришлось покинуть свою родину, где условия для творчества, условия для свободного самовыражения стали совершенно невыносимыми. И вот в Дании, в Копенгагене, на датской киностудии Александр Форд приступает к осуществлению одного из самых сокровенных своих творческих замыслов. Насколько я понимаю, замысел создать экранизацию романа Солженицына «В круге первом» возникло у вас давно, или, скажем, уже тогда, вскоре после того, как роман этот был опубликован, и вы смогли познакомиться с его содержанием, не правда ли?
5: Точно говоря, я познакомился с этим романом еще Советском Союзе. Я его читал в так называемом самоиздате первый раз. Точно говоря, не полностью. Потом я уже прочел полностью в Польше.
4: В переводе на польский или по-русски?
5: Нет, все еще по-русски. Так что, уезжая из Польши, я прекрасно знал, что я этот фильм хочу делать.
4: Почему?
5: О, Господи. Вопрос простой. Ответ тоже будет простой, но нелегкий. Почему? Я думаю, потому что никто столько света не пролил в то самое главное, что происходит в социалистических странах, как именно Солженицын. Я думаю, что более всего это его повесть «В круге первом».
4: А почему, по-вашему, именно этот роман Солженицына наиболее характерен, наиболее глубок в смысле анализа социалистической действительности по сравнению с другими его произведениями?
5: Видите, мне даже трудно сравнивать это, но я знаю. Я думаю, что это все знают, все те, которые читали эту повесть, то читали внимательно. Никто с такой откровенностью, я бы сказал, кровавой откровенностью, не рассказал всего того, что пережил, всего того, что видит, и всего того, что понимает, так как Солженицын в этом романе. Это первое. Второе. Никто так, как он, по-моему, не сказал, что борьба ведется в главном и в основном за то, чтобы сохранить человечество, сохранить человеческую личность, сохранить честь человеческую. Это второе. И третье. Никто так, как он, никто, как он, не сказал этого так объективно. Так, я бы сказал, с такой непредвзятостью ко всем лицам, которые выступают в этом романе. К так называемым позитивным, правда, и так называемым негативным. Во всех этих людях он видит, во-первых, людей, несмотря на то, как они поступают. И в конце концов, последнее, из того, что я хочу сказать, во всех этих своих героях, разных, как я сказал, он видит то неотвратимое действие машины террора, правда, которая действует ведь снизу до верху, правда. Неизбежность этого террора, какую-то совершенно дьявольскую, дьявольское действие этой машины террора, правда, которую в конце концов в зубья, которые в конце концов попадают и те, которые сами ее сделали.
4: Включая Сталина. В романе есть потрясающая глава о бессонной ночи одинокого старого Сталина.
5: Безусловно. И хотя Солженицын не смог, правда, всего того, что чувствовал по отношению к Сталину, не сказать, он в этом есть все то великое шекспировское в этой книге.
4: Кстати, относительно этой главы «У Сталина» или «О Сталине», войдет она каким-то образом в фильм?
5: Да, совершенно.
4: Сталин появится на экране?
5: Сталин появится на экране, но мы его лица не увидим.
4: Ага.
5: Мы увидим его действия, мы увидим его руки, правда, увидим, как он ходит, правда, увидим его, правда, услышим его голос, правда, его рассуждения, правда, его борьбу, правда, с самим собой, правда, со смертью, с Абакумовым.
4: Скажите, пожалуйста,
6: Как вы представляете себе возможности реализации на экране вот этой типично советской, типично московской атмосферы конца 40-х, начала 50-х годов? Я имею в виду, что ведь здесь специфическая трудность возникает в том, что вам предстоит работать с западноевропейскими художниками, архитекторами, осветителями и так далее и тому подобное. Каким образом вы думаете разрешить вот эту сложность, эту трудность?
7: Дело в том, что основной штаб этого фильма, архитектор, художник, оператор, главная актриса. Все это люди, как бы вам сказать, Востока. Все это люди стран так называемого социализма. Все это люди, которые там родились, там жили, там учились, там играли, правда, или творили. Одним словом, все это люди, которые прекрасно знают эту атмосферу, а некоторые из них прошли примерно ту же участь, которую прошел герой этой повести, то есть под пропорцион Гардеп.
6: То есть, попросту говоря, были арестованы и были в тюрьмах,
7: были, и в концлагерях? Были, знают прекрасно из собственного опыта. Сибирь, угу. Правда, знают, что такое лагерь. Короче говоря, не так уж далеко от всего того, что в этой повести.
6: Вы упомянули об актрисе, которая должна исполнять главную роль. Кто это?
7: Эльжбета Чижевская.
6: Эльжбета Чижевская?
7: Да. Я уже говорю по-русски, видите?
6: Да, да,
7: Чижевская,
6: да.
7: А не
6: да,
7: Чижевская,
6: да.
7: Как-то.
6: Ну, это очень известная и популярная в Советском Союзе актриса, которую хорошо там знают. И которую видели, кстати сказать, в вашем фильме «Первый день свободы».
7: Да.
6: И она, стало быть, будет играть...
7: Она играет Симочку.
6: Симочку. А кто будет играть Глеба Нержина?
7: Трудно мне вам еще сейчас ответить. Я сейчас делаю пробы. Делаю пробы с очень известным немецким актером, прекрасным немецким актером, который, потому что по наружности совершенно русский. Я даже подозреваю, что он какого-то русского происхождения. Это Харди Крюгер.
6: Какой вам видится жанровая направленность картины? Какой вам видится в самых общих чертах ее образный строй, ее художественный строй?
5: Самое трудное это и самое сложное это сделать, найти ту форму, которая бы соответствовала содержанию этого. Я думаю, что она сейчас настолько стала легче получить такую форму, что кино стало, с одной стороны, сейчас чрезвычайно чутким. Между прочим, и технические вам возможности это сделали. Что уже сейчас можно подойти очень близко к человеку. Уже не нужно всей этой страшной батареи ламп, правда, всей этой давлеющей техники, правда. Техника стала настолько хорошей, что ее просто можно не замечать. И я думаю, что имея все те возможности, которые сейчас уже в наших руках, нам легче будет найти соответствующую форму.
4: Я благодарю Александра Форда за беседу, и на прощание мы уславливаемся, что следующее мое интервью с ним я возьму

0: Политбюро Всесоюзной коммунистической партии. Дело производства этого управления Коминтерном Дмитриевский описывает так.
1: Постановление Политбюро переписывается на бланке Коминтерна, и это уже решение братских коммунистических партий. Это та же система, что в отношении советских учреждений. Постановление Политбюро переписывается на бланке ЦИКа или Совнаркома, и это уже декреты советской власти.
0: При таком положении и конгрессы Коминтерна протекают уже в иной обстановке. В своих воспоминаниях Розмер говорит о том, как он в первый раз в 1924 году увидел Сталина во время пленума ЦК Коминтерна.
2: Тогда еще Сталин не принимал никакого участия в работах. Он захотел лишь в первый раз увидеть делегатов разных секций Коминтерна и, очевидно, уже мечтал подыскать среди них верных клевретов.
0: Предсказание Розмера оказалось верным. Клевретов нашлось больше, чем нужно. Конгрессы Коминтерна превратились в пустую комедию. Дмитриевский, не раз присутствовавший на этих собраниях остатков сливок западных коммунистов, так описывает происшедшие перемены.
1: Нынешние конгрессы Коминтерна протекают без прежней торжественности и подъема. Все заранее решено в Политбюро, все предусмотрено, подготовлено. Доклады, речи, резолюции. Все, впрочем, потускнело в нынешней Москве. Все ушло с широких подмостков в сталинскую келью. Все решается за закрытыми дверями. Время от времени европейские вожди едут в Москву обсудить наиболее сложные вопросы, получить личные инструкции, пожаловаться на кого-нибудь, завязать интригу, подставить товарищу ножку, получить деньги, благодарность. Иногда и Москва высылает своих инструкторов проведать на месте, не как идут дела в такой-то стране, а что делается в братской партии. Иногда такие наезды кончаются трагедией, разгромом центральных органов, сменой руководящих лиц. Иногда просто анекдотом.
0: Все переменилось к 1927 году. Во главе Коминтерна вместо всесильного Зиновьева стал Бухарин. После того, как Зиновьев, отставной вождь мировой революции, потерял все свои позиции в партии, необходимо было окончательно его унизить. Для этого нашелся предлог. 9 мая 1927 года, в день юбилея «Правды», Зиновьев отважился выступить на собрании, прославлявшем 15-летнее возникновение этого партийного органа. Лишь только отгремели казенные аплодисменты редактору «Правды» Бухарину, как в этой газете появились странные заметки. Будто бы по инициативе Бюро Московского и Ленинградского комитета партии Зиновьева нужно предать партийному суду. В вину Зиновьеву ставится следующее.
3: Свою речь товарищ Зиновьев посвятил в значительной своей части изложению своих взглядов и взглядов других оппозиционеров и доказывал неправильность политики Коминтерна и ЦК нашей партии.
0: Так писала «Правда». По этому сигналу все набросились на бывшего кумира Северной коммуны. Даже московские гарнизонные ячейки подавали свой голос за привлечение Зиновьева к партийному суду. Так заканчивал свой путь Третий интернационал при мудром водительстве Сталина. Зиновьев, бывший председатель Коминтерна, недавний строгий судья всех коммунистов российских и западных, подозреваемых в правой или левой ересях, теперь сам должен был очутиться на скамье подсудимых. Золотым дням Коминтерна приходил конец.

0: Вы слушали последнюю передачу «Сталинский Коминтерн» из цикла «Краткая история Коминтерна». В среду, 20 января, мы начнем новый цикл передач под общим заглавием «Партийные съезды». Первая передача «Съезд наивных энтузиастов» будет посвящена первому и второму съездам российских социал-демократов.
1: Эфир 16 января 1971 года. Голоса и темы 20-21 века.

0: на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
9: Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений.
10: А теперь его же элиты на него же и жалуются, причем иностранным журналистам. Путин принимает слишком много саморазрушительных решений, цитирует газета «Гардиан».
11: Хотите ешьте, не хотите давитесь.
10: Администрация президента планирует лечить Россию от иностранного влияния и тревоги. Что же из этого выйдет?
12: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим, на что же кремлевские элиты жалуются иностранным журналистам. Ощущение будущего исчезло. Так говорят близкие к Кремлю предприниматели и чиновники британской газете «Гардиан». В окружении Владимира Путина растет понимание, что все чаще лидер принимает, и дальше цитата, «саморазрушительные решения». На что еще жалуются элиты, сейчас вам и расскажем.
13: Внутри российской элиты растет число недовольных Владимиром Путиным. На фоне затянувшейся войны против Украины, ухудшения экономической ситуации, интернет-блокировок. Источники издания «Гардиан» в российском бизнесе, собеседники, близкие к Кремлю, а также сотрудники европейской разведки говорят, что в высших властных кругах пропало ощущение будущего.
14: Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но растет понимание того, что власти продолжают принимать совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло.
13: Несмотря на проблемы внутри страны, расчеты Путина в отношении войны не изменить. Он по-прежнему полон решимости продолжать. Путин ясно дал понять своему ближайшему окружению, что, по его мнению, Россия сможет захватить весь Донбасс к концу года.
14: Путин одержим Донбассом и не остановится раньше.
13: В окружении Путина говорят, что если России удастся сломить сопротивление Украины, то он попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонских областей, аннексированные в 2022 году.
14: Он недолгосрочный стратег. Его аппетит растет во время еды.
13: В европейской разведке по-прежнему уверены, что Путин получает искаженную информацию о делах на фронте. Это подтверждает и источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.
14: Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они лгут ему. Так работает система, которую построил Путин.
13: Аналитики Американского института изучения войны ранее сообщали, что часть российской элиты разочарована и осознает, война идет не по плану. При этом, как отмечает политолог Илья Грищенков, многим невыгодна критика Путина. Внутри страны она пока исходит от тех, кто говорит о коренной смене власти.
9: Долгое время Путин был некой такой, да, точкой сборки и балансом элиты и решений. То есть Путин как раз объединял в себе совершенно разные идеологии. Он был президентом и коммунистов, и либералов, и националистов. Националисты тоже. Вот. А с тех пор, как Путин принял какие-то самостоятельные решения, то, естественно, как бы он стал объектом и персональной критики. Вот. Просто другой вопрос, что действительно на это